0: импортные пошлины в Америке только усиливают проблемы, увеличивая конечные цены. Аналогичные трудности, по данным агентства, испытывают Mercedes, Benz Group, BMW и Porsche. Ранее уже появлялась информация о планах концерна Volkswagen сократить издержки и повысить конкурентоспособность, уволив до 50 тысяч сотрудников. В рамках всей группы, включая Porsche и Audi, общее число увольнений может достигнуть 100 тысяч человек.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Мысли вслух.
3: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
4: Есть такой закон. Перед взлетом судьба проведет тебя через дно. Она проверяет тебя. У каждого бизнесмена в мемуарах мы видим историю о том, как им пришлось продать последние вещи, продать последние ботинки для того, чтобы выжить. Так устроен мир. Вершина во всем, она очень маленькая. Там невозможно, чтобы было много людей. И для того, чтобы на вершину поднялись только единицы, судьба проверяет тех, кто способен туда подняться и удержаться там. В истории великих людей практически у всех мы видим такие моменты. И вот теперь давайте проанализируем, как же сделать так, чтобы вот этот кризис дна не стал фатальным, чтобы вам там не оказаться навсегда. Во-первых, напомню, что вот этот иероглиф «кризис», если в русском языке кризис подразумевает там сильные, плохие изменения, то в китайском языке кризис состоит из двух частей. Это сильные изменения и новые возможности. К сожалению, в русском языке нет вот этой коннотации про новые возможности. Кризис дает возможность найти новые ориентиры. Иногда, идя к какой-то цели, мы ригидно не обращаем внимания на то, что, может быть, цель давно уже пора поменять, может быть, горка, на которую я иду и трачу время, уже далеко не самая высокая, может быть, ситуация уже давно изменилась. Очень многие продолжают идти к какой-то цели, реализуя какие-то свои старые намерения. Иногда человек добивается целый год возврата долгов, нанимая юристов, тратя время, вступая в достаточно конфликтные отношения, теряя лицо, не обратив внимания, что если бы он то же самое время и те же самые деньги потратил на что-то новое, он заработал бы в 10-100 раз больше. Внизу, на дне, очень важно сохранить три свободы. Первая свобода – это свобода передвижения. Вторая – свобода общения. И третья – свобода информации. Обязательно нужно сохранить третьи свободы. А когда вдруг какие-то события жизни, какие-то договора, контракты, отношения приводят к тому, что вам нужно какую-то из этих свобод ограничить, уменьшить количество степеней свободы по одному из этих трех направлений, нужно очень хорошо подумать. Постарайтесь сохранить вот эти три степени свободы. Свобода передвижения, свобода общения и свобода информации. Следующая очень важная вещь – это научиться слышать себя. Напомню, что по Фрейду свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Для того, чтобы выбрать свою цель, не чужую, у нас есть бессознательное, которое получает информацию от всех наших внутренних структур. Миллионы сигналов в секунду. Задача бессознательного – их переупаковать и передать сознанию в очень простом виде, в виде такого сенсорного образа. Не хватает влаги в организме. И со всех миллионов точек бессознательное получает информацию о том, что не хватает влаги. И тогда бессознательное это переупаковывает в такой сенсорный образ, который называется жажда. И тут же подсказывает сознанию, каким образом можно эту жажду удовлетворить. Сразу появляются образы стакана воды, бутылки минералки. Сразу везде мерещится журчание ручейка. И бессознательное тут же перенастраивает сенсорные наши системы в то, что они начинают особенно тщательно и ярко замечать из окружающем мире все, что связано, ассоциативно связано с водой. Вот это называется доминанта. Человек, который испытывает жажду, ему везде будет мерещиться, он будет замечать каждую каплю, каждую блестящую поверхность, любое журчание. Человек, который чего-то боится, обязательно заметит в окружающем мире то, чего он боится. Но у нас есть еще две структуры. Сверхсознание, надо, должен, обязан. Это общество у меня в голове. И сознание, это логика. Дорого, дешево, полезно, вредно, опасно, не опасно, перспективно, не перспективно. И если я не слышу то, что хочу я сам, то я могу выбрать цель, выбрать вершину, которую мне подсказывает либо надо, должен, либо социальные стереотипы общества, модно, принято, либо логика, выгодно, перспективно. И вот тогда я начинаю идти к цели и двигаться к вершине, которая на самом деле не моя. Я потом, только через какое-то время, может быть, через 10-15 лет поднимусь туда и вдруг пойму, что я поднялся не на свою вершину, я не сюда хотел. Вот тогда-то и будет выгорание. Поэтому, находясь внизу, нужно обязательно послушать себя, понять, что нужно именно мне, какую мою потребность я реализую, когда поднимусь на эту вершину. Обязательно нужно попасть в поток. Вот дайверы очень хорошо понимают, что такое поток. Потому что когда ты попал в поток воды, в течение, которое против твоего движения, бороться с ним совершенно бесполезно. Но если вода оттуда уходит, то как-то она туда возвращается. Значит, есть какой-то встречный поток, который, наоборот, поможет тебе двигаться. И вот если в воде центр течения, наиболее быстрое движение воды мы определяем по температуре, например, как в Гольфстриме, то в человеческом обществе поток определяется потому, что сегодня вокруг тебя оказалось почему-то больше успешных, счастливых, здоровых людей. Именно люди, качество людей, энергия людей, здоровье людей, увлеченность людей являются индикатором того, что ты попал в какой-то поток. И тогда к твоей скорости, к скорости, которую ты набираешь своими знаниями, своими усилиями, добавляется скорость потока, которая часто намного быстрее. Тогда твои знания, усилия в этом потоке всего лишь помогают тебе конкурировать с теми, кто в этом потоке. Знаете, как в самолете. Не надо тебе бежать до Владивостока, тебе нужно попасть в самолет. Но если ты хочешь первый выйти из самолета, вот тогда надо пробежаться, прежде чем остальные люди встали и начали доставать свои чемоданы. Тогда ты выйдешь первым. И еще одна вещь, которая очень важна для тех, кто оказался на дне. Очень важно попасть в правильную среду людей. Если потоки бывают технологические, бывают финансово-экономические, сейчас это те страны, в которых удобно делать бизнес, понятно, что сейчас это крипта. Потоки бывают геополитические, это то, что Гумилев называл пассионарностью. Какие-то страны, какие-то континенты сейчас имеют большую энергетику, как, например, сейчас Юго-Восточная Азия, Индия. Но есть еще социальные среды специалистов в какой-то сфере. Сейчас очень много таких слоев, ведь общество развивается не толпой, общество развивается слоями. Сейчас это так называемые клубы. Много клубов, в которых бизнесмены делятся друг с другом опытом, проводят мастер-майнды под руководством талантливых коучей, консультантов. Мы, попадая в такие потоки, не просто попадаем в среду, думающую, ищущую, голодную. Мы еще и учимся у этих людей мыслить, как должен мыслить бизнесмен. Сама структура мышления потом помогает мне успешным быть в этой профессиональной деятельности. Мыслить как бизнесмен, или мыслить как художники, или мыслить как танцоры. Это очень важно. Я осваиваю стратегию мышления, которая дает эффективность. В жизни каждого человека бывают такие кризисы, когда ты кажется, что ты упал на дно. Я уже 30 лет дружу с одним удивительным человеком. Это Олег Бойко, которому жизнь послала невероятно сложные испытания. Сначала с кризисом 96 года, разрушением созданного им очень большого банка, а потом жизненная трагедия, когда Олег сломал позвоночник и сел на инвалидное кресло. Все думали, что не поднимется. Пока он боролся с недугом, пока он искал себя, пока он искал внутренние силы, да растащили все его активы, и он приехал обратно в Россию, когда здесь у него уже ничего не было. И вот воля этого удивительного человека, его профессионализм, его жажда жизни, его умение начинать с нуля позволило ему вернуть миллиардное состояние, создать потрясающие сильные бизнесы. Его энергия, жизнелюбие, его желание помогать, его желание делать новое, его любознательность, его глубина, с которой он погружается в каждый проект, вызывают восхищение и уважение. Человек прошел через все это и стал еще сильнее. А каждому из вас я желаю в любой жизненной ситуации сохранить себя, веру в себя, не опустить руки, найти поток, найти социальную среду тех, с кем вы хотели бы подняться туда вверх, верить в свои силы и двигаться вперед.
3: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Лучший проект, над которым ты когда-либо работал, это ты сам. Нет такого проекта, который даст большую отдачу от инвестиций. Нет такого проекта, который даст тебе лучшие отношения, лучшие результаты, лучшие финансы. Нет такого проекта, который даст тебе лучшую жизнь. Нет такого проекта, который даст тебе больше, чем проект работы над собой. Величайшая версия тебя ждет. Но эта версия будет реализована только в том случае, если ты сделаешь свою работу. Проблема в том, что большинство людей не хотят вкладываться в эту работу. Они скорее возьмут пиво вместо книги, потому что книга может напомнить им, что им предстоит долгий путь. И большинство людей не хотят идти на такое расстояние. Однако они не понимают, что все эти легкие и удобные выборы сейчас ведут к более трудной жизни позже. Все эти варианты выбора, которые не требуют мозговой активности на данный момент, не дадут результаты в дальнейшем. Все эти варианты мало-помалу складываются в большую-большую проблему позже. И эта проблема называется разочарованием. И действительно, нет больше боли, чем разочарование в самом себе. Хорошая новость заключается в том, что никогда не поздно начать работать над лучшей версией себя. Никогда не поздно сказать: «Сегодня тот самый день. Сегодня первый день моей жизни». Никогда не поздно начать обращать вспять все плохие решения, которые вы приняли, создавая новые, более сильные привычки, которые приведут к новым, впечатляющим результатам. Проблема номер два, однако, уже не за горами. И эта проблема заключается в том, что у большинства людей нет стойкости. Они либо не видят немедленных результатов и уходят слишком рано, или они достигают определенного уровня, далекого от их реального потенциала, а затем они возвращаются к своим старым привычкам, которые принесут те же самые старые результаты. Послушай меня. Тебе не нужен лучший телефон. Тебе не нужен дом получше. Тебе не нужны лучшие обстоятельства. Тебе нужно лучше настроиться. Менталитет – это все. Это разница между обычной жизнью и жизнью волшебной. Ты никогда не узнаешь свою величайшую сущность, если сдашься. И как бы это было бы печально. Ты никогда не встретишь лучшую версию самого себя, потому что ты сдался слишком рано. Зная, что ты мог бы нажать намного сильнее, чтобы установить другой пример, чтобы сломать невидимый барьер предела, который стоял в течение многих поколений. Ты можешь быть тем, кто сломает этот барьер. Ты должен решить сам. Нет более великого проекта, над которым ты мог бы работать, чем ты сам. Чем лучше ты, тем лучше все в твоем мире. Твой пример увидит все, кого ты любишь. Увидят ли они положительный пример? Или они увидят кого-то, кто никогда не стремился к своему истинному потенциалу? Увидят ли они кого-то, кто отдал все, чтобы быть самым лучшим, кем он мог бы быть? Или они увидят кого-то, кто согласился на каждый легкий вариант, который был поставлен перед ним? Ты должен сражаться. Ты должен бороться за свою лучшую жизнь. Великие жизни не раздаются. Они не появляются через Netflix и социальные сети. Нужно работать над собой, чтобы вывести эту версию из себя. И эта работа не одноразовая вещь. Это стиль жизни. Это обязательство. И это честь. Начни отбрасывать все, что тебя тянет вниз. И замени эти вещи только тем, что делает тебя сильнее, лучше, счастливее. Развивай ежедневную практику, которая делает тебя лучше. Сделай эту практику привычкой, частью твоего подсознания. Делай это каждый божий день. Я имею в виду, что ничто не может встать на пути этого ежедневного ритуала, который ты создаешь для себя. Чтение, обучение, благодарность, медитация, упражнения, подготовка, здоровье, богатство. Все, что имеет для тебя значение. Это твоя новая жизнь. Это новый ты, лучший ты, которого ты создаешь. Самый большой проект, над которым ты когда-либо работал, заслуживает приоритета над всем, потому что он влияет на все. Делай эту работу над собой всегда.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Очень часто бывает в семье, когда ты что-то хочешь сказать, ты чего-то хочешь, у тебя есть какие-то желания, какие-то запросы, потребности, неважно, в том, как проводить время, в том, куда полететь. И ты боишься сказать, дабы не обидеть человека, потому что ты заботишься об этом человеке, и вроде бы ты ничего такого не хочешь, но у тебя есть вот эта внутренняя скованность, которая порождает проблемы, потому что ты не говоришь, а дальше, как ты сказал, она начинает обрастать, и на дистанции как бы вылезает в проблему. Вот каким образом сделать так, чтобы то, что ты хочешь сказать, не как бы вырастало в проблему, чтобы ты мог говорить то, что ты хочешь, и почему бывает сложно это сделать, хотя, казалось бы, это самые близкие люди?
2: Важный момент, то есть идет речь о нарушении коммуникативной функции семейной системы. Вот можно представить семейную систему как наш организм.
1: Да.
2: И есть у нас системы в нашем организме: пищеварительная, дыхательная, выделительная. Ну так вот, и если какая-то из систем будет барахлить, что станет со всем организмом?
1: Да, не то.
2: Да, ничего хорошего. Поэтому здесь тоже история с нарушением коммуникативной функции, когда мы позволяем себе обсуждать даже неприятные на первый взгляд темы друг с другом, не опасаясь внешнего там осуждения.
1: Угу.
2: Да? В случае нарушения коммуникативной функции семейной системы, она, конечно, рискует озлокочествляться, то есть со временем это будет делать все сложнее и сложнее. И поэтому здесь действительно, чем, во-первых, очень здорово, что участник это осознал, что есть такой момент, что я хочу о чем-то сказать, но вот не нахожу
1: уже
2: себе
1: полпобеды, да?
2: Сил. Да.
1: Полдела.
2: Да, это действительно очень важный момент. Да? И вот здесь, если мы вспомним начало нашего занятия, позволить себе роскошь сформулировать просьбу, но позволить роскошь другому сказать мне «нет», чтобы немного сбавить. Знаешь, есть один важный момент, который хочу с тобой обсудить. Будет тебе удобно? Если да, хорошо, если нет, так и скажи, что все в порядке. Вот, у меня есть такое пожелание. Можешь ли ты вот так делать перестать, а вот так делать начать? Скажи, созвучно это будет с тобой. И обязательно после этого. Я так рад, что мы это вместе обсудили. Давай в дальнейшем, если будут какие-то моменты, мы будем это вместе обсуждать. И опривычить то, что мы имеем возможность такое делать, семейный совет, и облялякивать вот такие темы. Потому что в противном случае пропасть будет увеличиваться между людьми. Поэтому коммуникативную функцию воскрешать — это есть момент неловко. Сейчас его говорить, будет тебе удобно его обсудить. Моя дорогая супруга или мой дорогой супруг. У меня есть такое вот пожелание. Будет ли удобно делать так? А там же сами просьбы могут быть вообще бытовыми мелочами.
1: Да, это же, я же это бывают какие-то просто банальные, казалось бы, вещи, и всегда откладываются,
2: кажутся чем-то большим, да, и вот. И обязательно после этого, я так рад, что мы это обсудили, давай в дальнейшем возьмем за правило друг с другом обсуждать даже какие-то моменты, о которых это неловко говорить. А если у тебя по отношению ко мне такие моменты? Ой, здорово, что сейчас, да, есть, знаешь, вот когда вот это и вот это. Да, хорошо. Да, там это касается вообще любых аспектов взаимодействия. Люди могут десятилетиями терпеть там сухость, например, которая натирает, и не находить в себе силы там привнести какие-то детали. Ну так вот, да.
1: Два тезиса, два пункта. Первый в начале истории из реальной жизни. 7 лет назад, когда мы с женой только познакомились, и мы там первый месяц мы полетели в Испанию, и мы были там в компании, в общем, и все там куда-то шли там куда-то в ресторан, я уже не помню конкретных деталей, но суть в том, что что-то там не складывалось, и жена моя расстроилась, то ли у нас не получилось пойти, то ли еще что-то расстроилось. Я говорю, а что ты расстроился? Он говорит, блин, мы только познакомились, я так переживала, что ты типа вот, ну, расстроишься, что-нибудь. А я ей говорю, да я сам не хотел идти. И в итоге, то есть понимаешь, да, сам факт, что она там расстроилась из-за того, что она переживала, что я расстроен, а я сам не хотел идти. И то есть случился тот факт, что мы там это проговорили, но если бы нет, то это, по сути же, такое напряжение, которое создается. Интересно. Но я вот хочу уточняющий вопрос задать. Бывают такие моменты, когда ты хочешь сказать о чем-то, где ты не хочешь получить ответ «нет», где ты не, как бы... Это может быть какая-то суперважная или суперпринципиальная вещь. То есть в своей позиции я разрешаю сказать мне, а не, нет,
2: А это на самом... Ну, в данном случае это нет. Это такая микроуловка, чтобы самому говорящему стало легче сказать. То есть он, выпаивая в свою речь это разрешение другому сказать мне нет...
1: Манипуляция.
2: Над самим собой, чтобы позволить себе роскошь не замалчивать, а вслух. Что, например, если нет, то все в порядке, то в таком случае я себе немножко развязываю руки и делаю себе полегче возможность сделать известной свою просьбу. Это может быть сначала на маленьких каких-то деталях, а если там что-то это, то действительно есть очень важный момент, давай это обсудим, насколько это с тобой созвучно.
1: Да,
2: прийти к решению.
1: Знаешь, вот это вот нет, ты говоришь, если нет, ты так и скажи, и ты ставишь уже человека в позицию такой не очень удобно, когда он не хочет сказать нет, и ему неудобно, манипуляция.
2: Да, двойная, разрешить двойная. Равно запретить, да. И тем не менее она немножко позволяет не делать ни себя, ни другого соломенным чучелом, это такая позитивная история.
1: Да, согласен. Давай еще немножко про вот такие манипуляции, наверное, классические. Это, кстати, классические. Это я опросы делал. Есть две позиции. Первая. Мужчина. Раз уж мы предприниматели. Предприниматели говорим. Да и не только, наверное, предприниматели. Работает 18 часов в день. И, естественно, времени на то, чтобы проводить там время с женщиной, с семьей, у него мало. И для него первым приоритетом является реализация. Особенно до определенного возраста. Женщина, в свою очередь, хочет получать тепло, ласку, заботу, комплименты и так далее, и так далее. И ее главная претензия – ты не уделяешь мне внимания. И вот, это такой, знаешь, системный процесс, очень частый, это так, ну, в целом закономерный. Есть ли в этом какая-то манипуляция?
2: Вот здесь, в эту тему, как правило, то, что нам очень нравится в другом человеке, потом становится предметом конфликта.
1: Нет, наверняка это как-то мем, где на мотоцикле с сигаретой и так далее, когда только познакомились. Потом, так, перестань курить, пересядь на машину и так далее. Ой, ты уже не тот, кого я полюбила.
2: Да, и также здесь можно предположить, что этот молодой человек такой властно, авторитетно, целеустремленный.
1: Богатый.
2: Да, обеспеченный и прочее, да. Что так заводило на старте взаимоотношений.
1: Это обратная сторона.
2: А потом, да, вот это обратная сторона. Во-первых, уже само понимание этого уже может немножко сгладить. Действительно, а я же и полюбила этого человека за то, что сейчас меня раздражает. Что это вот такое происходит? Первое. И второй момент. Все-таки я требую от себя необходимости в подкасте в том числе. Это делать известными приемы с практической точки зрения, которые могут быть полезны для разрешения конфликтных ситуаций. Говорить другому не итог своих размышлений, а процесс своих размышлений. Ты знаешь, дорогой, я тут подумала вот это, почувствовала вот это и планирую вот это. А вот что ты думаешь по этому поводу? Не то, что ты, козел, уделяешь мне мало времени, или наоборот. Здесь повод абсолютно вторичен, ситуация типовая. Здесь все что угодно может быть предметом. А то, что я вот пришла домой, вспомнила, как мы с тобой согласовали, что в 6 часов вечера собираемся вместе. Ну, допустим, да, вот он написал за 5 минут до этого, что будет в 9. Ну, вдруг и такое может быть. И вот я сейчас такая вся красивая в платьишке своем, смотрю в отражение зеркала и думаю, что мне бы и Кейт Уинслет позавидовала. И даже не знаю, что мне делать такой. Подскажи, как бы ты поступил на моем месте? И вот зачастую вот этот прием, он... Можно назвать его манипуляцией, когда я думаю, и можно, и нельзя тоже. То есть посвящать человека не в итог своих решений, а в размышления, которые предшествуют этому решению, чтобы пригласить его на мое место. Может, он действительно подумает, да, можно сделать не 18, а 16 в день, и мне так будет хорошо, я буду больше отдыхать. А супруга тут подумает, да, все-таки ведь какой вот он молодец, нас защищает, обеспечивает, работает над благополучием и внешними границами семейной системы. Очень здорово.
1: Это вот...
2: То есть два момента.
1: Да, и знаешь, так, из того, что я слышу, можно назвать такие... Манипуляция, она так или иначе там и там, и какая-то есть. Но есть вот то, что ведет к токсичному разрешению вопроса, да, а есть к какому-то здравому, да, то есть немножко в другое русло, как будто разворачиваешь эту модель. То есть, да. Так или иначе, как бы любой конфликт это все равно так частично манипуляция, да, или не конфликт, вопрос сложный, а тут ты просто разворачиваешь в другое русло, по сути, находишь решение.
2: И вот, кстати, к этой истории сейчас прям искрится вот у нас особенность общения в том, что в каждый момент времени пульсируют эпизоды разные из общения, где эти два товарища, они и друзья, и еще бизнес-партнеры. Вот тот, который чувствует некую вину и стыд перед своим коллегой, он может посвящать коллегу не в итог решения, а в процесс. Знаешь, я тут вспомнил, как мы с тобой год назад обсуждали такие-то моменты, и потом пришли к таким-то выводам, а сейчас я думаю вот об этом, и это последние 3 недели меня вот гложет в течение дня. Давай это вместе обсудим, какой у тебя взгляд на это, помнишь ли ты это, есть ли у тебя какие-то вопросы, или, может, я что-то домысливаю. Вот этот прием посвящать, вот если представить вот это как линию времени, где крышка — это решение, к которому человек пришел, а это процесс, который этому решению предшествовал, вовлекать моего дорогого собеседника не в крышку, а в процесс, что давай вместе это обсудим, да, вот здесь. Это может быть полезным.
1: Это, по сути, как, знаешь, с командой, например. Если ты приходишь к сотруднику и говоришь, делай вот так, сделай так, то, скорее всего, он не поймет и не сделает так качественно. Если ты ему продаешь, да, ну, продаешь хорошую идею того, зачем, почему это нужно ему, тебе, компании и всем в целом, да, то он с гораздо большим интересом и пониманием того, зачем его вообще работа нужна и почему она ценится, делает это. И наоборот, когда ты человек говоришь, так, вот эти бумажки, ты их делай, и он вообще не понимает, на кого это влияет, на чью это жизнь влияет, это только доставляет ему дискомфорт, у него нет вообще желания этим заниматься.
2: Да, точно. Человек очень ценит те идеи, к которым он пришел сам.
1: Да. А теперь давай еще вот другую манипуляцию, тоже интересную. Про внимание разобрали, я понял. Ситуации семейные часто вокруг денег крутятся, да, например, там, я не знаю, женщина говорит, дай мне больше денег, а мужчина говорит, давай вот, вот смотри, у нас это семья, представим семью, да, не только познакомились, где там эмоции, там вот это вот все происходит, где как раз, я так понимаю, происходит нестыковка, потому что границы никто не соблюдает, никто свои не знает, потому что вот эта романтика, все дела, все для всех, а потом реальность наступает. Девушка говорит, ты даешь мне мало денег, а мужчина говорит, а давай я тебе вот мы с тобой определим бюджет семейный, и ты, например, будешь мы столько выделяем, например, семейный бюджет, и ты тратишь. Она говорит, нет, не хочу, ты меня не любишь, ты обо мне не заботишься, вот типа раз ты мне ставишь какие-то условия, ограничения. Ваши действия.
2: Видимо, они говорят о чем-то еще в этот момент времени, но не только о деньгах. Вообще, такое явление, как деньги в семье, это о чем угодно зачастую, но не о деньгах. Это
1: хорошая мысль.
2: Это о признании, о любви, о заботе. И, то есть это такое коммуникативное средство, которое говорит о многом еще чем-то. Это во-вторых. И, во-первых, какой важный момент? Но ведь у этой пары же был добрачный период жизненного цикла семьи, например, где идет задача это организовать социум вдвоем, научиться согласовывать, вводить договоренности, о чем-то разговаривать. Они же оказались вместе не из сферического коня в вакууме, у них есть за плечами опыт взаимодействия. То есть, судя по всему, сейчас словно не о деньгах речь, а как деньги — это как возможность обратить на себя внимание как повод для ссоры, для которой, кстати, повод абсолютно вторичен. Да? А так, тут тоже к вопросу коммуникативной функции. Действительно, очень важно, что ты сейчас об этом говоришь. Да? Давай вместе этот момент обсудим.
1: Это ты интересный, кстати, момент подсветил, что, по сути, это просто и для одного участника, и для второго это какую-то функцию может выполнять. Для девушки, например, способ привлечь к себе внимание, для мужчины тоже, в свою очередь, почувствовать себя важным, да, меня о чем-то просят, да, показали, что я нужен тут. То есть и так вот в два конца это все играет и работает, по сути.
2: Да, потому что, может, тут и не о деньгах речь, да, что, вот, например, понятно, мы сейчас контекст додумываем, дорогая, скажи, в чем дело на самом деле? Ага. Да, что если не о деньгах-то идет и речь. А если действительно такие же условия предыдущее время, они выполнялись и абсолютно устраивали каждую из сторон, а потом раз какой-то щелчок, может быть, шепнули подруге на работе, как должно быть на самом деле, ну, это я так додумываю в качестве юморески, да, рассказывай, что на самом деле произошло. Если что-то, да, что действительно имеет важное значение, что мы можем обсудить. То есть здесь деньги в данном случае, сами как покупательная способность, может быть лишь вершиной айсберга. Я всегда в данном случае бы предложил посмотреть, а с точки зрения взаимоотношений за этими деньгами, что стоит.
1: А вот смотри, у тебя с точки зрения своих жизненных ориентиров есть такая вот идея, как когда генеральная линия, к которой ты, собственно, подтягиваешь все остальное. А в семейных отношениях есть какая-то такая история, за которую можно цепляться и вот как бы подтягивать себя для того, чтобы правильно, ну не то, что правильно, под себя как-то комфортно выстроить эти отношения и организовать жизнь? Что является ориентиром, как бы здесь, на твой взгляд?
2: Да, значит, тоже разрешите вернусь, я вот выше сказал про добрачный период жизненного цикла семьи. А этому добрачному периоду жизненный цикл семьи, он еще включает в себя такой этап, как монада, когда человек самостоятельно решает свои хозяйственно-бытовые функции, да, живет отдельно от родителей или обрел независимость от родителей, интересен самому себе. У нас в сентябре будет 10 лет, годовщина свадьбы, значит, с Марией.
1: Какого числа?
2: 10 сентября.
1: Эх, у меня 30-го.
2: Тоже сентябрь, да? А он, мы девы оба, 6 сентября я, 21 сентября у нее день рождения, а 10 сентября свадьба.
1: Да. У меня 21, у меня 22 сентября у дочки и у мамы день рождения.
2: Вот.
1: Совпали, да, едем дальше.
2: Клан дев, да. И вот здесь с точки зрения вот этой генеральной линии, на старте взаимоотношений, это понимание, что я сам... Вот это этап монады прохожу. Монада, как моно, один, монада. Потом диада, триада. Триада – это рождение первого ребенка. Монада. И я понимаю, что девушка тоже монаду проходит. Что для нее мотивом вступать во взаимоотношения является невозможность выпорхнуть из родительского дома или чтобы мама перестала пилить, когда что замуж выйдешь. Вот. А то, что человек интересен, мы познакомились на репетиционной точке, она в соседнем зале репетировала, у нее там ансамбль был, два человека. Она пианистка и бас-гитаристка. И мы с ребятами там рубили, вышли тогда я... На перекур, короче, вышли тогда, и вот она проходила из туалета к себе в зал. Мы познакомились. И вот с точки зрения этой генеральной линии, то есть есть некие предпосылки к ней ведущие. Это то, насколько человек интересен самому себе. Я тогда заметил... работает, занимается музыкой в свободное время, творчеством, и все, что мы-то... И я тоже такой. И это и сейчас идет. Когда у людей есть и семья, которая их объединяет, и у них есть род деятельности, в которых они преуспевают. Я считаю свою супругу выдающимся специалистом в вопросах питания для здоровых людей. Не как врач, а как нутрициолог. То есть работа над питанием людей, чтобы они потом не были вынуждены обращаться к врачу. И она следит за питанием в нашей семье, например. И во многом я понимаю, что я не был бы Альбертом, если бы не было такое внимание к вот вопросу питания, психологического комфорта, уюта дома. И вот когда мы утром просыпаемся, например, вот Мария отвела Романа, сына, он во втором классе в школу, у нее есть дела, которыми она занимается, я иду в кабинет. Вот эта генеральная линия, в чем она здесь заключается? И она разворачивается еще на старте взаимоотношений. Когда у каждого члена семьи, ну в данном случае давай у супругов, есть как то, что их объединяет, они вместе, и есть у них поле, в которых они самореализуются и себя актуализируют, понимая свою ценность, значимость, развиваются, интересуются. Потому что великая есть такая опасная ситуация и ловушка, когда для человека всей жизнью становится его семья. Это может быть нормально для, да, некоторых систем, где для каждого участника это нормально. Но если люди там предприимчиво настроены, и у них есть род деятельности, в которых они занимаются, им хочется иметь себе партнера тоже крепкого, с кем можно вместе на равных разговаривать. В противном случае, если с годами формируется пропасть в интеллектуальном понимании вещей, в культурных предпочтениях и прочее, то люди начинают отдаляться. Поэтому вот к вопросу генеральной линии в моем частном случае здесь это самореализованность каждого из участников, его способность быть интересным самому себе, и тогда он становится интересным другим. Вот эти крепкие границы и понимание, что мы вместе, потому что нам, может, и не вместе было бы хорошо, но вместе нам еще лучше, а не так, что не вместе мы будем на стену лезть. Ну, вот это когда любовная зависимость, ничего хорошего она не формирует.
1: Да, я как раз хотел следующий вопрос задать про создание своих границ, но ты, по сути, про него уже ответил, что границы формируют твой интерес к совместной деятельности и к раздельной деятельности, да, то есть если у тебя это полностью смешано, то твои границы очень сильно размываются, по сути, и ты не понимаешь, где твое, а где общее, да, и когда ты, по сути, зависим от другого человека, от того, что с ним, ты своих границ не чувствуешь и не понимаешь, где находится зона твоего комфорта, а где нет, да, правильно же?
2: Да, да. И вот с точки зрения даже вот финансовой составляющей, да, большую часть бюджета, именно с точки зрения денег, она приходит в семью через мои руки. Но я прекрасно понимаю, и Мария прекрасно понимает, что пополам, что не было бы у меня этого прихода денежного, если бы не она.
1: Угу.
2: Через ее руки тоже деньги приходят, да? Ну, я имею в виду, вот если взять там пропорциональное значение, там, потому что 96% с моей стороны. Но прекрасно я понимаю, что в результат семейной системы вносят все участники поровну. Даже вот я это подчеркиваю и сыну, что благодаря тому его успеваемости в школе, что порядок, ну там по поведению бывают, конечно, замечания, там учительница лютая, благо у меня не такая была, я бы не знаю, меня бы, наверное, часто ругали. Там красный дневник бывает очень часто. Все в порядке, наилучшим образом. Ну так вот, что как утром он встает хорошо, делает уроки, порядок в школе. Это то, как он вносит вклад в семью. Таким образом он позволяет и родителям там работать, друг о друге заботиться. То есть в результат семейной системы вносят вклад все участники поровну. И вот здесь, к твоей истории, где конфликт между супругой и супругом, денег больше-меньше, видимо, нет этого понимания. Потому что я прекрасно понимаю, что если бы не вклад Марии, то не было бы такого Альберта. Это очень важный момент. Вообще, когда мы познакомились, я барменом работал, как бы. Алкаху наливал, в общем. Ну так вот. И что только не делал тогда, в общем. И за ум взялся уже плавно, потом последовательно, за что очень благодарен и ценю. Поэтому вот здесь это важно понимать, генеральная линия. Это результат семейной системы, это то, во что вносит вклад каждый из ее участников поровну. Нет такого, кто-то важнее, кто-то менее важен. Нет-нет-нет, все вносят вклад участники свой и поровну. И какие бы ресурсы семейная система не аккумулировала, каждый из ее участников на них претендует. Особенно, когда они вместе выросли.
1: Да, это интересный момент здесь. Я, знаешь, для себя, я хотел тебя спросить по поводу, ну, еще не спросить, давай, что тяжело приходится тем, кто и живет, и работает вместе, например, когда супруги и партнеры по бизнесу, и муж, и жена, потому что очень сильно размывается вот это общее и раздельное, и здесь, конечно, сложная ситуация, по сути, то есть, как бы она, вот в твоей модели, из того, как ты рассказал, понятно, почему произрастает проблема, очень сильно размываются роли, границы, и все в одну кучу, и полный хаос, как говорится. И здесь, хочешь ты не хочешь, как бы ты... А не давай мы сейчас как супруги поговорим, а давай мы сейчас как партнеры поговорим. Там ядерная бомба просто.
2: Да, лучше использовать рычаг пространства. Я помню, когда начался карантин, вот 3 года назад начался карантин, я помню тот момент, конец марта, у нас даже бизнес-центр закрыли.
1: Да,
2: то есть
1: да,
2: у
1: да,
2: нас
1: да.
2: нельзя было в бизнес-центр приехать. У сына двоюродные братья и сестры поехали к моим родителям, к бабушке и с дедушкой. И Роман тоже к ним поехал, братья и сестры, и мы с Машенькой дома.
1: Угу.
2: У нас вот трехкомнатная квартира, и мы дома. И у нас было тоже время сосредоточено. Мы утром встаем, видимся мы утром, когда принимаем пищу. Потом мы расходимся по своим комнатам, занимаемся своими делами. Мы вообще не видимся. Мы встречаемся потом только на обеде, когда принимаем пищу. Потом прогуляемся вместе. Вот, потом опять занимаемся своими делами. И на ужине уже потом отдыхаем. То есть даже вот оказавшись в одном пространстве, мы учли этот момент, чтобы не было бы каждого из нас друг для друга слишком много, что вот по комнатам распределились, занимаемся своими делами. Я тогда представил, что карантин будет идти 10 лет, в общем.
1: Как нужно организовать жизнь, чтобы вытянуть, протянуть 10 лет, да?
2: Да, и стал это регулярно записывать уроки, прям такой в режим вошел очень лютый тогда, и с радостью, с теплом его все-таки вспоминаю с точки зрения вот профессиональной деятельности. Поэтому это важный момент, чтобы не было такого детско-родительского слияния мать и дитя.
1: Спасибо тебе большое.
2: Да, благодарю, Александр, уважаемая команда, уважаемые зрители. Приятно с вами взаимодействовать. Большой привет, спасибо, пока.
1: Пока, дорогие мои, увидимся.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в России до 50 тысяч рублей. По его мнению, такая сумма должна соответствовать текущим ценам на продукты, услуги жилищно-коммунального хозяйства и уровню инфляции. Гриб подчеркнул, что хотя для некоторых бюджетных организаций это может быть сложной задачей, многие коммерческие компании смогут выплачивать такие зарплаты. Он считает, что новый уровень МРОТ должен отражать реальную стоимость жизни. На данный момент минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля и планируется его постепенное повышение. Согласно прогнозам, к следующему году он может достичь около 31 тысячи рублей. Минимальный размер оплаты труда влияет на расчет социальных выплат и обязательные страховые взносы для работодателей. Отмечается, что повышение МРОТ не затрагивает уже назначенные пенсии, но может повлиять на будущие пенсионные выплаты.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ел көтерит, қиынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ел көтерит, қиынлыкны эл көтерит. Иламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Иламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзі, хақылыны гөзі, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзі, хақылыны гөзі.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
1: Психология согласия. Вы даже не представляете, сколько скрытых способов манипуляции используются против нас каждый день. И самое опасное, что большинство подобных тактик нацелены на подсознательную часть нашего мозга. Рациональный ум не может распознать, в чем подвох. Это просто какая-то волшебная таблетка. После ее приема люди начинают вести себя совсем по-другому. Так, как хочется манипулятору. А ничего не подозревающая жертва думает, что сама приняла сознательное решение. Не тут-то было. Как вам такой эксперимент? Одного симпатичного парня отправили в торговый центр с целью познакомиться с девушками, разузнать их номер телефона и пригласить на свидание. Каким бы красавчиком он ни был, не все охотно разговаривали с незнакомцем, а тем более оставляли свой номер телефона. И хотя наш герой получил много отказов, ему удалось собрать довольно большое количество номеров и договориться о встрече. Попробуйте угадать, в каком магазине проходил этот эксперимент. Может, в парфюмерном? Или в магазине шоколада? Почти. Это была цветочная лавка. Дело в том, что цветы связаны с романтикой на подсознательном уровне, и именно этот факт заставил большое количество девушек сказать «да» незнакомому человеку. Хотя они утверждали, что приняли сознательное решение вне зависимости от места встречи. В аналогичном эксперименте парня снова отправили знакомиться с девушками. Цель та же — пригласить на свидание. Но на этот раз исследователи проверяли, как изменятся результаты в зависимости от предмета, который юноша держал в руках при встрече. Один объект действительно побудил огромное количество девушек сказать «да». Как думаете, что это может быть? Так вот, это был чехол для гитары. Что касается бизнеса, тут манипуляция просто на каждом шагу. Взять, к примеру, эксперимент с мебельным интернет-магазином. Половину потенциальных покупателей направили на целевую страницу, на фоновом изображении которой красовались мягкие и пушистые облака. А другую — на страницу с изображениями монет. Люди, которые фоново смотрели на небо, сосредоточили внимание на критериях мягкости и комфорта мебели, а те, кто при посещении сайта видел монеты, старались выбирать самые выгодные предложения. После эксперимента испытуемых спросили, повлияли ли изображения монет и облаков на их выбор. У всех был один ответ – конечно же нет. В общем, все участники эксперимента считали свой выбор сознательным и независимым. Какие облака? Какие монеты? И даже если разум этих людей говорил «нет», подсознание сказало «да». В данном случае предметом манипуляции были изображения –

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
2: Если ты идиот и выиграл лотерею, то, конечно, ты купишь Rolls-Royce, просрешь лотерею, и на этом все закончится. Но если ты зарабатывал эти деньги своим трудом, и если случайно вот у тебя вдруг на счету образовался $1 миллион, скорее всего, это вообще никак на тебя не повлияет. Что на тебя влияет, это когда твой ежемесячный доход растет. Вот это действительно сильно меняет твою жизнь. Потому что каким бы ты ни был аскетом, я все время старался быть аскетом, ну, ты зарабатываешь, допустим, 500 тысяч рублей в месяц. Тратишь 100, ты молодец, 400 откладываешь, ты чемпион. Ты зарабатываешь 1 000 000 рублей в месяц, тратишь 100, 900 откладываешь, чемпион. Но если зарабатываешь 10 миллионов в месяц, невозможно тратить 100, ты уже идиот. Поэтому неизбежно от роста твоих ежемесячных доходов будет расти и твоя норма потребления. Ты ничего с этим делать не сможешь, это невозможно остановить. То есть да, ты можешь сохранить все еще пропорции те же, ты зарабатываешь 10 миллионов, но тратишь 2 миллиона, как 100 тысяч от 500, да, но ты тратишь 2 миллиона. Поэтому на твою жизнь намного больше влияет ежемесячный доход, чем единоразовый. Потому что единоразовый ты боишься тратить, а вдруг его потратишь, а других не будет. И ты его потом кладешь в банк и живешь на процент. Ну, грубо говоря, или ты инвестируешь в акции, живешь на дивиденды, или покупаешь палатку у метро и сдаешь ее, да? А вот ежемесячный доход, когда растет, твоя жизнь неизбежно меняется. Но не так заметно, как мне казалось ранее. Вот если бы мне когда-то сказали, сколько я сейчас трачу в месяц, если бы мне сказали 10 лет назад, что я буду тратить столько в месяц, я по-другому себе представлял эту жизнь. Я совершенно по-другому представлял. И когда ты смотришь на свои расходы, там, и как, там, куда ты их тратил, думаешь, как так-то? Вот. Но, конечно, я живу хорошей, сытой жизнью, летаю с семьей бизнес-классом и все такое в духе.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее он назывался Ялагдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют «Дявикарар Бахцугар» – «Драчуны бахцугцы». В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Помните латинскую поговорку «Memento mori» – «Помни о смерти»? Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет, это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть. Живи здесь и сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Да, как раз этому учил Карлос Кастанеда в своих книгах. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, ну, плохой, он мне помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший, он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит потом получается правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, другой фанат одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг к другу подходят и говорят: слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок, давай. Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те, и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону, когда-то Рерихи сказали. Любовь – это не когда смотрят друг на друга. Любовь – это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились, у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс, давай, 50 на 50, супер, давай, здорово. делают компьютерный класс. Только у первого цель это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему опасно подбирать найденные смартфоны? Если телефон найден в общественном месте, транспорте, кафе, магазине, беспроигрышным вариантом станет отдать смартфон администратору. Часто неясно, что делать, если телефон обнаружен на улице. Вокруг никого, при этом сим-карты нет, а экран блокировки упорно требует пароль. В этом случае наилучшим решением будет обратиться в полицию. Правоохранители не имеют права изымать технику, но обязаны принять ваше заявление о найденной ценности. Если через 6 месяцев владелец не объявится, телефон станет вашим на законных основаниях. При этом хозяин смартфона может обратиться в полицию раньше вас с заявлением о краже. Тогда придется доказывать, что телефон был именно найден. Чтобы застраховать себя от подобных обвинений, перед визитом в полицию можно разместить объявление о находке. Однако хранить неизвестный смартфон у себя в течение долгого времени может быть опасно по нескольким причинам. Эксперты напоминают, что многие телефоны имеют функцию, которая позволяет определить координаты пропавшего устройства и заблокировать его. Не стоит забывать, что смартфон — это умная штука и много всего умеет. Особенно если бывший владелец его заранее подготовил, возможно, специально для вас. Осторожно, за вами следят. Например, предыдущий хозяин может дождаться проноса телефона в защищенную сеть предприятия и слить пароли от Wi-Fi, получив доступ к рабочим системам и информации вашей компании. Он может периодически включать камеру-микрофон и наблюдать, чем занимается жертва. Имея удаленный доступ к телефону, можно перехватывать массу информации, в том числе личные фотографии. Они будут отправляться в какое-нибудь облачное хранение. Можно отслеживать перемещение человека с найденным телефоном, например, дождаться отъезда за город и наведаться в его квартиру. Важно помнить, что собственное любопытство также может привести к нежелательным последствиям. Если порыться в найденном телефоне, найти чью-то дорогостоящую или важную информацию и вопреки здравому смыслу воспользоваться ей, то могут наступить серьезные юридические последствия. Одним словом, нашел телефон — отдай в полицию. Ну или просто не поднимай. На этом пока все. Услышимся!

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Высунув голову из гнезда, орленок увидел много птиц, летающих внизу. «Мама, что это за птицы?» — спросил он. «Наши друзья», — ответила мама. «Орел живет в одиночестве, такова его доля. Но и он порой нуждается в окружении. Иначе какой же он царь птиц?» Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок с интересом продолжал наблюдать за птицами. Вдруг он закричал: «Они украли у нас еду!» «Успокойся, сынок, они ничего не крали. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я тебе сейчас скажу. Как бы орел не был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге, ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач-невролог Рустема Гайфутдинова дала оценку ставшим популярными зеркальным упражнениям. Их пропагандирует нейрофизиолог с Филиппин Мацварева, отмечая, что они развивают интеллект, улучшают память и концентрацию. Зеркальные упражнения хорошо известны отечественным специалистам как комплекс для тренировки мозга. Life.ru выяснил, что его часто назначают детям с недоразвитыми высшими мозговыми функциями. Зеркальные упражнения предусматривают подключение моторных движений, требующих переключения с одного действия на другое. Врач объясняет, существует левое и правое полушария, а между ними находится область – мозолистое тело. Зеркальные упражнения направлены на прокачку именно этой области. По словам невролога, зеркальные упражнения помогут офисным работникам. Любая непривычная активность, которая удивляет наш мозг, улучшает работу мыслительного центра, помогает отвлечься, расслабиться и переключить внимание.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: С января по июнь этого года международные кассовые сборы российских фильмов составили чуть более 3 миллионов долларов, что является самым низким показателем за последние 6 лет. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные бюллетеня кинопрокатчика, которые не включают статистику по странам СНГ. По сравнению с тем же периодом прошлого года, доходы российского кино за границей упали на 32%. Самым успешным фильмом стал «Кракен», который заработал 533 тысячи долларов. На втором месте оказался «Мальчик-дельфин 2», а на третьем – мультфильм «Финик 2». Аналитики отмечают, что около 2/3 всех иностранных сборов в этот период пришлось на анимационные фильмы, что составляет примерно 2,2 миллиона долларов. Самым прибыльным для российских кинолент стал рынок Перу, где они собрали 514 тысяч долларов. По словам продюсера Романа Борисевича, снижение доходов от проката российских фильмов за границей может быть связано с текущей геополитической обстановкой, которая затрудняет продажу контента на зарубежные платформы и каналы. Помимо этого, эксперт отметил, что международный рынок сейчас стал жестче и избирательнее.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Привет, друзья! Сегодня мы в Казахстане, в Алма-Ате, и встречаемся с одним из самых успешных инвесторов, предпринимателей, бизнесменов. Ну, вот он нам сейчас расскажет. Итак, у нас в гостях Тимур Турлов.
2: Привет. Спасибо большое.
1: Был в России, переехал в Казахстан, и здесь случился какой-то значимый успех, признание. Вот. Почему ты сюда уехал?
2: Здесь классно. Да. Здесь в два раза больше солнечных дней, чем в Москве. Здесь меньше трафика значительно. Я сначала пробовал жить в центре, когда вот еще до того, как мы начали бизнес. Потом у меня родился ребенок, мы переехали в Подмосковье. Mm-hmm. И где-то, вот, наверное, лет за пять мне так надоело ездить по полтора часа на работу, что я аж в Алмату переехал.
1: Ты уехал в Казахстан, конкуренция была не такая сильная, Красного океана не было, да? Значит, какой бы ты инсайт мог бы дать? Вот?
2: Не бывает каких-то низкоконкурентных рынках с огромной маржой, легким регулированием, где тебя ждут, вот ты приезжаешь туда, и бум, у тебя все получилось. Всегда есть какая-то причина, почему оно там не взлетело ни у кого до сих пор. Очень редко бывает такое, что никто не попробовал. Тем более, когда речь идет о каких-то достаточно стандартных вещах. И с одной стороны, да, это действительно оказался низкоконкурентный рынок, где много кто не попробовал. По крайней мере, не попробовал нестандартных подходов, потому что стандартные подходы там люди пробовали. Да и, в принципе, весь там розничный инвестиционный бизнес 10 лет назад, когда я приехал в Казахстан, он был очень непонятным. Подавляющее большинство людей вообще не понимало, как на этом деньги можно делать. И все считали, что это в лучшем случае бизнес каких-то огромных корпораций, и пусть они как-то сами с этим разбираются. Поэтому, с одной стороны, там надо быть готовым, что причины найдутся, но, скорее всего, найдутся какие-то решения того, как все-таки этот рынок для себя открыть.
1: Твоя первая работа, что у тебя там получилось, как тебя вообще угораздило там вот начать зарабатывать деньги? Кто тебя вообще толкнул на это детское, можно сказать, вот эту вот занятость вообще? Как она возникает?
2: Далеко не все, что я хотел себе купить, мои родители могли себе позволить. Я очень болел, на самом деле, в детстве компьютерами. И я очень хорошо помню, как мама дарила какую-то на день рождения, подарила мне сначала принтер, потом сканер в следующем году подарила. Это было прям очень круто, я прям очень ждал. Планки памяти какие-то, в которые я в компьютер вставлял. Одна из моих главных потребностей, мне очень не хотелось, чтобы у меня были деньги заплатить за интернет. Был крайне небесплатным, когда он только начинал появляться. И мне родители как-то были не готовы, как минимум, какие-то достаточно существенные деньги выделять на эту часть жизни.
1: Mm-hmm. Когда это было? Сколько? Возраста?
2: Наверное, 13-14 лет.
1: А когда ты первые акции, так сказать, купил?
2: Когда мне было 15 лет, и должно было исполниться 16 лет. Mm-hmm. Я пришел на собеседование представительства небольшой американской инвестиционной компании.
1: Как так? Я не пойму. 15... что это за...
2: Что, я опубликовал?
1: Ты резюме опубликовал, там сколько возраст написал?
2: Да, слушай, в целом, я не помню.
1: Ты не писал возраст?
2: Я не помню, честно говоря. Я не удивлюсь, если я вообще не писал. Но мне кажется, что я как-то совсем уж сильно в резюме не врал. Я причем понимаю, что они там особо резюме не отбирали. Они пытались созвать примерно всех, кто соглашался прийти на резюме, и прогоняли через тесты потом народ.
1: Нормально.
2: Тесты были несложные, тесты были не на знания фондового рынка, тесты были скорее на IQ. Я не с какими-то выдающимися результатами этот тест решил, но решил его как-то нормально просто. Я так понимаю, что я удивил тогда хозяина компании, просто тем, что я был самый молодой. Но он, наоборот, сказал, что, слушай, мне как раз вот такие вот нужны ребята, у которых глаза горят, которые еще там не испорчены ничем. Как раз я пришел стажером работать бесплатно, и он дал нам офис, он дал нам много знаний, он дал нам доступ на рынок сам, и он давал нам долю прибыли, которую мы зарабатывали. Мы будем честны, как-то никто из нас там не разбогател, никто из нас там не заработал много денег из вот всей группы, которые присутствовали, но мы очень многому научились. Это был просто фантастический университет.
1: Вот скажи мне, для того, чтобы добиваться успеха, бытует мнение, что должна быть какая-то среда вызовов. Приводят примеры следующие, что вот в богатых семьях часто не случается ничего с такого выдающегося с детьми, а в небогатых, там, где, вызовов много, случается. Как ты к этому вообще относишься?
2: Это очень похоже на правду. Меня вперед точно гнал голод и страх, да? Наверное, если быть честным. Мне, во-первых, но для меня это такое, знаешь, заработать денег казалось мне каким-то важным инструментом социализации. Я понимаю, что в этом была логическая ошибка, на самом деле это не так работает. Но мне условно казалось, что если я стану богаче, меня будет больше девочек любить.
3: Не, ну, как ни странно, у меня так же было.
1: Вот многие сейчас слушают рассказы тренеров, консультантов про создание пассивного дохода, сдают деньги, ну, буквально лишаются своих денег, отдавая их жуликам и проходимцам. В результате пассивный доход превращается в трагедию.
2: Ну, можно даже без жуликов. Можно даже без жуликов лишиться денег, в общем, совершенно законными способами.
1: Как? Кому надо отдать деньги?
2: Надо просто очень много рисковать, на самом деле. Знаешь, есть такая отличная поговорка: все деньги нельзя выиграть, все деньги можно только проиграть. Угу. Чем, когда ты повышаешь постоянный риск, то есть у тебя мало денег, тебе, соответственно, для того, что вот у тебя, не знаю, есть 10 тысяч долларов?
1: Весь
2: твой капитал. И ты вот, имея 10 тысяч долларов всего своего капитала, ты пытаешься, там, не знаю, придумать для себя, как заработать 1000 долларов в месяц. Но, очевидно, это... Есть ли инструменты какие-то финансовые, которые могут обеспечить такой доход? Да их целая куча. Можно вон купить какие-нибудь бумаги Virgin Galactic, и они могут за день подорожать на 10%.
1: А потом так же приземлиться.
2: А потом точно так же приземлиться. На 20% упасть на другой день.
3: Может, ты знаешь, может, нет, арестовали этого. Одного из основателей Финика. Ну, это Финики, это такая пирамида была. Но люди не знали, что это пирамида, и несли деньги. И вот почему люди до сих пор делают такие, ну, не знаю, это даже не оплошности, а такие, ну, глупости, что ли. Что толкает людей на это?
2: Если ты не хочешь работать, будешь работать еще больше, в конечном счете. Вот, к сожалению, правда в том, что когда ты пытаешься, даже не за счет своих денег, а за счет денег банка, отдав их кому-то, кому банк бы их никогда бы не отдал, то есть банк их предпочитает почему-то отдать тебе за 20 там, с чем-то процентов годовых. А вот ты считаешь, что ты умнее этого банка и отнесешь эти деньги к каким-то другим ребятам, и эти другие ребята сделают тебя богатым так, чтобы ты смог уже никогда в своей жизни больше не работать. Вот люди, которые мечтают никогда в своей жизни больше не работать и получать деньги от того, что они такие хитрые, вот банк не догадался, а они догадались. К сожалению, всегда зачастую работают потом еще больше. Работать все равно и зарабатывать придется в конечном счете на работе или в своем деле, которое ты делаешь. Но вот не путем поиска каких-то волшебных людей, которые тебя сделают богатым. Никто тебя сделает не богатым, никто не придет к тебе, чтобы дать тебе денег, только отнять.
3: Вот это очень крутая версия по поводу банк. Если бы он был, он же умнее, да, прозорливее, он бы сам бы отнес Финика, наверное, деньги.
1: Я все-таки хотел бы, чтобы ты рассказал признаки, ну, вот этих, знаешь, пирамид, там, ну, давай так, которые реально собирают деньги, выплачивают первое время тем, кто новые заходит, да, ну, а потом куда-то исчезает.
2: Ред, ну, хотя бы начните с лицензии соответствующих регуляторов. В России посмотрите, есть ли у компании там лицензия Банка России. А если вы подписываете договор с российской компанией, посмотрите, регулируется ли она. Погуглите немножко интернет, это тоже бывает полезно.
1: Ну, то есть взять какие-то рейтинги, да, и...
2: Посмотрите, если она в рейтингах бирж, торгует ли она по-настоящему акциями вообще, какое она место там занимает в этих торгах, если она говорит вам, что она эти акции продает. Если это какая-то компания по управлению активами, которая не ваши приказы будет выполнять, а сама будет как-то управлять вашими деньгами, то, опять же, надо провалиться и посмотреть, есть ли у нее на это лицензия, и тогда у нее должна быть очень большая отчетность как раз по всем фондами, которыми она управляет.
1: Кто повлиял максимально на то, как ты сложился?
2: Слушай, ну, мама, видимо, в большей степени, конечно. Моя мама – кандидат медицинских наук. Ну, наверное, она вот безусловно, многому тоже меня научила. И мне кажется, что у меня есть очень много каких-то качеств с точки зрения выстраивания отношений и ведения переговоров, внутреннего этикета. Я, к сожалению, не знаком, по сути, с своим отцом. Он пропал без вести, когда мне было 3-3,5 года. Во всем этом рубеже веков мне даже сейчас как-то не удалось толком выяснить, что с ним произошло.
3: Что там было с отцом? Что ты помнишь? И повлияли какие-то эти перипетии с отцом на тебя, на становление твоего характера?
2: Ну, судя по каким-то вот отрывкам с фрагментом, который я собирал, он был достаточно авантюрным человеком. Мне вот самое яркое воспоминание, мы с ним в Астрахани, летом был у бабушки в Астрахани, он приехал на 2 или 3 дня, мы с ним ходили в детский мир. Это был как раз, ну, какой-то 90-й год, наверное, вот там были относительно пустые полки уже. Он купил мне примерно весь детский мир. Ну, то есть вот мы ходили...
3: Это я, как?
2: Ну, все, что в нем продавалось. То есть вот этих вот слоников, вот эту вот лошадку, там, вот этот пистолет, вот этот автомат. Это было для меня самого очень большим потрясением, потому что, ну, безусловно, как, там, если моя мама, она как-то очень аккуратно рассчитывала там все деньги, то тут был прям этот праздник такой. Вот прям вот все забираем вот отсюда и вот дотуда. Вот мое какое-то такие самые яркие воспоминания.
3: А что произошло потом с отцом?
2: Слушай, ну он без вести пропал. Где он и как заблудился в жизни, мне сказать достаточно трудно. Там есть много разных гипотез. Ну, то есть, видимо, там, может, какая-то из авантюр там не увенчалась успехом. Но они не жили с мамой, понимаешь? То есть там не было такого, что он в какой-то из дней ушел и не вернулся домой. То есть, они, в принципе, не жили вместе. Он постоянно улетал, постоянно уезжал куда-то. И в какой-то момент просто вот там не приехал.
1: 3 самых важных совета для... начинающих инвесторов.
2: Верьте в то, что вы делаете. Для того, чтобы верить в то, что вы делаете, в те компании, которые вы покупаете, учите им отчасти. Пытайтесь разобраться в инвестиционном продукте до того, как вы его покупаете. Наберите терпение. Это супер-мега важно. Умейте ждать. Побеждает в инвестициях тот, кто умеет ждать. А будете пытаться заработать очень много, очень быстро, почти гарантированно все потеряете. Даже если до этого много заработаете.
1: Сейчас мы переходим к самому важному такому вопросу. С какой суммы, может быть, следует уже начинать? 100 тысяч рублей, 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей.
2: Слушай, инвестировать можно все эти деньги, и для каждого в...
1: Да просто вот сейчас, смотри, какой ближайший...
2: Мне портфель шаг? Составить?
1: Да, вот раз, два, три.
2: Сейчас мне надо будет задать им вопросы, потому
1: Давай,
2: что...
1: Давай, задай мне, я их представить.
2: Когда речь идет об этих 100 тысячах рублей, это единственные 100 тысяч рублей, которые у тебя есть, или те деньги, которые ты выделил на это?
1: Да, я их выделил, это вот я отложил на поиграть. Если я их проиграю, ничего не случится. Но я расстроюсь. Очень сильно. Да.
2: Ну, то есть, это не часть твоей подушки безопасности. Окей.
1: Нет, это не часть подушки безопасности. У меня еще есть 300 тысяч в подушке безопасности.
2: Какую примерно доходность ты рассчитываешь? Какой частью этих денег там, на горизонте года ты готов рискнуть? Как быстро тебе эти деньги могут понадобиться?
1: Понятен вопрос. Так, горизонт, давай так, 5 лет. То есть это
2: большой вот горизонт.
1: Заложил, и не трогайте меня, я через 5 лет посмотрю, и хочу, чтобы было 3 раза больше. Ну, если через 5 не будет, пускай будет через 10 лет в 5-10 раз больше.
2: Прикольно. Таких клиентов, на самом деле, по факту почти не существует, да? Которых 300 тысяч...
1: Я вот догадывался, что...
2: Нет, я с удовольствием скажу, что надо делать в таком случае. Жалко, что на самом деле людей, у которых есть там 400 тысяч суммарных сбережений, 300 в подушке, а 100 они пришли на фондовый рынок, они никто из них не умеет мыслить таким горизонтом почти. Сколько лет примерно человеку?
1: Ну, человеку, он молодой, ну такой, 28 лет.
2: Тогда я смело бы в данном случае почти все инвестировал бы в инструменты рынка акций, так или иначе. Процентов 40 вообще смело, на самом деле, вложил бы просто в 10 текущих лидеров технологий.
1: Ну, в общем, это индекс как бы.
2: Да, это ETF NASDAQ. На индекс, да, какой-то там NASDAQ или еще уж. Процентов 20-25 тех денег я бы вложил в наш фонд, который у нас инвестирует в IPO. А рассчитывая как раз на то, что это будет экспозиция на там, десятки уже компаний, как раз, которых там рождает фабрика Кремниевой долины, которые добираются до биржи.
1: Если ты говоришь верхушка NASDAQ, там понятно, это уже зрелые бизнесы, они, наверное, выживут или уже выжили, да, они прошли долину смерти. А те, которые IPO, при IPO,
2: Нет, долину смерти они уже точно прошли с точки зрения цикла.
1: Прошли,
2: в подавляющем большинстве случаев у них вероятность того, что они прошли долину смерти, уже 80%. Mm-hmm. Знаешь, я 20% еще положил бы в фонд высокодоходных облигаций, еще последние оставшиеся 20%, я бы аккуратно попытался бы покупать отдельные какие-то акции с горизонтом, ну, не знаю, там 6, 12, 18 месяцев. Уже там 1, 2, 3 имени каких-нибудь американских или российских бумаг, которые я покупал бы сам, получая, ну, читая аналитику, которую присылает брокер.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что если ключевой сотрудник вашей компании вчера был в одной фирме, а теперь в другой вдруг оказался? Вы подумаете, ну, обычная перестановка. Уволили там, поставили другую. Или перевод вообще сотрудника из одного предприятия в другой. Но налоговая видит в этом признак незаконного дробления бизнеса. Казалось бы, ну что это такого? Ну, перевели. Но на практике налоговая сразу бьет тревогу. Ведь подобные перестановки часто свидетельствуют о том, что новая компания, новое юрлицо – это лишь формальная оболочка. Допустим, давайте, вы владеете ООО «Ромашка», и у вас там 10 сотрудников. И вот вы открываете новое ООО «Лютик» с тем же собственником, но на другом налоговом режиме. Так вот, чтобы не терять людей и не нанимать новых непонятных еще себе сотрудников, вы увольняете часть команды из «Ромашки» и оформляете ее в «Лютик». На бумаге кажется все нормально, все легально, мы же имеем право набирать сотрудников. Однако, если деятельность этих людей не изменилась, остались те же самые задачи, те же должностные инструкции, тот же руководитель, то ФНС этот вопрос очень серьезно контролирует. Зачем это сделано, будет вопрос. Часто ответ очевиден, чтобы новая компания формально сидела на льготном режиме и не платила, скажем, допустим, НДС. И многие думают, что раз трудовые договора подписаны с другой организацией, что никто это не следит. Но, во-первых, у ФНС и у пенсионного фонда, и вообще у многих предприятий есть общая база, в которой видно, когда человек уволился из одного юрлица и тут же устраивается в другое, причем с тем же самым юридическим адресом или тем же самым учредителем. Страховые взносы, причисление НДФЛ, данные с СЗВМ, налоговая смотрит, что, по сути, люди остались на тех же местах, в том же офисе, но теперь числится в другой компании. Для инспекторов это почти 100% сигнал. Ромашку и Лютик нужно теперь проверять вместе, как единое целое, как общий консолидированный бюджет. На практике я вижу массу кейсов. Допустим, массовое увольнение. Ведь отдел продаж весь полностью увольняется из старой компании, в тот же день проявляется в штате другой компании. Такого, ну, здесь сплошь и рядом. ФНС задается вопросом, почему весь отдел ушел именно туда же и продолжает звонить тем же самым клиентам. Ротация топ-менеджера, это когда директор, который формально покинул компанию А и сразу же становится директором компании Б, это вообще тут избитая история. То есть назначает директоров или руководителей отделов в разных компаниях, но только единственное, они между собой все взаимозависимы. При этом основатель у обеих компаний один и тот же. Взаимозаменяемость бухгалтеров, когда бухгалтер, ведущий учет фирмы А, переходит в фирму Б и продолжает заниматься там теми же задачами, как и занимался раньше. То есть может охватить несколько предприятий, а на самом деле работает на одном. По сути, место работы, функционал не меняется. И вот во всех этих случаях налоговая делает вывод, что новая фирма лишь формальный клон старой, чтобы платить меньше налогов. Или не платить, допустим, старые долги. Что происходит, когда налоговая доказывает, что компания «Лютик» — это продолжение компании «Ромашка»? Во-первых, это начисление налогов. ФНС суммирует все обороты по обеим компаниям и убирает льготные ставки, выставляя, допустим, НДС, хотя раньше бы это была упрощенка, и добавляя общую систему налогообложения, то есть там будет налог на прибыль 25%. Помимо налогов придут штрафы и пени до 40% от той суммы неуплаты, которую налоговики просчитали, а также признание правопреемником, если, допустим, выяснится, что «Лютик» создана для того, чтобы избежать долгов или обязательств «Ромашки». Здесь налоговая инспекция может признать вторую компанию преемником первой. Тогда долги «Ромашки» могут перейти и придется «Лютику» и погашать. Уголовная ответственность, когда сумма сокрытых налогов превышает больше 18 миллионов рублей. Тут владельцу уже грозит ответственность по уклонению, а нередко это заканчивается реальными сроками либо проблемами вплоть до приостановки деятельности всей компании. Переводить людей из одной фирмы в другую без серьезной деловой причины – это явный красный флаг. Другое дело, если вы реально реорганизовали бизнес-процессы. Допустим, новую компанию открыли по другое направление, наняли туда других специалистов, изменили функционал. Эти компании между собой абсолютно автономны. Но если все то же самое, просто юрлицо сменилось, ФНС считает, что это миграция ради просто налоговой выгоды. Поэтому здесь моя рекомендация. Если будете что-то выстраивать похожее, выстраивайте прозрачную структуру. Если нужна вторая компания, пускай у нее будет обоснованная бизнес-модель, а не просто копия первой и не просто объединяем сотрудников между ними. Продумайте кадровую политику. Если сотрудники реально переходят, должны быть веские причины. Новые обязанности, изменения профиля, другие сферы деятельности. Вести документ абсолютно прозрачно и более аккуратно. Не заниматься оформлением массовых увольнений или массовых приемов в один день без очевидной причины. Так вы сможете избежать основательной проверки и больших проблем с налоговой. Таким образом, миграция сотрудника между формально разными компаниями – это мощный сигнал для налоговой о том, что бизнес может быть и раздроблен искусственно. И последствия здесь далеко не безобидные. Лучше, конечно, изначально учитывать все-все-все риски и построить уже структуру прозрачно.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы ничего не помните. Будто вы только что родились. Вы не помните ни одного события, произошедшего до этого момента. У вас никого нет. Ни семьи, ни супруга, ни друзей. Только вы живете этой жизнью, и больше никто. Представьте, что у вас нет ни единой мысли, связанной с будущим. Понятие «будущее» для вас не существует. Не существует даже следующие минуты. Забудьте и о прошлом, и о будущем. Сосредоточьтесь на настоящем. Что вы делаете в эту секунду? Задумайтесь. Как вы дышите? Как смотрите это видео? Как видите картинки и слышите слова? Вы стоите или сидите? Прямо ли вы держите спину? Часто ли моргаете? Сонны вы или энергичны? Как себя чувствуете? Теперь представьте, что из правого верхнего угла вы сами смотрите на то, как сидите или стоите. Представьте, как вы выглядите со стороны. Знаете, что это такое? Это называется быть сознательным. Прямо сейчас вы живете в настоящем моменте. Это единственная реальность. Это точка пересечения прошлого с будущим. Это сейчас. Думайте об этом так. Все события, которые произошли до этого момента, иллюзии, созданные способностью вашего мозга запоминать. А те, что произойдут в будущем, иллюзии, созданные способностью вашего мозга делать предположения. Посмотрите, ведь в данную секунду они не являются частью реальности, но они существуют в вашем мозге. Не портите свои мысли и не давайте им уклоняться в сторону прошлого или будущего. Обратите внимание лишь на то, что происходит с вами и вокруг вас прямо сейчас. И постарайтесь понять, что из того, что вы можете увидеть, услышать, понюхать или почувствовать прямо сейчас, в эту секунду, приносит вам беспокойство или может стать причиной сильного стресса. Если это так, то вы бы устранили эту проблему вместо того, чтобы смотреть это видео. А значит, такой проблемы нет. Зачем, по-вашему, я задал вам этот вопрос? Чтобы вы поняли, что беспокоящие вас вещи никак не связаны с единственно реальным сейчас. Это или какие-то сожаления, связанные с чем-то произошедшим в прошлом, или предположения о возможных событиях в будущем. Но в эту секунду его не существует в окружающей нас реальности. Оно лишь существует в нашем мозге, мешает нам успокоиться. Попытаемся понять это. Каждое событие в прошлом произошло в определенное минувшее сейчас. А каждое событие в будущем произойдет в определенное последующее сейчас. Наша реальность состоит из единого мгновения, и это сейчас. Поэтому если мы несколько раз в день, сосредотачиваясь лишь на настоящем, будем повышать свою сознательность, то сможем очистить наш мозг от лишнего груза, отдалиться от эмоций и принимать решения, опираясь не на чувства, а на работу логики. Если что-то точно произойдет, то оно точно скажется на вас в этот момент. Поэтому нелогично сотни раз переживать, заранее думая о том, как это будет. Например, если вы все время переживаете, что ваш любимый человек уйдет от вас, то если это произойдет, вы все равно будете переживать боль. Но зачем тогда увеличивать ее в сотни раз, бесконечно размышляя об этом заранее? Причина боли в случае ухода близкого человека в том, что мы его или ее потеряли и больше не сможем увидеть, почувствовать то, что чувствовали рядом с ними. Но наши переживания до этого события исходят не от невозможности снова увидеть человека, а от страха пережить боль и страдания, связанные с этим. То есть вы страдаете от боязни страданий. Многим из вас такой подход к проблемам может показаться трудным или абсурдным. Однако, если вы научитесь руководиться логикой, а не чувствами, то поймете, что это никакой не абсурд, и облегчите себе жизнь. Вы и на происшествие начнете по-другому смотреть. Для этого вы должны повышать свою сознательность, несколько раз в день концентрируясь на настоящем моменте, доводя это до автоматизма. Выработайте у себя привычку следить за своим ментально-эмоциональным состоянием посредством самонаблюдения. Спокоен ли я в этот момент? Вот хороший вопрос, который вы в любой момент можете задать самому себе. Делайте это почаще. Или же можете сформулировать вопрос так. что в данный момент происходит у меня внутри. Научитесь жить настоящим моментом. Смотрите на достижение целей и успеха не как на начало счастья, а как на продолжение и увеличение счастья. Ведь для того, чтобы стать успешным, вы в данный момент должны быть довольны, радостны и оптимистичны, чтобы у вас была высокая мотивация, энергия и ясность сознания. Тот, кто в данный момент постоянно пессимистичен, недоволен и несчастен, никогда в жизни не сможет добиться успеха. Это я могу сказать точно. Во всяком случае, так будет, пока эти люди не научатся быть жизнерадостными и оптимистичными в настоящий момент. Деньги не обеспечивают постоянное счастье. Они предоставляют нам доступ ко всем вещам и услугам, но те могут принести лишь временное счастье, эйфорию и чувство восторга, пока мы к ним не привыкнем. Да, деньги очень важны для хорошей интересной жизни, но их малое количество в данный момент не должно делать нас несчастными, потому что в конце концов почти все деньги, что вы потратите на получение какой-либо эмоции, которая будет стоять за покупкой любой вещи, поездкой и так далее. У меня есть вопрос ко всем, кто считает себя несчастным, беспомощным и уставшим от жизни из-за материального недостатка и подобных проблем. Если кто-то предложит вам $1 000 000 и взамен сделает вас на 15 лет старее, то есть отнимет из жизни 15 лет, вы согласитесь? Скорее всего, большинство не согласится на это. Ни за миллион, ни за десятки миллионов долларов. Жизнь дороже. Теперь задумайтесь о том, что каждый день многие переживают муки, страдания и стресс, думая о том, как бы у них было чуть больше денег, и они купили бы что-то. Если под конец нашей жизни прибавить стоимости всех этих вещей, может и получится 1-2 миллиона. Однако, возможно, бесконечными страданиями и раздумьями об этих вещах на 1-2 миллиона мы укорачиваем свою жизнь на 10-15 лет. Чтобы заработать деньги, нужно не страдать, а здравомыслить и работать. Так большинство из нас, того не осознавая, продаем 10-15 лет жизни за очень маленькую цену. Если мы, осознав ценность здоровья, семьи и близких, с первого дня почувствуем себя богатыми и счастливыми, то сможем добиваться успеха в жизни с ясной головой и оптимистичным настроем. Счастье – это не пункт назначения, а пережитое нами по пути к нему. Цените настоящий момент. Будьте счастливы сейчас, чтобы у вас были силы стать еще счастливее, добившись успеха.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Вот если мы ляжем на диван и будем на диване на этом полгода лежать, то мы с него не сможем встать, потому что мы забудем, как это делается. Наши мышцы атрофируются и так далее. Абсолютно точно то же самое происходит с мозгом. Мозг рожден для того, чтобы трудно работать. Ему нужна трудная работа. Не поедание омлета, понимаете? Ему нужна трудная работа. Трудная для каждого человека своя. Для вас с вашим высоким интеллектом и мощным образованием это должны быть трудные, условно говоря, математические, условно, в кавычках, математические задачи. Для людей, которые решают кроссворды, сидят на лавочке, для них это трудная задача. Трудная – это индивидуально трудная. Но ему нельзя давать спуску, потому что он атрофируется. Мозг единственно для того и создан, чтобы перерабатывать информацию. Это его работа. Значит, эту информацию он должен получать. И чем труднее эта информация и алгоритмы работы с ней, тем лучше для него в прямом смысле. В прямом это значит, увеличивается качество нейронов и отходящих от них отростков, улучшается количество и качество белого и серого вещества. Вот оно, пока мы здесь сидим, я вас уверяю, это уже произошло. Потому что оно не может не происходить. Понимаете, если бы мы лежали и только эти самые чипсы поглощали, то оно бы не происходило. Впрочем, если бы мы поглощали чипсы, но смотрели очень сложный фильм или очень сложный спектакль, то уже было бы лучше. Ну, короче говоря, спуску нельзя давать. Кроме того, очень большую роль играют переключения мозга на другие виды деятельности, например, на музыку. Это не обязательно самому играть, ее надо слушать. Это вообще отдельная тема, очень интересная. Меня, знаете, интересует, почему играл на скрипке Шекспир, а также виртуальный персонаж, зато любимый, Шерлок Холмс. Вот зачем они это делали? А я знаю ответ. Они переключали мозг на другой регистр. Это серьезный ответ. Это переключение на другой модус работы. Не потому, что они хорошо играли, а каждый из них знал, что он тот еще музыкант. Ну а зачем они это делали? Это не шуточная вещь, над ней действительно надо подумать. Поэтому обучение детей, ну и студентов, всему сразу, почему вот этот факультет кудринский хорош? Тут тебе и кино, тут тебе и театр, тут тебе и литература, и математика, и наши мозговые все эти вещи. Вот это оно и есть. То есть как бы мозг должен привыкнуть работать в разных режимах, в разных модусах. Это не таблицу логарифмов учить. Ее, кстати, имеет смысл учить для тренировки мозга. Но еще больше толку выучить древнегреческую грамматику. Это уж никому мало не покажется. Это я точно знаю, по личному опыту.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана и эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – «Общество Владикавказской железной дороги». Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему опасно подбирать найденные смартфоны? Если телефон найден в общественном месте, транспорте, кафе, магазине, беспроигрышным вариантом станет отдать смартфон администратору. Часто неясно, что делать, если телефон обнаружен на улице. Вокруг никого, при этом сим-карты нет, а экран блокировки упорно требует пароль. В этом случае наилучшим решением будет обратиться в полицию. Правоохранители не имеют права изымать технику, но обязаны принять ваше заявление о найденной ценности. Если через 6 месяцев владелец не объявится, телефон станет вашим на законных основаниях. При этом хозяин смартфона может обратиться в полицию раньше вас с заявлением о краже. Тогда придется доказывать, что телефон был именно найден. Чтобы застраховать себя от подобных обвинений, перед визитом в полицию можно разместить объявление о находке. Однако хранить неизвестный смартфон у себя в течение долгого времени может быть опасно по нескольким причинам. Эксперты напоминают, что многие телефоны имеют функцию, которая позволяет определить координаты пропавшего устройства и заблокировать его. Не стоит забывать, что смартфон — это умная штука и много всего умеет. Особенно если бывший владелец его заранее подготовил, возможно, специально для вас. Осторожно, за вами следят. Например, предыдущий хозяин может дождаться проноса телефона в защищенную сеть предприятия и слить пароли от Wi-Fi, получив доступ к рабочим системам и информации вашей компании. Он может периодически включать камеру-микрофон и наблюдать, чем занимается жертва. Имея удаленный доступ к телефону, можно перехватывать массу информации, в том числе личные фотографии. Они будут отправляться в какое-нибудь облачное хранение. Можно отслеживать перемещение человека с найденным телефоном, например, дождаться отъезда за город и наведаться в его квартиру. Важно помнить, что собственное любопытство также может привести к нежелательным последствиям. Если порыться в найденном телефоне, найти чью-то дорогостоящую или важную информацию и вопреки здравому смыслу воспользоваться ей, то могут наступить серьезные юридические последствия. Одним словом, нашел телефон — отдай в полицию. Ну или просто не поднимай. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Когда между агрессивной кислотой и защитными механизмами нарушается баланс, могут возникнуть серьезные проблемы в организме. В их числе гастрит, язва желудка и эрозии, а также рефлюкс. В дальнейшем это грозит перерождением клеток эпителии и раком пищевода. Об этом в своем телеграм-канале пишет диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он объяснил, как помочь желудку. Есть три основные ошибки, которые многие допускают. Первая связана с тем, что человек нерегулярно питается. Например, периодически пропускает завтрак или как следует не обедает, обходясь перекусами. Перерывы в приемах пищи повышают риск повреждения слизистой. По сути, это питание на ходу, в спешке, когда непережеванная пища попадает в желудок, раздражается слизистая, нарушается баланс пищеварения, предупредил специалист. Кроме того, надо по возможности избегать раздражающих продуктов. По мнению врача, это кофе, алкоголь, острая и жирная пища. Они могут провоцировать длительную, неконтролируемую кислотность и вызывать воспаление, добавил Рустем Садыков. Также, по словам врача, следует контролировать и стресс. Нервное напряжение усиливает выработку кислоты. В итоге это снижает защитные свойства слизистой желудка.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Прежде всего, город расположен посреди обширной степи на берегу реки Кайсум. Вода и воздух здесь приятны, жители миловидны. Здесь тысяча домов с садами и виноградниками, много михрабов и соборных мечетей. Этот город древний, средоточие мудрых, источник совершенств, обитель поэтов и умиротворенных. Эвлия Челеби, 1666 год. Кумыкское село в Хасавюртовском районе Эндерей – одно из крупнейших и древнейших кумыкских населенных пунктов на территории Кумыкской плоскости. Оно расположено на правом берегу реки Акташ, на северо-западе от районного центра города Хасавюрт. В Эндерее было 5 кварталов, 4 из которых назывались по фамильным именам 4 древних княжеских семей, а 5-й аул, называемый Салаул, был обитаем салауздениями. Существует несколько версий происхождения названия села. Часть из них сводится к происхождению от собственного имени Андрей, основателя села Гребенского или Донского казачьего атамана. Вторая версия – происхождение названия от словосочетания «индыр-ай» – «месяц молодьбы» на кумыкском, или «индир-бай» – «богатый обмолот». Третья версия – «индирей» в древности именовался «эндири», близка по этимологии к «семендер». В селе велась работорговля до 1818 года, времени, когда генерал Ермолов захватил это поселение, построил рядом крепость внезапную и положил конец этой торговле. В историческом сочинении «Тарихи Эндерей» говорится: «Эндерей был крупным городом, один его предел находился в Чумлу, другой край в местности Ген-Ар. Этот город называли вторым Стамбулом».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Притчи народов мира.
4: Ученик спросил своего наставника: «Учитель, что ты скажешь мне, если узнаешь о моем падении? Вставай. А если я снова упаду? Я снова скажу тебе: вставай. И сколько же это будет продолжаться, вот так падать и подниматься? Падай и поднимайся, пока жив. Те, кто упали, не поднялись, мертвы».
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживает энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Есть два типа руководителей. Да? Первый тип руководителей, они пользуются сотрудниками, используют сотрудников для достижения цели бизнеса. У меня немножко другой принцип. Есть клиенты бизнеса, это клиенты наших сотрудников. Мой клиент – это наши сотрудники.
2: О, вот это классная мысль. Я тоже ее придерживаюсь. И давайте еще ее прям, вот, прям зафиксируем здесь, что у ваших сотрудников клиенты – это те клиенты, которые вам продаете продукт какой-то. А ваши клиенты – это сотрудники. И это меняет все. Супер. Классный
1: поинт. И ваша задача – у вас должен быть четкий KPI. Ваша задача растить вашего клиента по всем параметрам, там, личностным, финансовым и так далее.
2: В целом идеи понятны. Супер. Какие принципы при подборе вот этих бабочек? Короче, как подбирать классных ребят? То есть куда вы смотрите? Как вы их притягиваете, так скажем, на что?
1: Но есть много классических методик, как это делать.
2: Давайте лайфхаки.
1: Как быстро вырасти, это нанять, вот смотри, найм происходит не снизу вверх, а всегда сверху вниз. То есть, условно, вот мы сейчас в казахском офисе, в Казахстане открыли офис в Алмате. Те же самые шаги. Кто в Казахстане номер один? Мы нашли там номер один в инфобизнесе. Мы там договорились о консультации. Дальше мы попросили, а кто номер один в продажах? А кто бы мог возглавить офис? Да, там идет, значит, рекомендация там на некого специалиста. Мы договариваемся с этим специалистом. Дальше это его вопросы, потому что если вы нанимаете самых лучших, у них уже есть своя команда. И дальше ваша задача не париться. То есть у них есть все, что... Вот, например, условно, я занимался там много лет там условно дистрибьюцией, да, в Узбекистане. Если вы мне сейчас дадите какой-то продукт, скажете, Алишер, надо распространять этот продукт, у меня идет там пару недель, чтобы по всему Узбекистану ваш продукт...
2: Обкатано.
1: Потому что вот что нужно для того, чтобы быть успешным? Чтобы у вас был некий такой дух, да, стержень или же ум?
2: Наверное, стержень где-то больше.
1: Нет, ум связи.
2: Связи? Окей, хорошо.
1: Понимаете, да? Ага. Вот эти связи, да. Они решают многое. То есть, когда вы нанимаете сверху вниз, у вас уже не возникает вопроса, где какого специалиста взять.
2: Прикольно, те сами подберут.
1: Конечно.
2: Еще раз фиксируем. Находишь ключевых людей, не надо там искать сначала там кто-то, кто будет убираться у вас в офисе, условно, да, там вот это да. Все. Сразу берешь самых лучших, а они уже находят всех остальных. Супер. Ну, интуитивно двигались так же, но я думаю, для многих ребят, особенно те, кто есть часто очень много, я вижу предпринимателей, экспертов разных таких, ремесленников, любителей считать, что они лучше во всех, во всем разбираются.
1: Да.
2: Мне кажется, это точно для вас, потому что, блин, ну, это реально... Сразу, точка роста. Супер, с бабочками, садом разобрались. Двигаемся дальше. Что там?
1: Дальше уже регулярный менеджмент. Дальше уже ставите некие KPI.
2: Показатели
1: какие-то. Да.
2: Окей. Давайте еще поговорим вот о каких-то вот этих, так скажем, таких рычагах, ключевых действиях, таких, которые еще вот будут, ну, можно сказать, там, неоднозначными для нашей аудитории, чтобы тоже, может быть, какие-то у вас есть еще. Может быть, в разных сферах бизнеса. Можно вот так вот пойти тоже.
1: Ну, смотрите, тренд какой? Тренд, что маленький бизнес, он будет умирать. Да, то есть почему? Потому что то есть вы обязаны становиться крупными. Вот есть три категории предпринимателей, если мы говорим про предпринимателей. Это первое, это некие ИПшки, да, которые сами все делают. На каком-то этапе они устают. И они начинают готовить себе замену, там, растят кадры свои, там, своих учеников и так далее. Вот эти первые, второй уровень предпринимателей, они никогда не будут большими.
2: Угу.
1: Вот есть третий уровень предпринимателей, про который мы поговорили уже. То есть это люди, которые нанимают лучших ребят и которые быстро растут. Вот. И самая большая опасность, что вот здесь вы не должны оставаться. То есть вы должны быстро сюда переходить. Но проблема здесь в том, что если вы нанимаете лучших, вы должны их слушать. Нельзя нанимать лучших, чтобы им говорить, что им делать. А вот здесь уже есть психологическая проблема. Да? Люди боятся отпускать, люди боятся давать полномочия. Потому что, условно, я занимаюсь продажами. Я нанимаю Армана, говорю, Арман, вот мы с вами договорились, вы там начали со мной работать. я буду вас постоянно перепроверять, я вам не буду доверять там, лучшего клиента. Вы с кем идете общаться там, с таким крупным клиентом? Арман, я сам схожу с собой.
2: Да, да, да.
1: То есть вот это очень плохо. Или там дал, там, я не знаю, там нанял финансиста и постоянно его перепроверяет там, и так далее. Вот есть большие компании, есть маленькие компании. И вот еще один лайфхак – это когда большие компании, они не централизованы. То есть у них там условно, мы можем взять даже государство там, США, 50 штатов, децентрализованное управление. Чем больше у вас централизованное управление, тем хуже у вас менеджмент, потому что узкое горлышко вы, все упирается в вас. Чем больше вы отпускаете, тем вы быстрее развиваетесь.
2: Но это нельзя сделать без крутых людей.
1: Абсолютно, да, нельзя сделать без крутых людей. Вот у меня есть наставник, очень крупный предприниматель, не хотелось бы его называть здесь, да, но это очень крупный предприниматель. И вот я как-то задал ему вопрос.
2: Миллиардер?
1: Говорю, миллиардер.
2: Долларов?
1: Да, долларов миллиардер.
2: О, ну-ка, что
1: да.
2: он
1: и
2: говорит?
1: И я говорю, у него там много тысяч сотрудников.
2: И, наверное, много бизнесов? Или как?
1: Да, много бизнесов, много тысяч сотрудников. И на вопрос, как вы справляетесь с таким количеством оборотов, сотрудников и так далее, одно слово – децентрализация. Есть другой крупный предприниматель, да, который централизованно управляет своим бизнесом. И я как-то задал вопрос, я говорю, он его хвалит, говорит, он очень умный мужик. Я говорю, а почему вы там? Он говорит, он 100 раз умнее меня. А почему вы 100 раз богаче него? Он говорит, потому что он боится отпускать. То есть он боится отпускать, он все держит у себя, да, он меньше теряет, потому что он много контролирует, но мало находит. Я много теряю, да, кто-то может воровать, может кто-то это, но я много нахожу, много, больше зарабатываю. То есть вопрос в том, что когда вы отпускаете, да, вы теряете, но вы находите больше. А когда вы все держите, вы меньше теряете. Вы хотите меньше терять или больше зарабатывать? Вопрос
2: супер,
1: простой.
2: Супер, супер. Можно я сейчас тут, пожалуйста, тоже хочу отрефлексировать? Вот прям тут сидит на съемочной площадке наш вот бизнес-консультант, и он вот постоянно говорит, я часто его вот цитирую, он говорит, знаешь, в чем отличие тебя от там одного миллиардера, да, здешнего крутого? Я говорю, я понимаю, в чем разница, но окей, в чем? Он говорит, он способен не контролировать 90% своих дел.
1: Абсолютно.
2: Он способен не контролировать. И я эту мысль не сразу до конца понял, а сейчас еще раз, вот у меня все сошлось как пазл, теперь понятно. То есть за счет крутых кадров ты можешь без проблем отпускать. И я этот опыт тоже начал в последнее время проживать, потому что у меня сейчас в команде вот такие ребята собираются. И я понимаю этот кайф, когда тебе люди сами говорят, и ты вообще в целом, ты им доверяешь больше, чем себе в целом. Это кайф. Но, конечно, есть риск. Но без риска нет роста, короче.
1: Смотрите, риск какой? Вы будете терять больше за счет ошибок, их ошибок, чем если бы вы это делали сами. Смотрите, условно, вы делаете сами,
2: да.
1: Мы же тоже ошибаемся.
2: Да.
1: Там мы условно ошиблись на 100 тысяч тенге. А он может ошибиться на 300 тысяч тенге. Когда вы держите, вы будете зарабатывать миллион, а когда у вас будет много тех, кто может ошибиться на 30 тысяч, они вам будут по 30 миллионов зарабатывать. Понимаете, да? То есть здесь вопрос, вы хотите меньше терять или больше зарабатывать? Это два абсолютно разных вопроса.
2: Прикольно. Знаете, я еще заметил, вот люди, которые именно держат все, ну, они, как правило, ремесленники, да, у которых есть такая фиксированная идея, что они лучше во всем разбираются. Я сейчас вот могу пример привести. Вот у меня супруга, она в блогинге, ну, реально там, ну, наверное, в топ, ну, это, кстати, и статистика, топ в СНГ входит, там, в топ-10. И она, получается, у нее есть идея, что никто лучше нее в контенте не разбирается. И я прям каждый раз, мне так больно, что она за счет этого не растет, и она не может отпустить контроль там.
1: Абсолютно. Она, и она права,
2: да.
1: Что больше нее никто не разбирается.
2: И она убеждается в этой идее каждый день.
1: На еще. Самом деле она права.
2: Да.
1: Это не взаимоисключает все это. Она права, но она должна быть готова, там, условно, если она там делает контент там, 100 из 100, а другие делают 80 из 100, она должна быть готова отпустить и взять, условно, двух, кто сделает 80 из 100, уже будет 160. Понимаете, да? То есть, да, больше ошибок те совершают, но за счет увеличения тех, кто делает там, 80 из 100, там, условно, наймите 1000 человек, которые 80 из 100 делают, да, и вы будете намного больше.
2: Супер, супер, очень-очень хорошо идем. Что еще? Дайте еще информацию. То есть, что еще тут миллиардер говорит? Уже просто прямо. Вот какие там вот вещи, то есть на уровне, давайте так, вот мы пошли с нуля, вот с этого выживательного уровня, хочется теперь оттуда пойти, вон там, что дядьки говорят, то есть они говорят, надо двигаться за счет, ну, крутых людей, больше отпускать, децентрализовывать всю эту систему, что еще?
1: Ну, смотрите, деньги зарабатываются там, где нет особой конкуренции. То есть там условная монополия. То есть это не та монополия, там сейчас может кто-то не так понять, да? То есть это не та монополия, когда вы там...
2: Нарушение закона.
1: Да, нарушение закона, там какие-то там, постановления там, кабинета министров, да, там, чтобы там вы эксклюзив. Нет, мы говорим про интеллектуальную монополию, да?
2: Да. Когда ты за счет идеи сделал прорыв, до которого никто не догадался, да? Правильно
1: да.
2: Я понимаю?
1: Там один из примеров, да? Монополия может быть в отрасли, это может быть в бренде, а может быть и во времени. Многие конкурируют на короткой дистанции, условно. Многие конкурируют, вот, начинают бизнес, и все ожидают начать зарабатывать деньги через год, через два. Но конкуренции, где вы начинаете зарабатывать только через 5 лет, нет. Условно, вы купили сейчас там какую-то землю, там, я не знаю, там, сколько стоит земля в Казахстане, да, там, условно, там, гектар земли. А вы посадили туда чинары, там, посадили деревья. Я не знаю, куст чинара стоит $300. И 5 лет просто орошаете. Вы 5 лет на нем ничего не зарабатываете. Теперь смотрите, что происходит через 5 лет. Через 5 у вас чинары вырастают там на несколько метров. Вы можете продать чинары очень дорого. Вы можете продать землю. Это у вас уже будет не земля, а лес. Или вы можете там сделать какое-то строительство. Квадратный метр застройки будет намного дороже. То есть вы конкурируете там, где никого нет.
2: В долгую.
1: В долгую, там, условно, понимаете, да? То есть есть много-много таких кейсов, когда можно зарабатывать нестандартно быстро. То есть мы же сейчас говорим про точки роста. То есть есть классический путь, как расти. Он написан во всех учебниках, там кучу бизнес-тренеров об этом рассказывают. Мы говорим о том, как быстро вырасти нестандартно, возможно, где-то не классически, находить точки роста. Вот, там, условно, там, я не знаю, там еще один кейс, это может быть, там, вы купили за городом, там, в пустыре, недорого, я не знаю, там, за $1000 за одну сотку, там, землю, там, 200 гектар. Отстроили 50 гектар, сделали парк, дома, там, рестораны, всю инфраструктуру.
2: Зная, что туда через 5 лет выстроится город.
1: Не знаю об этом. То есть вы создаете это. Там, условно, там Дональд Трамп не покупает землю в центре сейчас, да, он делает центром ту землю, которую покупает. То есть вы отстраиваете 50 гектаров, вы можете по себестоимости продать все, что вы там построили быстро, но у вас остается 150 гектаров, которые когда-то вы купили по $1000, а сейчас это уже будет стоить минимум $30,000. Потому что уже рядом с развитой инфраструктурой. То есть, понимаете, да?
2: Да.
1: Речь об этом.
2: Да.
1: Почему, вот математически я могу показать, почему маленькие бизнесы не выживут. Да, вот есть маленький, условно, строитель, девелопер некий, он покупает, ну, я скажу, ташкентские цены, я не знаю, там, Казахстане
2: да, да,
1: цены,
2: да.
1: Условно. Вот здесь рядом два, то есть земля, все рядом. Есть земля через дорогу, которую купили там, условно, за $50,000
2: uh-huh.
1: за сотку. Но купили 50 соток, построили два там, 20-этажных дома и продают. Себестоимость одного дома в Узбекистане в среднем там, $1100. Средняя цена продажи 1500-1800 долларов. Дальше. Рядом земля при покупке такая же стоимость. Себестоимость строительства такая же $1100 за строительство. Но крупный бизнес купил не 50 соток, он купил 200 гектар рядом. А у него никакой инфраструктуры через дорогу, а у них парки, рестораны, там все, там детские сады, там клиники и так далее. Там уже та же самая квартира стоит $3000.
2: Окей,
1: понимаете,
2: понял.
1: Да? Поэтому маленькие компании, они будут вымирать с математической точки зрения. Там нету той льготной маржи, которая появляется у больших компаний. Там то же самое там, с магазинами, может, с ритейлом, там продуктовые магазины. Магнум и там некий просто магазин там у дома. Магазин новым покупает там за 100 тенге там какой-то продукт, продает по 120. Магнум то же самое покупает по 70, по 80 тенге. То есть эффект масштаба, он зарабатывает не на продаже товара, а на покупке товара. Потому что он покупает, там, я не знаю, там, если сок, то маленький магазин купил 20 литров сока, Магнум купил там, 50 тонн сока за раз. Да? То есть есть разница между большими и маленькими. То есть математически
2: выгодно везде может быть масштабным.
1: Да, тенденция именно такая.
2: То есть можно сказать так, что первый поинт – это вот поиск людей, гениальных людей, и децентрализация своего бизнеса. А второе – это, правильно я понял, что вообще смотреть в долгую и делать что-то масштабно?
1: Абсолютно.
2: В целом.
1: И причем не за большие деньги. То есть мы же сейчас, мы можем распугать аудиторию, скажут, это же
2: конечно,
1: про большие деньги. Нет, то есть мы это говорим, что мы, там есть кучу лайфхаков, как это сделать с небольшими деньгами быстро.
2: Да, то есть я вот даже сейчас, допустим, у меня тоже небольшой бизнес, да, мы там, допустим, вот сейчас возьмем один из там марафон, да, спортивный. Если мы не будем вытаскивать каждый месяц там дивиденды, а просто будем в течение года поставим себе зарплаты и будем все дивиденды вкидывать туда в трафик, допустим, да, то, скорее всего, через год мы не сможем, ну, с нами никто не сможет конкурировать, допустим.
1: То есть вы год не едите, вы кроваво растете, это неправильно, это... А нужно расти геометрически.
2: То есть?
1: А вы делаете марафон, который там no name. Там, давайте вот я на примере гостиницы, а потом я вернусь в марафон. Условно, вы построили гостиницу, которая вам обошлась там некую сумму денег. И вы назвали ее там Арман Хотель. Вот. У вас там стоимость номера будет стоить $50. Но если вы ту же самую гостиницу за те же самые деньги назвали там, я не знаю, там взяли какую-то международную франшизу, там назвали Хэмптон. Там, да, ну, не Ритц-Карлтон, там, Хэмптон, там, ну, мы говорим там про три звезды условно, да, то этот номер будет сдаваться за $100. Вы будете там 8% отчислять франшизу, у вас остается там X5, условно, понимаете, да, там, если мы по чистой прибыли считаем. То есть у вас есть некий марафон, вернемся, там, я, возможно, где-то в специфике могу там ошибиться, да, там, под названием, я не знаю, там, как называется у вас?
2: Аэль.
1: Да, Аэль. А какой самый большой марафон в мире?
2: Сегодня смотрели, 50 есть приложение, там уже, там, по-моему, несколько десятков миллионов пользователей.
1: Супер. А если бы вы с теми же самыми трудозатратами, человеческими ресурсами договорились с 50, что вы будете...
2: 50-50
1: Да, что вы будете работать там по франшизе в Казахстане, это будет больше аудитории, которая будет участвовать на марафоне. Это будет более дорогие... более дорогая плата за участие в марафоне, это уже будет совсем другой уровень. Соответственно, если вы посмотрите с точки зрения заработка, вы будете намного больше зарабатывать.
2: Как говорится, с чего начали, тем и надо завершать. Я в шоке. Реально, это один из таких плотнейших выпусков получился с точки зрения таких нестандартных решений, идей, которые надо 100% забирать, принимать. Как вот можно вообще, допустим, с вами повзаимодействовать? Для меня, для аудитории? Какие есть форматы?
1: Мы как раз сейчас запускаем курс в Казахстане, то есть масштабируем, мы это уже делаем в Узбекистане достаточно успешно. Вот, курс, который будет называться «Точка роста». Вот, у нас задача обучить предпринимателей быстро правильно расти.
2: То есть поиск вот этих вот зон, где, нажав на которые, ты такой в игре такой хоп и перескочил.
1: Да, то есть мы будем давать твердые правильные инструменты, как быстро вырасти.
2: Основываясь на опыте, вот объясните коротко свои вот регалии, чтобы
1: понимание было. Да, по регалиям я в основном серийный CEO, я был управляющим нескольких крупных компаний в Узбекистане, и вот этот опыт, который наработан, я этим опытом делюсь.
2: Классно, что у вас именно опыт такой, вот прям вот вы каждый этап прошли.
1: Практически.
2: И еще именно операционный, вот эта вся жесть, которая есть, и вот вам выжимка, как говорится. Вас только могу поблагодарить, сам для себя забираю с этого подкаста именно находить сейчас консультантов из мировых компаний, это вообще бомба просто. Второе — это контекст. Еще раз подумать, куда я хочу попасть, и еще раз контекст этот увеличить там в виде локации, в виде общения именно с людьми, на которых я хочу быть похожим, да, скажем так, в будущем. Я думаю, все это вот основные такие, скажем так, рычаги, которые надо мне сейчас дернуть, чтобы как раз вот эти мои точки роста.
1: Да. И пользуясь случаем, я вас приглашаю в качестве гостя на наш первый поток.
2: Спасибо большое.
1: Вот,
2: спасибо.
1: Буду очень рад.
2: Спасибо большое. Принято. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные. Те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. «Неважно, что вам говорят неправду». Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Пожар произошел в складском помещении в селе Дарвак Табасранского района Дагестана. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Дагестану. Загорелось отдельное строящееся помещение на площади 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС локализовали пожар и предотвратили переход огня на соседнее здание банкетного зала. Одно село сейчас остается без транспортного сообщения в Дагестане. К остальным населенным пунктам дорожники восстановили проезд, либо обеспечили его по временной схеме. Я напомню, что из-за размыва опоры и деформации пролетного строения без автомобильного сообщения сейчас все еще остается село Талцух, это Клиратинский район Дагестана. Прорабатываются технические решения по устройству объезда и временной переправы. Об этом сообщает нам Дагестан Автодор. Ну и Федор Щукин вручил награды победителям военно-спортивной игры «Юнфлот», об этом сообщает пресс-служба правительства. Первое место заняла команда «Витязи» из Татарстана, второе – «Варяги» из Краснодарского края. Обращаясь к финалистам, Федор Щукин отметил, что участники игры показали не только хорошую подготовку, но и качества, которые важны для настоящих граждан страны. Ну и Москва и Индия работают над финансовыми и логистическими каналами, устойчивыми к санкционному давлению. Об этом заявляет глава МИД Андрей Руденко. Об этом он рассказал порталу nefs.ru. Стороны рассматривают возможность активнее использовать морской маршрут Владивосток-Ченнай и современно осваивать Северный морской путь. Сейчас продолжается сотрудничество в машиностроении, сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий и энергетики. Владимир Путин назвал важным обновление Совета Федерации после сентябрьских выборов. Об этом президент заявил на встрече со спикером Верхней Палаты Валентиной Матвиенко. По словам главы государства, результаты голосования так или иначе отразятся на составе Совета Федерации. Путин выразил надежду, что в Верхнюю Палату парламента придут опытные люди, которые ориентированы на общий результат. Я в свою очередь напомню, что выборы разных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. Ну и сотрудника могут наказать за передачу конфиденциальных данных компании нейросети. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Эксперт Алексей Раевский пояснил, что последствия зависят от содержания документов и внутренних правил организации. Обработка рекламной презентации обычно не представляет серьезного риска. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Доброе утро, Дагестан. На часах время нового дня, новых возможностей и хорошего настроения. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Это программа, которая просыпается раньше любого будильника. Я приветствую всех, кто уже в пути, на работе, дома, за чашкой кофе или только собирается навстречу новому дню. Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дербент, Каспийск, Хасаюрт, Буйнакск, Кизляр и каждый уголок нашего необъятного Дагестана. Сегодня на календаре среда, 29 июля. Рабочая неделя добралась уже до середины. А это значит, выходные уже не кажутся такой далекой мечтой. Главное, не начинать считать часы до пятницы. Это слишком

громко, чтобы начальник, знаете, не услышал. В ближайший час вас ждут новости, интересные факты, прогноз погоды и, конечно, отличная музыка. Вы слушаете Диалог FM, это программа «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров.

0: слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. Сотрудника могут наказать за передачу конфиденциальных данных компании нейросети. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Эксперт Алексей Раевский пояснил, что последствия зависят от содержания документов и внутренних правил организации. Обработка рекламной презентации обычно не представляет серьезного риска. Однако загрузка финансового отчета или других закрытых данных может считаться нарушением коммерческой тайны. В таком случае сотруднику грозит выговор, лишение премии или увольнение. Ну и с октября следующего года россияне начнут получать через госуслуги уведомления о кредитах, оформленных на них. Как рассказали порталу nefs.ru адвокат Игорь Баранов, это позволит почти сразу узнать о действиях мошенников и быстрее начать оспаривать заем. При этом, по словам юриста, однако, одних таких вот уведомлений для полной защиты недостаточно. Банкам теперь необходимо тщательно проверять личные заемщика и совершать систему дистанционной идентификации клиентов. В Телеграме появился поддельный бот, который маскируется под официальный сервис киберполиции России. Об этом предупредили в МВД. Злоумышленники предлагают теперь пользователям там оформить платную якобы подписку для защиты от киберугрозы или ввести шестизначный код. На самом деле он нужен аферистам, чтобы получить доступ к аккаунту в мессенджере. Для убедительности в боте используется официальная символика киберполиции. В МВД подчеркнули, что подразделения ведомства не оказывают платных услуг по информации граждан о киберугрозах. Любые подобные предложения являются мошенническими. Ну и подростков в России продолжают вербовать через социальные сети, мессенджеры и игровые приложения. О таких случаях сообщает ФСБ, Следственный комитет. Несовершеннолетним предлагают легкий заработок за простые задания, затем втягивают в более тяжелые преступления. Я напомню, что на этом фоне в Госдуме призвали усилить профилактику, объяснить детям, как распознавать вербовщика, родителям на какие тревожные признаки обратить внимание. Об этом передает Москва-24. Отдельное внимание предлагают уделить цифровым площадкам, через которые злоумышленники выходят на подростков. При подозрительных предложениях детям советуют сразу прекратить общение и сообщить о нем взрослым в полиции. Ну и продажи рыболовных товаров в России в июне выросли на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-ритейлера. В отдельных городах спрос увеличился в несколько раз. В Самаре продажи удочек и удилищ выросли в 4 раза, в Казани и в Челябинске – втрое. В Волгограде стали значительно чаще покупать приманки, а в Новосибирске – лодки и моторы. Аналитики связывают рост спроса с завершением нерестованного запрета в нескольких регионах России. Сообщение об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствует действительности. Об этом заявили в российских железных дорогах. Ранее я напомню, что некоторые СМИ писали, что якобы ужесточаются требования к провозу багажа и проверке билетов. В компании эту информацию опровергли. Кроме того, возобновилась продажа билетов на поезда южных направлений на октябрь. Ей временно приостанавливали, я напомню, что это маршрут из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания, особенно к побережьям Черного моря и курортам Кавказских минеральных вод. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах России из-за возможного необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо. Кстати, об этом сообщают ведомости со ссылкой на ведомство. Проверки начались в некоторых регионах России. В ряде случаев после вмешательства ФАС компании резко снизили цены. Если нарушения подтвердятся, организациям грозит сейчас административная ответственность. Я, в свою очередь, напомню, что ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что ситуация с обеспечением заправок топливом в регионах начала стабилизироваться. По словам его, этому помогли ограничения на экспорт, рост импорта и увеличение загрузки российских нефтеперерабатывающих заводов. Ресторанам и кафе в Турции запретили без согласия посетителей теперь добавлять чаевые к итоговой сумме заказа. Как сообщили РИА Новости в Министерстве торговли страны, такая оплата должна оставаться полностью добровольной. Если стоимость обслуживания заранее не указана в меню, требовать с клиента ее нельзя. Кроме того, если цена блюда в меню или на ценнике отличается от суммы в чеке, должна применяться стоимость, которая выгоднее потребителю. При нарушениях туристам рекомендуется обращаться в уполномоченные органы. Друзья, Минприроды рассчитывает повысить точность прогнозов лесных пожаров и эффективность противопожарных работ. Как пишет Коммерсант, новый ведомственный приказ сейчас проходит отдельную систему классификации пожарной опасности для каждого из 42 лесных районов страны. Теперь при оценке будут учитываться сезонные особенности конкретной территории. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что в ходе визита в США Владимиру Зеленскому заложат в головы здравые смыслы относительно урегулирования конфликта с Россией. Так он прокомментировал заявление из Белого дома о том, что пришло время завершить противостояние Москвы и Киева. Об этом передает Лента.ру. По словам сенатора, подобное высказывание дает надежду на конструктивный разговор с Зеленским. Я напомню, что накануне украинский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Евросоюз настаивает на том, чтобы правительство Армении сократило присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях и разорвало гуманитарные связи с Москвой. Об этом сообщило пресс-бюро службы внешней разведки России. По ее словам, армянское правительство убеждает, что выступающих против таких шагов внутренних оппонентов Армения следует подавить. В случае выхода из Евразийского экономического союза Еревану грозит глубокий экономический кризис, утверждает в российской спецслужбе. Продолжаем, друзья, утро на Диалог.ФМ. Тему ЖКХ предлагает включить школьные уроки о главном. С такой инициативой выступил министр энергетики ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. Об этом сообщает Коммерсант. Чиновник уверен, что у детей необходимо начать формировать навык правильного потребления дома и в школе воды, тепла и электроэнергии. Тема ЖКХ одинаково важна другими темпами, которые сегодня предлагают средней школе. Я напомню, что инициативу готовится направить в Госдуму, Совет Федерации и правительство. Ну и, друзья, в Дагестане из-за риска числа пожаров ограничили пребывание в лесах. Даглесхоз ввел ограничения на пребывание граждан и транспортных средств в лесах республики из-за высокой угрозы пожаров. Я напомню, что с 29 июля по 17 августа нельзя будет посещать леса Казбековского, Хасаюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничества. Дагестанский лесопожарный центр находится в состоянии повышенной готовности. Ну и биосферный заповедник, расположенный в Дагестане, вошел в пятерку самых популярных особых природных территорий в России. Росзапад-центр Минприроды России подсчитал количество посетителей особо охраняемых территорий России за первое полугодие 2026 года. Абсолютным лидером по количеству посетителей стал Кавказский заповедник. Он расположен на территории Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии. Первые 6 месяцев года его гостями стали практически 300 тысяч человек. Если быть точнее, цифры. Сейчас, секундочку. 280 тысяч человек. Вот. Пятерку самых популярных заповедников замыкает дагестанский. Как говорится в сообщении ведомства, эту заповедную территорию в первом полугодии выбрало для познавательного отдыха более 30 тысяч человек. Это почти половина туристов, порядка 14 тысяч посетила заповедник в первом месяце этого года. Лето, прошу прощения. На территории заповедника дагестанский, я напомню, что расположены самые крупные бархан Евразии, это Сырыкум. Для туристов проводятся организованные экскурсии по территории заповедника, действуют экотропы, у подножия бархана организован музей природы. Ну и, друзья, продолжаем. Дагестанская команда завершила заключительный сбор перед чемпионатом России по вольной борьбе. Уже сегодня вольники отправятся в Подмосковье, где и состоятся соревнования. В интервью журналисту Арипу Ибрагимову главный тренер сборной Махач Муртузалиев отметил, что в строю находятся все лидеры, кроме Абдурашида Садулаева. Двукратный олимпийский чемпион травмировался, я напомню, что на турнире, по словам специалиста, он доволен своими подопечными и атмосферой в команде. Я напомню, что в прошлом году дагестанские атлеты завоевали 10 золотых медалей, одна из них добыта в тяжелом весе. Чемпионат России, я напомню, что пройдет с 30 июля по 1 августа в Подмосковье на Лайф-арене. Ну и, друзья, в первом полугодии этого года были реализованы 72 тысячи автомобилей с пробегом. Это, кстати, на 10% ниже показателей прошлого года. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на данные «Автостат.Инфо». В этом июне данные по крупнейшему Северокавказскому федеральному округу продемонстрировали показатели на уровне прошлого года. В первый месяц лета покупатели-продавцы оформили 12,5 тысяч сделок. Всего за 6 месяцев 2026 года в Северокавказском федеральном округе было реализовано 236 тысяч подержанных автомобилей. Эти цифры отстают от показателей прошлого года на 4%. Я напомню, что лидером по продажу по-прежнему остается «Лада». Практически 40 тысяч автомобилей. Это минус 11% по сравнению с прошлым годом. В пятерку наиболее популярных марок вошли также «Тойота». Там 6,5 тысяч единиц. Также составил отрицательный рост в 4%. Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня осадков не ожидается, ветер слабый. Днем температура воздуха составит 32 градуса. Сегодня обещает вроде солнечную, такая переменная облачность, но жаркая погода в Махачкале. Поэтому отличный день, чтобы вечером все-таки прогуляться по набережной вашего города. И все-таки небольшой совет на сегодня. Если кондиционер вдруг начал работать лучше, чем ваши коллеги, не удивляйтесь, эта жара мотивирует далеко не всех. Впереди главные новости, любимая музыка и только хорошее настроение. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей среды и отличного настроения. Дагестан.

0: слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Личный коуч.
2: Ты дожил до 40, и если ты не сделал ничего, чтобы это предвосхитить в 20-30, то ты к 40 годам приходишь, у тебя кризис, и вторая половина жизни у тебя просто схлопнется. Почему это происходит? Да, во-первых, это половина жизни. Большинство людей к этому возрасту реализовали свои первые задачи. Нам что нужно было, да? Доучиться в школе до конца, выбрать профессию, закончить институт, жениться, родить детей, чего-то добиться в профессии. 40 лет. Ты выполнил все свои жизненные цели. Я вот первый раз вот это ощутил как раз вот в 40 лет. Может быть, поздно я это понял. Понял бы раньше, более эффективно бы отнесся к собственной жизни. Но у нас был большой корпоративный праздник, там несколько компаний, больше 350 человек, и я стал наблюдать за людьми. И вдруг увидел тех людей, которых я знал еще там в молодости, да, и они идут пара, счастливая, семейная, да, но они детей уже выпустили, я чувствую, идут пенсионеры. У меня еще столько идей в жизни, столько нереализованных вот этих моментов, и я стал смотреть. Одинаковый возраст, примерно около 40, вот эти пенсионеры, а у этих глаза горят, то есть потеря энергии. Почему это происходит? Во-первых, мы получаем опыт. И опыт не только позитивный, но и негативный. Чего-то начинаем уже бояться и не начинать. Мы добились чего-то, и есть некоторые люди, которые начинают сравнивать. А вот другой добился чего-то большего, а я не добился. Наверное, у меня жизнь по-другому сложилась. И мы начинаем на эти вещи все рефлексировать. В итоге есть уже реализованные поставленные цели, есть накопленный негативный опыт, есть определенные разочарования. И что теперь с этим делать, да? Если кризис – это лучшее время для роста, то нужно, соответственно, сделать определенную ревизию, перестроить собственную жизнь. И на это у меня есть очень хорошая модель. Она называется, я называю ее пирамидой счастья или пирамидой желания. Строится она таким образом, что внизу находится дела, которые делать нужно, выше, которые делать должен, потом то, что важно, и то, что хочу. Что нужно сделать с этой пирамидой? В первую очередь посмотреть свою карту рабочего дня, недели, месяца. И вот я это делаю, потому что мне это нужно делать, или потому что я это должен делать, или потому что мне это важно делать, или я хочу это делать. Если у меня 80% времени, если я делаю то, что нужно, я живу в нужде. Если я что-то должен, я живу в долгах. И только верхний «важно» и «хочу» отвечают реально за твою собственную самость, за энергию. Вообще, если всю жизнь разложить на определенные периоды, и если ты до 20 лет не научился учиться, то, скорее всего, этот навык ты потом не получишь. Если до 30 лет ты не выбрал, чего ты хочешь добиться в жизни, чем заниматься, не выбрал профессию свою, свое призвание, скорее всего, уже не найдешь. Если до 40 лет не заработал денег, то, соответственно, скорее всего, их ты не заработаешь. А если к 50 годам ты не понял, зачем ты живешь и что ты хочешь построить, что останется после себя, скорее всего, вот эту цель ты не обретешь. Хотя ты мне можешь сапонировать, вот есть прекрасный фильм про Макдональдс, про основателя, который в 50 лет только начал вот этот путь, с братьями поговорил, забрал бренд и построил сеть. Но здесь очень такой тонкий момент, да? Ты можешь сказать, что человек к 50 годам не научился зарабатывать деньги. Ему всю жизнь было надо. Он торговал своими миксерами. У него просто темы доходной не было, да? Но он всю жизнь делал. Он умел продавать, он умел что-то делать. То есть у него навык был. И вот здесь подмена понятий. Я буду лежать на печке, и к 50 годам мне придет идея основать Макдональдс, и я заработаю. Такого не бывает. Каждый период времени отпущен на свое. И поэтому в 40 ты должен себе поставить задачу, чем я реально хочу заниматься, что я хочу оставить после себя. И тогда ты начинаешь смотреть вот на нужно. А вот это вот нужно ведет к моей цели, а вот это вот должно, это действительно я должен и ведет к моей цели. Это для меня важно, и я хочу. Но есть такой момент, говорит, а если, говорит, я хочу лежать около телевизора, смотреть футбол, я этого реально хочу. Вот тут есть тонкий момент. Не надо путать желание с искушением. Как это дело отсеять? Когда мы говорим об искушении «я хочу», это только самая вершинка. Если все остальные вещи не соблюдаются, значит, пирамида рассыпалась. Мы этого не делаем. А вот Я хочу начать получать новый навык, допустим, научиться играть в гольф. Мне это важно? Да, важно, потому что я буду проводить больше времени на улице, я буду общаться с другими людьми, я буду поддерживать себя не только навыки вот физические, но и когнитивные, да, потому что мыслительная игра. Я должен это делать? Да, должен, потому что если я буду только находиться дома, не передвигаться, ну, тогда я должен буду взять какую-то другую физическую, интеллектуальную активность. Значит, мне это нужно делать. Значит, это мое истинное желание, которое совпадает с моими будущими целями. В итоге, у нас есть пирамида, и мы с ней можем поработать. Но для того, чтобы было проще, я тебе скажу вот там 5 правил, которые просто нужно сделать в 40 лет, чтобы пересмотреть собственную жизнь. Первое – это провести ревизию. Второе – поставить главную цель. Вот я не люблю, когда набрать себе много целей. Цель всегда в жизни одна, все остальное – задача. Пересмотреть свое окружение. Если вы собираетесь с друзьями, классно проводите время, но это время все отдано тем, что вы вспоминаете свои какие-то старые истории, одни и те же, а не новые мысли, новые проекты. Это не заряжает вас энергией. Нужно избавляться от этого окружения. То есть надо убирать токсичное окружение, посмотрите, чего вам не хватает, и смените вокруг себя окружение. Ну и, соответственно, поменять в своей жизни ритуалы. Есть плохие привычки, которые нам не дают пользы. Но за 40 лет мы уже осознанно это делаем. Это у каждого свои индивидуальные вещи. Но начать строить положительные ритуалы, ритуализировать собственную жизнь. И тогда кризис среднего возраста даст толчок в следующую половину жизни, и вы можете прожить еще одну полноценную жизнь с другими целями, задачами и интересом. Личный

0: слушайте «Диалог ФМ» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Ну и, друзья, продолжаем. С 1 августа отделение социального фонда Дагестана по Республике Дагестан проведет плановый перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Повышение выплат коснется более 134 тысяч жителей Дагестана, которые официально трудились в прошлом году, из-за которых работодатели оплачивали уже страховые взносы. Размер прибавки для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально. Он зависит от суммы страховых взносов, оплаченных работодателем в прошлом году, и стоимости пенсионного коэффициента. При этом максимальное увеличение ограничено 3 пенсионным коэффициентом. Кроме того, друзья, коснутся еще несколько категорий граждан, им повысится пенсия. Это люди, которые достигли 80-летия, люди, которые получили инвалидность первой группы, и надбавки за уход получат лица старше 80 лет, и инвалидам первой группы установят ежемесячную надбавку за уход. При этом в соцфонде, друзья, напоминают, что прибавка выплачивается только по одному основанию. Например, если 80-летний гражданин одновременно является инвалидом первой группы, ему не начисляется отдельная надбавка по возрасту. Друзья, продолжаем утро. В Дагестане назначены новые судьи. Президент России назначил судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационных коллегиях судей субъектов. Итак, в Дагестане назначены председатель Сулейманстальского районного суда, это Рагимов Рубен Абузерович, и судьей Каспийского городского суда Сляднев Дмитрий Викторович, судья Кизлярского районного суда Горгулиева Аминат Абдурахманова. Друзья, более 40 ДТП произошли за неделю на дорогах Дагестана. За минувшую неделю на дорогах республики произошли 42 ДТП, в которых погибли 4 человека. Об этом сообщает госавтоинспекция республики. Среди погибших один ребенок, еще 57 человек, в том числе 5 детей, получили различные степени тяжести. Цены в частных клиниках растут быстрее инфляции. Стоимость первичного осмотра за этот год увеличилась на 19%. В среднем также за консультации со специалистом пациенту придется отдать как минимум 1650 рублей. Не знаю, как цифры по России, у нас здесь меньше 2500, по-моему, на тебя, чтобы вот просто посмотрели, никто не согласится. Такие цифры называют «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Что происходит все-таки с рынком коммерческой медицины? Давайте поговорим с нашими коллегами.
2: Среди основных причин повышения цен эксперты называют дефицит кадров. Расходы на персонал уже доходят до 60% от себестоимости медицинских услуг. Ситуацию усугубляет то, что многие опытные специалисты осознанно уклоняются от участия в консультациях, говорит врач-иммунолог и директор Центра иммунокоррекции имени Хадановой Людмила Лапа.
3: Сейчас требования к врачам настолько возросли в плане проведения консультации, и обследование тоже у нас должно быть обязательно в соответствии с протоколом. Приходится врачу работать очень долго. Мы даже за час не успеваем все соблюсти регламенты, которые Минздрав нам приписывает. А потом начинаются разборки врачебной комиссии, что это недоделано, это переделано, и стали уходить врачи-дежуранты. Дежуранты – это врачи, которые дежурят в стационарах. Люди быстро понимают, где лучше, и там нормальные загрузки и меньше писанины по протоколу.
2: Несмотря на кадровый голод, зарплаты медицинских работников растут все медленнее. В некоторых областях они даже падают. По данным Dream Job, медианный доход стоматологов за первые 6 месяцев этого года сократился на 10%. Аналитики отмечают, что помимо фиксированной ставки, большинство дантистов получают бонусы за проданные услуги. Если раньше они составляли в среднем 30% от чека, то сегодня показатель сократился до 20-25%, узнал коммерсант. Частным стоматологиям становится все труднее сохранить рентабельность, отмечает управляющий партнер исследовательской компании Dental Data Максим Боровиков.
4: Рынок, безусловно, растет не теми темпами, которыми рос в первой половине 2025 года. Мы там говорили про темп прироста рынка больше 20% год к году. То сейчас это едва ли 10-12%. Есть некоторое давление на рентабельность бизнеса, потому что и поставки зарубежных товаров постепенно становятся все сложнее и дороже. В принципе, давление на бизнес выросло с точки зрения налогов. При этом рынок растет преимущественно за счет цен. Количество посещений не увеличивается.
2: Как вы объяснил коммерсант, среди наиболее подорожавших медицинских услуг оказались взятие анализа крови, а также проведение УЗИ и физиотерапевтических процедур. Нехватка нужного оборудования и проблемы с логистикой особенно остро ощущаются в частном секторе. Во многом спрос на платную медицину поддерживают зумеры, говорит директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.
5: 20% частных клиник и примерно 25% ДМС находятся в Москве. В Москве немножко все по-другому, оно определяется в том числе спросом. Платят люди, ну почему бы не повысить цены? А интерес к платной медицине растет просто потому, что платежеспособными становятся зумеры, и они очень заботятся о своем здоровье, повышая тем самым спрос на медицинские услуги, но они почему-то не очень доверяют государственной системе здравоохранения и наращивают спрос на частные услуги.
2: По данным ВЦИОМ, 39% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет выбирают частные медицинские услуги. Миллениалы доверяют платному лечению всего на пару процентов меньше. А вот среди пациентов старше 45 популярность государственных бесплатных медучреждений достигает почти 60%.
1: Доброе утро, Дагестан. Есть новости, которые хочется читать быстро и забыть, но есть те, все-таки мимо которых пройти нельзя. За минувшую неделю на дорогах нашей республики произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, 4 человека погибли, среди них есть ребенок, еще 57 получили травмы, 5 из них дети. Все эти данные госавтоинспекции Республики Дагестан за предыдущую неделю. И знаете, это уже не просто цифры из такой полицейской сводки, это 42 семьи, чей обычный день разделился на до и после. Друзья, я просто хочу, чтобы вы в эту цифру вдались. 42 семьи. Мы часто говорим, что Дагестан все-таки славится гостеприимством, красивыми горами, морем, традициями. Но есть то, чем республика наша точно не должна прославляться. Это вот этой смертностью на дорогах. Каждый понедельник практически приходит сводка от госавтоинспекции. Появляются новые цифры. А каждую неделю мы здесь качаем головой. Каждую неделю мы все-таки обещаем себе ездить аккуратно, и через пару часов, ну вот снова кто-то летит по встречной. Я часто наблюдаю это на дорогах Махачкалы. Кто-то разговаривает по телефону за рулем, как вот водитель маршрутки, на который я сегодня приехал. Кто-то считает, что поворотник придумали для слабаков, а ремень безопасности — это вообще лишняя деталь автомобиля. Особая тема в нашей республике, мне кажется, это скорость. Такое ощущение, что некоторые водители участвуют в гонке, о которой никто, кроме них, не знает. Стоит все-таки загореться зеленому сигналу светофора, сзади начинают так сигналить, друзья. На трассе обязательно найдется тот, кому жизненно необходимо обогнать сразу 5 машин через сплошную. А потом именно про него мы слышим сводки новостей. 5 минут экономии времени смогут построить человеку жизнь, друзья. Дальнейшую жизнь. И стоить эту жизнь. И ведь проблема далеко не в скорости. Это телефон в руках, это дети без детских кресел. Это кто у нас еще там? Водитель, который уверен, я же опытный водитель, да? Я не спорю, от вас зависит много чего поездки. Но также 50% поездки зависит от тех водителей, которые окружают вас, дорогой наш водитель. Это тот, кто садится за руль после бессонной ночи, или тот, кто считает, что бокал ничего не изменит. Меняет, друзья, еще как меняет, поверьте мне. Особенно больно читать, когда среди погибших или пострадавших у нас находятся дети. Они ведь выбирали этот маршрут, друзья, но не выбирали водителя. Не выбирали скорость. Именно взрослые отвечают за каждую детскую жизнь в машине. Есть еще одна особенность наших дорог. Иногда кажется, что уважение заканчивается сразу после того, как закрывается дверь автомобиля. На улице человек может быть очень воспитанным. Поздоровается, уступит место старшему, поможет там незнакомому человеку. Но вот стоит ему сесть за руль, подрезать легко. Не пропустить пешехода? Почему бы и нет? Выдавить со своей полосы – это прям обычная история. Как будто вместе с ключами от машины некоторым выдают права не уважать всех окружающих. Давайте честно, во многих авариях виновата неплохая погода, не ямы в нашей республике, не отсутствие разметки, а человеческая самоуверенность. То есть вот это самое знаменитое «да я успею, я проскочу, со мной ничего не случится». Практика, друзья, вот эта сводка, она показывает обычно другое. Конечно, дороги требуют ремонта, где-то нужно освещение, где-то новые знаки, где-то камеры действительно помогают дисциплинировать движение, но никаких камер не заменит все-таки, знаете, вот этот здравый смысл. Никакой инспектор не сможет сидеть рядом с каждым водителем. Главный контролер – это совесть человека за рулем. И еще, если вы увидите, что ваш друг собирается ехать уставшим или просто после алкоголя, не молчите, друзья. Если водитель маршрутки несется так, как будто опаздывает на старт Формулы-1, сделайте, пожалуйста, замечание. Если ваш родственник любит лихачить, поговорите с ним сегодня, а не после трагедии. Иногда все-таки одно сказанное вовремя слово спасает больше жизней, чем десятки штрафов. Мы привыкли говорить «берегите себя». Ну, пожалуйста, сегодня я думаю, что правильнее сказать иначе. Берегите тех, кто едет рядом с вами, тех, кто переходит дорогу, тех, кто ждет вас дома. Ведь дома совершенно не важно, приехали вы на 5 минут раньше или на 5 минут позже, друзья. Главное, вы приехали. Пусть следующая неделя, я думаю, что запомнится нам не количеством аварий, а хорошими новостями. Это утро на Диалог СФМ, с вами Расим Загиров. Так, душевно решил поговорить с каждым слушателем Дагестана, кто настроен на нашу волну. Я думаю, эти 5 минут не помешали быть лишним таким наставлением. Доброе утро, Дагестан, мы продолжаем. Больше 300 тысяч человек эвакуировали во Франции и Испании из-за лесных пожаров. Огонь, вызванный экстремальной жарой, не удается потушить уже с 22 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию в республике самой тяжелой со времен Второй мировой войны. Леса продолжают гореть на юго-западе страны и на острове Корсика. Власти Франции привлекли более 2000 пожарных и 1500 военных. В Испании пожары распространились в пригородах Валенсии и Мадрида. Руководство столицы ввело режим ЧП. Подробнее далее. В обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
6: За 4 дня огонь на юго-западе Франции опустошил больше 40 тысяч гектаров земли, а из округа Жеронда эвакуировали свыше 200 тысяч человек, пишет Монд. Глава региона назвала масштабные пожары настоящим огненным штормом. Экологи говорят о новой опасности. Из-за клубов дыма над лесами образуются огненные облака. Они могут испускать молнии и вихрями еще сильнее раздувать тлеющие угли. Ветер настолько сильный, что способен вырывать деревья с корнями и отбрасывать их на сотни метров, что вызывает новые пожары. Во Франции огонь все еще угрожает винодельческому региону Бордо и соседним округам, где в августе ожидался пик туристического сезона. В департаменте Жеронды уже призвали воздержаться от поездок в регион, пишет BBC. Об этом же предупредило своих граждан и британское правительство. Всего в республике бушует больше 20 пожаров. Поездок в страну стоит избегать как минимум до октября. Во многих случаях страховка туристов не покрывает ущерб от лесных пожаров, поэтому собеседники BBC из отрасли советуют пересмотреть не только планы на отдых, но и условия купленных путевок. Жители Бордо жалуются на дым и качество воздуха. Некоторые покинули город, отмечает CNN. Понедельник стал для испанских и французских пожарных небольшой передышкой из-за похолодания, отмечает Рейтер. Однако уже на неделе температура в странах может вновь подняться до 40 градусов, что усугубит и без того невыносимые условия работы. Следующие 2 дня будут решающими в борьбе с огнем, заявили агентству спасателей. С еще одной опасностью столкнулись службы в пригороде Валенсии. По данным Рейтер, в земле пожарные стали находить старые боеприпасы времен гражданской войны, которые взрываются из-за высоких температур. В центральной Испании остаются 3 активных очага. Пожар в Авиле власти назвали самым крупным в новейшей истории страны. На этом фоне растет недовольство одной из крупнейших партий Испании и меняет картину парламентских выборов, которые пройдут в следующем году, пишет Политика. Правоцентристская народная партия контролирует 11 из 17 регионов страны и по опросам считается самой популярной в преддверии выборов. Однако пожары грозят обнажить уязвимые места консерваторов. Их критикуют за недостаточное финансирование пожарных служб и поддержку активистов, отрицающих глобальное потепление.
1: «29 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 29 июля в 1890 году умер Винсент Ван Гог. Это художник, чьи работы сегодня считаются мировыми шедеврами. При жизни он всего лишь продал несколько картин, а спустя годы его произведения стали одним из самых дорогих в мире. 29 июля в 1958 году президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании НАСА, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Благодаря этому человечество сделало все-таки огромный шаг к освоению космоса. Тогда люди мечтали долететь до Луны, а сегодня некоторые мечтают хотя бы без пробок доехать до работы. А еще сегодня отмечается Международный день тигра, праздник, который призван напомнить нам о сохранении одного из самых красивых и редких хищников нашей планеты. Вот такой он день, 29 июня, это день искусства, космических мечтаний и заботы о природе. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров.

0: Слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Разные мысли.
2: Семейный капитал включает не только финансовую составляющую, но и человеческую и интеллектуальную. Сохранение семейного состояния в течение сотен лет возможно при наличии системы внутрисемейного управления и совместном принятии решений. Главная задача семьи — способствовать счастью каждого члена, но при этом оставаться единым целым. Сохранение семейного богатства — динамический процесс. Каждое новое поколение должно продолжать работать, приумножая богатство семьи, не только финансовое. При планировании человеческого, интеллектуального и финансового капитала в семье нужно мыслить не годами, а поколениями, минимум 20 лет. Получение финансовой прибыли — не самый важный критерий сохранения семейного богатства. Если старшие члены семьи не берегут здоровье, а младшие не получили образование, которое позволяет им участвовать своими активами в семейном балансе, семья обречена на потерю капитала уже в следующем поколении. Процесс сохранения семейного состояния бесконечен. Интеллектуальные и человеческие капиталы следует диверсифицировать, побуждая членов семьи изучать языки, историю и культуру разных стран, работать и вести дела за границей. Самые молодые члены семьи должны приобретать активы с максимальным потенциалом роста, с расчетом на столетнюю перспективу. Старшие члены семьи — активы с самым низким потенциалом роста, следуя 20-летней программе инвестирования. Людям среднего возраста следует действовать, исходя из семейной программы на ближайшие 50 лет. Член семьи, который просит ссуду в семейном банке, должен составить бизнес-план и заполнить заявку установленной формы. Затем обсудить проект с правлением семейного банка и консультантами, чтобы объяснить, как ссуда поможет росту интеллектуального капитала семьи.
1: Разные мысли.

0: Сотрудники банков быстрее всего могут распознать телефонных мошенников. На это им требуется в среднем 3 минуты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Они также выяснили, что после завершения подозрительного звонка треть опрошенных блокирует номер телефона, с которого звонили. Четверть сообщает о звонке родственникам или знакомым. Еще 17 респондентов проверяют банковские счета и историю операции. Каждый седьмой самостоятельно связывается с банком по официальному номеру. При этом лишь каждый десятый россиянин не предпринимает никаких действий после разговора с мошенником. Ну и, друзья, в Омской области полностью сняты июльские ограничения на продажу топлива. Об отмене лимитов на автозаправочных станциях объявил губернатор Виталий Хаценко в своем телеграм-канале. Глава региона обратился к жителям, подтвердил, что ситуация со снабжением нормализовалась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с атаками украинских беспилотников на склады «Валберис» и выплатами компенсации пострадавшим селлерам, чьи товары были уничтожены в результате ударов ВСУ, хотя юридически не была обязана компания это делать. Так утверждается в политике компании. По словам Пескова, вопрос возможной поддержки самой компании также находится на контроле правительства. При этом конкретных решений по этому поводу пока не принято. Я напомню, что атаки ВСУ подверглись складские помещения «Валберис», компании «Электростали», «Шушарах», «Уткиной заводе» и «Симферополе». Ну, друзья, конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодние показатели. Составил более 14 заявлений на одно место. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Всего в педагогике университета в 2026 году абитуриенты подали 690 тысяч заявлений на направления образования и педагогические науки. Это, кстати, на 26% больше, чем в прошлом году. Лидером по количеству заявлений стал Московский педагогический государственный университет. 10 лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств, ранее которые не выпускались в России, зарегистрировали и запустили производство. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что выпуск этих препаратов позволит укрепить технологический суверенитет нашей страны, снизить зависимость от зарубежных поставок и обеспечить доступность жизненно необходимых лекарств для системы здравоохранения по более низкой цене. Кстати, по словам вице-премьера, препараты применяются для лечения различных онкологических заболеваний. На портале госуслуги может появиться единый реестр нянь. Об этом депутаты Мосгордумы Мария Воропаева рассказала в беседе «Стас». По ее словам, родители смогут проверить няню на наличие судимости, а также получить информацию о справках от психиатра, а также об образовании, навыках и опыте работы. Мошенники стали обманывать дачников с помощью фейковых сайтов на продаже садовой мебели. Об этом заявил nefs.ru доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Кстати, по его словам, мошенники в основном следуют одной семье. Они настаивают на предоплате для бронирования или оплате при доставке товара. Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок для граждан на постоянной основе. Об этом порталу развития Арктики и Дальнего Востока заявил замглавы МИД Андрей Руденко. Он, кстати, отметил, что облегчение взаимных поездок граждан двумя странами – это один из приоритетных направлений деятельности Министерства иностранных дел, в том числе на азиатском векторе. Я напомню, что ранее в этом месяце Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря следующего года. Согласно документу, владельцы обычных паспортов в КНР могут также находиться в России без визы до 30 дней с туристическими, деловыми или научными или даже гуманитарными целями. Я напомню, что в мае аналогичное решение принял Китай, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Добавлю, Китай вошел в тройку стран-лидеров по количеству путешествий туристов из России. Совокупно россияне совершили 2,5 миллионов поездок именно в Китай. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И муниципалитет Турецкой Анталии начал проверку сигналов о мошенниках, которые обманывают российских туристов при бронировании мест для отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета. Ранее туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции, отметил, что с началом летнего туристического сезона в Турции резко выросло число жалоб на мошенничество, особенно при аренде домиков.
1: Слушайте Диалог ФМ в интернете на online.dialogfm.ru.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Первый богач города устроил праздник в честь рождения сына. Были приглашены все знатные горожане. Только матери богача не было на празднике. Она жила далеко в деревне и, видимо, не смогла приехать. По поводу знаменательного события на центральной площади города поставили столы и приготовили угощение для всех желающих. В разгар праздника в ворота богача постучала старая женщина, покрытая покрывалом. «Все нищие угощаются на центральной площади. Иди туда», – велел слуга нищенке. «Мне не нужно угощение. Разреши только одну минуту на младенца посмотреть», – попросила старая женщина. А потом добавила: «Я тоже мать, и у меня тоже когда-то родился сын. Теперь я уже давно живу одна и много лет не видела своего сына». Слуга спросил хозяина, как ему быть. Богач выглянул в окно и увидел плохо одетую женщину, покрытую старым покрывалом. «Ты же видишь, это нищенка, гони ее прочь!» – сердито приказал он слуге. «У каждого нищего есть своя мать, но я не могу всем им разрешить смотреть на моего сына!» Заплакала старая женщина и грустно сказала слуге: «Передай хозяину, что я желаю своему сыну и внуку здоровья и счастья. А еще скажи, кто свою мать уважает, чужую не обругает». Когда слуга передал слова старой женщины, богач понял, что это его мать к нему приходила. Выскочил он из дома, но ее уже нигде не было видно.
3: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С начала года объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в Дагестане увеличился почти на 35%. В первом полугодии рост был зафиксирован по нескольким направлениям. В частности, в первом квартале года Дагестан поставил 730 тонн рисовой крупы в Турцию, Азербайджан и Таджикистан. С 1 сентября студенческие семьи получат возможность заселяться в общежитие, об этом сообщили в Госдуме. Высшие учебные заведения обязаны предоставить отдельные комнаты для проживания семейных студентов. На официальных сайтах вузов должна быть размещена информация о наличии таких мест. Также должна быть создана специальная комиссия, которая будет рассматривать заявления студентов, проживающих в семьях отдельно от остальных. Для получения отдельной комнаты студенческая семья должна предоставить свидетельство о браке и свидетельство о рождении детей. С 1 сентября следующего года старшеклассники начнут изучать 5 предметов по новым программам, ориентированным на практику. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. В рамках обновленного стандарта среднего общего образования были переработаны программы по физике, химии, биологии, математике и информатике. Содержанию предметов придали актуальность, учитывая последние достижения науки, и усилили практическую направленность, уточнил Костенко. ООН предупреждает о возможном росте эпидемии ВИЧ в мире. Сокращение международного финансирования и уменьшение расходов на профилактику ВИЧ и информирование населения могут привести к новой волне распространения заболевания. В прошлом году число новых случаев ВИЧ-инфекции достигло более миллиона. Организация отмечает, что без немедленных действий по реализации целей, поставленных на 2030 год, к этому времени количество зараженных ВИЧ может превысить 3 миллиона человек. Германия проводит тайный анализ экономических уязвимостей Китая, чтобы определить, как она может помешать развитию китайской индустрии микросхем, пишет Bloomberg. Напомню, недавно Китай впервые начал выпускать литографические машины для производства микросхем. Росстандарт утвердил новый стандарт для творожных сырков, сообщает РИА Новости. Согласно обновленному ГОСТу, сырок должен иметь равномерное покрытие глазурью. Она может быть как гладкой и блестящей, так и матовой, но не должна прилипать к упаковке или крошиться. Если сырок был заморожен, то после размораживания на поверхности глазури могут появиться капли влаги. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан! На часах время нового дня, новых возможностей и хорошего настроения. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Это программа, которая просыпается раньше любого будильника. Я приветствую всех, кто уже в пути, на работе, дома, за чашкой кофе или только собирается навстречу новому дню. Доброе утро, Махачкала! Доброе утро, Дербент, Каспийск, Хасаюрт, Буйнакск, Кизляр и каждый уголок нашего необъятного Дагестана. Сегодня на календаре среда, 29 июля, рабочая неделя до добралась уже до середины. А это значит, выходные уже не кажутся такой далекой мечтой. Главное, не начинать считать часы до пятницы. Это слишком громко, чтобы начальник, знаете, не услышал. В ближайший час вас

0: слушайте «Диалог ФМ» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Ну и, друзья, в Дагестане из-за риска числа пожаров ограничили пребывание в лесах. ДАК «Лесхоз» ввел ограничение на пребывание граждан и транспортных средств в лесах республики из-за высокой угрозы пожаров. Я напомню, что с 29 июля по 17 августа нельзя будет посещать леса Казбековского, Хасаюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничества. Дагестанский лесопожарный центр находится в состоянии повышенной готовности. Ну и биосферный заповедник, расположенный в Дагестане, вошел в пятерку самых популярных особых природных территорий в России. Росзапад-центр Минприроды России подсчитал количество посетителей особо охраняемых территорий России за первое полугодие 2026 года. Абсолютным лидером по количеству посетителей стал Кавказский заповедник. Он расположен на территории Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии. И первые 6 месяцев года его гостями стали практически 300 тысяч человек. Если быть точнее, цифры, сейчас, секундочку, 280 тысяч человек. Вот. Пятерку самых популярных заповедников замыкает дагестанский. Как говорится в сообщении ведомства, эту заповедную территорию в первом полугодии выбрало для познавательного отдыха более 30 тысяч человек. Это почти половина туристов, порядка 14 тысяч посетила заповедник в первом месяце этого года. Лето, прошу прощения. На территории заповедника дагестанский, я напомню, что расположены самый крупный бархан Евразии, это Сырыкум. Для туристов проводятся организованные экскурсии по территории заповедника, действуют экотропы, у подножия бархана организован музей природы. Ну и, друзья, продолжаем. Дагестанская команда завершила заключительный сбор перед чемпионатом России по вольной борьбе. Уже сегодня вольники отправятся в Подмосковье, где и состоятся соревнования. В интервью журналисту Арипу Ибрагимову главный тренер сборной Махач Муртузалиев отметил, что в строю находятся все лидеры, кроме Абдурашида Садулаева. Двукратный олимпийский чемпион травмировался, я напомню, что на турнире, по словам специалиста, он доволен своими подопечными и атмосферой в команде. Я напомню, что в прошлом году дагестанские атлеты завоевали 10 золотых медалей, одна из них добыта в тяжелом весе. Чемпионат России, я напомню, что пройдет с 30 июля по 1 августа в Подмосковье на Лайф-арене. Ну и, друзья, в первом полугодии этого года были реализованы 72 тысячи автомобилей с пробегом. Это, кстати, на 10% ниже показателей прошлого года. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на данные «Автостат.Инфо». В этом июне данные по крупнейшему Северокавказскому федеральному округу продемонстрировали показатели на уровне прошлого года. В первый месяц лета покупатели-продавцы оформили 12,5 тысяч сделок. Всего за 6 месяцев 2026 года в Северокавказском федеральном округе было реализовано 236 тысяч подержанных автомобилей. Эти цифры отстают от показателей прошлого года на 4%. Я напомню, что лидером по продажу по-прежнему остается «Лада». Практически 40 тысяч автомобилей. Это минус 11% по сравнению с прошлым годом. В пятерку наиболее популярных марок вошли также «Тойота». Там 6,5 тысяч единиц. Также составил отрицательный рост в 4%. По данным исследования РИА Новости, оборот розничной торговли в России за первое полугодие вырос на 5% к прошлому году, преимущественно за счет зарплат. Так, например, продажи непродовольственных товаров прибавили чуть более 7%, продовольственных чуть более 2%. В Республике Дагестан оборот розничной торговли вырос на 0,8 базисных пунктов процента. За январь-май этого года по сравнению с прошлым годом оборот на одного жителя Дагестана составил 128 тысяч рублей. Доля республики в общероссийском обороте практически 2%. Лидерами по динамике стали Чукотский автономный округ, там плюс 18,5%, и Ивановская область, там плюс 12%. Друзья, продолжаем. Следственные органы завершили расследование уголовного дела о пожаре на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет. Это пригород Махачкалы. Я напомню, что в результате хлопка газовоздушной смеси и последующего пожара, произошедших еще 16 февраля, тогда погиб один человек. Мы говорили об этом здесь в эфире «Диалог ФМ». Директор коммерческой организации обвиняется сейчас в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Следствие, кстати, считает, что он допустил к работе оператора, который не прошел обязательную аттестацию в области промышленной безопасности. Он также допустил эксплуатацию оборудования с многочисленными нарушениями. Ну и в первом полугодии этого года энергетики Россети Северный Кавказ отремонтировали более 1000 километров линий электропередач. Это только у нас в Дагестане. Специалисты заменили 695 дефектных опор и почти 85 километров ветхого провода, в том числе на самонесущий изолированный провод. Работы, я напомню, что ведутся в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Активно ведется он сейчас во всех регионах Дагестана. Я напомню, что в этом году Россети Северный Кавказ направят на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов Дагестана свыше 1 миллиарда рублей. Ну и в Республике Дагестан в усиленном режиме продолжаются восстановительные работы по мелиативной инфраструктуре, которая пострадала в результате весеннего наводнения. Ход реабилитации водохозяйственного комплекса республики обсудили в Москве председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и министр сельского хозяйства России Оксана Лут. По словам, кстати, Рамазанова, благодаря оперативной поддержке федерального ведомства, ремонт гидротехнических сооружений ведется с высокой скоростью. Ряд ключевых объектов восстанавливается существенным опережением утвержденного графика. Отдельное внимание на встрече было уделено реконструкции Самур-Дербенского канала. Это стратегически важный для южных районов республики водная артерия. Рамазанов выразил Оксане Лут благодарность за всестороннюю помощь в ее восстановлении нашей мелиативной зоне. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Европейский Союз серьезно намерен изменить принцип единогласного принятия санкций в отношении России. По данным Financial Times, чаша терпения участников сообщества переполнилась по причине особых требований отдельных стран в отношении нашей страны, в частности Греции. Кстати, политический обозреватель Дмитрий Дерзе считает, что происходящее серьезным вызовом является для Объединенной Европы. Тему продолжит сам Дмитрий Дерзе.
2: 21-й пакет антироссийских санкций ЕС будет последним в привычном понимании. Информация неофициальная. Пишет об этом Financial Times. Если же это действительно так, то подобное можно назвать революцией сознания. По сути, это рубежный, даже исторический момент. После почти 4,5 лет бесконечных споров, уговоров и конфликтов, участники сообщества решили, наконец, сломать принцип единогласного принятия решений. Это также и горестный момент. Расставание с социалистическими иллюзиями, когда общее важнее частного. Принцип «пусть мир вокруг рушится, но своя рубашка ближе к телу» побеждает. Как бы то ни было, есть намерение вводить ограничительные меры, исходя из национального законодательства. Большой ЕС принимает общее решение, например, запретить импорт российского газа, но выполняют его только те, кто может и хочет это сделать. По-русски это называется «не можешь запретить, возглавь». Брюссель официально узаконит существующий порядок вещей, или, можно так сказать, тихий саботаж. Для ЕС, как института, это нехороший сигнал. Зачем тогда нужны все эти евробюрократы? Какой от них толк? Вот в том-то и дело. Впрочем, как было сказано выше, официальное решение еще не принято. А его и не надо принимать, поскольку все и так действует. Европа не готова экономически разорвать отношения с Россией, несмотря на всю угрожающую риторику. Вот последний красивый пример. Евросоюз снял санкции с русских соболей. Почему? Потому что Италия и Греция очень просят. Шубы они шьют и очень хорошо на этом зарабатывают. К слову, в России все это тоже одно время шло на ура. Но как же гуманизм? Международная коалиция развитых европейских стран по защите прав животных. А вот как? Сами мы соболей, норок, песцов не убиваем, мы толерантные, но покупать натуральный мех и шубы из него вполне можем. Кстати, пишут, что очень враждебная Великобритания упросила порядок выдачи виз россиянам. И визы эти многократные, в отличие от Шенгена. Но перенесемся в США. Как там поживает закон об адских антироссийских санкциях Грэма Блюменталя? Вроде как все его поддерживают, и Трамп, и обе партии. Но вот незадача. Конгресс уходит на каникулы. И даже если сейчас документ принять в спешке, на подпись президента он раньше осени не поступит. Таков регламент. Кроме того, появились сомневающиеся. Но тем не менее, что уж там не говори, санкции действуют. Сотрудничество с Россией носит в основном вынужденный характер. Как говорится, не из большой любви, а потому что альтернативы нет. Ее ищут и могут в итоге найти. Со временем.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня осадков не ожидается. Ветер слабый. Днем температура воздуха составит 32 градуса. Сегодня обещают вроде солнечную, такая переменная облачность, но жаркая погода в Махачкале. Поэтому отличный день, чтобы вечером все-таки прогуляться по набережной вашего города. И все-таки небольшой совет на сегодня. Если кондиционер вдруг начал работать лучше, чем ваши коллеги, не удивляйтесь, эта жара мотивирует далеко не всех. Впереди главные новости, любимая музыка – только хорошее настроение. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей среды и отличного настроения. Дагестан.

0: Слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Реклама на «Диалог FM».
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
7: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: слушайте «Диалог ФМ» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Ну и, друзья, продолжаем. С 1 августа отделение социального фонда Дагестана по Республике Дагестан проведет плановый перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Повышение выплат коснется более 134 тысяч жителей Дагестана, которые официально трудились в прошлом году, из-за которых работодатели оплачивали уже страховые взносы. Размер прибавки для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально. Он зависит от суммы страховых взносов, оплаченных работодателем в прошлом году, и стоимости пенсионного коэффициента. При этом максимальное увеличение ограничено тремя пенсионным коэффициентом. Кроме того, друзья, коснутся еще несколько категорий граждан, им повысится пенсия. Это люди, которые достигли 80-летия, люди, которые получили инвалидность первой группы, и надбавки за уход получат лица старше 80 лет, и инвалидам первой группы установят ежемесячную надбавку за уход. При этом в соцфонде, друзья, напоминают, что прибавка выплачивается только по одному основанию. Например, если 80-летний гражданин одновременно является инвалидом первой группы, ему не начисляется отдельная надбавка по возрасту. Друзья, продолжаем утро. В Дагестане назначены новые судьи. Президент России назначил судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационных коллегиях судей субъектов. Итак, в Дагестане назначены председатель Сулейманстальского районного суда, это Рагимов Рубен Абузерович, и судьей Каспийского городского суда Следнев Дмитрий Викторович, судья Кизлярского районного суда Агургулиева Аминат Абдурахманова. Друзья, более 40 ДТП произошли за неделю на дорогах Дагестана. За минувшую неделю на дорогах республики произошли 42 ДТП, в которых погибли 4 человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. Среди погибших один ребенок, еще 57 человек, в том числе 5 детей, получили различные степени тяжести. Цены в частных клиниках растут быстрее инфляции. Стоимость первичного осмотра за этот год увеличилась на 19%. В среднем также за консультации со специалистом пациенту придется отдать как минимум 1650 рублей. Не знаю, как цифры по России, у нас здесь меньше 2500, по-моему, на тебя, чтобы вот просто посмотрели, никто не согласится. Такие цифры называют «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Что происходит все-таки с рынком коммерческой медицины? Давайте поговорим с нашими коллегами.
2: Среди основных причин повышения цен эксперты называют дефицит кадров. Расходы на персонал уже доходят до 60% от себестоимости медицинских услуг. Ситуацию усугубляет то, что многие опытные специалисты осознанно уклоняются от участия в консультациях, говорит врач-иммунолог и директор Центра иммунокоррекции имени Хадановой Людмила Лапа.
3: Сейчас требования к врачам настолько возросли в плане проведения консультации, и обследование тоже у нас должно быть обязательно в соответствии с протоколом. Приходится врачу работать очень долго. Мы даже за час не успеваем все соблюсти регламенты, которые Минздрав нам приписан. А потом начинаются разборки врачебной комиссии, что это недоделано, это переделано, и стали уходить врачи. Дежуранты. Дежуранты — это врачи, которые дежурят в стационарах. Люди быстро понимают, где лучше, и там нормальные загрузки и меньше писанины по протоколу.
2: Несмотря на кадровый голод, зарплаты медицинских работников растут все медленнее. В некоторых областях они даже падают. По данным Dream Job, медианный доход стоматологов за первые 6 месяцев этого года сократился на 10%. Аналитики отмечают, что помимо фиксированной ставки, большинство дантистов получают бонусы за проданные услуги. Если раньше они составляли в среднем 30% от чека, то сегодня показатель сократился до 20-25%, узнал коммерсант. Частным стоматологиям становится все труднее сохранить рентабельность, отмечает управляющий партнер исследовательской компании Dental Data Максим Боровиков.
4: Рынок, безусловно, растет не теми темпами, которыми рос в первой половине 2025 года. Мы там говорили про темп прироста рынка больше 20% год к году. То сейчас это едва ли 10-12%. Есть некоторое давление на рентабельность бизнеса, потому что и поставки зарубежных товаров постепенно становятся все сложнее и дороже. В принципе, давление на бизнес выросло с точки зрения налогов. При этом рынок растет преимущественно за счет цен. Количество посещений не увеличивается.
2: Как вы объяснил коммерсант, среди наиболее подорожавших медицинских услуг оказались взятие анализа крови, а также проведение УЗИ и физиотерапевтических процедур. Нехватка нужного оборудования и проблемы с логистикой особенно остро ощущаются в частном секторе. Во многом спрос на платную медицину поддерживают зумеры, говорит директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.
5: 20% частных клиник и примерно 25% ДМС находятся в Москве. В Москве немножко все по-другому, оно определяется в том числе спросом. Платят люди, ну почему бы не повысить цены? А интерес к платной медицине растет просто потому, что платежеспособными становятся зумеры, и они очень заботятся о своем здоровье, повышая тем самым спрос на медицинские услуги, но они почему-то очень доверяют государственной системе здравоохранения и наращивают спрос на частные услуги.
2: По данным ВЦИОМ, 39% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет выбирают частные медицинские услуги. Миллениалы доверяют платному лечению всего на пару процентов меньше. А вот среди пациентов старше 45 популярность государственных бесплатных медучреждений достигает почти 60%.
1: Доброе утро, Дагестан. Есть новости, которые хочется читать быстро и забыть, но есть те, все-таки мимо которых пройти нельзя. За минувшую неделю на дорогах нашей республики произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, 4 человека погибли, среди них есть ребенок, еще 57 получили травмы, 5 из них дети. Все эти данные госавтоинспекции республики Дагестан за предыдущую неделю. И знаете, это уже не просто цифры из такой полицейской сводки, это 42 семьи, чей обычный день разделился на до и после. Друзья, я просто хочу, чтобы вы в эту цифру вдались, 42 семьи. Мы часто говорим, что Дагестан все-таки славится гостеприимством, красивыми горами, морем, традициями. Но есть то, чем республика наша точно не должна прославляться, это вот этой смертностью на дорогах. Каждый понедельник практически проходит сводка от госавтоинспекции, появляются новые цифры, а каждую неделю мы здесь качаем головой. Каждую неделю мы все-таки обещаем себе ездить аккуратно, и через пару часов, ну вот снова кто-то летит по встречной. Я часто наблюдаю это на дорогах Махачкалы. Кто-то разговаривает по телефону за рулем, как вот водитель маршрутки, на который я сегодня приехал. Кто-то считает, что поворотник придумали для слабаков, а ремень безопасности — это вообще лишняя деталь автомобиля. Особая тема в нашей республике, мне кажется, это скорость. Такое ощущение, что некоторые водители участвуют в гонке, о которой никто, кроме них, не знает. Стоит все-таки загореться зеленому сигналу светофора, сзади начинают так сигналить, друзья. На трассе обязательно найдется тот, кому жизненно необходимо обогнать сразу 5 машин через сплошную. А потом именно про него мы слышим сводки новостей. 5 минут экономии времени смогут построить человеку жизнь, друзья. Дальнейшую жизнь. И стоит эту жизнь. И ведь проблема далеко не в скорости. Это телефон в руках, это дети без детских кресел. Это кто у нас еще там? Водитель, который уверен, я же опытный водитель, да? Я не спорю, от вас зависит много чего в поездке. Но также 50% поездки зависит от тех водителей, которые окружают вас, дорогой наш водитель. Это тот, кто садится за руль после бессонной ночи, или тот, кто считает, что бокал ничего не изменит. Меняет, друзья, еще как меняет, поверьте мне. Особенно больно читать, когда среди погибших или пострадавших у нас находятся дети. Они ведь выбирали этот маршрут, друзья, но не выбирали водителя. Не выбирали скорость. Именно взрослые отвечают за каждую детскую жизнь в машине. Есть еще одна особенность наших дорог. Иногда кажется, что уважение заканчивается сразу после того, как закрывается дверь автомобиля. На улице человек может быть очень воспитанным. Поздоровается, уступит место старшему, поможет там незнакомому человеку. Но вот стоит ему сесть за руль, подрезать легко. Не пропустить пешехода, почему бы и нет. Выдавить со своей полосы – это прям обычная история. Как будто вместе с ключами от машины некоторым выдают право не уважать всех окружающих. Давайте честно, во многих авариях виновата неплохая погода, не ямы в нашей республике, не отсутствие разметки, а человеческая самоуверенность. То есть вот это самое знаменитое «да я успею, я проскочу, со мной ничего не случится». Практика, друзья, вот эта сводка, она показывает обычно другое. Конечно, дороги требуют ремонта, где-то нужно освещение, где-то новые знаки, где-то камеры действительно помогают дисциплинировать движение, но никаких камер не заменит все-таки, знаете, вот этот здравый смысл. Никакой инспектор не сможет сидеть рядом с каждым водителем. Главный контролер – это совесть человека за рулем. И еще, если вы увидите, что ваш друг собирается ехать уставшим или просто после алкоголя, не молчите, друзья. Если водитель маршрутки несется так, как будто опаздывает на старт Формулы-1, сделайте, пожалуйста, замечание. Если ваш родственник любит лихачить, поговорите с ним сегодня, а не после трагедии. Иногда все-таки одно сказанное вовремя слово спасает больше жизней, чем десятки штрафов. Мы привыкли говорить «берегите себя». Ну, пожалуйста, сегодня я думаю, что правильнее сказать иначе. «Берегите тех, кто едет рядом с вами, тех, кто переходит дорогу, тех, кто ждет вас дома. Ведь дома совершенно не важно, приехали вы на 5 минут раньше или на 5 минут позже, друзья. Главное, вы приехали. Пусть следующая неделя, я думаю, что запомнится нам не количеством аварий, а хорошими новостями. Это утро на Диалог СФМ, с вами Расим Загиров. Так, душевно решил поговорить с каждым слушателем Дагестана, кто настроен на нашу волну. Я думаю, эти 5 минут не помешали быть лишним таким наставлением. Доброе утро, Дагестан, мы продолжаем. Больше 300 тысяч человек эвакуировали во Франции и Испании из-за лесных пожаров. Огонь, вызванный экстремальной жарой, не удается потушить уже с 22 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию в республике самой тяжелой со времен Второй мировой войны. Леса продолжают гореть на юго-западе страны и на острове Корсика. Власти Франции привлекли более 2000 пожарных и 1500 военных. В Испании пожары распространились в пригородах Валенсии и Мадрида. Руководство столицы ввело режим ЧП. Подробнее далее. В обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
6: За 4 дня огонь на юго-западе Франции опустошил больше 40 тысяч гектаров земли, а из округа Жеронда эвакуировали свыше 200 тысяч человек, пишет Монд. Глава региона назвала масштабные пожары настоящим огненным штормом. Экологи говорят о новой опасности. Из-за клубов дыма над лесами образуются огненные облака. Они могут испускать молнии и вихрями еще сильнее раздувать тлеющие угли. Ветер настолько сильный, что способен вырывать деревья с корнями и отбрасывать их на сотни метров, что вызывает новые пожары. Во Франции огонь все еще угрожает винодельческому региону Бордо и соседним округам, где в августе ожидался пик туристического сезона. В департаменте Жеронды уже призвали воздержаться от поездок в регион, пишет BBC. Об этом же предупредило своих граждан и британское правительство. Всего в республике бушует больше 20 пожаров. Поездок в страну стоит избегать как минимум до октября. Во многих случаях страховка туристов не покрывает ущерб от лесных пожаров, поэтому собеседники BBC из отрасли советуют пересмотреть не только планы на отдых, но и условия купленных путевок. Жители Бордо жалуются на дым и качество воздуха. Некоторые покинули город, отмечает CNN. Понедельник стал для испанских и французских пожарных небольшой передышкой из-за похолодания, отмечает Рейтер. Однако уже на неделе температура в странах может вновь подняться до 40 градусов, что усугубит и без того невыносимые условия работы. Следующие 2 дня будут решающими в борьбе с огнем, заявили агентству спасателей. С еще одной опасностью столкнулись службы в пригороде Валенсии. По данным Рейтер, в земле пожарные стали находить старые боеприпасы времен гражданской войны, которые взрываются из-за высоких температур. В центральной Испании остаются 3 активных очага. Пожар в Авиле власти назвали самым крупным в новейшей истории страны. На этом фоне растет недовольство одной из крупнейших партий Испании и меняет картину парламентских выборов, которые пройдут в следующем году, пишет Политика. Правоцентристская народная партия контролирует 11 из 17 регионов страны и по опросам считается самой популярной в преддверии выборов. Однако пожары грозят обнажить уязвимые места консерваторов. Их критикуют за недостаточное финансирование пожарных служб и поддержку активистов, отрицающих глобальное потепление.
1: 29 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 29 июля 1890 году умер Винсент Ван Гог. Это художник, чьи работы сегодня считаются мировыми шедеврами. При жизни он всего лишь продал несколько картин, а спустя годы его произведения стали одним из самых дорогих в мире. 29 июля 1958 году президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании НАСА, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Благодаря этому человечество сделало все-таки огромный шаг к освоению космоса. Тогда люди мечтали долететь до Луны, а сегодня некоторые мечтают хотя бы без пробок доехать до работы. А еще сегодня отмечается Международный день тигра, праздник, который призван напомнить нам о сохранении одного из самых красивых и редких хищников нашей планеты. Вот такой он день, 29 июня, это день искусства, космических мечтаний и заботы о природе. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров.

0: слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Реклама на «Диалог FM».
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Слушайте «Диалог ФМ» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: В Дагестане заключено соглашение о сотрудничестве с движением «Юнармия». Документ подписали временно исполняющий главу Дагестана Федор Щукин и глава главного штаба движения «Герой России» Владислав Головин. Соглашение направлено на развитие патриотического воспитания молодежи, но предусматривает обмен опытом и разработку образовательных программ. Также в планах развитие военно-прикладных видов спорта, создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи. Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения в эксплуатации водохранилища Первомайское, это Кайкенский район Дагестана. Было установлено, что организация не провела декларационное обследование, не утвердила критерии безопасности и расчет ущерба, а также не указала класс гидротехнического сооружения. Прокурор сейчас внес представление для устранения нарушений. Но за два дня в Дагестане к административной ответственности привлекли более 300 водителей, которые грубо нарушили правила перевозки детей. Я напомню, что нарушения обнаружили во время масштабных рейдов ребенок, главный пассажир, которые прошли в республике во время праздничных дней. В госавтоинспекции Дагестана заявили, что подобные профилактические операции на дорогах Дагестана будут продолжаться в усиленном формате. Но глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил рассматривать применение ИИ, VPN и прокси-сервисов как отягчающие обстоятельства при совершении преступления. По его словам, ведомство подготовило законопроект, который усилит ответственность за использование информационных технологий ИИ в преступной деятельности. Бастрыкин подчеркнул, что эти технологии могут применяться в самых тяжелых преступлениях, таких как убийство, доведение до самоубийства и преступления против половой неприкосновенности. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что маркетплейсы Валберис и Озон согласовали сроки выплат продавцам. Отмечается, что теперь средства будут поступать на счета не позднее, чем за 30 дней после продажи товара. Ну а доход стоматологов в России значительно сократился. За последний год их зарплата уменьшилась на 10%, достигнув 90 тысяч рублей, согласно исследованию, проведенному медицинскому сервису. Это произошло из-за изменения системы оплаты труда. Врачам теперь сокращают фиксированные оклады. Два человека пострадали в результате взрыва газа в автомобиле в Дагестане. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по нашей республике. ЧП произошло 28 июля в селе Гмиях, это Новолакский район. По предварительной информации, в автомобиле ВАЗ-2115 во время движения произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Двое мужчин 44 и 46 лет, которые находились в машине, получили серьезные ожоги. Их доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского. В бюджет Дагестана поступило более 250 миллионов рублей от использования госимущества за первое полугодие этого года, что составило почти половину от годового плана, об этом сообщает РБК «Кавказ». Основные доходы принесла аренда газораспределительных сетей – 120 миллионов рублей, земельных участков – более чем 80 миллионов рублей и госимущество – более 44 миллионов рублей. Еще 2,5 миллионов рублей поступило от приватизации. План приватизации на этот год, я напомню, что включены 390 километров газовых сетей. Для сравнения, за период 2025 года от использования госимущества собрали 666 миллионов рублей. Тогда больше всего дала аренда газовых сетей, это более 380 миллионов. Ну и завершение строительства 6 объектов по обращению с отходами в нашей республике обсудили в Москве премьер-министр республики Магомед Рамазанов с первым замминистра природных ресурсов и экологии Джамбулатом Хатуовым. В республике создаются, я напомню, что 6 объектов обращения с ТКО. Я напомню, что еще в 2024-м построили полигон в Кумтаркалинском районе, в 2025-м мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. Ну и пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с остатками украинских беспилотников на склады «Валберис» с выплатами компенсации пострадавшим продавцам. По его словам, компания добровольно приняла решение компенсации ущерба селлерам, чьи товары были уничтожены в результате ударов ВСУ, хотя юридически не была обязана это делать. По словам Пескова, вопрос возможной поддержки самой компании также находится на контроле правительства. Мы, в свою очередь, напомним, что при атаке ВСУ подгрузились за этот месяц складские помещения компании в «Электростали», «Шушарах», «Уткиной заводе» и «Симферополе». Ну и российский мех пригрел итальянцев. Я напомню, что накануне Евросоюз, мы, кстати, говорили здесь в программе «Утро» на «Диалог ФМ», решил исключить российский соболиный мех из списка санкций. Так почему европейские модники не могут без соболя из России? дорогостоящие соболиные шкурки исключили из 21-го пакета санкций, который вот совсем недавно вы приняли, по просьбе Италии и Греции. Страны являются крупнейшими импортерами региона, сообщает издание Евроактив. Полный запрет на импорт российских мехов ЕС согласовали на 3 месяца вперед. Тему продолжат мои коллеги.
2: Мех соболя – уникальный российский товар. Вывозить живых особей из страны запрещено, чтобы сохранить эксклюзивность производства. А вот выделкой шкур занимаются во многих странах, и итальянские мастера до сегодняшнего дня держат марку лучших в этом деле. Правда, после запрета на закупки любого меха из России производства на Апеннинах и Балканах начали сокращаться, потому что альтернативы российскому сырью в этой отрасли нет, а приобретать соболя у перекупщиков в Азии нерентабельно, отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова.
3: Вся наша пушнина, которая сегодня производится, более 80%, вся идет на экспорт в страны Азии, в Китай, Камбоджу, Вьетнам. Клеточного соболя производится на весь мир 70 тысяч шкурок. Дикий соболь до 400 тысяч шкурок в год добывается только в России. На меховой рынок глобальный отмена санкций вообще никаким образом не влияет. Были эти санкции, не были эти санкции, они сами их ввели, сами для себя сняли. Мы уже давно переориентировались на другие рынки и спокойно с ними работаем.
2: Сейчас жакеты соболя в меховых бутиках стоят около 2 миллионов рублей. Шуба из самых дорогих баргузинских шкурок – примерно 5 миллионов рублей. Индивидуальный пошив в ателье обойдется в половину дешевле. Однако с начала года стоимость пушнины в закупке выросла, поэтому продавцам пришлось пересмотреть прайсы. И это отразилось на спросе, говорит руководитель мехового ателье Аркадий Толпаров.
4: В магазине не рискуешь, ты видишь модель, видишь все. А тут рискуешь, шьешь, как сошьют, очень много непрофессионалов. И люди осторожничают. Риск должен быть оправдан. Мы делаем макет, но все равно многие боятся. Если глухой соболь, не седой, я покупал с выделкой, со всеми делами обходился 16 тысяч рублей. Стоимость в феврале сырья дошла до 27-29. В магазинах цены поднялись, и уже мы производители. Я вот сколько изделий после февраля сделал, я уже поднял цену. Мы же про соболь говорим. А соболь покупают люди, которые, ну да, они тоже деньги считают, но богатые люди. Статусный мех будут покупать, куда они денутся.
2: Поставки готовых изделий из соболя из Азии и Европы снижаются. С 2022 года Евросоюз запретил ввозить в Россию товары стоимостью свыше 300 евро за единицу. Поэтому меховые шубы поставляются альтернативными маршрутами. Но емкость рынка люкса не позволит еще больше повышать цены, считает директор модного дома «Роскини» Сергей Викулин.
5: Объем упал просто кратно. И более того, это все совпадает с тенденцией снижения потребления меха во всем мире. Мех на самом деле очень сильно теряет своей потребительской ценности. Очень многие предприятия на территории Китая закрываются. На территории Российской Федерации, да, скорее всего, итальянские шубы могут стоить дороже, потому что сильно выросли транзакционные издержки, логистика будет сумасшедшая. Но все равно, с учетом спроса, я не думаю, что рынок проглотит очередное повышение. Скорее всего, будет просто дальше продолжать падать спрос.
2: Всего в 2025 году в России было продано 345 тысяч шуб. 62% пришлось на овчину, 29% – на норку. Кролик, песец, лиса, нутрия, куница и соболь вместе занимают долю только в 9% от всего рынка.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня осадков не ожидается, ветер слабый. Днем температура воздуха составит 32 градуса. Сегодня обещают вроде солнечную, такая переменная облачность, но жаркая погода в Махачкале. Поэтому отличный день, чтобы вечером все-таки прогуляться по набережной вашего города. И все-таки небольшой совет на сегодня. Если кондиционер вдруг начал работать лучше, чем ваши коллеги, не удивляйтесь, эта жара мотивирует далеко не всех. Впереди главные новости, любимая музыка. И только хорошее настроение. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей среды и отличного настроения. Дагестан.

0: слушайте «Диалог ФМ» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Притчи народов мира.
2: Один старик был при смерти. Он подозвал своего сына и сказал ему: «Теперь я должен открыть тебе свой секрет, ибо смерть моя уже близка. Всегда помни две вещи, благодаря им я добился успеха. Во-первых, когда бы ты что-то не пообещал, сдержи данное слово. Чего бы это ни стоило, будь честен и выполни обещание. Это было моим принципом, на этом я основывал все свои дела, и поэтому я добился успеха. И второе, никогда, никому, ничего не обещай».
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: были направлены на подготовку сетей к высоким нагрузкам к предстоящему зимнему сезону. За отчетный период удалось отремонтировать более 1000 километров линий электропередачи. В Россетях подчеркнули, что на программу планового ремонта в Дагестане в этом году выделено свыше 1,7 миллиарда рублей. Минприроды Дагестана продолжает еженедельно контролировать вывоз твердых коммунальных отходов. Эксперты управления госэкологического надзора обнаружили множество случаев задержки в уборке мусора в Каспийске и Махачкале. По каждому из выявленных нарушений региональному оператору будут направлены уведомления о необходимости их устранения. Рейды организованы по распоряжению главы ведомства Ратмира Расулова, который акцентирует внимание на жалобах граждан. Дагестанский государственный природный заповедник стал одним из самых посещаемых в России. Так, с начала года по июнь его посетили свыше 30 тысяч человек, что позволило ему занять 5-ю строчку в общероссийском топ-списке. Особенно популярным месяцем оказался июнь, когда заповедник принял около 14 тысяч гостей. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев опроверг слухи о новой мобилизации. Кроме того, он подчеркнул, что около 200 тысяч граждан подписали контракт на службу в вооруженных силах Российской Федерации. Глава МИД Ирана заявил украинскому коллеге, что Киев должен компенсировать ущерб за атаку на иранское судно в Каспийском море. Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран не намерен обострять ситуацию, но четко дал понять, что не потерпит нападений на своих граждан. В России с 1 июля вступил в силу новый ГОСТ, регламентирующий отличительные знаки для такси, об этом пишет ТАСС. Так, в соответствии со стандартом, все такси должны быть оснащены оранжевым опознавательным фонарем на крыше, который должен быть оборудован подсветкой. Регистрационный знак автомобиля должен быть продублирован на боковых дверях машины. Надпись должна быть выполнена крупными четкими буквами. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан. На часах время нового дня, новых возможностей и хорошего настроения. В эфире программа «Утро» на Dialog.fm. Это программа, которая просыпается раньше любого будильника. Я приветствую всех, кто уже в пути, на работе, дома, за чашкой кофе или только собирается навстречу новому дню. Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дербент, Каспийск, Хасаюрт, Буйнакск, Кизляр и каждый уголок нашего необъятного Дагестана. Сегодня на календаре среда, 29 июля. Рабочая неделя добралась уже до середины. А это значит, выходные уже не кажутся такой далекой мечтой. Главное, не начинать считать часы до пятницы. Это слишком громко, чтобы начальник, знаете, не услышал. В ближайший час вас ждут новости, интересные факты, прогноз погоды и, конечно, отличная музыка. Вы слушаете Dialog.fm. Это программа «Утро» на Dialog.fm. С вами Расим Загиров.

0: слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM в студии Расим Загиров. Сотрудника могут наказать за передачу конфиденциальных данных компании нейросети. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Эксперт Алексей Раевский пояснил, что последствия зависят от содержания документов и внутренних правил организации. Обработка рекламной презентации обычно не представляет серьезного риска. Однако загрузка финансового отчета или других закрытых данных может считаться нарушением коммерческой тайны. В таком случае сотруднику грозит выговор, лишение премии или увольнение. Ну и с октября следующего года россияне начнут получать через госуслуги уведомления о кредитах, оформленных на них. Как рассказали порталу nefs.ru адвокат Игорь Баранов, это позволит почти сразу узнать о действиях мошенников и быстрее начать оспаривать заем. При этом, по словам юриста, однако одних таких вот уведомлений для полной защиты недостаточно. Банкам теперь необходимо тщательно проверять личность заемщика и совершать систему дистанционной идентификации клиентов. В Телеграме появился поддельный бот, который маскируется под официальный сервис киберполиции России. Об этом предупредили в МВД. Злоумышленники предлагают теперь пользователям там оформить платную якобы подписку для защиты от киберугрозы или ввести шестизначный код. На самом деле он нужен аферистам, чтобы получить доступ к аккаунту в мессенджере. Для убедительности в боте используется официальная символика киберполиции. В МВД подчеркнули, что подразделения ведомства не оказывают платных услуг по информации граждан о киберугрозах. Любые подобные предложения являются мошенническими. Ну и подростков России продолжают вербовать через социальные сети, мессенджеры и игровые приложения. О таких случаях сообщает ФСБ, Следственный комитет. Несовершеннолетним предлагают легкий заработок за простые задания, затем втягивают в более тяжелые преступления. Я напомню, что на этом фоне в Госдуме призвали усилить профилактику, объяснить детям, как распознавать вербовщика, родителям на какие тревожные признаки обратить внимание. Об этом передает Москва-24. Отдельное внимание предлагают уделить цифровым площадкам, через которые злоумышленники выходят на подростков. В подозрительных предложениях детям советуют сразу прекратить общение и сообщить о нем взрослым в полиции. Ну и продажи рыболовных товаров в России в июне выросли на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-ритейлера. В отдельных городах спрос увеличился в несколько раз. В Самаре продажи удочек и удилищ выросли в 4 раза, в Казани и в Челябинске втрое. В Волгограде стали значительно чаще покупать приманки, а в Новосибирске – лодки и моторы. Аналитики связывают рост спроса с завершением нерестованного запрета в нескольких регионах России. Сообщение об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствует действительности. Об этом заявили в российских железных дорогах. Ранее я напомню, что некоторые СМИ писали, что якобы ужесточаются требования к провозу багажа и проверке билетов. В компании эту информацию опровергли. Кроме того, возобновилась продажа билетов на поезда южных направлений на октябрь. Ей временно приостанавливали, я напомню, что это маршрут из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания, особенно к побережьям Черного моря и курортам Кавказских минеральных вод. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах России из-за возможного необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо. Кстати, об этом сообщают ведомости со ссылкой на ведомство. Проверки начались в некоторых регионах России. В ряде случаев после вмешательства ФАС компании резко снизили цены. Если нарушения подтвердятся, организациям грозит сейчас административная ответственность. Я, в свою очередь, напомню, что ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что ситуация с обеспечением заправок топливом в регионах начала стабилизироваться. По словам его, этому помогли ограничения на экспорт, рост импорта, увеличение загрузки российских нефтеперерабатывающих заводов. Ресторанам и кафе в Турции запретили без согласия посетителей теперь добавлять чаевые к итоговой сумме заказа. Как сообщили РИА Новости в Министерстве торговли страны, такая оплата должна оставаться полностью добровольной. Если стоимость обслуживания заранее не указана в меню, требовать с клиента ее нельзя. Кроме того, если цена блюда в меню или на ценнике отличается от суммы в чеке, должна применяться стоимость, которая выгоднее потребителю. При нарушениях туристам рекомендуется обращаться в уполномоченные органы. Друзья, Минприроды рассчитывает повысить точность прогнозов лесных пожаров и эффективность противопожарных работ. Как пишет Коммерсант, новый ведомственный приказ сейчас проходит отдельную систему классификации пожарной опасности для каждого из 42 лесных районов страны. Теперь при оценке будут учитываться сезонные особенности конкретной территории. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что в ходе визита в США Владимиру Зеленскому заложат в головы здравые смыслы относительно урегулирования конфликта с Россией. Так он прокомментировал заявление из Белого дома о том, что пришло время завершить противостояние Москвы и Киева. Об этом передает Лента.ру. По словам сенатора, подобное высказывание дает надежду на конструктивный разговор с Зеленским. Я напомню, что накануне украинский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Евросоюз настаивает на том, чтобы правительство Армении сократило присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях и разорвало гуманитарные связи все с Москвой. Об этом сообщило пресс-бюро службы внешней разведки России. По ее словам, армянское правительство убеждает, что выступающих против таких шагов внутренних оппонентов Армения следует подавить. В случае выхода из Евразийского экономического союза Еревану грозит глубокий экономический кризис, утверждает в российской спецслужбе. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Тему ЖКХ предлагает включить в школьные уроки о главном. С такой инициативой выступил министр энергетики ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. Об этом сообщает Коммерсант. Чиновник уверен, что у детей необходимо начать формировать навык правильного потребления дома и в школе воды, тепла и электроэнергии. Тема ЖКХ одинаково важна другими темпами, которые сегодня предлагают средней школе. Я напомню, что инициативу готовится направить в Госдуму, Совет Федерации и правительство. Ну и, друзья, в Дагестане из-за риска числа пожаров ограничили пребывание в лесах. ДАК «Лесхоз» ввел ограничения на пребывание граждан и транспортных средств в лесах республики из-за высокой угрозы пожаров. Я напомню, что с 29 июля по 17 августа нельзя будет посещать леса Казбековского, Хасаюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничества. Дагестанский лесопожарный центр находится в состоянии повышенной готовности. Ну и биосферный заповедник, расположенный в Дагестане, вошел в пятерку самых популярных особых природных территорий в России. Росзапад-центр Минприроды России подсчитал количество посетителей особо охраняемых территорий России за первое полугодие 2026 года. Абсолютным лидером по количеству посетителей стал Кавказский заповедник. Он расположен на территории Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии. И первые 6 месяцев года его гостями стали практически 300 тысяч человек. Если быть точнее, цифры. Сейчас, секундочку. 280 тысяч человек. Вот. Пятерку самых популярных заповедников замыкает дагестанский. Как говорится в сообщении ведомства, эту заповедную территорию в первом полугодии выбрало для познавательного отдыха более 30 тысяч человек. Это почти половина туристов. Порядка 14 тысяч посетила заповедник в первом месяце этого года. Лето, прошу прощения. На территории заповедника дагестанский, я напомню, что расположены самый крупный бархан Евразии. Это Сырыкум. Для туристов проводятся организованные экскурсии по территории заповедника, действуют экотропы, у подножия бархана организован музей природы. Ну и, друзья, продолжаем. Дагестанская команда завершила заключительный сбор перед чемпионатом России по вольной борьбе. Уже сегодня вольники отправятся в Подмосковье, где и состоятся соревнования. В интервью журналисту Арипу Ибрагимову главный тренер сборной Махач Муртузалиев отметил, что в строю находятся все лидеры, кроме Абдурашида Садулаева. Двукратный олимпийский чемпион травмировался, и напомню, что на турнире, по словам специалиста, он доволен своими подопечными и атмосферой в команде. Я напомню, что в прошлом году дагестанские атлеты завоевали 10 золотых медалей, одна из них добыта в тяжелом весе. Чемпионат России, я напомню, что пройдет с 30 июля по 1 августа в Подмосковье на Лайф-арене. Ну и, друзья, в первом полугодии этого года были реализованы 72 тысячи автомобилей с пробегом. Это, кстати, на 10% ниже показателей прошлого года. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на данные «Автостат.Инфо». В этом июне данные по крупнейшему Северокавказскому федеральному округу продемонстрировали показатели на уровне прошлого года. В первый месяц лета покупатели-продавцы оформили 12,5 тысяч сделок. Всего за 6 месяцев 2026 года в Северокавказском федеральном округе было реализовано 236 тысяч подержанных автомобилей. Эти цифры отстают от показателей прошлого года на 4%. Я напомню, что лидером по продаже по-прежнему остается «Лада». Практически 40 тысяч автомобилей. Это минус 11% по сравнению с прошлым годом. В пятерку наиболее популярных марок вошли также «Тойота». Там 6,5 тысяч единиц. Также составил отрицательный рост в 4%. Сейчас за окном Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня осадков не ожидается. Ветер слабый. Днем температура воздуха составит 32 градуса. Сегодня обещает вроде солнечную, такая переменная облачность, но жаркая погода в Махачкале. Поэтому отличный день, чтобы вечером все-таки прогуляться по набережной вашего города. И все-таки небольшой совет на сегодня. Если кондиционер вдруг начал работать лучше, чем ваши коллеги, не удивляйтесь, эта жара мотивирует далеко не всех. Впереди главные новости, любимая музыка и только хорошее настроение. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей среды и отличного настроения. Дагестан.

0: Слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Реклама на «Диалог FM».
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно,
4: выступать без волнения,
3: красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: слушайте «Диалог ФМ» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Ну и, друзья, продолжаем. С 1 августа отделение социального фонда Дагестана по Республике Дагестан проведет плановый перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Повышение выплат коснется более 134 тысяч жителей Дагестана, которые официально трудились в прошлом году, из-за которых работодатели оплачивали уже страховые взносы. Размер прибавки для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально. Он зависит от суммы страховых взносов, оплаченных работодателем в прошлом году, и стоимости пенсионного коэффициента. При этом максимальное увеличение ограничено тремя пенсионным коэффициентом. Кроме того, друзья, коснутся еще несколько категорий граждан, им повысится пенсия. Это люди, которые достигли 80-летия, люди, которые получили инвалидность первой группы, и надбавки за уход получат лица старше 80 лет, и инвалидам первой группы установят ежемесячную надбавку за уход. При этом в соцфонде, друзья, напоминают, что прибавка выплачивается только по одному основанию. Например, если 80-летний гражданин одновременно является инвалидом первой группы, ему не начисляется отдельная надбавка по возрасту. Друзья, продолжаем утро. В Дагестане назначены новые судьи. Президент России назначил судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационных коллегиях судей субъектов. Итак, в Дагестане назначены председатель Сулейманстальского районного суда, это Рагимов Рубен Абузерович, и судьей Каспийского городского суда Следнев Дмитрий Викторович, судья Кизлярского районного суда Агургулиева Аминат Абдурахманова. Друзья, более 40 ДТП произошли за неделю на дорогах Дагестана. За минувшую неделю на дорогах республики произошли 42 ДТП, в которых погибли 4 человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. Среди погибших один ребенок, еще 57 человек, в том числе 5 детей, получили различные степени тяжести. Цены в частных клиниках растут быстрее инфляции. Стоимость первичного осмотра за этот год увеличилась на 19%. В среднем также за консультации со специалистом пациенту придется отдать как минимум 1650 рублей. Не знаю, как цифры по России, у нас здесь меньше 2500, по-моему, на тебя, чтобы вот просто посмотрели, никто не согласится. Такие цифры называют «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Что происходит все-таки с рынком коммерческой медицины? Давайте поговорим с нашими коллегами.
2: Среди основных причин повышения цен эксперты называют дефицит кадров. Расходы на персонал уже доходят до 60% от себестоимости медицинских услуг. Ситуацию усугубляет то, что многие опытные специалисты осознанно уклоняются от участия в консультациях, говорит врач-иммунолог и директор Центра иммунокоррекции имени Хадановой Людмила Лапа.
3: Сейчас требования к врачам настолько возросли в плане проведения консультации, и обследование тоже у нас должно быть обязательно в соответствии с протоколом. Приходится врачу работать очень долго. Мы даже за час не успеваем все соблюсти регламенты, которые Минздрав нам приписывает. А потом начинаются разборки врачебной комиссии, что это недоделано, это переделано, и стали уходить врачи. Дежуранты. Дежуранты – это врачи, которые дежурят в стационарах. Люди быстро понимают, где лучше, и там нормальные загрузки и меньше писанины по протоколу.
2: Несмотря на кадровый голод, зарплаты медицинских работников растут все медленнее. В некоторых областях они даже падают. По данным Dream Job, медианный доход стоматологов за первые 6 месяцев этого года сократился на 10%. Аналитики отмечают, что помимо фиксированной ставки, большинство дантистов получают бонусы за проданные услуги. Если раньше они составляли в среднем 30% от чека, то сегодня показатель сократился до 20-25%, узнал коммерсант. Частным стоматологиям становится все труднее сохранить рентабельность, отмечает управляющий партнер исследовательской компании Dental Data Максим Боровиков.
4: Рынок, безусловно, растет не теми темпами, которыми рос в первой половине 2025 года. Мы там говорили про темп прироста рынка больше 20% год к году. То сейчас это едва ли 10-12%. Есть некоторое давление на рентабельность бизнеса, потому что и поставки зарубежных товаров постепенно становятся все сложнее и дороже. В принципе, давление на бизнес выросло с точки зрения налогов. При этом рынок растет преимущественно за счет цен. Количество посещений не увеличивается.
2: Как вы объяснил коммерсант, среди наиболее подорожавших медицинских услуг оказались взятие анализа крови, а также проведение УЗИ и физиотерапевтических процедур. Нехватка нужного оборудования и проблемы с логистикой особенно остро ощущаются в частном секторе. Во многом спрос на платную медицину поддерживают зумеры, говорит директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.
5: 20% частных клиник и примерно 25% ДМС находятся в Москве. В Москве немножко все по-другому, оно определяется в том числе спросом. Платят люди, ну почему бы не повысить цены? А интерес к платной медицине растет просто потому, что платежеспособными становятся зумеры, и они очень заботятся о своем здоровье, повышая тем самым спрос на медицинские услуги, но они почему-то очень доверяют государственной системе здравоохранения и наращивают спрос на частные услуги.
2: По данным ВЦИОМ, 39% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет выбирают частные медицинские услуги. Миллениалы доверяют платному лечению всего на пару процентов меньше. А вот среди пациентов старше 45 популярность государственных бесплатных медучреждений достигает почти 60%.
1: Доброе утро, Дагестан. Есть новости, которые хочется читать быстро и забыть, но есть те, все-таки мимо которых пройти нельзя. За минувшую неделю на дорогах нашей республики произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, 4 человека погибли, среди них есть ребенок, еще 57 получили травмы, 5 из них дети. Все эти данные госавтоинспекции республики Дагестан за предыдущую неделю. И знаете, это уже не просто цифры из такой полицейской сводки, это 42 семьи, чей обычный день разделился на до и после. Друзья, я просто хочу, чтобы вы в эту цифру вдались. 42 семьи. Мы часто говорим, что Дагестан все-таки славится гостеприимством, красивыми горами, морем, традициями. Но есть то, чем республика наша точно не должна прославляться, это вот этой смертностью на дорогах. Каждый понедельник практически проходит сводка от госавтоинспекции, появляются новые цифры, а каждую неделю мы здесь качаем головой. Каждую неделю мы все-таки обещаем себе ездить аккуратно, и через пару часов, ну вот снова кто-то летит по встречной. Я часто наблюдаю это на дорогах Махачкалы. Кто-то разговаривает по телефону за рулем, как вот водитель маршрутки, на которой я сегодня приехал. Кто-то считает, что поворотник придумали для слабаков, а ремень безопасности — это вообще лишняя деталь автомобиля. Особая тема в нашей республике, мне кажется, это скорость. Такое ощущение, что некоторые водители участвуют в гонке, о которой никто, кроме них, не знает. Стоит все-таки загореться зеленому сигналу светофора, сзади начинают так сигналить, друзья. На трассе обязательно найдется тот, кому жизненно необходимо обогнать сразу 5 машин через сплошную. А потом именно про него мы слышим сводки новостей. 5 минут экономии времени смогут построить человеку жизнь, друзья. Дальнейшую жизнь. И стоит эту жизнь. И ведь проблема далеко не в скорости. Это телефон в руках, это дети без детских кресел. Это кто у нас еще там? Водитель, который уверен, я же опытный водитель, да? Я не спорю, от вас зависит много чего в поездке. Но также 50% поездки зависит от тех водителей, которые окружают вас, дорогой наш водитель. Это тот, кто садится за руль после бессонной ночи, или тот, кто считает, что бокал ничего не изменит. Меняет, друзья, еще как меняет, поверьте мне. Особенно больно читать, когда среди погибших или пострадавших у нас находятся дети. Они ведь выбирали этот маршрут, друзья, но не выбирали водителя. Не выбирали скорость. Именно взрослые отвечают за каждую детскую жизнь в машине. Есть еще одна особенность наших дорог. Иногда кажется, что уважение заканчивается сразу после того, как закрывается дверь автомобиля. На улице человек может быть очень воспитанным. Поздоровается, уступит место старшему, поможет там незнакомому человеку. Но вот стоит ему сесть за руль, подрезать легко. Не пропустить пешехода? Почему бы и нет? Выдавить со своей полосы – это прям обычная история. Как будто вместе с ключами от машины некоторым выдают право не уважать всех окружающих. Давайте честно, во многих авариях виновата неплохая погода, не ямы в нашей республике, не отсутствие разметки, а человеческая самоуверенность. То есть вот это самое знаменитое «да я успею, я проскочу, со мной ничего не случится». Практика, друзья, вот эта сводка, она показывает обычно другое. Конечно, дороги требуют ремонта, где-то нужно освещение, где-то новые знаки, где-то камеры действительно помогают дисциплинировать движение. Но никаких камер не заменит все-таки, знаете, вот этот здравый смысл. Никакой инспектор не сможет сидеть рядом с каждым водителем. Главный контролер – это совесть человека за рулем. И еще, если вы увидите, что ваш друг собирается ехать уставшим или просто после алкоголя, не молчите, друзья. Если водитель маршрутки несется так, как будто опаздывает на старт Формулы-1, сделайте, пожалуйста, замечание. Если ваш родственник любит лихачить, поговорите с ним сегодня, а не после трагедии. Иногда все-таки одно сказанное вовремя слово спасает больше жизней, чем десятки штрафов. Мы привыкли говорить «берегите себя». Ну, пожалуйста, сегодня я думаю, что правильнее сказать иначе. Берегите тех, кто едет рядом с вами, тех, кто переходит дорогу, тех, кто ждет вас дома. Ведь дома совершенно не важно, приехали вы на 5 минут раньше или на 5 минут позже, друзья. Главное, вы приехали. Пусть следующая неделя, я думаю, что запомнится нам не количеством аварий, а хорошими новостями. Это утро на Диалог СФМ, с вами Расим Загиров. Так, душевно решил поговорить с каждым слушателем Дагестана, кто настроен на нашу волну. Я думаю, эти 5 минут не помешали быть лишним таким наставлением. Доброе утро, Дагестан, мы продолжаем. Больше 300 тысяч человек эвакуировали во Франции и Испании из-за лесных пожаров. Огонь, вызванный экстремальной жарой, не удается потушить уже с 22 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию в республике самой тяжелой со времен Второй мировой войны. Леса продолжают гореть на юго-западе страны и на острове Корсика. Власти Франции привлекли более 2000 пожарных и 1500 военных. В Испании пожары распространились в пригородах Валенсии и Мадрида. Руководство столицы ввело режим ЧП. Подробнее далее. В обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
6: За 4 дня огонь на юго-западе Франции опустошил больше 40 тысяч гектаров земли, а из округа Жеронда эвакуировали свыше 200 тысяч человек, пишет Монд. Глава региона назвала масштабные пожары настоящим огненным штормом. Экологи говорят о новой опасности. Из-за клубов дыма над лесами образуются огненные облака. Они могут испускать молнии и вихрями еще сильнее раздувать леющие угли. Ветер настолько сильный, что способен вырывать деревья с корнями и отбрасывать их на сотни метров, что вызывает новые пожары. Во Франции огонь все еще угрожает винодельческому региону Бордо и соседним округам, где в августе ожидался пик туристического сезона. В департаменте Жеронды уже призвали воздержаться от поездок в регион, пишет BBC. Об этом же предупредило своих граждан и британское правительство. Всего в республике бушует больше 20 пожаров. Поездок в страну стоит избегать как минимум до октября. Во многих случаях страховка туристов не покрывает ущерб от лесных пожаров, поэтому собеседники BBC из отрасли советуют пересмотреть не только планы на отдых, но и условия купленных путевок. Жители Бордо жалуются на дым и качество воздуха. Некоторые покинули город, отмечает CNN. Понедельник стал для испанских и французских пожарных небольшой передышкой из-за похолодания, отмечает Рейтер. Однако уже на неделе температура в странах может вновь подняться до 40 градусов, что усугубит и без того невыносимые условия работы. Следующие 2 дня будут решающими в борьбе с огнем, заявили агентству спасателей. С еще одной опасностью столкнулись службы в пригороде Валенсии. По данным Рейтер, в земле пожарные стали находить старые боеприпасы времен гражданской войны, которые взрываются из-за высоких температур. В центральной Испании остаются 3 активных очага. Пожар в Авиле власти назвали самым крупным в новейшей истории страны. На этом фоне растет недовольство одной из крупнейших партий Испании и меняет картину парламентских выборов, которые пройдут в следующем году, пишет Политика. Правоцентристская народная партия контролирует 11 из 17 регионов страны и по опросам считается самой популярной в преддверии выборов. Однако пожары грозят обнажить уязвимые места консерваторов. Их критикуют за недостаточное финансирование пожарных служб и поддержку активистов, отрицающих глобальное потепление.
1: «29 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 29 июля 1890 году умер Винсент Ван Гог. Это художник, чьи работы сегодня считаются мировыми шедеврами. При жизни он всего лишь продал несколько картин, а спустя годы его произведения стали одним из самых дорогих в мире. 29 июля 1958 году президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании НАСА, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Благодаря этому человечество сделало все-таки огромный шаг к освоению космоса. Тогда люди мечтали долететь до Луны, а сегодня некоторые мечтают хотя бы без пробок доехать до работы. А еще сегодня отмечается Международный день тигра, праздник, который призван напомнить нам о сохранении одного из самых красивых и редких хищников нашей планеты. Вот такой он день, 29 июня. Это день искусства, космических мечтаний и заботы о природе. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров.

0: Слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Реклама на «Диалог FM».
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91 104 и 8.

0: Сотрудники банков быстрее всего могут распознать телефонных мошенников. На это им требуется в среднем 3-3 минуты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Они также выяснили, что после совершения подозрительного звонка треть опрошенных блокирует номер телефона, с которого звонили. Четверть сообщает о звонке родственникам или знакомым. Еще 17 респондентов проверяют банковские счета и историю операций. Каждый седьмой самостоятельно связывается с банком по официальному номеру. При этом лишь каждый десятый россиянин не предпринимает никаких действий после разговора с мошенником. Ну и, друзья, в Омской области полностью сняты июльские ограничения на продажу топлива. Об отмене лимитов на автозаправочных станциях объявил губернатор Виталий Хаценко в своем телеграм-канале. Глава региона обратился к жителям, подтвердил, что ситуация со снабжением нормализовалась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с атаками украинских беспилотников на склады Валберис и выплатами компенсации пострадавшим селерам, чьи товары были уничтожены в результате ударов ВСУ, хотя юридически не была обязана компания это делать. Так утверждается в политике компании. По словам Пескова, вопрос возможной поддержки самой компании также находится на контроле правительства. При этом конкретных решений по этому поводу пока не принято. Я напомню, что атаки ВСУ подверглись складские помещения Валберис, компании «Электростали», «Шушарах», «Уткиной заводе» и «Симферополе». Ну, друзья, конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодние показатели. Составил более 14 заявлений на одно место. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Всего в педагогике университета в 2026 году абитуриенты подали 690 тысяч заявлений на направление образования и педагогические науки. Это, кстати, на 26% больше, чем в прошлом году. Лидером по количеству заявлений стал Московский педагогический государственный университет. 10 лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств, ранее которые не выпускались в России, зарегистрировали и запустили производство. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что выпуск этих препаратов позволит укрепить технологический суверенитет нашей страны, снизить зависимость от зарубежных поставок и обеспечить доступность жизненно необходимых лекарств для системы здравоохранения по более низкой цене. Кстати, по словам вице-премьера, препараты применяются для лечения различных онкологических заболеваний. На портале госуслуги может появиться единый реестр нянь. Об этом депутаты Мосгордумы Мария Воропаева рассказала в беседе «Стас». По ее словам, родители смогут проверить няню на наличие судимости, а также получить информацию о справках от психиатра, а также об образовании, навыках и опыте работы. Мошенники стали обманывать дачников с помощью фейковых сайтов на продажу садовой мебели. Об этом заявил nefs.ru доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Кстати, по его словам, мошенники в основном следуют одной семье. Они настаивают на предоплате для бронирования или оплате при доставке товара. Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок для граждан на постоянной основе. Об этом порталу развития Арктики и Дальнего Востока заявил замглавы МИД Андрей Руденко. Он, кстати, отметил, что облегчение взаимных поездок граждан двумя странами – это один из приоритетных направлений деятельности Министерства иностранных дел, в том числе на азиатском векторе. Я напомню, что ранее в этом месяце Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря следующего года. Согласно документу, владельцы обычных паспортов в КНР могут также находиться в России без визы до 30 дней с туристическими, деловыми или научными или даже гуманитарными целями. Я напомню, что в мае аналогичное решение принял Китай, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Добавлю, Китай вошел в тройку стран-лидеров по количеству путешествий туристов из России. Совокупно россияне совершили 2,5 миллионов поездок именно в Китай. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. И муниципалитет Турецкой Анталии начал проверку сигналов о мошенниках, которые обманывают российских туристов при бронировании мест для отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета. Ранее туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции, отметил, что с началом летнего туристического сезона в Турции резко выросло число жалоб на мошенничество, особенно при аренде домиков.
1: Слушайте Диалог ФМ в интернете на online.dialogfm.ru.
2: Юридическая рубрика «Хитромудро». кому точно не нужно переезжать в льготные регионы. Кто обычно переезжает в льготный регион? В большинстве случаев это селлеры маркетплейсов. Ну, поскольку онлайн-бизнес, соответственно, люди сидят у себя дома, кто в Москве, кто в Калининграде, кто где-то еще. Но переехать в какой-то льготный регион с налоговой, пониженной налоговой ставкой, это прям, ну, как бы, как говорится, must have. Многие как раз просто идут туда для того, чтобы снизить налоговую нагрузку. Популярность среди маркетплейсов обусловлена еще и тем, что многие компании, юристы или вообще просто реклама людям предлагают, рассказывают, переедьте, и все будет хорошо, все в порядке. На самом деле здесь есть нюанс. Кто еще переезжает? Ну, те, кто просто поддались общей эйфории и желанию снизить налоги, потому что с 1 января 2025 года появился что? НДС. 5% или 7%, в зависимости от того, кто как считает. В итоге, в конце концов, многим вот это вот снижение налоговой ставки до 1%, оно позволяет, ну, сохраниться где-то в прибыли. Поэтому вместо 6% ты переехал в 1% регион, плюс этот НДС 5%, соответственно, все равно остался на 6%. Ну, так или иначе, это как-то помогает удержаться на плаву, и бизнес типа рентабелен. Но что получается на самом деле обычно? Кому точно переезжать не нужно? Во-первых, те, у кого бизнес выживает только благодаря тому, что экономит либо оптимизирует на налогах. Давайте так по-честному. Вопрос в налоговой, вообще, в налоговой истории частенько к нам обращаются те, кто говорят, можно как-то оптимизировать. И мы сейчас, скажу откровенно, не беремся вообще, уже годика три, наверное, не беремся за налоговую оптимизацию, просто потому, что она как таковая сейчас в основном такая, граничит с уголовными статьями. Но мы готовы подсказать, показать, где можно снизить, потому что ты выбираешь между, вместо ООшки и ПЭшку, допустим, и вместо упрощенки, допустим, переходишь на общую систему, и все равно становится намного выгоднее, чем сидеть на упрощенке. Поэтому вот такие варианты, на самом деле, они все прописаны, и там ничего такого нового нет, просто нужно уметь читать. Так вот, те, кто выживает только из-за того, что сэкономили на налогах, у вас просто изначально модель вашего бизнеса мертворожденная. То есть получилось так, что если вы купили товар, продаете его с небольшой наценкой, и в итоге вот эта маржа, которая может быть там в два раза больше, чем сама стоимость товара, и в итоге не учитывая все остальные расходы, допустим, маркетплейсы, все комиссии самого маркетплейса, плюс зарплата, плюс налоги и так далее, если все это считать, и у вас в итоге получается, что вы там зарабатываете только из-за того, что налоги не заплатили, модель нужно полностью менять. Либо менять товар, либо менять стоимость. Поставщика нужно найти, который со стоимостью будет более лоялен и так далее. Поэтому, когда к нам возвращаются люди на консультацию, которые говорят, получилось так, что мы, даже переехав в льготный регион, все равно сидим в минусе или в ноль. Извините, тут не в льготном регионе. Здесь вопрос, скорее всего, в прокладке между рулем и сиденьем, как говорится. То есть подумайте сами, чем вы занимаетесь. Может быть, не в ту сторону вы смотрите вообще. Поэтому, если у вас именно оптимизация является спасение вашего бизнеса, меняйте направление, меняйте модель. Вам в льготном регионе здесь не то, что не помогут. Скорее всего, вы даже попадете в разработку налоговиков из-за того, что вы приехали еще и тут пытаетесь сэкономить. Кому точно не нужно переезжать в льготный регион? Если у вас офлайн бизнес, допустим, у вас точки какие-то в торговых центрах, либо магазины, либо кафешки, либо, ну, спортивные залы. Если вы решили переехать как предприниматель в льготный регион, а реально залы или магазины у вас находятся там Москва, Питер, где-то еще, вы думаете, что сейчас перерегистрируясь будет на 1% сидеть? Ну, во-первых, тут попахивает фиктивностью. То есть зарегистрировался только для того, чтобы использовать эту льготную ставочку. Как налоговый на это обратит внимание? Да, легко. Переехали, как обычно, в конце года и стали теперь платить меньше налогов. А реально бизнес ведется в других совершенно разных регионах. Да, вы сейчас скажете, Дим, ну, в каких-то городах, в каких-то регионах не обязательно вести бизнес именно в том регионе, куда переехал. Так-то так. Но налоговая все равно обращает на это внимание. И поэтому, если признаки фиктивности прямо налицо, налоговики что делают? Они говорят, слушай, ребят, молодцы, что переехали, мы тут посчитали, и вам, скорее всего, нужно платить не 1%, а 6%. Платите. Вот, и вы можете остаться в этом регионе, но будете платить в итоге обычную полноценную ставку налога. Вот и все. Поэтому, если у вас вот под эту категорию подходят ваши признаки, ну, соответственно, подумайте, прежде чем вдруг переезжать в льготный регион. Либо, может быть, если вы уже переехали в прошлом году, имеет смысл вернуться. Ну, или платить 6%. Налоговая инспекция, ну, чтобы вы понимали, она она видит тех, кто переехал, тех, кто перерегистрировался. Особенно тех, кто переехал из региона, где ставочка либо была большой, либо была маленькая, но стала большой, потому что закончились сроки действия этих льготных ставок. Это замечается. И, конечно же, налоговики начинают обращать внимание и потом начинают выдергивать либо на допрос, либо на задавание вопросов каких-нибудь вам, вашим сотрудникам, либо просто выехать на территорию, где вы якобы проживаете. Ну, в общем, это все будет достаточно такая неприятная, но, тем не менее, вполне реальная себе история. Чтобы вот этого избежать, имеет смысл задуматься о том, чтобы вернуться в тот регион, где вы были раньше. Меньше вопросов будет к вам, меньше обеспокоенности вашей по поводу того, что вас контролируют. Ну, и переходя уже к третьему, наверное, признаку, почему не стоит переезжать в льготный регион, если у вас растет выручка. Смотрите, интересная штука. Я обратил внимание на то, что ребята, которые начинают расти, у них за 150, 200, 250 миллионов переходит выручка в течение года, они сразу посматривают в льготный регион. Опа, переберемся. Как вы думаете, в льготном регионе, где обычно переезжают вот все-все-все упрощенцы, там кого ждут? Там большинство предпринимателей небольшие выручки. У тех упрощенцев они сидят, ну, в общем-то, в пределах 150-200 миллионов рублей. Но тут переезжаете вы со своими 200-250 и все равно растете. Вы становитесь заметны для налоговой просто, ну, как, не знаю, как гриб на поляне. Там, опа, выручка, иди сюда. А с 1 января 2025 года, поскольку поднялась уже планка по лимиту по упрощенке, теперь, конечно, многие задумались, о, классно, хорошо, теперь можете сидеть на 1%, ну, плюс еще НДС и так далее. Вы становитесь заметны в льготном регионе, поэтому задумайтесь еще о переезде или вернуться обратно, просто ради того, чтобы вас меньше дергали налоговые инспектора, потому что, возвращаясь, допустим, в Москву или в Питер, выручка 400, 500 и даже миллиард, она не сильно обращает на себя внимание, просто потому что слишком большое количество предпринимателей, и 500-миллионная выручка, она не является критерием крупности. Если для вас внимание налоговое критично, то имеет смысл остаться в том регионе, где вы были, просто для того, чтобы вас не трогали. Вот и все. Допустим, в некоторых регионах сейчас льготные ставки прекратили. Ну, то есть, допустим, Пенза. Там была льготная ставочка 31 декабря 2024 года. Оригинальный закон, который ее поддерживал, он закончился. Все. С 1 января 2025 года эта ставка прекратила силу и, соответственно, вернулись все к тому, что было. Стоит ли это куда-то переезжать? Представьте, вы с одной льготной ставки переехали в другую льготную ставку другого региона. Как думаете, налоговики заметили это? Да еще как. Ты был там, теперь ты здесь. Ты только зарабатываешь на том, что экономишь на налогах. А на основании статьи 54.1 Налогового кодекса, если одним из действий, одним из признаков является желание экономить на налогах, это не является законным. Все. Кратенько вам рассказываю статью 54.1. Поэтому, если вы только вот на этом пытаетесь зарабатывать, сохранять свои деньги, не имеет смысла переезжать в льготный регион. Смотрите на модель. Смотрите на то, как вы вообще ведете бизнес, и имеет смысл его пересчитать, пересмотреть. Это про финансы, это про учет, это про внутренний контроль, и даже скажу больше, это про маркетинг. То есть это вопрос не в экономии, здесь вопрос ваш как в бизнесе.
3: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск. Его обвиняют в содействии террористической деятельности. В ведомстве утверждают, что украинские спецслужбы

0: Хасавюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничеств. Дагестанский лесопожарный центр готовится к возможным чрезвычайным ситуациям. Функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Дагестане с 1 июля перешли к ПАО «Единый гарантирующий поставщик». Тем не менее, потребители получают ложные счета на оплату от организаций, которые уже не имеют права на сбытовую деятельность. Минэнерго Республики настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными. Там подчеркнули, что оплата услуг ненадлежащему поставщику не освобождает потребителя от обязанности оплатить фактически потребленное электричество. Кайтакская межрайонная прокуратура вмешалась в ситуацию и добилась погашения задолженности в размере более 6 миллионов рублей перед коммерческой организацией. Средства были выплачены за работы, выполненные по муниципальному контракту. Проверка, начатая по обращению руководителя компании, выявила, что общество с ограниченной ответственностью завершило капремонт нескольких улиц в селе Уркарах Дахадаевского района. Однако заказчик не произвел оплату в срок, что привело к образованию значительной задолженности. После вмешательства прокуратуры долг перед предпринимателем был полностью погашен. Wildberries срочно ищет складские помещения в Казахстане после серии атак беспилотников. Как пишет Коммерсант, компания готова арендовать значительную часть доступных площадей. Сегодня был атакован склад в Рязани. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
1: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Доброе утро, Дагестан. На часах время нового дня, новых возможностей и хорошего настроения. В эфире программа «Утро» на Dialog FM. Это программа, которая просыпается раньше любого будильника. Я приветствую всех, кто уже в пути, на работе, дома, за чашкой кофе или только собирается навстречу новому дню. Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дербент, Каспийск, Хасаюрт, Буйнакск, Кизляр и каждый уголок нашего необъятного Дагестана. Сегодня на календаре среда, 29 июля. Рабочая неделя добра. Добралась уже до середины. А это значит, выходные уже не кажутся такой далекой мечтой. Главное, не начинать считать часы до пятницы. Это слишком громко, чтобы начальник, знаете, не услышал. В ближайший час вас ждут новости, интересные факты, прогноз погоды и, конечно, отличная музыка. Вы слушаете Dialog FM. Это программа «Утро» на Dialog FM. С вами Расим Загиров.

0: Слушайте «Диалог ФМ» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Ну и, друзья, в Дагестане из-за риска числа пожаров ограничили пребывание в лесах. ДАК «Лесхоз» ввел ограничение на пребывание граждан и транспортных средств в лесах республики из-за высокой угрозы пожаров. Я напомню, что с 29 июля по 17 августа нельзя будет посещать леса Казбековского, Хасаюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничества. Дагестанский лесопожарный центр находится в состоянии повышенной готовности. Ну и биосферный заповедник, расположенный в Дагестане, вошел в пятерку самых популярных особых природных территорий в России. Росзапад-центр Минприроды России подсчитал количество посетителей особо охраняемых территорий России за первое полугодие 2026 года. Абсолютным лидером по количеству посетителей стал Кавказский заповедник. Он расположен на территории Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии. Первые 6 месяцев года его гостями стали практически 300 тысяч человек, если быть точнее. Цифры, сейчас, секундочку, 280 тысяч человек. Вот. Пятерку самых популярных заповедников замыкает дагестанский. Как говорится в сообщении ведомства, эту заповедную территорию в первом полугодии выбрало для познавательного отдыха более 30 тысяч человек. Это почти половина туристов, порядка 14 тысяч посетила заповедник в первом месяце этого года. Лето, прошу прощения. На территории заповедника дагестанский, я напомню, что расположены самый крупный бархан Евразии, это Сырыкум. Для туристов проводятся организованные экскурсии по территории заповедника, действуют экотропы, у подножия бархана организован музей природы. Ну и, друзья, продолжаем. Дагестанская команда завершила заключительный сбор перед чемпионатом России по вольной борьбе. Уже сегодня вольники отправятся в Подмосковье, где и состоятся соревнования. В интервью журналисту Арипу Ибрагимову главный тренер сборной Махач Муртузалиев отметил, что в строю находятся все лидеры, кроме Абдурашида Садулаева. Двукратный олимпийский чемпион травмировался, я напомню, что на турнире, по словам специалиста, он доволен своими подопечными и атмосферой в команде. Я напомню, что в прошлом году дагестанские атлеты завоевали 10 золотых медалей, одна из них добыта в тяжелом весе. Чемпионат России, я напомню, что пройдет с 30 июля по 1 августа в Подмосковье на Лайф-арене. Ну и, друзья, в первом полугодии этого года были реализованы 72 тысячи автомобилей с пробегом. Это, кстати, на 10% ниже показателей прошлого года. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на данные «Автостат.Инфо». В этом июне данные по крупнейшему Северокавказскому федеральному округу продемонстрировали показатели на уровне прошлого года. В первый месяц лета покупатели-продавцы оформили 12,5 тысяч сделок. Всего за 6 месяцев 2026 года в Северокавказском федеральном округе было реализовано 236 тысяч подержанных автомобилей. Эти цифры отстают от показателей прошлого года на 4%. Я напомню, что лидером по продажу по-прежнему остается «Лада». Практически 40 тысяч автомобилей. Это минус 11% по сравнению с прошлым годом. В пятерку наиболее популярных марок вошли также «Тойота». Там 6,5 тысяч единиц. Также составил отрицательный рост в 4%. По данным исследования РИА Новости, оборот розничной торговли в России за первое полугодие вырос на 5% к прошлому году, преимущественно за счет зарплат. Так, например, продажи непродовольственных товаров прибавили чуть более 7%, продовольственных чуть более 2%. В Республике Дагестан оборот розничной торговли вырос на 0,8 базисных пунктов процента. За январь-май этого года по сравнению с прошлым годом оборот на одного жителя Дагестана составил 128 тысяч рублей. Доля республики в общероссийском обороте практически 2%. Лидерами по динамике стали Чукотский автономный округ, там плюс 18,5%, и Ивановская область, там плюс 12%. Друзья, продолжаем. Следственные органы завершили расследование уголовного дела о пожаре на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет. Это пригород Махачкалы. Я напомню, что в результате хлопка газовоздушной смеси и последующего пожара, произошедших еще 16 февраля, тогда погиб один человек. Мы говорили об этом здесь в эфире «Диалог ФМ». Директор коммерческой организации обвиняется сейчас в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Следствие, кстати, считает, что он допустил к работе оператора, который не прошел обязательно аттестацию в области промышленной безопасности. Он также допустил эксплуатацию оборудования с многочисленными нарушениями. Ну и в первом полугодии этого года энергетики Россети и Северный Кавказ отремонтировали более 1000 километров линий электропередач. Это только у нас в Дагестане. Специалисты заменили 695 дефектных опор и почти 85 километров ветхого провода, в том числе на самонесущий изолированный провод. Работы, я напомню, что ведутся в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Активно ведется он сейчас во всех регионах Дагестана. Я напомню, что в этом году Россети и Северный Кавказ направят на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов Дагестана свыше 1 миллиарда рублей. Ну и в Республике Дагестан в усиленном режиме продолжаются восстановительные работы по мелиативной инфраструктуре, которая пострадала в результате весеннего наводнения. Ход реабилитации водохозяйственного комплекса республики обсудили в Москве председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и министр сельского хозяйства России Оксана Лут. По словам, кстати, Рамазанова, благодаря оперативной поддержке федерального ведомства ремонт гидротехнических сооружений ведется с высокой скоростью. Ряд ключевых объектов восстанавливается с существенным опережением утвержденного графика. Отдельное внимание на встрече было уделено реконструкции Самур-Дербенского канала. Это стратегически важный для южных районов республики водная артерия. Рамазанов выразил Оксане Лут благодарность за всестороннюю помощь в ее восстановлении нашей мелиативной зоне. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Европейский Союз серьезно намерен изменить принцип единогласного принятия санкций в отношении России. По данным Financial Times, чаша терпения участников сообщества переполнилась по причине особых требований отдельных стран в отношении нашей страны, в частности Греции. Кстати, политический обозреватель Дмитрий Дерзей считает, что происходящее серьезным вызовом является для Объединенной Европы. Тему продолжит сам Дмитрий Дерзей.
2: 21-й пакет антироссийских санкций ЕС будет последним в привычном понимании. Информация неофициальная. Пишет об этом Financial Times. Если же это действительно так, то подобное можно назвать революцией сознания. По сути, это рубежный, даже исторический момент. После почти 4,5 лет бесконечных споров, уговоров и конфликтов, участники сообщества решили, наконец, сломать принцип единогласного принятия решений. Это также и горестный момент. Расставание с социалистическими иллюзиями, когда общее важнее частного. Принцип «пусть мир вокруг рушится, но своя рубашка ближе к телу» побеждает. Как бы то ни было, есть намерение вводить ограничительные меры, исходя из национального законодательства. Большой ЕС принимает общее решение, например, запретить импорт российского газа, но выполняют его только те, кто может и хочет это сделать. По-русски это называется «не можешь запретить, возглавь». Брюссель официально узаконит существующий порядок вещей, или, можно так сказать, тихий саботаж. Для ЕС, как института, это нехороший сигнал. Зачем тогда нужны все эти евробюрократы? Какой от них толк? Вот в том-то и дело. Впрочем, как было сказано выше, официальное решение еще не принято. А его и не надо принимать, поскольку все и так действует. Европа не готова экономически разорвать отношения с Россией, несмотря на всю угрожающую риторику. Вот последний красивый пример. Евросоюз снял санкции с русских соболей. Почему? Потому что Италия и Греция очень просят. Шубы они шьют и очень хорошо на этом зарабатывают. К слову, в России все это тоже одно время шло на ура. Но как же гуманизм? Международная коалиция развитых европейских стран по защите прав животных. А вот как? Сами мы соболей, норок, песцов не убиваем, мы толерантные, но покупать натуральный мех и шубы из него вполне можем. Кстати, пишут, что очень враждебная Великобритания упросила порядок выдачи виз россиянам. И визы эти многократные, в отличие от Шенгена. Но перенесемся в США. Как там поживает закон об адских антироссийских санкциях Грэма Блюменталя? Вроде как все его поддерживают, и Трамп, и обе партии. Но вот незадача. Конгресс уходит на каникулы. И даже если сейчас документ принять в спешке, на подпись к президенту он раньше осени не поступит. Таков регламент. Кроме того, появились сомневающиеся. Но тем не менее, что уж там ни говори, санкции действуют. Сотрудничество с Россией носит в основном вынужденный характер. Как говорится, не из большой любви, а потому что альтернативы нет. Ее ищут и могут в итоге найти. Со временем.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня осадков не ожидается. Ветер слабый. Днем температура воздуха составит 32 градуса. Сегодня обещает вроде солнечную, такая переменная облачность, но жаркая погода в Махачкале. Поэтому отличный день, чтобы вечером все-таки прогуляться по набережной вашего города. И все-таки небольшой совет на сегодня. Если кондиционер вдруг начал работать лучше, чем ваши коллеги, не удивляйтесь, эта жара мотивирует далеко не всех. Впереди главные новости, любимая музыка. и только хорошее настроение. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей среды и отличного настроения. Дагестан.

0: слушайте Диалог FM в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Реклама на Диалог FM.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
9: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
12: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: слушайте «Диалог ФМ» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Ну и, друзья, продолжаем. С 1 августа отделение социального фонда Дагестана по Республике Дагестан проведет плановый перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Повышение выплат коснется более 134 тысяч жителей Дагестана, которые официально трудились в прошлом году, из-за которых работодатели оплачивали уже страховые взносы. Размер прибавки для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально. Он зависит от суммы страховых взносов, оплаченных работодателем в прошлом году, и стоимости пенсионного коэффициента. При этом максимальное увеличение ограничено тремя пенсионным коэффициентом. Кроме того, друзья, коснутся еще несколько категорий граждан, им повысится пенсия. Это люди, которые достигли 80-летия, люди, которые получили инвалидность первой группы, и надбавки за уход получат лица старше 80 лет, и инвалидам первой группы установят ежемесячную надбавку за уход. При этом в соцфонде, друзья, напоминают, что прибавка выплачивается только по одному основанию. Например, если 80-летний гражданин одновременно является инвалидом первой группы, ему не начисляется отдельная надбавка по возрасту. Друзья, продолжаем утро. В Дагестане назначены новые судьи. Президент России назначил судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационных коллегиях судей субъектов. Итак, в Дагестане назначены председатель Сулейманстальского районного суда, это Рагимов Рубен Абузерович, и судьей Каспийского городского суда Следнев Дмитрий Викторович, судья Кизлярского районного суда Агургулиева Аминат Абдурахманова. Друзья, более 40 ДТП произошли за неделю на дорогах Дагестана. За минувшую неделю на дорогах республики произошли 42 ДТП, в которых погибли 4 человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. Среди погибших один ребенок, еще 57 человек, в том числе 5 детей, получили различные степени тяжести. Цены в частных клиниках растут быстрее инфляции. Стоимость первичного осмотра за этот год увеличилась на 19%. В среднем также за консультации со специалистом пациенту придется отдать как минимум 1650 рублей. Не знаю, как цифры по России, у нас здесь меньше 2500, по-моему, на тебя, чтобы вот просто посмотрели, никто не согласится. Такие цифры называют «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Что происходит все-таки с рынком коммерческой медицины? Давайте поговорим с нашими коллегами.
2: Среди основных причин повышения цен эксперты называют дефицит кадров. Расходы на персонал уже доходят до 60% от себестоимости медицинских услуг. Ситуацию усугубляет то, что многие опытные специалисты осознанно уклоняются от участия в консультациях, говорит врач-иммунолог и директор Центра иммунокоррекции имени Хадановой Людмила Лапа.
3: Сейчас требования к врачам настолько возросли в плане проведения консультации, и обследование тоже у нас должно быть обязательно в соответствии с протоколом. Приходится врачу работать очень долго. Мы даже за час не успеваем все соблюсти регламенты, которые Минздрав нам приписан. А потом начинаются разборки врачебной комиссии, что это недоделано, это переделано, и стали уходить врачи. Дежуранты. Дежуранты — это врачи, которые дежурят в стационарах. Люди быстро понимают, где лучше, и там нормальные загрузки и меньше писанины по протоколу.
2: Несмотря на кадровый голод, зарплаты медицинских работников растут все медленнее. В некоторых областях они даже падают. По данным Dream Job, медианный доход стоматологов за первые 6 месяцев этого года сократился на 10%. Аналитики отмечают, что помимо фиксированной ставки, большинство дантистов получают бонусы за проданные услуги. Если раньше они составляли в среднем 30% от чека, то сегодня показатель сократился до 20-25%, узнал коммерсант. Частным стоматологиям становится все труднее сохранить рентабельность, отмечает управляющий партнер исследовательской компании Dental Data Максим Боровиков.
4: Рынок, безусловно, растет не теми темпами, которыми рос в первой половине 2025 года. Мы там говорили про темп прироста рынка больше 20% год к году. То сейчас это едва ли 10-12%. Есть некоторое давление на рентабельность бизнеса, потому что и поставки зарубежных товаров постепенно становятся все сложнее и дороже. В принципе, давление на бизнес выросло с точки зрения налогов. При этом рынок растет преимущественно за счет цен. Количество посещений не увеличивается.
2: Как вы объяснил коммерсант, среди наиболее подорожавших медицинских услуг оказались взятие анализа крови, а также проведение УЗИ и физиотерапевтических процедур. Нехватка нужного оборудования и проблемы с логистикой особенно остро ощущаются в частном секторе. Во многом спрос на платную медицину поддерживают зумеры, говорит директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.
5: 20% частных клиник и примерно 25% ДМС находятся в Москве. В Москве немножко все по-другому, оно определяется в том числе спросом. Платят люди, ну почему бы не повысить цены? А интерес к платной медицине растет просто потому, что платежеспособными становятся зумеры, и они очень заботятся о своем здоровье, повышая тем самым спрос на медицинские услуги, но они почему-то не очень доверяют государственной системе здравоохранения и наращивают спрос на частные услуги.
2: По данным ВЦИОМ, 39% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет выбирают частные медицинские услуги. Миллениалы доверяют платному лечению всего на пару процентов меньше. А вот среди пациентов старше 45 популярность государственных бесплатных медучреждений достигает почти 60%.
1: Доброе утро, Дагестан. Есть новости, которые хочется читать быстро и забыть, но есть те, все-таки мимо которых пройти нельзя. За минувшую неделю на дорогах нашей республики произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, 4 человека погибли, среди них есть ребенок, еще 57 получили травмы, 5 из них дети. Все эти данные госавтоинспекции республики Дагестан за предыдущую неделю. И знаете, это уже не просто цифры из такой полицейской сводки, это 42 семьи, чей обычный день разделился на до и после. Друзья, я просто хочу, чтобы вы в эту цифру вдались, 42 семьи. Мы часто говорим, что Дагестан все-таки славится гостеприимством, красивыми горами, морем, традициями, но есть то, чем республика наша точно не должна прославляться, это вот этой смертностью на дорогах. Каждый понедельник практически проходит сводка от госавтоинспекции, появляются новые цифры, а каждую неделю мы здесь качаем головой. Каждую неделю мы все-таки обещаем себе ездить аккуратно, и через пару часов, ну вот снова кто-то летит по встречной. Я часто наблюдаю это на дорогах Махачкалы. Кто-то разговаривает по телефону за рулем, как вот водитель маршрутки, на который я сегодня приехал. Кто-то считает, что поворотник придумали для слабаков, а ремень безопасности — это вообще лишняя деталь автомобиля. Особая тема в нашей республике, мне кажется, это скорость. Такое ощущение, что некоторые водители участвуют в гонке, о которой никто, кроме них, не знает. Стоит все-таки загореться зеленому сигналу светофора, сзади начинают так сигналить, друзья. На трассе обязательно найдется тот, кому жизненно необходимо обогнать сразу 5 машин через сплошную. А потом именно про него мы слышим сводки новостей. 5 минут экономии времени смогут построить человеку жизнь, друзья. Дальнейшую жизнь. И стоит эту жизнь. И ведь проблема далеко не в скорости. Это телефон в руках, это дети без детских кресел. Это кто у нас еще там? Водитель, который уверен, я же опытный водитель, да? Я не спорю, от вас зависит много чего в поездке. Но также 50% поездки зависит от тех водителей, которые окружают вас, дорогой наш водитель. Это тот, кто садится за руль после бессонной ночи, или тот, кто считает, что бокал ничего не изменит. Меняет, друзья, еще как меняет, поверьте мне. Особенно больно читать, когда среди погибших или пострадавших у нас находятся дети. Они ведь выбирали этот маршрут, друзья, но не выбирали водителя. Не выбирали скорость. Именно взрослые отвечают за каждую детскую жизнь в машине. Есть еще одна особенность наших дорог. Иногда кажется, что уважение заканчивается сразу после того, как закрывается дверь автомобиля. На улице человек может быть очень воспитанным. Поздоровается, уступит место старшему, поможет там незнакомому человеку. Но вот стоит ему сесть за руль, подрезать легко. Не пропустить пешехода, почему бы и нет. Выдавить со своей полосы – это прям обычная история. Как будто вместе с ключами от машины некоторым выдают право не уважать всех окружающих. Давайте честно, во многих авариях виновата неплохая погода, не ямы в нашей республике, не отсутствие разметки, а человеческая самоуверенность. То есть вот это самое знаменитое «да я успею, я проскочу, со мной ничего не случится». Практика, друзья, вот эта сводка, она показывает обычно другое. Конечно, дороги требуют ремонта, где-то нужно освещение, где-то новые знаки, где-то камеры действительно помогают дисциплинировать движение, но никаких камер не заменит все-таки, знаете, вот этот здравый смысл. Никакой инспектор не сможет сидеть рядом с каждым водителем. Главный контролер – это совесть человека за рулем. И еще, если вы увидите, что ваш друг собирается ехать уставшим или просто после алкоголя, не молчите, друзья. Если водитель маршрутки несется так, как будто опаздывает на старт Формулы-1, сделайте, пожалуйста, замечание. Если ваш родственник любит лихачить, поговорите с ним сегодня, а не после трагедии. Иногда все-таки одно сказанное вовремя слово спасает больше жизней, чем десятки штрафов. Мы привыкли говорить «берегите себя». Ну, пожалуйста, сегодня, я думаю, что правильнее сказать иначе. Берегите тех, кто едет рядом с вами, тех, кто переходит дорогу, тех, кто ждет вас дома. Ведь дома совершенно не важно, приехали вы на 5 минут раньше или на 5 минут позже, друзья. Главное, вы приехали. Пусть следующая неделя, я думаю, что запомнится нам не количеством аварий, а хорошими новостями. Это утро на Диалог СФМ, с вами Расим Загиров. Так, душевно решил поговорить с каждым слушателем Дагестана, кто настроен на нашу волну. Я думаю, эти 5 минут не помешали быть лишним таким наставлением. Доброе утро, Дагестан, мы продолжаем. Больше 300 тысяч человек эвакуировали во Франции и Испании из-за лесных пожаров. Огонь, вызванный экстремальной жарой, не удается потушить уже с 22 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию в республике самой тяжелой со времен Второй мировой войны. Леса продолжают гореть на юго-западе страны и на острове Корсика. Власти Франции привлекли более 2000 пожарных и 1500 военных. В Испании пожары распространились в пригородах Валенсии и Мадрида. Руководство столицы ввело режим ЧП. Подробнее далее. В обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
6: За 4 дня огонь на юго-западе Франции опустошил больше 40 тысяч гектаров земли, а из округа Жеронда эвакуировали свыше 200 тысяч человек, пишет Монд. Глава региона назвала масштабные пожары настоящим огненным штормом. Экологи говорят о новой опасности. Из-за клубов дыма над лесами образуются огненные облака. Они могут испускать молнии и вихрями еще сильнее раздувать тлеющие угли. Ветер настолько сильный, что способен вырывать деревья с корнями и отбрасывать их на сотни метров, что вызывает новые пожары. Во Франции огонь все еще угрожает винодельческому региону Бордо и соседним округам, где в августе ожидался пик туристического сезона. В департаменте Жеронды уже призвали воздержаться от поездок в регион, пишет BBC. Об этом же предупредило своих граждан и британское правительство. Всего в республике бушует больше 20 пожаров. Поездок в страну стоит избегать как минимум до октября. Во многих случаях страховка туристов не покрывает ущерб от лесных пожаров, поэтому собеседники BBC из отрасли советуют пересмотреть не только планы на отдых, но и условия купленных путевок. Жители Бордо жалуются на дым и качество воздуха. Некоторые покинули город, отмечает CNN. Понедельник стал для испанских и французских пожарных небольшой передышкой из-за похолодания, отмечает Рейтер. Однако уже на неделе температура в странах может вновь подняться до 40 градусов, что усугубит и без того невыносимые условия работы. Следующие 2 дня будут решающими в борьбе с огнем, заявили агентству спасателей. С еще одной опасностью столкнулись службы в пригороде Валенсии. По данным Рейтер, в земле пожарные стали находить старые боеприпасы времен гражданской войны, которые взрываются из-за высоких температур. В центральной Испании остаются 3 активных очага. Пожар в Авиле власти назвали самым крупным в новейшей истории страны. На этом фоне растет недовольство одной из крупнейших партий Испании и меняет картину парламентских выборов, которые пройдут в следующем году, пишет Политика. Правоцентристская народная партия контролирует 11 из 17 регионов страны и по опросам считается самой популярной в преддверии выборов. Однако пожары грозят обнажить уязвимые места консерваторов. Их критикуют за недостаточное финансирование пожарных служб и поддержку активистов, отрицающих глобальное потепление.
1: 29 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 29 июля 1890 году умер Винсент Ван Гог. Это художник, чьи работы сегодня считаются мировыми шедеврами. При жизни он всего лишь продал несколько картин, а спустя годы его произведения стали одним из самых дорогих в мире. 29 июля 1958 году президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании НАСА, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Благодаря этому человечество сделало все-таки огромный шаг к освоению космоса. Тогда люди мечтали долететь до Луны, а сегодня некоторые мечтают хотя бы без пробок доехать до работы. А еще сегодня отмечается Международный день тигра, праздник, который призван напомнить нам о сохранении одного из самых красивых и редких хищников нашей планеты. Вот такой он день, 29 июня, это день искусства, космических мечтаний и заботы о природе. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров.

0: слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Реклама на «Диалог FM».
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный?
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Слушайте «Диалог ФМ» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: В Дагестане заключено соглашение о сотрудничестве с движением «Юнармия». Документ подписали временно исполняющий главу Дагестана Федор Щукин и глава главного штаба движения «Герой России» Владислав Головин. Соглашение направлено на развитие патриотического воспитания молодежи, но предусматривает обмен опытом и разработку образовательных программ. Также в планах развитие военно-прикладных видов спорта, создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи. Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения в эксплуатации водохранилища Первомайское, это Кайкенский район Дагестана. Было установлено, что организация не провела декларационное обследование, не утвердила критерии безопасности и расчет ущерба, а также не указала класс гидротехнического сооружения. Прокурор сейчас внес представление для устранения нарушений. Но за два дня в Дагестане к административной ответственности привлекли более 300 водителей, которые грубо нарушили правила перевозки детей. Я напомню, что нарушения обнаружили во время масштабных рейдов ребенок, главный пассажир, которые прошли в республике во время праздничных дней. В госавтоинспекции Дагестана заявили, что подобные профилактические операции на дорогах Дагестана будут продолжаться в усиленном формате. Но глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил рассматривать применение ИИ, VPN и прокси-сервисов как отягчающие обстоятельства при совершении преступления. По его словам, ведомство подготовило законопроект, который усилит ответственность за использование информационных технологий ИИ в преступной деятельности. Бастрыкин подчеркнул, что эти технологии могут применяться в самых тяжелых преступлениях, таких как убийство, доведение до самоубийства и преступления против половой неприкосновенности. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что маркетплейсы Валберис и Озон согласовали сроки выплат продавцам. Отмечается, что теперь средства будут поступать на счета не позднее, чем за 30 дней после продажи товара. Ну а доход стоматологов в России значительно сократился. За последний год их зарплата уменьшилась на 10%, достигнув 90 тысяч рублей, согласно исследованию, проведенному медицинскому сервису. Это произошло из-за изменения системы оплаты труда. Врачам теперь сокращают фиксированные оклады. Два человека пострадали в результате взрыва газа в автомобиле в Дагестане. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по нашей республике. ЧП произошло 28 июля в селе Гмиях, это Новолакский район. По предварительной информации, в автомобиле ВАЗ-2115 во время движения произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Двое мужчин 44 и 46 лет, которые находились в машине, получили серьезные ожоги. Их доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского. В бюджет Дагестана поступило более 250 миллионов рублей от использования госимущества за первое полугодие этого года, что составило почти половину от годового плана. Об этом сообщает РБК «Кавказ». Основные доходы принесла аренда газораспределительных сетей – 120 миллионов рублей, земельных участков – более чем 80 миллионов рублей и госимущества – более 44 миллионов рублей. Еще 2,5 миллионов рублей поступило от приватизации. План приватизации на этот год, я напомню, что включены 390 километров газовых сетей. Для сравнения, за период 2025 года от использования госимущества собрали 666 миллионов рублей. Тогда больше всего дала аренда газовых сетей, это более 380 миллионов. Ну и завершение строительства 6 объектов по обращению с отходами в нашей республике обсудили в Москве премьер-министр республики Магомед Рамазанов с первым замминистра природных ресурсов и экологии Джамбулатом Хатуовым. В республике создаются, я напомню, что 6 объектов обращения с ТКО, я напомню, что еще в 2024-м построили полигон в Кумтаркалинском районе, в 2025-м мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. Ну и пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со стаками украинских беспилотников на склады «Валберис» с выплатами компенсации пострадавшим продавцам. По его словам, компания добровольно приняла решение компенсации ущерба селлерам, чьи товары были уничтожены в результате ударов ВСУ, хотя юридически не была обязана это делать. По словам Пескова, вопрос возможной поддержки самой компании также находится на контроле правительства. Мы, в свою очередь, напомним, что при атаке ВСУ подгрузились за этот месяц складские помещения компании в «Электростали», «Шушарах», «Уткиной заводе» и «Симферополе». Ну и российский мех пригрел итальянцев. Я напомню, что накануне Евросоюз, мы, кстати, говорили здесь в программе «Утро» на «Диалог ФМ», решил исключить российский соболиный мех из списка санкций. Так почему европейские модники не могут без соболя из России? Дорогостоящие соболиные шкурки исключили из 21-го пакета санкций, который вот совсем недавно вы приняли, по просьбе Италии и Греции. Страны являются крупнейшими импортерами региона, сообщает издание Евроактив. Полный запрет на импорт российских мехов ЕС согласовали на 3 месяца вперед. Тему продолжат мои коллеги.
2: Мех соболя – уникальный российский товар. Вывозить живых особей из страны запрещено, чтобы сохранить эксклюзивность производства. А вот выделкой шкур занимаются во многих странах, и итальянские мастера до сегодняшнего дня держат марку лучших в этом деле. Правда, после запрета на закупки любого меха из России производство на Апеннинах и Балканах начали сокращаться, потому что альтернативы российскому сырью в этой отрасли нет, а приобретать соболя у перекупщиков в Азии нерентабельно, отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова.
3: Вся наша пушнина, которая сегодня производится, более 80%, вся идет на экспорт в страны Азии, в Китай, Камбоджу, Вьетнам. Клеточного соболя производится на весь мир 70 тысяч шкурок. Дикий соболь до 400 тысяч шкурок в год добывается, это только в России. На меховой рынок глобальный отмена санкций вообще никаким образом не влияет. Были эти санкции, не были эти санкции, они сами их ввели, сами для себя сняли. Мы уже давно переориентировались на другие рынки и спокойно с ними работаем.
2: Сейчас жакеты соболя в меховых бутиках стоят около 2 миллионов рублей. Шуба из самых дорогих баргузинских шкурок – примерно 5 миллионов рублей. Индивидуальный пошив в ателье обойдется в половину дешевле. Однако с начала года стоимость пушнины в закупке выросла, поэтому продавцам пришлось пересмотреть прайсы. И это отразилось на спросе, говорит руководитель мехового ателье Аркадий Толпаров.
4: В магазине не рискуешь, ты видишь модель, видишь все. А тут рискуешь, шьешь, как сошьют, очень много непрофессионалов. И люди осторожничают. Риск должен быть оправдан. Мы делаем макет, но все равно многие боятся. Если глухой соболь, не седой, я покупал с выделкой, со всеми делами обходился 16 тысяч рублей. Стоимость в феврале сырья дошла до 27-29. В магазинах цены поднялись, и уже мы производители. Я вот сколько изделий после февраля сделал, я уже поднял цену. Мы же про соболь говорим. А соболь покупают люди, которые, ну да, они тоже деньги считают, но богатые люди. Статусный мех будут покупать, куда они денутся.
2: Поставки готовых изделий из соболя из Азии и Европы снижаются. С 2022 года Евросоюз запретил ввозить в Россию товары стоимостью свыше 300 евро за единицу. Поэтому меховые шубы поставляются альтернативными маршрутами. Но емкость рынка люкса не позволит еще больше повышать цены, считает директор модного дома «Раскини» Сергей Викулин.
5: Объем упал просто кратно. И более того, это все совпадает с тенденцией снижения потребления меха во всем мире. Мех на самом деле очень сильно теряет своей потребительской ценности. Очень многие предприятия на территории Китая закрываются. На территории Российской Федерации, да, скорее всего, итальянские шубы могут стоить дороже, потому что сильно выросли транзакционные издержки, логистика будет сумасшедшая. Но все равно, с учетом спроса, я не думаю, что рынок проглотит очередное повышение. Скорее всего, будет просто дальше продолжать падать спрос.
2: Всего в 2025 году в России было продано 345 тысяч шуб. 62% пришлось на овчину, 29% – на норку. Кролик, писец, лиса, нутрия, куница и соболь вместе занимают долю только в 9% от всего рынка.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня осадков не ожидается, ветер слабый. Днем температура воздуха составит 32 градуса. Сегодня обещают вроде солнечную, такая переменная облачность, но жаркая погода в Махачкале. Поэтому отличный день, чтобы вечером все-таки прогуляться по набережной вашего города. И все-таки небольшой совет на сегодня. Если кондиционер вдруг начал работать лучше, чем ваши коллеги, не удивляйтесь, эта жара мотивирует далеко не всех. Впереди главные новости, любимая музыка и только хорошее настроение. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей среды и отличного настроения. Дагестан.

0: Слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Разные мысли.
2: Суперобучение. Самостоятельное приобретение новых знаний, освоение навыков за более короткий срок, чем при традиционном обучении, благодаря интенсивным занятиям, исследованию определенным принципам. Для начала важно исследовать предмет, ответив на вопросы «зачем?», «что именно?», «как?». Затем следует научиться фокусироваться на обучении, начав с малого, с 30 секунд, а потом погружаться в обучение все глубже. Эффективное суперобучение должно быть целенаправленным и ориентированным на практическое применение. Приобретая сложные навыки, их можно делить на более простые компоненты для удобной тренировки, а потом из этих навыков вновь сложить единое целое. Изучив материал, важно проверить себя и закрепить знания на практике. Чтобы проверить уровень знаний и навыков, важна обратная связь. Человеку свойственно забывать большую часть информации. Это нормально. Но если мы хотим запомнить что-то надолго, стоит обратиться к одному из методов – интервальному запоминанию, автоматизации, избыточному обучению, мнемонике. Для суперобучения нужна интуиция. Развивать ее можно, решая разнообразные задачи, изучая примеры. На начальных стадиях освоения навыка мы занимаемся копированием чужого опыта, но по мере продвижения вперед нам приходится искать новые пути, экспериментировать. Первый проект суперобучения нужно готовить особенно тщательно. Если он будет успешным, мы продолжим суперобучение. А если нет, мы не сможем решиться на новые проекты, имея лишь негативный опыт.

0: В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Специалисты Дагенерго в первом полугодии этого года завершили обновление электросетевого комплекса республики. Масштабные ремонтные мероприятия были направлены на подготовку сетей к высоким нагрузкам к предстоящему зимнему сезону. За отчетный период удалось отремонтировать более 1000 километров линий электропередачи. В Россетях подчеркнули, что на программу планового ремонта в Дагестане в этом году выделено свыше 1,7 миллиарда рублей. Минприроды Дагестана продолжает еженедельно контролировать вывоз твердых коммунальных отходов. Эксперты управления госэкологического надзора обнаружили множество случаев задержки в уборке мусора в Каспийске и Махачкале. По каждому из выявленных нарушений региональному оператору будут направлены уведомления о необходимости их устранения. Рейды организованы по распоряжению главы ведомства Ратмира Расулова, который акцентирует

0: за атаку на иранское судно в Каспийском море. Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран не намерен обострять ситуацию, но четко дал понять, что не потерпит нападений на своих граждан. В России с 1 июля вступил в силу новый ГОСТ, регламентирующий отличительные знаки для такси, об этом пишет ТАСС. Так, в соответствии со стандартом, все такси должны быть оснащены оранжевым опознавательным фонарем на крыше, который должен быть оборудован подсветкой. Регистрационный знак автомобиля должен быть продублирован на боковых дверях машины. Надпись должна быть выполнена крупными четкими буквами. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: 70-я ракетка мира Людмила Самсонова одержала волевую победу над победительницей Australian Open американкой Мэдисон Кис в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне 3-6, 6-4, 6-4. Проиграв первый сет, россиянка переломила ход встречи.

решающей партии. Она уступала 2-4, но затем выиграла 4 гейма подряд и завершила матч в свою пользу. Самсонова прервала серию из 5 поражений подряд в очных встречах с КИС. Руководство «Спартака» сделало предложение «Палмейросу» о переходе 25-летнего нападающего сборной Аргентины Хосе Мануэля Лопеса, сообщает ESPN. Красно-белые предложили бразильскому клубу 20 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 5 миллионов бонусами. Однако «Палмейрос» отклонил это предложение, так как рассчитывает на игрока и оценивает его трансферную стоимость в 35-40 миллионов. В составе сборной Аргентины Лопес стал серебряным призером прошедшего чемпионата мира, принял участие в двух матчах и отдал одну голевую передачу в четвертьфинале против Швейцарии. Несмотря на отказ «Палмейроса», «Спартак» намерен продолжить переговоры и попытаться заинтересовать игрока высокой зарплатой. Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов провел последний матч в своей футбольной карьере. Прощальная встреча состоялась в рамках первого раунда пути регионов Кубка России, где его медиакоманда «Тудроц» на выезде обыграла «Орел» 2-0. Всего за карьеру Кудряшов сыграл 48 матчей за сборную, а на клубном уровне выступал за «Спартак», «Краснодар», «Рубин» и «Ростов». Последним профессиональным клубом защитника был воронежский «Факел», а решение завершить карьеру он объяснил желанием больше времени проводить в семьей. Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Сергей Рыжиков назначен главным тренером петербургского «Динамо» из второй лиги. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до конца года с возможностью продления. Тренерскую карьеру специалиста начал в 2021 году. Он работал главным тренером в тамбовском «Спартаке» и казанском «Соколе», входил в штаб Андрея Талалаева в «Ахмате» и «Химках», а последним местом работы была калининградская «Балтика», где он был тренером-аналитиком. Петербургская «Динамо» занимает первое место в группе 2 дивизиона Б второй лиги. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 29 июля 1871 года в Токио официально начала работу фондовая биржа. Важнейший шаг на пути превращения Японии в современную экономическую державу. Это событие стало прямым следствием реформ эпохи Мэйдзи, когда страна целенаправленно перенимала западные экономические институты, чтобы догнать передовые державы. Ключевую роль в создании биржи сыграли государственные реформаторы и предприниматели нового типа, в частности, Сибусава Эити, которого называют отцом японского капитализма, активно продвигал идею организованного рынка ценных бумаг как инструмента мобилизации капитала. При поддержке Министерства финансов в Японии стали внедрять биржевые механизмы, адаптируя британские и американские практики под местные реалии. На старте биржа фокусировалась на государственных облигациях и акциях железнодорожных компаний. И это не случайно. Железные дороги были главным драйвером индустриализации. Они связывали регионы, ускоряли товарооборот и позволяли концентрировать ресурсы для масштабных проектов. В первые годы биржа была местом не только финансовых, но и социальных перемен. Торговцы ценными бумагами, многие из которых пришли из купеческой среды, осваивали новые роли – от брокеров до аналитиков. Внешний облик площадки тоже отражал переходный характер эпохи. Традиционные элементы соседствовали с западными практиками, а сами сделки заключались по правилам, во многом скопированным с лондонской и с нью-йоркской бирж, но адаптированным под японскую правовую систему. Таким образом, учреждение Токийской фондовой биржи 29 июля 1871 года стало не просто созданием торговой площадки, а запуском целой экосистемы. Она связывала государство, бизнес и частных инвесторов, задала стандарты прозрачности и управления капиталом и заложила основу для будущего экономического рынка Японии.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Ухудшение ситуации на китайском авторынке заставило компанию Audi скорректировать свои финансовые планы на текущий год, об этом пишет Bloomberg. Теперь компания ожидает выручку в размере 58 миллиардов евро, что значительно меньше предыдущих прогнозов 63 миллиарда. Материал также указывает, что все ведущие немецкие автопроизводители сталкиваются с серьезными вызовами. Снижение спроса на премиальные модели в Китае и новые импортные пошлины в Америке только усиливают проблемы, увеличивая конечные цены. Аналогичные трудности, по данным агентства, испытывают Mercedes, Benz Group, BMW и Porsche. Ранее уже появлялась информация о планах концерна Volkswagen сократить издержки и повысить конкурентоспособность, уволив до 50 тысяч сотрудников. В рамках всей группы, включая Porsche и Audi, общее число увольнений может достигнуть 100 тысяч человек.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в российских вузах завершится 29 августа. Для магистратуры и специализированного высшего образования крайний срок 20 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобр. Согласие на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков принимают до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу до 5 августа. В период между этими датами и изданием приказов действуют дни тишины. Абитуриенты не могут отозвать заявление или согласие на зачисление. Это позволяет зафиксировать итоговые списки. Приказы о зачислении для квотников и олимпиадников опубликуют 3 августа, для остальных бюджетников 7 августа. Напомним, приемная кампания стартовала 20 июня. Российские железные дороги опровергли сообщение о введении изменений в правила перевозок пассажиров с 1 августа. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании. Некоторые издания ранее писали, что с указанной даты якобы ужесточатся требования к перевозке багажа и порядку проверки билетов. Информация, распространяемая в ряде СМИ о якобы планируемых изменениях, не соответствует действительности, заверили в РЖД. Между тем, российские железные дороги возобновили продажу билетов на поезда, следующие на юг, на октябрь 2026 года. Реализация проездных документов была приостановлена из-за корректировки расписания и ремонта инфраструктуры. И в завершении выпуска: сэкономить на подготовке к школе поможет создание капсульного гардероба для ребенка. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. Главная ошибка родителей – покупать слишком много. На самом деле школьный гардероб строится вокруг базы – 10-15 вещей, которые легко миксуются между собой, заявили специалисты. Они рассказали, что в капсульном гардеробе должны быть блузки и рубашки. При этом эксперты отметили, что хорошо работают модели в полоску с воротником. Специалисты посоветовали приобрести 1-2 белых рубашки для торжественных линеек, остальные на каждый день нейтральных цветов. Что касается низа, то, как считают эксперты, достаточно одной юбки и одних брюк для девочки или двух пар брюк для мальчика. Специалисты отметили, что в капсульном гардеробе также могут быть жилет, кардиган или джемпер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: В России принято приветствовать близких рукопожатием или поцелуем. А французы, испанцы, итальянцы и португальцы встречают друзей поцелуем в обе щеки. Когда вы знакомитесь с человеком из Азии, не спешите протягивать руку, вы можете нарушить его личное пространство, а это может вызвать дискомфорт у собеседника. Многие из них, особенно японцы, научились принимать рукопожатия при общении с западными людьми. Однако обычное приветствие в Японии – это легкий поклон головы.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Личный коуч.
1: Мое мнение такое, что гнилых ниш не бывает. Бывает неправильно выбранная бизнес-модель. И вопрос надо начинать с того, а что ты хочешь на самом деле? Зачем ты строишь? То есть, если, допустим, ты занимаешься малым бизнесом, говоришь, я хочу заработать миллион. Миллион можно заработать в любой нише. Допустим, цветочный магазин. Просто у меня была такая история, девочка обратилась ко мне помочь организовать цветочный магазин, потому что убытки. Как обычно, она продала квартиру бабушке, купила машину, чтобы возить цветы, сняла в аренду магазин, стала продавать убытки. Да, то есть нужно нанять продавщиц, которые там делают, модель не сходится. Я говорю, а давай посчитаем, что тебе действительно нужно. Да, и вот сейчас об этом говорят, но идея была такая, что на самом деле тебе нужно было 150 клиентов мужчин, за которых ты решаешь боль не продажу цветов, да, а то, что мы забываем, блин, про 8 марта, а то один раз в жизни. Можем забыть про день рождения там близкого родственника, да. Как запомнить день рождения жены, говорит? Нужно один раз про него забыть. Есть куча других праздников. Мы в среднем посчитали, что мужчина способен покупать 10-12 букетов в год. Но мы это забываем делать и делаем это дело в попыхах. Плюс к этому девочка могла еще делать уникальные подарки, то есть не стандартные букеты, а или, там, с какими-то бутылками, новогодние елочки, еще то есть какие-то вещи, стилизованные к праздникам. Даже там 23 февраля она делала определенные композиции, которые годились и мужчинам. То есть я говорю, смотри, берем людей, вот если переведем в сегодняшние деньги, можно прикинуть, это порядка 10-20 тысяч рублей в месяц, средний плюс сегмент готов тратить на такие подарки в месяц. Да? Мы берем 150 человек, которые ты заносишь в календарь, и у тебя получается 3 от 1,5 до 3 миллионов в месяц валовая выручка. Но тебе не нужен ни магазин, ни другие продавцы. Ты сама можешь все это делать. Возможно, бизнес-ассистент, который будет отслеживать, связываться с клиентами, подвозить в нужное время. Потому что люди в этом случае покупают не цветы, они покупают для себя вот эту, то есть возможность облажаться, да, то есть я опять забыл, я опять не вспомнил, а тут за меня эту проблему решили. Ну, почему я всегда буду говорить о 150 клиентах для малого бизнеса, о центральной группе, потому что это число Дамбара, это то количество интеллектуальных объектов, которые может в голове удерживать нормальный человек. То есть если ты начинаешь расширять, я еще и этих клиентов, и этих клиентов, и этих, ты теряешь центровую середину. Нужно набрать определенное количество центральных клиентов. То есть мы начинаем работать не с ценой, а с ценностью, с тем, что ты реально продаешь в этой нише. Мы можем взять бьюти-салон. Ну, будет та же самая история. То есть самая гиблая ниша – это бьюти-салоны, волосы, брови, ногти, вот эти вот, да, здесь. 70% зарплата на персонал, соответственно, неустойчивая, большая конкуренция, но если ты объединяешься, допустим, ты сама мастер по, допустим, по прическе или по маникюру, у тебя есть подружка, вы вдвоем собрались, опять же, считаем, 150 те же самые клиентов по 20 тысяч рублей в месяц, выходим на те же самые цифры, но с бешеной рентабельностью, потому что нет больших расходов. Ну, опять же, берем не ниша бьюти, да, а если мы теперь переходим в премиум-сегмент. А у меня есть знакомый парикмахер, который стрижет, ну, мы тоже его любим, да, но он даже одно время работал, я честно скажу, стилистом у Тины Тернер. Да, ну, вот у него, я примерно прикидывал, 30-40 клиентов в месяц, да, но он имеет определенный бренд, имеет свой подход и приезжает к клиентам на дом. Я прикидывал, у него порядка 30-40 клиентов в год. Стоимость обслуживания у него, вне зависимости, что ты делаешь, стрижка, покраска, там еще, то есть укладка, $1000. 30-40 тысяч долларов в месяц. Доход этого человека. Никаких расходов, никакого салона, ни так дальше. Можно зарабатывать в этой нише? Можно. Вопрос в позиционировании, да, то есть это премиальные кастомизированные услуги, они всегда будут выживать. То есть мы говорим, выживают фокусировщики и выживают лидеры. Ну, фокусировщик, ты фокусируешься на небольшом количестве клиентов с четким позиционированием, да, и предоставляешь им вот эту кастомизированную услугу, закрываешь больше, чем требуется от этой ниши. Не только прическа, но и какой-то вот комфорт, обслуживание, эксклюзивность здесь. То есть всегда нужно идти в этом смысле в премиум. Почему я всегда готов поспорить с Михаилом Гребенюком, который говорит о том, что нужно масштабировать бизнес, что мрут-то они на середине. То есть ты берешь, строишь бизнес под себя, и ты сам внутри ремесленник, потом ты начинаешь масштабироваться, ты должен сразу закладывать, если у тебя бьюти-салон или барбершоп, в котором ты сам работаешь, чтобы отмасштабироваться, тебе нужно их 10-20 сразу. Ну, у тебя их не может быть 2-3-4, это нерентабельные модели. Потому что ты выходишь сразу в сетевую модель, да, а там тебе нужен персонал, нужны другие расходы, реклама, и это все сразу сжирает собственную прибыль. Любые услуговые вещи всегда масштабируются хуже, чем продуктовые, да, потому что все завязано на экспертность конкретного персонала. Но они тоже масштабируются. Вот возьмем общую медицину, да, мы видим там мать и дитя, ЕМС, там еще, то есть миллиардные компании уже, которые двигаются. Вопрос как раз в том, о чем мы говорили, да, можно, выживают либо фокусировщики маленькие, да, индивидуальные вот такие авторские модели, это бутиковые модели, и выживут крупные сети. В стоматологии уже есть сетевые клиники в России, которые там 40-50 клиник. Есть там одна клиника, да мы даже не увидим, что она сеть, но она находится там в Чите, в Красноярске, в Краснодаре, в Тюмени, там 75 клиник. Ну, ребята так сказали, они уже посчитать не могут. Да? То есть, опять же, смысл в чем? Что когда ты переходишь в масштаб, это будут федеральные сети. Просто рынок стоматологии сейчас не пришел к консолидации. Для того, чтобы консолидировать большие территории, то есть консолидировать рынок, да, то есть мы говорим, рынок консолидирован, когда там 3-5 первых игроков имеют больше 50% рынка. Да, там Сбербанк, да, то есть мы с банки знаем, то есть было там много банков, да, сейчас стало их чуть меньше, но мы можем назвать первую пятерку, которая, соответственно, владеет больше там 70% рынка. В каждой нише при ее развитости будет так. Просто, допустим, стоматология сейчас не совсем развитая ниша, а общая медицина, она более развитая ниша. Причины к этому есть, возможно, там выход белая-серая зона, да, в которой можно работать или позволяет государство. И вторая причина – это вход. Да, в общую медицину вход очень большой. КТ, томографы, помещения и так дальше. То есть он намного превышает. То есть появляются крупные игроки, которые готовы вложиться.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104,8. Дорожные новости.
4: Камеры смогут проверять автомобили на наличие ОСАГО. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На платной трассе Москва-Санкт-Петербург открыли два крупных электрозарядных комплекса. Они находятся на территории многофункциональных зон дорожного сервиса недалеко от Солнечногорска. На московском направлении работают 13 зарядок, на петербургском – 14. Кроме станции быстрой зарядки есть длительные. Подходят для тех, кто останавливается на ночевку в отеле. Также есть отдельная станция повышенной мощности для электробусов. Со временем подобные комплексы появятся и на других крупных российских трассах. Камеры смогут проверять автомобили на наличие ОСАГО. Представители Национальной страховой информационной системы заявили, что все технические работы завершены. Обмен данными между всеми системами налажен. Это значит, что уже в ближайшее время камеры могут начать штрафовать за езду без страховки. Риски ошибок при этом сохраняются. Поэтому не исключено, что на первом этапе проверять будут не всех, а только нарушителей. Превысил скорость — дополнительно проверили наличие полиса. Если нет страховки, придет штраф еще и за это. Количество аварий с участием велосипедистов растет. В первом полугодии госинспекция зафиксировала почти 3000 таких ДТП. В сравнении с прошлым годом аварийность выросла на 24%. Основная причина ухудшения статистики – рост количества велосипедов на дорогах. Отдельных дорожек до них практически нет. Водителям стоит быть особенно внимательны при выезде со двора или парковки. Велосипед может появиться неожиданно. Также будьте осторожны вблизи пешеходных переходов. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
5: Было как-то уголовное дело. Завод большой, оконный, развивается, растет. Тут рейдеры подъехали и говорят: слушайте, завод у вас хороший, вы еще одно здание построили, отдайте нам вот половину завода, как раз вот это новое здание, а вы и на старом заработаете, у вас хорошо получается. Парень отказывается, через выходные приезжает, у него линия электропередач, все, ее нету, ее просто смотали. А чтобы ее восстановить, это денег много нужно и разрешение надо получить. Разрешение он не может получить, соответственно, у него заказы есть, а производство стоит. Потом находятся возмущенные физические лица, которые говорят: слушайте, деньги заплатили, а товар не поставлен, и пишут заявление пачкой. Его, в отношении него возбуждают уголовное дело. Все, мошенничество. Банк обращается за просрочкой кредита, взыскивает деньги по кредиту, потом обращается с заявлением о банкротстве, и все. Товарищ осужден, бизнеса нет, субсидиарная ответственность. Есть такое у нас понятие интересное стало, как объективное вменение. То есть, ну, по факту же, денег нет, товара нет. Значит, точно умысел был. И никто не доказывает, был умысел или нет. Так что так. Я судьей тогда был. 8 лет дал. Ну, что делать? Ну, серьезно, что делать? Как адвокат доказывал бы, что не было умысла и что это злодеяние третьих лиц. Ну, а так 256 потерпевших, 600 тому уголовного дела. Конечно.
6: Какие самые частые ошибки предпринимателей?
5: Ну, я какие-то попробую накидать прямо с листа, из головы. Ну, вот смотрите, допустим, есть группа компаний. Генеральный или там собственник получает заказ на одну из компаний. Заказ пока здесь не выполняется, потому что, ну, какие-то согласования или там каких-то комплектующих не подвезли и так далее. А у него, допустим, там где-то госконтракт сыпется, денег нет, потому что не перевели или надо заплатить больше, чем ожидалось и так далее. И он из одного бизнеса в другой перекидывает. А здесь, не дай бог, со сроками что-то произошло, вот тебе и мошенничество. Потому что деньги вывел, денег нет, а здесь продукция не была изготовлена или услуги там не оказаны. Вот уже один из фактов мошенничества. Либо, допустим, деньги есть в компании, надо тоже куда-то перекредитоваться, перекинуть, поддержать свою. Просто забрал деньги, под отчет можно даже сказать. А потом что-то произошло, случилось расторжение контракта и так далее. Какой-нибудь аудит, выявляется, что растрата была. Если говорить о кредитовании и возвратах внутрихолдинговых, когда есть материнская компания, дочерняя компания, займы между собой, отсутствие отчетности и так далее, а собственники могут меняться, приходить делать аудит и тоже выявляться растраты и так далее. Ну, то есть надо понимать, что деньги компании – это прям не твои деньги, это два разных кармана. Вот твои деньги и деньги компании. Даже если ты генеральный директор, даже если ты собственник. Интересная ситуация. Я как-то разговаривал даже с руководителем адвокатского бюро и говорю: слушай, а как ты вот деньги, гонорары там забираешь из бюро? Он говорит: а как? Ну, я же учредитель, я просто взял и все. Я говорю: ты чего? Ну, это же хищение. Как так? Там же должно оформляться соглашение партнеров. Там. Нет, это просто мои деньги. Я говорю: ну, это прямо до поры до времени. Так что аккуратней.
6: Как не превратить проблему бизнеса в уголовное дело?
5: Все случаи разные, всех под одну гребенку равнять не стоит, потому что где-то, возможно, кредитные средства, где-то не было кредитных средств и так далее. Но в разных случаях нужно и поступать по-разному. Где-то, может быть, договориться с контрагентом и попросить отсрочку. Где-то, может быть, с заказчиками договориться и попросить тоже отсрочку поставки либо выполнения работ. А где-то, может быть, с банком договориться об отсрочке платежа, либо, может быть, реструктуризировать долг. А может быть и подать заявление о банкротстве, потому что если ты сам не подашь, кто-то подаст, и тогда в отношении тебя и субсидиарная ответственность, а может быть и уголовная будет. Но какое решение принять в той или иной ситуации, необходимо, конечно, проконсультироваться с соответствующим адвокатом. Прийти, разложить всю ситуацию, посмотреть, что будет выгодней с точки зрения бизнеса, с точки зрения его лично, с точки зрения контрагентов, подрядчиков, банков, и найти оптимальное решение, да.
0: Юридическая рубрика

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Нет ничего, чем человек гордился бы больше, чем своим интеллектуальным потенциалом. Именно этот дар позволяет ему занимать доминирующее положение в животном мире. Однако крайне неразумно позволять кому-либо понять, что вы явно превосходите его в этом отношении, особенно если это замечают и другие. Это часто вызывает обиду и желание отомстить. Интеллектуальные способности, одно из самых ценных качеств человека, возносят нас на вершину животной иерархии. Тем не менее, это также может стать нашей величайшей ловушкой. Шопенгауэр ближе к концу своей жизни посвятил себя предложению практических советов для повседневной жизни. Один из этих советов может быть труден для восприятия, но он крайне важен. Притворяйтесь глупцом. Шопенгауэр обсуждает противопоставление невежественных масс и гения и то, как гений должен вести себя в обществе. Это может показаться странным, даже оскорбительным, но его мысль заключается в том, как выжить в мире, где зависть и обида могут стать опасными врагами. Когда человек с высоким интеллектом вынужден общаться с группами людей с меньшими умственными способностями, лучший выход, по мнению Шопенгауэра, — притворяться глупым. Он даже утверждает, что это искренний совет — быть глупым. Так же, как тепло приятно телу, разуму полезно ощущать свое превосходство, и человек инстинктивно ищет общество, которое дает ему это чувство, так же, как он подходит к камину или выходит на солнце, чтобы согреться. Причина, по которой стоит притворяться глупым, заключается в том, что интеллект других людей вызывает сильные чувства обиды и зависти. Чтобы лучше понять это, представьте, что вы разговариваете с кем-то менее умным. Теперь представьте, что этот человек осознает ваше интеллектуальное превосходство. Что он почувствует? Уважение? Восхищение? Возможно. Но гораздо вероятнее, что он почувствует зависть, которая может быстро перерасти в обиду и враждебность. А хуже всего то, что он может даже не осознавать этих чувств. Этот мелочный способ мышления широко распространен и часто вызывает самые горькие чувства ненависти и обиды. В таких ситуациях умный человек не делает ничего плохого. Он просто забывает притвориться глупым, что приводит к тому, что другой человек осознает свои собственные интеллектуальные ограничения. Это осознание вызывает зависть, которая, в свою очередь, порождает гнев, даже если только подсознательно. Та же психология работает, когда мы завидуем кому-то очень богатому. Не имеет значения, сколько этот человек трудился. Восприятие таково, что у него есть что-то, чего нет у нас. То же самое касается интеллекта, который часто рассматривается как нечто, чем его обладатель не имеет права гордиться. Что же делать? Шопенгауэр предполагает, что иногда лучший путь – притворяться менее умным, чем вы есть на самом деле. Шопенгауэр усвоил урок притворства глупцом на собственном горьком опыте. Посмотрите письмо, которое его мать отправила ему, когда ему было всего 19 лет. «Все твои хорошие качества меркнут из-за твоего сверхинтеллекта и становятся бесполезными для мира только из-за твоей злости от желания знать все лучше других, улучшать и доминировать там, где ты не можешь командовать. Из-за этого ты озлобляешь окружающих». Теперь оставляю вас с заключительными словами Шопенгауэра о притворстве глупцом. В ученых сообществах, например, посредственность – это качество, которое всегда выходит на первый план, тогда как истинные заслуги получают позднее признание или вовсе остаются незамеченными.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск. Его обвиняют в содействии террористической деятельности. В ведомстве утверждают, что украинские спецслужбы применяли телеграм-бот DaVinci Cleo для привлечения россиян к диверсионным действиям. Для улучшения надежности и качества электроснабжения сегодня филиал Дагэнерго выполнит срочные работы на энергообъектах в Махачкале. Подача электроэнергии будет временно ограничена из-за требований безопасности. Отключение запланировано до 13 часов. Оно коснется улиц братьев Нурбагандовых, Гамзата Цадасы, Гамидова, Заводской, Крылова, Расула Гамзатова, Устарбекова, Чернышевского и Юсупова. В связи с повышенным риском возникновения пожаров, Douglas Hoss ввел запрет на посещение лесов республики и проезд по ним. Так, с сегодняшнего дня и по 17 августа будет закрыт доступ в леса Казбековского, Хасавюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничеств. Дагестанский лесопожарный центр готовится к возможным чрезвычайным ситуациям. Функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Дагестане с 1 июля перешли к ПАО «Единый гарантирующий поставщик». Тем не менее, потребители получают ложные счета на оплату от организаций, которые уже не имеют права на сбытовую деятельность. Минэнерго Республики настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными. Там подчеркнули, что оплата услуг ненадлежащему поставщику не освобождает потребителя от обязанности оплатить фактически потребленное электричество. Кайтакская межрайонная прокуратура вмешалась в ситуацию и

0: склад в Рязани. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
1: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Установка газового счетчика обязательна в ряде случаев, в том числе в домах и квартирах с газовым отоплением. О том, когда прибор учета необходим, рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в разговоре с РТ. По словам депутата, если газ нужен только для приготовления еды и нагрева воды, собственник может выбрать, устанавливать счетчики или нет. Однако, если ресурс необходим для отопления, прибор обязателен. При этом необходимо учитывать максимальный часовой расход установленного оборудования. Если он составляет менее 2 кубометров газа в час, требование об обязательном учете не применяется, отметил эксперт. Он добавил, что данные указаны в технической документации на котел и другие газовые приборы. Как объяснил парламентарий, счетчик влияет на способ расчета. Собственник будет платить за фактически израсходованный газ, в то время как без счетчика плата начисляется по нормативу. Для приготовления еды и нагрева воды учитывают количество жильцов, а для отопления – площадь помещения.
0: Закрома Родины.
1: С 1 августа текущего года пенсии вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан. Об этом сообщил агентство Prime, декан факультета права научно-исследовательского университета Высшая школа экономики Вадим Виноградов. Он отметил, что работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Максимальная прибавка составит 470 рублей. В случае, если за прошлый год новые коэффициенты не сформировались, перерасчета не будет, добавил юрист. Получателям накопительной пенсии выплату увеличат на 17-19% в зависимости от источника накоплений.
0: Гори оно синим пламенем.
1: На платформе Авито Авто запустили интерактивный сервис «Карта АЗС», который показывает автомобиль

Филистам доступность и цены топлива на заправках, а также позволяет сразу переходить к оплате топлива через партнерский сервис. Об этом сообщили в пресс-службе Авито Авто. Сервис объединяет данные более чем о 20 тысячах автозаправочных станций по всей России и показывает статус наличия топлива на каждой из них, а также использует внешние источники и пользовательские отметки, которые с помощью технологий искусственного интеллекта помогают дополнительно оценить, где топливо доступно с большей вероятностью. Вход в сервис расположен на главной странице Авито Авто в блоке «Сервисы». И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: 29 июля 1971 года. Первый выпуск коммерческих бумаг на организованном рынке в США. В начале 1970-х годов рынок краткосрочного корпоративного финансирования в США активно развивался. 29 июля 1971 года был зафиксирован один из первых крупных эпизодов размещения коммерческих бумаг через организованные каналы. Это были необеспеченные краткосрочные долговые обязательства компании со сроком погашения обычно до 270 дней. Компании смогли привлекать оборотные средства напрямую у инвесторов, минуя банки и экономя на процентных ставках и комиссиях. Коммерческие бумаги стали важным инструментом для институциональных инвесторов, как способ размещения ликвидности с минимальным риском. Чтобы выпускать бумаги на организованном рынке, компании должны были раскрывать базовую финансовую информацию, что повышало дисциплину корпоративного управления.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в России до 50 тысяч рублей. По его мнению, такая сумма должна соответствовать текущим ценам на продукты, услуги жилищно-коммунального хозяйства и уровню инфляции. Гриб подчеркнул, что хотя для некоторых бюджетных организаций это может быть сложной задачей, многие коммерческие компании смогут выплачивать такие зарплаты. Он считает, что новый уровень МРОТ должен отражать реальную стоимость жизни. На данный момент минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля и планируется его постепенное повышение. Согласно прогнозам, к следующему году он может достичь около 31 тысячи рублей. Минимальный размер оплаты труда влияет на расчет социальных выплат и обязательные страховые взносы для работодателей. Отмечается, что повышение МРОТ не затрагивает уже назначенные пенсии, но может повлиять на будущие пенсионные выплаты.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий – перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает. Если компания увольняет сотрудника за использование искусственного интеллекта, обвиняя его в раскрытии закрытой информации в боте, то такие случаи могут оказаться незаконными. Сама по себе загрузка информации в ИИ-бот не является раскрытием коммерческой тайны. Поэтому это спорный вопрос, заявил RT-юрист Юрий Капштык. Во-первых, работодатель обязан четко прописать в трудовом договоре, инструкциях по безопасности или иных локальных актах прямой запрет на использование внешних сервисов и пересылку документов на личную почту, подчеркнул эксперт. Во-вторых, он призвал учитывать, что загрузка информации в нейросеть не означает автоматическое разглашение конфиденциальных данных, как минимум нужны доказательства. То есть для увольнения сотрудника следует сначала установить и доказать, что загружаемая в ИИ-бот информация стала доступна третьим лицам, что в итоге привело к ущербу для компании. И в завершении выпуска. В 2026 году самыми популярными городами у абитуриентов в России стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. В местные вузы поступило больше всего заявлений в рамках приемной кампании. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на Миноборнауки Российской Федерации. Согласно данным министерства, в текущем году почти 1 300 000 человек, 94% от всех поступающих, подали заявление через портал госуслуги. В их числе 58 000 иностранных граждан и 19 000 абитуриентов, которые воспользовались специальным приложением, позволяющим пройти процедуру поступления еще до приезда в Россию. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Сабур етер муратха, сабурсуз галыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратха, сабурсуз галыр уятха. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Дара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Дара хабарны қанатлары кең мола. Ёкну керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Ёкну керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Притчи народов мира.
1: Грязные гнезда. Один голубь постоянно менял гнезда. Неприятный острый запах, исходивший от этих гнезд, был невыносим для него. Он горько жаловался на это мудрому, старому, опытному голубю. А тот все выслушивал его и кивал головой, но, наконец, сказал: «Смотри внимательно. От того, что ты постоянно меняешь гнезда, ничего не меняется. Запах, который тебе мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов, излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди процветают под давлением, а некоторые ломаются и рушатся? Почему некоторые люди всегда находятся в поиске большего, в то время как другие остаются застойными и кажется, что они вовсе не заинтересованы в саморазвитии? Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди считают работу на себя большим риском, в то время как другие считают это абсолютной необходимостью? Ответ кроется в их мышлении. У некоторых людей есть так называемое фиксированное мышление, а у некоторых – мышление роста. Возьмем, к примеру, получение критики в свой адрес. Кто-то с фиксированным мышлением может рассматривать это как личную атаку и ничему не учиться на этой обратной связи. В то время как тот, у кого есть установка на рост, может использовать обратную связь, чтобы узнать, как улучшить свою ситуацию в будущем. Эти два образа мышления являются причиной того, что вы видите – проблемы или возможности, горы или просто препятствия. Эти два образа мышления могут оказать огромное влияние на вашу жизнь. Давайте рассмотрим их более подробно. Фиксированное мышление. С фиксированным мышлением люди могут думать: «Я был таким и всегда буду таким». Фиксированное мышление не видит возможностей. Оно видит вещи такими, какими они были всегда, и ожидает, что такими они будут и впредь. Но, конечно, это просто неправда. У вас есть возможность изменить и улучшить любую ситуацию, как только вы измените и улучшите свое мышление. При фиксированном мышлении люди считают, что их основные качества, такие как интеллект или талант, являются просто фиксированными чертами характера. Они тратят свое время на документирование своего интеллекта или таланта, вместо того, чтобы развивать их. Они также верят, что только талант создает успех, без усилий. Примеры фиксированного мышления. Критиковать тех, кто добивается успеха. Уклонение от задачи проектов, требующих дополнительной работы. Очень легко сдаваться, когда что-то идет не так. Избегать неудач любой ценой, потому что если они потерпят неудачу, в будущем не будет никакого способа добиться успеха. Эти люди думают, что их судьба предопределена. Установка на рост. В установке на рост люди верят, что их самые основные способности могут быть развиты за счет самоотверженности и упорного труда. Мозги и талант – это только отправная точка. Этот взгляд создает любовь к обучению и жизнестойкость, которые необходимы для больших достижений. Те, кто живет с установкой на рост, склонны верить, что они могут превратиться в кого угодно и достичь чего угодно благодаря упорному труду и самоотверженности. Эти люди думают о сложных ситуациях как о вызовах, а не угрозах. Они рассматривают каждое препятствие как возможность расти и развиваться. В то время как люди с фиксированным мышлением, как правило, настроены негативно и боятся потерпеть неудачи. Люди с установкой на рост – полная противоположность. Они редко боятся неудачи, так как знают, что ни одна неудача не является постоянной, и обычно очень быстро оправляются от любой неудачи. Примеры установок на рост. Они ищут проблемы, чтобы вырасти и стать лучшей версией самих себя. Они используют достижения и успехи других людей в качестве мотивации для достижения своего успеха. Упорствуют, когда все становится трудным. Они используют обратную связь в своих интересах. Чем раньше они смогут получить обратную связь, тем скорее они смогут извлечь из нее уроки и добиться прогресса. Ну что, друзья, какое у вас мышление? Фиксированное мышление, которое избегает проблем? Или мышление роста, которое ищет проблем? Фиксированное мышление, которое ищет комфорта? Или мышление роста, которому никогда не бывает комфортно? Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Землетрясение магнитудой более 3 баллов произошло в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Подземные толчки зафиксированы вблизи села Новый Черкей на глубине 15 километров. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 3,2 балла при энергетическом классе 9,8. В ведомстве отметили, что на поверхности толчки не ощущались. Плательщики налога на профессиональный доход в Дагестане за первое полугодие этого года перечислили в бюджет 241 миллион рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Республиканское управление Федеральной налоговой службы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос на 53%. В ведомстве отметили, что на текущий год установлено плановое задание по сбору налога в общем объеме 736 миллионов рублей. Ну и природоохранная прокуратура потребовала от медучреждения Клиратинского района заключить договор с региональным оператором на вывоз медицинских отходов класса А. Я напомню, что по закону такие отходы являются использованные маски, перчатки и другие опасные материалы, которые нельзя вывозить с обычным мусором. Учреждение сейчас обязано передавать их специализированным операторам, но договора не было. Прокурор сейчас внес представление руководителю больницы. Уроженец Кизлярского района Дагестана Виталий Сучков стал кавалером медали за храбрость второй степени. Высокую государственную награду гвардии старшему матросу вручил президент России Владимир Путин в День военно-морского флота России. Я напомню, что торжественная церемония прошла в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге. В ходе награждения президент России отметил военнослужащих, которые проявляют мужество на полях боя и несгибаемую верность воинскому долгу. Я напомню, что наш гражданин Виталий Сучков был призван на военную службу еще в 2022 году в рамках частичной мобилизации. Но и большая часть россиян считает наиболее оптимальным вариантом использование средств медицинского капитала на покупку жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Более трети опрошенных использовали бы материальную поддержку от государства на расширение жилплощади либо улучшение текущих условий проживания. Ну и бывшие чемпионы UFC в легком весе, дагестанец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор попали в список гостей одного из самых

0: главном из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Легенда сборной Франции Зинедин Зидан назначен главным тренером национальной команды своей страны. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до следующего чемпионата мира. Зидан сменил на этом посту Дидье Дешама, который покинул команду после 14 лет работы и вылета сборной в полуфинале чемпионата мира от Испании. Зизу не работал с 2021 года после ухода из мадридского Реала. Игроком он провел за сборную 108 матчей и привел Францию к победам на чемпионате мира 1998 года и Евро 2000. Нового наставника сборной узнали и итальянцы. В национальную команду вернулся 61-летний Роберто Манчини, который возглавлял сквадро «Адзуру» 5 лет с 2018 года и привел ее к победе на чемпионате Европы. На этом посту Манчини сменил Дженаро Гаттузо, покинувшего команду в апреле после того, как итальянцы в третий раз подряд не смогли пробиться на чемпионат мира. Матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира индийцем Гукишем Дамараджо и победителем турнира претендентов Джавахиром Синдаровым из Узбекистана пройдет в Женеве с 25 ноября по 15 декабря. Интересно, что на момент старта первой партии обоим шахматистам будет по 20 лет. Это самый молодой дуэт участников матча на первенство мира. Соперники проведут 14 партий в классическом

формате, и победителем станет тот, кто первым наберет 7,5 очков. Первый номер легкого веса UFC Арман Цирюкян и третий номер дивизиона Чарльз Оливейра проведут реванш 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе. Первый поединок соперников состоялся в позапрошлом году, и тогда Цирюкян одержал победу раздельным решением судей. После того боя карьера Армана пошла на спад, он был близок к титульному бою с Исламом Махачевым, но снялся за день до турнира из-за травмы спины. Мадридский «Реал» установил мировой рекорд для спортивных клубов по годовому доходу, заработав по итогам сезона чуть больше 1,2 миллиарда евро. Выручка впервые в истории превысила эту планку, которую до сих пор не преодолевала ни одна другая спортивная организация в мире. Любопытно, что футболисты «Реала» завершили сезон без трофеев. Команда заняла второе место в чемпионате Испании и вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 29 июля 1834 года Сэмюэль Конард основал компанию Conard Line и фактически изобрел новую бизнес-модель в морских перевозках. Рейсы были по факту загрузки. Судно уходило, когда набиралось достаточно груза и пассажиров. Это делало планирование непредсказуемым, а значит, рискованным и дорогим для бизнеса. Грузы задерживались, контракты срывались, страховые премии росли. Конард предложил революционную идею – регулярность как гарантию. Он обязался отправлять суда по расписанию, независимо от того, насколько они заполнены. Для клиентов это означало, что дату прибытия можно закладывать в бизнес-планы. Для экономики, что цепочки поставок становятся надежнее, а стоимость логистики предсказуемее. Первыми судами компании стали пароходы «Британия», «Акадия», «Каледония» и «Колумбия». В 1840 году они начали регулярные рейсы «Ливерпуль-Галифакс-Бостон». Уже тогда «Кунард» не просто возила людей и товары, она продавала время и уверенность в сроках. Регулярные трансатлантические линии ускорили международную торговлю, сделали ее более прозрачной и доступной. По сути, Конард стала одним из первых операторов глобальной логистики. Она не просто сокращала время в пути, но и убирала неопределенность – самый дорогой фактор в бизнесе. Позже эта модель распространилась на железнодорожные дороги, авиацию и современные контейнерные перевозки. Расписание, стандарты и предсказуемость до сих пор остаются основой транспортной экономики.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С января по июнь этого года международные кассовые сборы российских фильмов составили чуть более 3 миллионов долларов, что является самым низким показателем за последние 6 лет. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные бюллетеня кинопрокатчика, которые не включают статистику по странам СНГ. По сравнению с тем же периодом прошлого года, доходы российского кино за границей упали на 32%. Самым успешным фильмом стал «Кракен», который заработал 533 тысячи долларов. На втором месте оказался «Мальчик-дельфин 2», а на третьем – мультфильм «Финик 2». Аналитики отмечают, что около 2/3 всех иностранных сборов в этот период пришлось на анимационные фильмы, что составляет примерно 2,2 миллиона долларов. Самым прибыльным для российских кинолент стал рынок Перу, где они собрали 514 тысяч долларов. По словам продюсера Романа Борисевича, снижение доходов от проката российских фильмов за границей может быть связано с текущей геополитической обстановкой, которая затрудняет продажу контента на зарубежные платформы и каналы. Помимо этого, эксперт отметил, что международный рынок сейчас стал жестче и избирательнее.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из-за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению. Для выпускников, набравших на ЕГЭ по 100 баллов за каждый предмет, следует выделять в вузах отдельные бюджетные места. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что такие случаи, когда учащиеся достигают самого высокого балла по каждому из предметов, случаются нечасто. На это способны только талантливые выпускники, которых Минобр должен поддержать, убежден депутат. Мы еще давно предлагали, чтобы олимпиадники получили такое же право, какое сейчас имеют абитуриенты с инвалидностью, а именно, чтобы они могли подавать документы не в один вуз на одно место, а в несколько, заявил эксперт. И в завершении выпуска. В первом полугодии 2026 года количество вакансий для кузнецов подскочило на 141% по сравнению с прошлым годом. Сейчас предприятия в среднем предлагают таким специалистам зарплату в 130 967 рублей. Эксперты Авито Работа объясняют этот ажиотаж быстрым развитием машиностроения, строительной сферы и модой на уникальные изделия из металла. Кузнецы работают со сталью, медью и алюминием, создавая детали и предметы методом ковки. Обычно компании ищут людей со средним профессиональным образованием и опытом от года до 3 лет. Однако из-за нехватки людей работодатели все чаще нанимают новичков без опыта и обучают их прямо на производстве. Также компании стали чаще приглашать на работу специалистов старшего возраста. Больше всего кузнецы нужны в крупных промышленных регионах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сильбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Личный коуч.
1: Можно ли изменить мнение человека с помощью слова? Однозначно. Представьте такую ситуацию. Продукт стоит 75 тысяч рублей. Как только покупатели узнают цену, они пытаются сторговаться, а если ничего не получается, уходят. Компания теряет клиентов, тогда менеджеры меняют стратегию. Теперь во время презентации продукта, прежде чем назвать его цену, они добавляют: «Ну, это, конечно, не стоит 1 000 000 рублей». После этой фразы ценник в 75 тысяч будет не таким шокирующим. Всего одно предложение помогло компании реализовать свой продукт. Небольшое изменение в риторике меняет мышление потенциального покупателя, а он об этом и не подозревает. Упоминание «миллиона» повлияло на восприятие цены на подсознательном уровне. В ходе другого эксперимента маркетологи пытались привлечь потребителей на пробу нового энергетического напитка. Многие отказывались. Продукт новый, неизвестный. Это вызывало сопротивление. Затем людей стали заманивать вопросом: «Вы считаете себя отважным человеком?» Тому, что отвечал положительно, предлагали напиток. Соглашались все. Вывод. Если я хочу в чем-то вас убедить, то сначала мне нужно привлечь ваше внимание к определенному качеству. Честности, полезности, романтичности, в зависимости от цели. Это и будет называться тактикой преубеждения. С ее помощью можно поменять взгляд человека на конкретную ситуацию, изменить на некоторое время его мышление и восприятие.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
4: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний. Не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас: состояние счета, положение на работе, будущее, увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далио убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. И оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далио сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Начнем с того, что есть положительные и отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции включаются в экстремальных ситуациях, когда что-то угрожает здоровью, жизни или даже близкому человеку. В общем, это критическая ситуация. Она развивается очень быстро и, если не прекращается, истощает человека. У него начинаются болезни, и можно даже говорить о том, какие болезни и так далее. Что касается положительных эмоций, то они подключают дополнительные силы человека. И на уровне положительных эмоций он работает не только дольше и лучше, но с большим удовольствием. Есть даже такое понятие, введенное психологами, которое называется поток. Это когда человек вдруг ощущает, что у него все само собой как-то получается. И он как бы никаких усилий не прикладывает, но задача сама получается. И он в этот момент забывает о времени, о работе, о еде, обо всем. Потому что лучшего ощущения он никогда в жизни не было, и поэтому прерывать даже мысли никакой не приходит. И потом человек говорит, что это лучшие моменты в его жизни. Но это значит, что он делает то, что он хочет. У него давно была задача, ему чего-то не хватало, каких-то данных, каких-то условий. И вдруг, и тогда вот эти системы, которые включаются, когда человек хочет, когда ему это очень интересно, и он, как говорят некоторые, парит. Он как бы летает, и у него все получается. Вот это значение позитивных эмоций. Ну, а есть много еще вокруг этого. Когда совсем человеку плохо, то первое, что он должен сделать, это попробовать улыбнуться. Потому что улыбка и плохое состояние несовместимы. И можно как-то немножко себе помочь. Но это мало. А есть более надежный способ, когда человеку плохо. Вот начальство или какой-то коллектив предъявляют ему какие-то требования, он очень расстроен, он не знает, что делать, его обвиняют, и несправедливо, и ему очень плохо. Эмоции отрицательные, мощные. Что он должен сделать? Он должен извиниться и попросить разрешения на 15 минут. И дальше он выходит и гуляет по лестнице все 15 минут вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, и включает мышечную систему на отработку непрерывных отрицательных эмоций. И если он достаточно активно это сделает, то он перестанет возмущаться, взрываться, и даже он сможет поговорить спокойно. Да, вот вы сказали, ну, частично есть, но частично вы не правы, я вам сейчас это вот скажу. То есть он бережет здоровье, бережет отношения с людьми, и никого не обижает при этом.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Нариман Абдулмуталибов освобожден сегодня от должности временно исполняющего заместителя председателя правительства Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Ну и к другим новостям. Даглесхоз ввел ограничения на пребывание граждан и транспортных средств в лесах республики из-за высокой угрозы пожаров. С сегодняшнего дня по 17 августа нельзя будет посещать леса Казбековского, Хасаюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничеств. Дагестанский лесопожарный центр. Я напомню, что сейчас находится в состоянии повышенной готовности. Ну и в целях повышения надежности и качества электроснабжения филиал Дагэнерго сегодня проведет неотложные работы на энергообъектах в Махачкале. Планируемое отключение по адресам электричества сегодня — это братьев Нурбагандовых, Гамзата Цадасы, Гамидова, Заводская Крылова и Расула Гамзатова. Возможно также перерывы в электроснабжении на прилегающих улицах и переулках. Ну а в России сначала более 1100 населенных пунктов пострадали от дождевых паводков и весеннего половодья, об этом сообщили ТАСС в МЧС. Более 13,5 тысяч жилых домов оказались затопленными, об этом добавили ведомстве. В МЧС подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом фиксируется значительное увеличение масштабов затоплений в связи с прохождением дождевых паводков в Дагестане, в Чечне, а также в Краснодарском крае и Оренбургской областях. Число мигрантов, которые за первое полугодие этого года выдворили из территории России за правонарушение, увеличилось на 65% к показателям прошлого года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Я напомню, что всего из нашей страны выдворено 43 700 человек. Володин отметил, что если до 2025 года выдворение как мера административного воздействия применялось исключительно на основании судебных решений, то после принятия федерального закона в феврале 2025 года МВД получили право осуществлять эту процедуру во несудебном порядке. Но Минпросвещение России в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, об этом передает ТАСС. Проработка вопросов безопасности – традиционная первоочередная задача при подготовке к 1 сентября. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Камеры смогут проверять автомобили на наличие ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На платной трассе Москва-Санкт-Петербург открыли два крупных электрозарядных комплекса. Они находятся на территории многофункциональных зон дорожного сервиса недалеко от Солнечногорска. На московском направлении работают 13 зарядок, на петербургском — 14. Кроме станции быстрой зарядки есть длительные. Подходят для тех, кто останавливается на ночевку в отеле. Также есть отдельная станция повышенной мощности для электробусов. Со временем подобные комплексы появятся и на других крупных российских трассах. Камеры смогут проверять автомобили на наличие ОСАГО. Представители Национальной страховой информационной системы заявили, что все технические работы завершены. Обмен данными между всеми системами налажен. Это значит, что уже в ближайшее время камеры могут начать штрафовать за езду без страховки. Риски ошибок при этом сохраняются. Поэтому не исключено, что на первом этапе проверять будут не всех, а только нарушителей. Превысил скорость — дополнительно проверили наличие полиса. Если нет страховки, придет штраф еще и за это. Количество аварий с участием велосипедистов растет. В первом полугодии госинспекция зафиксировала почти 3000 таких ДТП. В сравнении с прошлым годом аварийность выросла на 24%. Основная причина ухудшения статистики – рост количества велосипедов на дорогах. Отдельных дорожек до них практически нет. Водителям стоит быть особенно внимательны при выезде со двора или парковки. Велосипед может появиться неожиданно. Также будьте осторожны вблизи пешеходных переходов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 29 июля 2015 года вошло в историю платежных технологий. В этот день Apple Pay официально стартовал в Великобритании.

0: Любопытная деталь. Эта дата совпала с другим крупным технологическим событием – выпуском Windows 10. Словно сама эпоха подсказывала, будущее бизнеса теперь строится на стыке устройств, сервисов и денег. Для рынка это был не просто еще один способ платить. Это был сигнал о том, что платеж перестает быть отдельной операцией и становится естественной частью пользовательского опыта. Больше не нужно было доставать карту, вспоминать пин или искать наличные. Достаточно было приложить смартфон к терминалу. Для потребителя это удобство, а для бизнеса – новые правила игры. Ритейлы и сфера услуг первыми почувствовали перемены. Сократились очереди на кассах, выросла скорость обслуживания, а значит и пропускная способность точек продаж. Особенно заметным эффект оказался в сегментах высокой частотой покупок – в кофейнях, на заправках, в транспорте. Платеж стал почти незаметным, почти невидимым, и именно в этом была его сила. Но за внешней простотой скрывались серьезные изменения в экономике платежей. Комиссии за эквайринг никуда не исчезли, зато резко выросла роль технологических платформ. Банки и платежные провайдеры теперь должны были не просто обрабатывать транзакции, а встраиваться в экосистемы, интегрироваться с Apple, соответствовать ее стандартам безопасности и пользовательского интерфейса. Конкуренция сместилась из плоскости тарифов в плоскость технологий и удобства. Еще один важный сдвиг – данные и лояльность. Apple Pay не собирал историю покупок, но сам факт интеграции с устройством открывал новые возможности для персонализации. Программы лояльности, купоны, кэшбэк стали появляться прямо в момент оплаты. Платежный инструмент начал работать как маркетинговый канал. Так, один запуск в одной стране стал вехой для всей мировой платежной индустрии и напоминанием о том, как быстро технологии могут переписывать правила финансового рынка.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Притчи народов мира.
1: Один человек пришел к старцу и сказал: «Родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить. Не отправить ли их в богоугодное заведение?» «Понимаю, трудно тебе», — покачал головой старец. «Но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить?»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Документы у разных фирм, а ошибки в словах одинаковые. Стиль написания один в один. Для налоговой это не совпадение, а признак, что все в компании ведет, скорее всего, одна рука. Единый почерк в документах. Расскажу, почему одинаковые орфографические ляпы могут вам дорого обойтись. И, кстати, дело не только в содержимом договоров, но и даже в стиле их оформления. Но представьте себе, что в счетах-фактурах трех разных предприятий одинаково неверно расписался человек. Ну, то есть видно, что он за кого-то расписывался, и есть закорючки такие прямо одинаковые. Или они все используют какой-нибудь шрифт, там, Comic Sans, и те же самые отступы по 1,27 сантиметра. Часто одна и та же канцелярская какая-то фраза, допустим, возникновение обстоятельств непреодолимой силы, скопировано под копирку. То есть налоговый инспектор моментально просекает слишком много совпадений. Разные компании не смогли случайно выбрать одинаковый шрифт и делать одни и те же орфографические ляпы. Итог что? Вывод о централизованном управлении. Была ситуация, ну, назовем компания А и компания Б, подавали одинаковые договора поставки, проверки были камеральные, ну, как всегда, проверки идут, но отличались лишь только шапки. Но шрифт, интервалы, формат, цитаты и, главное, одна и та же ошибка в слове «покупатель», ну, там было «покуапатель» было написано в обоих документах. Так, представляете, попало это одному инспектору все. Хотя это было совпадение. В более чем 15% случаев инспекторы при проверках указывают вот эти вот орфографические ошибки или пунктуационные в документах разных компаний как признак дробления. Если же налоговик найдет такие совпадения, то он точно решит, что все юрлица обслуживают, ну, либо одна бухгалтерия, либо один юрист. Это тоже объединяет и усиливает подозрения о едином центре управления. Что в результате? До начисления налогов за весь период, возможные штрафы, пересчет в БАС, ну и так далее. Просто потому, что однажды сэкономили на уникальном оформлении и забыли проверить орфографию. Теперь давайте пойдем по тому, на что надо посмотреть. Во-первых, уделяйте внимание деталям. Если компании реально независимы, их стили документов, шрифты, форматы и словари не будут идеальной копией. Поэтому не нужно здесь на это скупиться. Во-вторых, разные юридические подрядчики. Ну, давайте так. Это редко, когда одни и те же компании у одного и того же юриста обслуживаются. Обычно в разных. Понятно, что совпадения бывают, но если у вас еще и компании под одним руководителем, ну, сори. Тогда получается, что нужно, чтобы это были разные люди, чтобы не было таких зацепок. Проверяйте документы перед отправкой. Всегда избегайте копипаста, вот этих вот копий, опечаток. Одна ошибка может стоить кучу денег.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Родители и другие законные представители обязаны возмещать материальный ущерб, причиненный их несовершеннолетними детьми или подопечными. Об этом в видеообращении заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Законные представители несовершеннолетних несут ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и будут обязаны возместить причиненный детьми материальный ущерб, сказала она. В министерстве также призвали не выполнять требования и указания незнакомых лиц, какие бы предлоги они ни использовали, и в срочном порядке обращаться в правоохранительные органы, если неизвестные толкают на незаконные действия. Решение о создании или расширении парковки во дворе многоквартирного дома может быть принято на общем собрании жильцов. Об этом РИА Новости рассказал член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский. Депутат пояснил, что для обустройства или расширения парковки необходимо начинать с проверки границ и правового статуса земельного участка. Если территория входит в состав общедомового имущества, вопрос должен рассматриваться на общем собрании собственников. На голосование необходимо представить конкретную схему парковки, предполагаемый перечень работ, источник финансирования и порядок дальнейшего содержания территории. И в завершении выпуска. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяцев на поиск работы. Для ускорения этого процесса соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме. Это может ухудшить ситуацию, предупредил руководитель Международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачит работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил эксперт. Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советует грязную игру с приукрашиванием и ложью в резюме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асиат Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», в студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан выявили и задержали транспортные средства, находившиеся в розыске. Kia Rio. Транспортное средство находилось в розыске по линии Интерпол. Инициатор розыска – отдел МВД России по городу Хасавюрт. Hyundai Solaris. Транспортное средство находилось в розыске по линии Интерпол. Инициатор розыска – отдел МВД России по Карабдахтенскому району. Opel Astra. Транспортное средство находилось в розыске по линии Интерпол. Инициатор розыска – отдел МВД России по Урус-Мартановскому району Чеченской Республики. BMW 316. Транспортное средство находилось в розыске по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Инициатор розыска – Краснодарская таможня. Сотрудники госавтоинспекции пресекли незаконный оборот наркотиков. Накануне 28 июля 2026 года в Махачкале в ходе проверки автомобиля «Лада Веста» сотрудники спецроты дорожно-постовой службы в заднем кармане сиденья были обнаружены 7 капсул наркотического средства «Мефедрон» и 7 капсул сильнодействующего вещества «Прегабалин». Водитель автомобиля задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
1: Диалог ФМ. Это этикет.
8: Зачастую отодвигание или задвигание стула сопровождается страшным звуком. В этикете есть маленький лайфхак. Достаточно слегка наклонить стул так, чтобы он остался на одной ножке, и аккуратно повернуть его.
1: Диалог ФМ. Это ИТ.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Установка газового счетчика обязательна в ряде случаев, в том числе в домах и квартирах с газовым отоплением. О том, когда прибор учета необходим, рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в разговоре с RT. По словам депутата, если газ нужен только для приготовления еды и нагрева воды, собственник может выбрать, устанавливать счетчики или нет. Однако, если ресурс необходим для отопления, прибор обязателен. При этом необходимо учитывать максимальный часовой расход установленного оборудования. Если он составляет менее 2 кубометров газа в час, требование об обязательном учете не применяется, отметил эксперт. Он добавил, что данные указаны в технической документации на котел и другие газовые приборы. Как объяснил парламентарий, счетчик влияет на способ расчета. Собственник будет платить за фактически израсходованный газ, в то время как без счетчика плата начисляется по нормативу. Для приготовления еды и нагрева воды учитывают количество жильцов, а для отопления – площадь помещения.
0: Закрома Родины.
1: С 1 августа текущего года пенсии вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан. Об этом сообщил агентство Prime, декан факультета права научно-исследовательского университета Высшая школа экономики Вадим Виноградов. Он отметил, что работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Максимальная прибавка составит 470 рублей. В случае, если за прошлый год новые коэффициенты не сформировались, перерасчета не будет, добавил юрист. Получателям накопительной пенсии выплату увеличат на 17-19% в зависимости от источника накоплений.
0: Гори оно синим пламенем.
1: На платформе Авито Авто запустили интерактивный сервис «Карта АЗС», который показывает автомобилистам доступность и цены топлива на заправках, а также позволяет сразу переходить к оплате топлива через партнерский сервис. Об этом сообщили в пресс-службе Авито Авто. Сервис объединяет данные более чем о 20 тысячах автозаправочных станций по всей России и показывает статус наличия топлива на каждой из них, а также использует внешние источники и пользовательские и отметки, которые с помощью технологий искусственного интеллекта помогают дополнительно оценить, где топливо доступно с большей вероятностью. Вход в сервис расположен на главной странице Авито Авто в блоке «Сервисы». И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. Разные мысли.
3: Только приложив усилия, мы можем получить вознаграждение. Обязательно записывайте все свои желания. Выберите 4 главные цели. Ежедневно записывайте результаты продвижения к цели. Разделите свой путь к успеху на маленькие шаги. Визуализируйте. Увидьте картину вашего успеха. Научитесь закрывать глаза на трудности и ограничения. Извлекайте выгоду из любой ситуации. Меняйте отношение к происходящему. Будьте требовательны к себе. Делайте любую работу качественно.
2: Разные мысли.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как часто вы проверяете свой телефон? 3 раза за час или каждые 5 минут? По усредненной статистике мы берем телефон в руки от 50 до 150 раз в день и получаем от 60 до 1000 сообщений в сутки. Это больше, чем по несколько сообщений каждые 15 минут. Представьте, как если бы вас звали и дергали весь день напролет каждые 15 минут. Да под вечер вы бы уже были ужасно раздражены, какими и являются большинство из нас, когда получают digital интоксикацию. Больше половины из нас обедают и ходят в туалет, смотря в телефон или планшет. И больше 70% из нас чувствуют непреодолимое желание взять телефон в моменты, когда скучают. Эти микродвижения делают ваш день менее продуктивным, а вас менее сфокусированным. Да, смартфон – это классная вещь и инструмент, который может помочь во многом, но все чаще мы пользуемся им, чтобы часами напролет убивать наше время, хвастаться, уходить от реальности и даже подвергать себя опасности. Когда на концерте любимой группы, вместо того, чтобы наслаждаться моментом, стоим в толпе таких же зомби с вытянутыми руками, когда делаем бессмысленные фотки и сторис в любых новых местах, когда обновляем страницу в ожидании лайков, комментариев и сообщений, когда в ресторане или кафе сидим, уставившись в смартфоны и не общаемся друг с другом, хотя пришли туда именно за этим. Ну и самое опасное начинается, когда люди переписываются за рулем, рискуя попасть в аварию. По вине переписки по смартфону за рулем каждый день происходит от 4 до 8 тысяч крупных и мелких ДТП. Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я организовал работу со своим телефоном, чтобы он был полезным инструментом, а не убийцей времени. На первый экран я поместил только самое необходимое, никаких соцсетей и редко используемых приложений, только самое важное. Это позволяет мне не залипать в телефоне по утрам и вечерам. На втором экране все остальное, расфасованное по папкам. Все соцсети спрятаны здесь, и таким образом я захожу в них только по делу. Но делайте это по шагам. Наша психика устроена таким образом, что когда мы слишком жестко себя ограничиваем, то в будущем нас обязательно где-то прорвет. Я наблюдал это и у себя, и у моих друзей, и других людей. Поэтому делайте все постепенно и без фанатизма. Удаляйте по одному или паре приложений в день или неделю. Не пытайтесь изменить все и сразу в один момент. У моего друга Димы я увидел еще одну классную фишку. Приложения, в ценности которых он сомневается, он кладет в папку под названием «Зачем?». После чего через некоторое время, если ответ на этот вопрос не найден, эти приложения безжалостно удаляются. Это одно из самых важных действий, которое сильно уменьшило мою зависимость от телефона. Раньше я мог отвлекаться по 100 раз на дню от различных сообщений, особенно в Telegram, в котором я провожу почти все свое рабочее время, и видеть всплывающие рабочие сообщения мне совсем ни к чему. Я их и так увижу, но когда мне это будет удобно? Теперь на экране всплывает только то, что действительно требует внимания. К тому же, это отличный способ лишний раз не светить личной информации. По умолчанию на большинстве телефонов добавлены виджеты, которыми лично я вообще не пользуюсь. Теперь там удобно расположена погода и время, проведенное за телефоном. Я поставил только на YouTube и Instagram. В YouTube я работаю и слушаю аудиокниги и интересные мне передачи за рулем. Но все равно решил, что 4 часа в день – это максимум. Instagram я тоже использую для работы, но все равно поставил лимит в 40 минут. Хотя мое среднее дневное время в нем – это 13 минут. Также я использую приложение Forest для концентрации внимания на самых важных задачах. По сути, это просто помодоро-таймер, но когда вы его запускаете и затем пытаетесь отвлечься, он очень упрямо рекомендует вам вернуться обратно, иначе ваше дерево погибнет. Когда вы поднимаете телефон, по умолчанию его экран загорается. Это дополнительно завлекает вас. Отключите функцию Race to Wake и уменьшите вашу телефонную зависимость. Выходи на улицу без телефона. Когда ты дома, оставляй телефон в другой комнате или ее дальней части. Выключай телефон на ночь и клади телефон как можно дальше от кровати, чтобы, во-первых, надо было встать, чтобы выключить будильник, а во-вторых, чтобы первым делом с утра не залипать с телефоном в кровати. Ну и на крайний случай приобретите простой кнопочный телефон, только для важных звонков. Вряд ли он будет съедать часы твоего времени, а просто будет служить надежным и простым инструментом. Хотя многие могут умудриться играть часы в змейку.
0: Да. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Землетрясение магнитудой более 3 баллов произошло в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Подземные толчки зафиксированы вблизи села Новый Черкей на глубине 15 километров. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 3,2 балла при энергетическом классе 9,8. В ведомстве отметили, что на поверхности толчки не ощущались. Плательщики налога на профессиональные доходы в Дагестане за первое полугодие этого года перечислили в бюджет 241 миллион рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Республиканское управление Федеральной налоговой службы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос на 53%. В ведомстве отметили, что на текущий год установлено плановое задание по сбору налога в общем объеме 736 миллионов рублей. Ну и природоохранная прокуратура потребовала от медучреждения Тлеротинского района заключить договор с региональным оператором на вывоз медицинских отходов класса А. Я напомню, что по закону такие отходы являются использованные маски, перчатки и другие опасные материалы, которые нельзя вывозить с обычным мусором. Учреждение сейчас обязано передавать их специализированным операторам, но договора не было. Прокурор сейчас внес представление руководителю больницы. Уроженец Кизлярского района Дагестана Виталий Сучков стал кавалером медали за храбрость второй степени. Высокую государственную награду гвардии старшему матросу вручил президент России Владимир Путин в День военно-морского флота России. Я напомню, что торжественная церемония прошла в главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге. В ходе награждения президент России отметил военнослужащих, которые проявляют мужество на полях боя и несгибаемую верность воинскому долгу. Я напомню, что наш гражданин Виталий Сучков был призван на военную службу еще в 2022 году в рамках частичной мобилизации. Ну и большая часть россиян считает наиболее оптимальным вариантом использование средств медицинского капитала на покупку жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Более трети опрошенных использовали бы материальную поддержку от государства на расширение жилплощади либо улучшение текущих условий проживания. Ну и бывшие чемпионы UFC в легком весе дагестанец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор попали в список гостей одного из самых ожиданных светских событий года. Это свадьба Криштиану Роналду. Об этом говорится на странице магазина Госпик в соцсети X со ссылкой на источники. Торжественная церемония бракосочетания португальского футболиста с его возлюбленной Джариндой Родригес должна состояться уже на следующей неделе. Я в свою очередь напомню, что в 2018 году Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором болевым приемом в самом кассовом поединке в истории смешанных единоборств. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер

0: Новости спорта.
1: 70-я ракетка мира Людмила Самсонова одержала волевую победу над победительницей Australian Open американкой Мэдисон Кис в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне 3-6, 6-4, 6-4. Проиграв первый сет, россиянка переломила ход встречи. В решающей партии она уступала 2-4, но затем выиграла 4 гейма подряд и завершила матч в свою пользу. Самсонова прервала серию из 5 поражений подряд в очных встречах с Кис. Руководство «Спартака» сделало предложение «Палмейросу» о переходе 25-летнего нападающего сборной Аргентины Хосе Мануэля Лопеса, сообщает ESPN. Красно-белые предложили бразильскому клубу 20 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 5 миллионов бонусами. Однако «Палмейрос» отклонил это предложение, так как рассчитывает на игрока и оценивает его трансферную стоимость в 35-40 миллионов. В составе сборной Аргентины Лопес стал серебряным призером прошедшего чемпионата мира, принял участие в двух матчах и отдал одну голевую передачу в четвертьфинале против Швейцарии. Несмотря на отказ «Палмейроса», «Спартак» намерен продолжить переговоры и попытаться заинтересовать игрока высокой зарплатой. Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов провел последний матч в своей футбольной карьере. Прощальная встреча состоялась в рамках первого раунда пути регионов Кубка России, где его медиакоманда «Тудроц» на выезде обыграла «Орел» 2-0. Всего за карьеру Кудряшов сыграл 48 матчей за сборную, а на клубном уровне выступал за «Спартак», «Краснодар», «Рубин» и «Ростов». Последним профессиональным клубом защитника был воронежский «Факел», а решение завершить карьеру он объяснил желанием больше времени проводить с семьей. Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Сергей Рыжиков назначен главным тренером петербургского «Динамо» из второй лиги. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до конца года с возможностью продления. Тренерскую карьеру специалиста начал в 2021 году. Он работал главным тренером в тамбовском «Спартаке» и казанском «Соколе», входил в штаб Андрея Талалаева в «Ахмате» и «Химках», а последним местом работы была калининградская «Балтика», где он был тренером-аналитиком. Петербургское «Динамо» занимает первое место в группе 2 дивизиона Б второй лиги. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 29 июля 1971 года. Первый выпуск коммерческих бумаг на организованном рынке в США. В начале 1970-х годов рынок краткосрочного корпоративного финансирования в США активно развивался. 29 июля 1971 года был зафиксирован один из первых крупных эпизодов размещения коммерческих бумаг через организованные каналы. Это были необеспеченные краткосрочные долговые обязательства компании со сроком погашения обычно до 270 дней. Компании смогли привлекать оборотные средства напрямую у инвесторов, минуя банки и экономя на процентных ставках и комиссиях. Коммерческие бумаги стали важным инструментом для институциональных инвесторов, как способ размещения ликвидности с минимальным риском. Чтобы выпускать бумаги на организованном рынке, компании должны были раскрывать базовую финансовую информацию, что повышало дисциплину корпоративного управления.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему опасно подбирать найденные смартфоны? Если телефон найден в общественном месте, транспорте, кафе, магазине, беспроигрышным вариантом станет отдать смартфон администратору. Часто не ясно, что делать, если телефон обнаружен на улице. Вокруг никого, при этом сим-карты нет, а экран блокировки упорно требует пароль. В этом случае наилучшим решением будет обратиться в полицию. Правоохранители не имеют права изымать технику, но обязаны принять ваше заявление о найденной ценности. Если через 6 месяцев владелец не объявится, телефон станет вашим на законных основаниях. При этом хозяин смартфона может обратиться в полицию раньше вас с заявлением о краже. Тогда придется доказывать, что телефон был именно найден. Чтобы застраховать себя от подобных обвинений, перед визитом в полицию можно разместить объявление о находке. Однако хранить неизвестный смартфон у себя в течение долгого времени может быть опасно по нескольким причинам. Эксперты напоминают, что многие телефоны имеют функцию, которая позволяет определить координаты пропавшего устройства и заблокировать его. Не стоит забывать, что смартфон — это умная штука и много всего умеет. Особенно если бывший владелец его заранее подготовил, возможно, специально для вас. Осторожно, за вами следят. Например, предыдущий хозяин может дождаться проноса телефона в защищенную сеть предприятия и слить пароли от Wi-Fi, получив доступ к рабочим системам и информации вашей компании. Он может периодически включать камеру-микрофон и наблюдать, чем занимается жертва. Имея удаленный доступ к телефону, можно перехватывать массу информации, в том числе личные фотографии. Они будут отправляться в какое-нибудь облачное хранение. Можно отслеживать перемещение человека с найденным телефоном, например, дождаться отъезда за город и наведаться в его квартиру. Важно помнить, что собственное любопытство также может привести к нежелательным последствиям. Если порыться в найденном телефоне, найти чью-то дорогостоящую или важную информацию и вопреки здравому смыслу воспользоваться ей, то могут наступить серьезные юридические последствия. Одним словом, нашел телефон — отдай в полицию. Ну или просто не поднимай. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
4: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из-за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению. За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий – перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает. И в завершении выпуска. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяцев на поиск работы. Для ускорения этого процесса соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме. Это может ухудшить ситуацию, предупредил руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачит работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил эксперт. Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советует грязную игру с приукрашиванием и ложью в резюме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Кишинди фахкакада, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
5: По поводу вот еще предпринимательской такой проблемы одной, и мне, не назвать даже проблемой, такой просто существующего факта, что предприниматель, если он настоящий предприниматель, он, как правило, проактивен. Если он проактивен, то вокруг него, как правило, скапливается достаточно большое количество разнообразных ресурсов, разнообразных людей и разнообразных возможностей. И очень часто бывает такое, что ты сталкиваешься с проблемой выбора. То есть ты вроде бы, у тебя и тут как бы вроде бы получается, и тут как бы вроде бы получается, и тут получается. Но как бы внутри есть осознание, что как бы побежав за всеми, ты как бы не получишь нигде. И, например, занимаясь всем и сразу, ты просто не дожимаешь, то есть ты не используешь максимально потенциал. Ты начинаешь делить людей, начинаешь делить свое время, свою энергию между всем этим, и не получается. Каким образом делать выбор? То есть что должно становиться драйвером, который тебе скажет, нет, вот от этого нужно от всего избавиться, а туда нужно топить по полной.
6: Да. Знаешь, очень сильная тема, и она так выраженно проявляется у первых двух вот этих типов, где, ну, где ты хочешь сделать хорошо, сделай сам, или вот объединятель-делегатор. Там, ну, разрыв. Ты так здорово описал в самом вопросе, это характеристика и первого, и второго случая. То есть человек в одном случае на разрыв самого себя, в другом случае на разрыв того, кем он командует. И то разрыв, какие приоритеты ставить, вечная разборка, наезд одного важного против другого важного. И как все меняется, когда ты перешел в лигу тех, кто обучился конфигурированию, и где твои, ну, главным объектом управления становятся ученики и ученики учеников. То есть все меняется. Вот. Слушай, ну, например, вот у меня 250 компаний. Ну, слушай, вот ты понимаешь,
5: о
6: чем разговор?
5: Не понимаю.
6: Какой разрыв? Если бы... Ну, давай так. Поэтому даже, я так тебе сказал, я с многими SEO-компаний лично не знаком. Но с теми, кто является для этих SEO наставником или учителем, я не просто знаком, а эти, кто люди, которые являются наставниками или учителями по жизни для этих SEO, это мои ученики. То есть мои ученики являются управляющими партнерами, чьи ученики SEO этих компаний. Чувствуешь?
5: Я чувствую, что пронизана вся, как бы, вот, очень многие вещи, которые мы сегодня обсуждаем, они пронизаны вот этой вот идеей, как бы, не то что плодить, наверное, плохое слово, взращивать под собой людей, которые будут под тобой взращивать еще как бы людей и строить такую иерархию.
6: Только смотри, вот слово «под». Да. Убери, может, замени его каким-то другим словом.
5: Ну да, я понял. Ну внутри, окей, внутри этой вот целостной группы.
6: Слушай, если у меня есть ученик, а у него есть свои ученики, а у меня есть грант-ученики, то мои грант-ученики прекрасно справляются с управлением компанией. Я иногда беседую с моими учениками, или даже мы собираемся вместе с грант-учениками. И этого достаточно. И более того, я тебе так скажу, среди моих 14 тысяч учеников и грант-учеников есть около, ну, больше 100, больше 200 даже, сверхпроявленных учеников и грант-учеников, которые стали мне учителями в каких-то областях. Прям, ну вот, это сверхпроявленные люди, которые в каких-то областях, ну, не знаю, мировые чемпионы. Я у них учусь. Как говорится, еще римляне подметили: хочешь научиться, начинай учить. Вот. Поэтому я неожиданно, под проводничеством моих учителей пришел сейчас к комбинации следующего, что я учу своих учеников ключевому элементу. Каждый раз, прежде всего, обращая внимание на то, насколько плодовиты твои ученики, являются ли они учителями твоих грант-учеников. И если так, компании будут процветать, у них никогда не будет дефицита кадров. Смотри. И ключевой твоей деятельностью окажется беседа в окружении твоих учеников и грант-учеников и подмечание, что дает тебе прилив сил. И таким образом ты будешь постоянно продуцировать для себя прилив сил. Заметь, вот в этом описании отсутствует даже необходимость там, проживания того, что приносит износ. Угу. Я просто беседую, то есть у меня нет фокуса на действиях, у меня есть беседа с моими учениками и грант-учениками как ключевое действие. То есть мы сейчас вот, ну, то, что вот как вот с тобой беседуем, ты же не упахиваешься тут, вот прям. Ты что-то подмечаешь. Кстати, кое-чему я у тебя учусь. Ну, то есть ты мой учитель сейчас. Я твой учитель. Мы беседуем и обмениваемся. Вот примерно в таком режиме происходит беседа с руководителями моих компаний. Я не беседую с ними как с боссами или там с руководителями. Я беседую с ними как с учениками, грант-учениками. Они со мной как с учителем, но я по многим вопросам говорю им: ребята, вот здесь, вот по этой теме вы мои учителя. Mm-hmm. Спасибо вам большое. И ты знаешь, это дает им такой престиж, такое мощное самочувствие, что иногда я вижу, что, ну, я подмечаю, что, возможно, этого им так раньше не хватало, и я могу сказать, я недоиспользовал раньше вот эту силу престижа, которая происходит у моих учеников, которым я говорю: дорогие мои ученики, вот, вот вы такие проявленные, вот этому я у вас учусь, вы стали моими учителями. Человек, который ощущает себя учителем, живет более полноценную, более качественную жизнь. И, ну, а когда ты живешь качественную жизнь, я, ну вот, ну, получается как-то все по-другому. И я бы хотел, чтобы больше такого было. А дальше посмотрим. Может, вообще все изменится, да? Давай вместе посмотрим, как все будет. Но для этого нам надо какую-то критическую массу практиков вот по такому подходу, да? А не по подходу: объединяем, моя команда, слушай мою команду, делай это, а я приду, проконтролирую, и вам всем... Вот
5: Я, кстати, подметил мысль по поводу энергии, что я наблюдаю за тем, что дает энергию, и за тем, что энергию забирает, вы сказали. Вот у меня был вопрос по поводу вообще в целом энергичности жизненной, потому что так или иначе, когда у тебя 250 там, компаний, и даже если ты там, не принимаешь в них участие операционно, это все равно внимание, это... так или иначе, мысли, это коммуникация с людьми и так далее, и так далее, и так далее. Вот то, что я услышал, правильно ли я понял, что есть несколько составляющих элементов того, чтобы энергии было много? Первое, это то, с чего мы начали говорить, про целостность, да? То, что у тебя есть огромное количество сфер, которые наполняют. Что сегодня ты наполнился здесь от бизнеса, завтра в семье, послезавтра в спорте, послезавтра, не знаю, там, в писательском деле и там еще где-то. Второй элемент — это не заниматься теми вещами, которые из тебя вытягивают энергию. То есть если ты понимаешь, что есть какие-то области, которые стали для тебя сильно рутинными или они просто вот не приходятся под руку, то задача... организовать такую комбинацию, в которой этого не будет происходить, да, чтобы это не забирало энергию. Есть ли еще какие-то элементы, которые создают вот этот вот энергетический шар внутри?
6: Ну, если коротко сказать, есть 5 принципов или правил, которые я использую, могу их назвать. И, как бы начал уже о них говорить. Вот первый — это подход прилив сил. Я его называю ритуал прилива сил. Это беседа со своими учениками. Я его делаю каждый день, обязательно. Вообще, вот я встал, утром там какая-то зарядка небольшая, там зубы, гигиена, и обязательно делаю круг со своими учениками. Пребывание в приливе сил у меня всегда, когда я поговорю с учениками. Неважно, если там где-то склад сгорел, и какой-то сюжет, который меня обычно, ну, вымораживает и так далее. Слушай, я поговорю с учениками, и у меня прилив сил. Можешь попробовать. Это первый подход. Второе правило. Пересмотр целей. Медитация. Так, гранд-практика у меня есть такая, когда я после того, как я получил, обрел прилив сил, я запускаю процесс. Это за ночь сформировалась некая долговременная память. Прошлая память плюс вчерашний день, да, и так далее. И я беру весь этот стек информации и в режиме медитации. Ну, что такое медитация? Это отрешенность от захваченности вот этими социальными сетями, там, какими-то шума. Подключаюсь к себе и пытаюсь вычувствовать, от каких целей мне... Ну, цель — это некая одержимость. От каких одержимостей мне... Все-таки уже следует отказаться. Да, это второе. Третье. Питающее, ну или там, питающее питание, как бы это ни звучало странно, да, это, слушай, я там третье правило использую, слушай, ни хрен в себя закидывать то, что дает тебе, ну там, ну, про алкоголь закидываешь, ну. Угу. То есть это третье правило. Добавляй то, что тебя обогащает, ну, и убирай вредное, то, что тебя обедняет. Ну, я использую, не знаю, интервальное питание. Я не использую там подсчет калорий, там диеты разные и так далее. Я просто-напросто добавляю полезное, убавляю вредное, смотри, использую интервальное питание и время от времени запускаю аутофагию, то есть, ну, самоочистку организма. Природный, то есть... Есть ученый, который получил Нобелевскую премию за это. Я использую эти подходы. Uh-huh. Интервальное питание 8-16, ну или 6-18. Ну, я использую 8-16. Ну, то есть 8 часов ешь, что хочешь, 16 часов не ешь. Раз в 3 недели, сутки, там вообще ничего не ешь. Вот и все. Значит, четвертое. Конечно же, каждый день прогулка 45 минут или, ну, какие-то физические там упражнения. Это не закачка там чего-то, это скорее так тонус. Дыхание, дыхательные гимнастики для спины, там прогулка 45 минут минимум. И пятое, очень важное, это прочитывание дневника своего и дневников своих учеников, да, и подмечание, что дает мне прилив сил, да, что дает мне некий упадок, угу. Да, прям вот что дает мне прилив сил, что дает упадок, да, и как бы корректировка своих, ну, прям уже программных целей. То есть это уже, знаешь, не те цели, о которых я сказал на пункте 2. Это уже вот такая, знаешь, я как будто бы сажусь и каждый вечер делаю такую, ну, как бы бизнес-план, что ли. Это не бизнес-план, это такие визионерские размышления. Куда? Куда? И все это происходит именно в режиме прочитывания своих дневников и дневников моих учеников. Вот пять правил, смотри, больше ничего не использую. Угу. Кто-то бы сказал, надо читать книги, там, смотреть фильмы. Я так скажу, все информации, которые мне основные нужны для жизни, для обновления, я черпаю в окружении своих учеников, ну или учителей. Учителя, грант-учителя, ученики, грант-ученики в основном. Иногда я смотрю фильмы, иногда читаю книжки. Но в последнее время я заметил следующее. Большинство обновлений со мной случаются именно через людей, которые вокруг меня. Угу. И, собственно, почему я стал книжки писать?
5: Почему?
6: Ну, это не то, чтобы даже книжки...
5: Распространение информации?
6: Нет, нет. Я пишу свод своих дневников. Угу. Вот я же сказал, я записываю свой дневник, я читаю дневники моих учеников, и... У меня появляется потребность, вот подожди, на пятом пункте я тебе сказал, я записываю свои, ну, некие программы, да, на будущее. Так вот, это мои программы на будущее. Я их издаю.
5: Классная, кстати, идея, по сути.
6: Да. Все.
5: Такое позволяет структурировать в своей главе, собственно,
6: мысли. Ну, то есть, фактически, книги я не пишу, они пишутся. Угу. Из,
5: в процессе жизнедеятельности.
6: Да, жизнедеятельности, да. Все. Поэтому, ну, давай так. Это для меня это самое трушное. Потом я, мои ученики или... Кто говорит, Игорь, а можно почитать? Я говорю, да пожалуйста. В принципе, я пишу это для себя, я сам этим пользуюсь. Если ты берешь, и тебе тоже это помогает в чем-то, так бери и пользуйся. Но предупреждаю, что наилучший способ, если ты, ну, вот, если ученик пришел, я говорю, наилучший способ, что ты пишешь свои дневники, у тебя есть свои ученики, которые пишут свои дневники, ты воспользуешься всем вот этим пятичастным сетом. Ты тоже... Утром делаешь ритуал чтения дневников своих учеников и получаешь вот этот вот прилив силы или беседуешь со своими учениками. А вечером, да, ты выписываешь программные вещи, уже твои, и это твои книги. Угу. Любой, ну, ученик, каждый, кто ученик, вот, например, проходит такую перепрошивку своего состояния со мной, я говорю, ну, ты напишешь книгу, только это будет не книга про что-то, а книга про тебя... в будущем. Ты напишешь ее из тех дневников, которые ты сделаешь на пятом пункте. Это будет твоя книга. И вот, когда ученики издают уже свои книги, и эти книги, это и есть проект их судьбы, то судьба перестает быть судьбой. Это становится дизайн жизни, который создал человек сам. Судьба — это то, что, как сказал Карл Юнг, ну, кажется, что некое предписанное, там, угу, и так далее. А дизайн жизни — это то, что человек создал сам своими руками. Ну, вот эта книга, которую человек написал вот так. Это и есть дизайн предпринимателя. Ну, предпринимательской жизни. Это клево.
5: Уточняющий вопрос. А долгосрочное видение себя, оно большую роль во всем этом играет? То есть понимание того, куда ты идешь на дистанции 10-20 лет.
6: Правда?
5: Да. Оно важную роль играет?
6: Знаешь... Я скажу тебе одну простую вещь. Это иллюзия. Поэтому ты можешь...
5: Что угодно себе.
6: Да. Смотри, важно, какая иллюзия.
5: Угу. Это, кстати, хорошая, да, мысль.
6: В этом смысле важно. И важно, что ты бы стал, скажем так, стал инженером того, чтобы... мог спродуцировать выгодную для тебя иллюзию. В этом смысле не так важна вот эта важность того, что в моменте тебе кажется, как важна сама, ну, своя способность, смотри, управлять конфигурацией, как проявляется, как твой талант проступает гением. Ведь гений, помнишь, я тебе напомню, это способность попадать в цель, которую другие не видят. Ты тоже. Ты только что спросил об этом.
5: И, по сути, иллюзия задает направление того, где эта цель примерно может быть.
6: Вот все. Вот тютелька в тютельке.
5: Отличная нота. Три финальных вопроса, коротких. У вас есть $1 000 000. На что потратите? Нужно обязательно потратить. Или инвестировать, вложить.
6: Слушай, куда-то. У меня есть миллиард.
5: Ну, я понимаю, поэтому задача посложнее. Как бы, извините, тут уж как бы давайте немножко спустимся на землю.
6: Хорошо, да. Сейчас я давай перемотаю, потому что сейчас у меня задача, как при жизни разместить $1 000 000 так, чтобы продуцировать много пользы для общества.
5: Ага.
6: Вот это когда вот миллиард плюс, и самое главное, прибывает дальше. Вот. А когда миллион? Давай, я сейчас перемотаю. У меня был миллион, когда мне было 28 лет. То есть я чувствовал, что... Это было странное обстоятельство, не буду о них говорить, но я понял, что вот у меня есть $1 000 000. Я так испугался, ничего не понял и задвинул эту тему. И я вложил этот $1 000 000, и у Сереги, моего партнера, был, то есть у нас было 2 миллиона, мы такие... И что мы сделали? Мы сказали, так, надо срочно построить завод. То есть мы тогда построили... До этого мы строили заводы из говна и палок, просто. И когда у нас мы поняли, что мы можем распорядиться 2 миллионами долларов, миллион Сереге, миллион мне, то мы купили завод, первый раз мы купили полный завод полного цикла за 3,5 миллиона евро в Италии под ключ. То есть мы вложили то, что мы думали, забрать, квартиры, машины, яхты. Нет, мы все поставили на стоп и решили, мы купим под ключ современный завод. Кстати, это предопределило высокую технологичность компании «Технониколь». Это был 98 год, 1998 год, уже времена царя Горохова. Многие, кто нас смотрит,
5: 30 лет назад, почти.
6: Родились тогда, да? Но, тем не менее, в 1998 году, напомню, там был дефолт, и многие выводили остатки денег и меняли их на доллары, и куда-то убегали. Так вот, в этот момент у нас с Серегой был вариант вывести вот эти 2 миллиона и по миллиону разделить и тоже куда-то убежать. Но мы решили играть в противоход. Мы подумали так, что если мы выведем и тоже, как все бегут, мы в этой толпе будем с теми, у кого был $1 000 000, а мы тогда уже видели, что $1 000 000 — это вообще ни о чем. Странно, да, но ни о чем. То есть это... Поэтому мы решили сделать ставку такую, что мы к этим 2 миллионам оборотных активов нашкребли, там выкорчевали, и за 3,5 миллиона купили итальянскую линию. И в то время, когда все везли, все меняли на доллары и увозили их куда-то, мы ввозили в Россию кровельную линию, и на таможне на нас говорили: вы дураки. Говорит, когда все убегают, вы, говорит, в Россию везете новенькую линию, все. Поэтому я распоряжусь миллионом. Если вот, давай так, переместить меня в то время, как предприниматель, я построю завод. И сейчас такое время, я тебе так скажу, в России, количество промышленных изделий, которые можно производить в России с маржой 60%, феноменально. Уникальнейшее время для тех, кто не сыт, извини за мой французский, заняться производственным бизнесом. Единственное, количество таких людей маловато, я правда то скажу. То есть я вот всем рассказываю, ребята, сейчас уникальное время. Поэтому миллион я потрачу на расширение производства.
5: Понял, отлично. Второй вопрос. Какой, на ваш взгляд, в следующее десятилетие будет самый важный навык для предпринимателя?
6: Здесь тот вариант. Это как можно раньше стать мастером конфигурирование, освоить этот навык. Этот навык не возрастной, сразу скажу. Он не связан с возрастом. Его можно освоить, пребывая в среде тех, кто играет в мастера или играет в грандмастера. То есть, пребывая в среде тех, кто уже владеет этим навыком, предприниматель приобретает этот навык. Это ключевой навык, мастер конфигурирования людей. Мастер по созданию такой конфигурации, где люди проявляют, потенциал людей проявляется сперва талантом, а потом проявляется гением. Это ключевая комбинация предпринимателя.
5: Супер. Финальный вопрос. Совет себе 18-летнему.
6: Не ссы.
5: Отлично. На этой прекрасной ноте.
7: Игорь Владимирович.
6: Ну, спасибо,
5: спасибо тебе, большое. Что ведешь. Прекрасный разговор. Да. Очень классно. Да. Я считаю, что у нас суперски получилось. Спасибо.
6: Спасибо.
5: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Нариман Абдулмуталибов освобожден сегодня от должности временно исполняющего заместителя председателя правительства Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Ну и к другим новостям. Даглас Хосс ввел ограничения на пребывание граждан и транспортных средств в лесах республики из-за высокой угрозы пожаров. С сегодняшнего дня по 17 августа нельзя будет посещать леса Казбековского, Хасаюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничеств. Дагестанский лесопожарный центр. Я напомню, что сейчас находится в состоянии повышенной готовности. Ну и в целях повышения надежности и качества электроснабжения филиал Дагэнерго сегодня проведет неотложные работы на энергообъектах в Махачкале. Планируемое отключение по адресам электричества сегодня — это братьев Нурбагандовых, Гамзата Цадасы, Гамидова, Заводская Крылова и Расула Гамзатова. Возможно, также перерывы в электроснабжении на прилегающих улицах и переулках. Ну а в России сначала более 1100 населенных пунктов пострадали от дождевых паводков и весеннего половодья, об этом сообщили ТАСС в МЧС. Более 13,5 тысяч жилых домов оказались затопленными, об этом добавили ведомстве. В МЧС подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом фиксируется значительное увеличение масштабов затоплений в связи с прохождением дождевых паводков в Дагестане, в Чечне, а также в Краснодарском крае и Оренбургской областях. Число мигрантов, которые за первое полугодие этого года выдворили из территории России за правонарушение, увеличилось на 65% к показателям прошлого года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Я напомню, что всего из нашей страны выдворено 43 700 человек. Володин отметил, что если до 2025 года выдворение как мера административного воздействия применялось исключительно на основании судебных решений, то после принятия федерального закона в феврале 2025 года МВД получили право осуществлять эту процедуру во несудебном порядке. Ну а Минпросвещение России в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручил образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности. Об этом передает ТАСС. Проработка вопросов безопасности – традиционно первоочередная задача при подготовке к 1 сентября. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухрам Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 29 июля 1834 года Сэмюэль Конард основал компанию Conard Line и фактически изобрел новую бизнес-модель в морских перевозках. Рейсы были по факту загрузки. Судно уходило, когда набиралось достаточно груза и пассажиров. Это делало планирование непредсказуемым, а значит, рискованным и дорогим для бизнеса. Грузы задерживались, контракты срывались, страховые премии росли. Конард предложил революционную идею – регулярность как гарантию. Он обязался отправлять суда по расписанию, независимо от того, насколько они заполнены. Для клиентов это означало, что дату прибытия можно закладывать в бизнес-планы. Для экономики, что цепочки поставок становятся надежнее, а стоимость логистики предсказуемее. Первыми судами компании стали пароходы «Британия», «Акадия», «Каледония» и «Колумбия». В 1840 году они начали регулярные рейсы «Ливерпуль-Гальвакс-Бостон». Уже тогда «Кунард» не просто возила людей и товары, она продавала время и уверенность в сроках. Регулярные трансатлантические линии ускорили международную торговлю, сделали ее более прозрачной и доступной. По сути, Конард стала одним из первых операторов глобальной логистики. Она не просто сокращала время в пути, но и убирала неопределенность – самый дорогой фактор в бизнесе. Позже эта модель распространилась на железнодорожные дороги, авиацию и современные контейнерные перевозки. Расписание, стандарты и предсказуемость до сих пор остаются основой транспортной экономики.
0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С января по июнь этого года международные кассовые сборы российских фильмов составили чуть более 3 миллионов долларов, что является самым низким показателем за последние 6 лет. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные бюллетеня кинопрокатчика, которые не включают статистику по странам СНГ. По сравнению с тем же периодом прошлого года, доходы российского кино за границей упали на 32%. Самым успешным фильмом стал «Кракен», который заработал 533 тысячи долларов. На втором месте оказался «Мальчик-дельфин 2», а на третьем – мультфильм «Финик 2». Аналитики отмечают, что около 2/3 всех иностранных сборов в этот период пришлось на анимационные фильмы, что составляет примерно 2,2 миллиона долларов. Самым прибыльным для российских кинолент стал рынок Перу, где они собрали 514 тысяч долларов. По словам продюсера Романа Борисевича, снижение доходов от проката российских фильмов за границей может быть связано с текущей геополитической обстановкой, которая затрудняет продажу контента на зарубежные платформы и каналы. Помимо этого, эксперт отметил, что международный рынок сейчас стал жестче и избирательнее.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
7: Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в российских вузах завершится 29 августа. Для магистратуры и специализированного высшего образования крайний срок 20 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобр. Согласие на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков принимают до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу до 5 августа. В период между этими датами и изданием приказов действуют дни тишины. Абитуриенты не могут отозвать заявление или согласие на зачисление. Это позволяет зафиксировать итоговые списки. Приказы о зачислении для квотников и олимпиадников опубликуют 3 августа, для остальных бюджетников 7 августа. Напомним, приемная кампания стартовала 20 июня. Российские железные дороги опровергли сообщение о введении изменений в правила перевозок пассажиров с 1 августа. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании. Некоторые издания ранее писали, что с указанной даты якобы ужесточатся требования к перевозке багажа и порядку проверки билетов. Информация, распространяемая в ряде СМИ о якобы планируемых изменениях, не соответствует действительности, заверили в РЖД. Между тем, российские железные дороги возобновили продажу билетов на поезда, следующие на юг, на октябрь 26 года. Реализация проездных документов была приостановлена из-за корректировки расписания и ремонта инфраструктуры. И в завершении выпуска: сэкономить на подготовке к школе поможет создание капсульного гардероба для ребенка. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. Главная ошибка родителей – покупать слишком много. На самом деле школьный гардероб строится вокруг базы – 10-15 вещей, которые легко миксуются между собой, заявили специалисты. Они рассказали, что в капсульном гардеробе должны быть блузки и рубашки. При этом эксперты отметили, что хорошо работают модели в полоску с воротником. Специалисты посоветовали приобрести 1-2 белых рубашки для торжественных линеек, остальные на каждый день нейтральных цветов. Что касается низа, то, как считают эксперты, достаточно 1 юбки и 1 брюк для девочки или 2 пар брюк для мальчика. Специалисты отметили, что в капсульном гардеробе также могут быть жилет, кардиган или джемпер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шардилова. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан выявили и задержали транспортные средства, находившиеся в розыске. Kia Rio. Транспортное средство находилось в розыске по линии Интерпол. Инициатор розыска – отдел МВД России по городу Хасавюрт. Hyundai Solaris. Транспортное средство находилось в розыске по линии Интерпол. Инициатор розыска – отдел МВД России по Карабдахтенскому району. Opel Astra. Транспортное средство находилось в розыске по линии Интерпол. Инициатор розыска – отдел МВД России по Урус-Мартановскому району Чеченской Республики. BMW 316. Транспортное средство находилось в розыске по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Инициатор розыска – Краснодарская таможня. Сотрудники госавтоинспекции пресекли незаконный оборот наркотиков. Накануне 28 июля 2026 года в Махачкале в ходе проверки автомобиля «Лада Веста» сотрудники спецроты дорожно-постовой службы в заднем кармане сиденья были обнаружены 7 капсул наркотического средства «Мефедрон» и 7 капсул сильнодействующего вещества «Прегабалин». Водитель автомобиля задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог FM». Говорим по делу. По делу.

0: Личный коуч.
1: Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые, безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или, точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: иди в ту сторону и дойди до красивого места. Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле, я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое, я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе, я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней – это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы – туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Диалог FM. Это этикет.
9: Когда за столом появляется общая хлебная корзина, этикет требует, чтобы вы взяли кусок щипцами, если они есть. В противном случае допустимо использовать салфетку или взять выпечку рукой и аккуратно переложить его на свою пирожковую тарелку, которая размещается слева. Но если ее нет, то можно ее заменить бумажной салфеткой.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Дорожные новости.
1: Камеры смогут проверять автомобили на наличие ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На платной трассе Москва-Санкт-Петербург открыли два крупных электрозарядных комплекса. Они находятся на территории многофункциональных зон дорожного сервиса недалеко от Солнечногорска. На московском направлении работают 13 зарядок, на петербургском — 14. Кроме станции быстрой зарядки есть длительные. Подходят для тех, кто останавливается на ночевку в отеле. Также есть отдельная станция повышенной мощности для электробусов. Со временем подобные комплексы появятся и на других крупных российских трассах. Камеры смогут проверять автомобили на наличие ОСАГО. Представители Национальной страховой информационной системы заявили, что все технические работы завершены. Обмен данными между всеми системами налажен. Это значит, что уже в ближайшее время камеры могут начать штрафовать за езду без страховки. Риски ошибок при этом сохраняются. Поэтому не исключено, что на первом этапе проверять будут не всех, а только нарушителей. Превысил скорость — дополнительно проверили наличие полиса. Если нет страховки, придет штраф еще и за это. Количество аварий с участием велосипедистов растет. В первом полугодии госинспекция зафиксировала почти 3000 таких ДТП. В сравнении с прошлым годом аварийность выросла на 24%. Основная причина ухудшения статистики – рост количества велосипедов на дорогах. Отдельных дорожек до них практически нет. Водителям стоит быть особенно внимательны при выезде со двора или парковки. Велосипед может появиться неожиданно. Также будьте осторожны вблизи пешеходных переходов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда вы инвестируете в себя, вы инвестируете в свое будущее, уверен Джо Диспенза. Он говорит, что если человек сможет научиться использовать свою внутреннюю силу, то сможет в кратчайшие сроки внести значительные изменения в свою жизнь и стать богатым. Более того, Диспенза говорит, что прислушиваясь к его советам, вы измените видение мира вокруг вас на субатомном уровне. А это значит, что вы настолько детально сможете проработать изменения в своем организме, что в будущем никакие внешние факторы не смогут помешать вам в достижении успеха и богатства. О шагах, которые изменят вашу жизнь навсегда, мы поговорим прямо сейчас. Шаг номер один. Отключитесь от своего мира. Выделите немного времени из своей повседневной, занятой жизни и отключитесь от окружающего вас мира. Джо Диспенза говорит, что большинство людей привязаны ко многим неправильным вещам. Телевидение, социальные сети, электронная почта и другие ненужные отвлекающие факторы. Хорошей идеей станет отключиться от всего этого и делать небольшие перерывы. Вашему мозгу необходимо отключиться, чтобы переподключиться к своему бесконечному источнику, который будет вам помогать, утверждает Диспенза. Закройте глаза, разместитесь горизонтально. Это позволит прислушаться вам к своему внутреннему голосу. Диспенза считает, что это один из важнейших шагов, чтобы начать путешествие к невероятным изменениям. Повторяйте подобную практику каждый день, делая перерывы во время работы, настраивайте свои атомы тела на поток концентрации. Вы почувствуете результат уже с первых повторений, но главное, сделайте это ежедневной привычкой. Шаг номер два. Сосредоточьте свое внимание на настоящем моменте. Далее, как только вы отключитесь от всех отвлекающих факторов, необходимо начать практиковаться в умении сосредоточиться. Чем больше вы подключаете, настраиваете и сосредотачиваете свое внимание на чем-то особенном, тем больше вы сможете осознать то, кем вы являетесь на самом деле. Когда вы сосредотачиваете свое внимание на настоящем моменте, вы используете свою истинную силу энергии. Она обладает возможностями создать ту жизнь, которую вы желаете, утверждает Диспенза. Важно научиться быть в настоящем моменте, направлять свои мысли на то, кем вы являетесь сейчас и чего вы хотите добиться. Диспенза говорит, что человеческий мозг настроен так, что очень часто блуждает где-то в прошлом или в предсказуемом будущем, но важно настроить себя на актуальность и быть в потоке мыслей, которые способны создавать реальные изменения. Сделав рутиной способность сосредотачивать свое внимание на настоящем моменте, вы откроете для себя истинное понимание, кем вы являетесь на самом деле и что вам нужно делать, чтобы не оказаться на обочине жизни. Практиковать концентрацию внимания необходимо, когда вы поймали себя на тревожных мыслях о прошлом или будущем. В этот момент остановитесь, сделайте глубокий вдох и подумайте о том, кем бы вы хотели быть и сколько зарабатывать. Важно смоделировать в своей голове что-то весомое, что действительно способно изменить вашу жизнь. Подобные мысли направят активные клетки мозга работать над вашей целью. Это мгновенно вернет вас в настоящий момент жизни. Шаг третий. Визуально отрепетируйте, кем вы хотите быть. Диспенза говорит, что вы должны приучить себя к репетиции своего будущего снова и снова, чтобы сделать его конкретным и знакомым для вас. Поэтому крайне важно сначала осознать, что все решения, которые вы принимаете, действия, которые вы делаете и мелочи, которые вы используете, например, в перерывах между повседневными делами, должны предприниматься тем человеком, которым вы хотите стать, а не тем, кем вы когда-то были в прошлом. Вот здесь и пригодится та самая визуализация. Диспенза говорит, что с ее помощью вы настроите себя на создание долговременных и желанных изменений. А вместе с отключением от внешнего мира и способностью сосредоточиться, визуализация помогает нарисовать ту физическую реальность, которую вы со временем начнете достигать. Мысленно записывайте в течение дня, что бы вы хотели изменить, корректируйте ваши ежедневные действия, исходя из этих пометок. Ваш мозг начнет активно работать в сторону изменений, ведь вы будете думать только о них. Шаг четвертый. Делайте маленькие шаги в сторону своей мечты. Представьте, что ваши мысли и визуализации – это карта. Но сама карта не приведет вас к цели, если вы не начнете по ней двигаться. Именно маленькие ежедневные действия становятся тем мостом, который соединяет воображение и реальность. Не обязательно совершать сразу грандиозные поступки. Достаточно простых шагов. Прочитать несколько страниц полезной книги, завести новый полезный контакт, уделить час обучению новому навыку, записать идеи, которые пришли в голову. Каждый раз, когда вы делаете, пусть даже маленькое действие, связанное с вашим будущим «я», ваш мозг фиксирует новое направление развития. Джо Диспенза подчеркивает, регулярные микродействия меняют не только ваш мозг, но и всю вашу жизнь, потому что именно они превращают мечту в реальность. Секрет в том, чтобы не ждать идеального момента, а начать прямо сейчас, хоть с самого маленького шага. Пятый шаг. Задайте себе важные вопросы. Начните с такого: что я хочу иметь в своей жизни? Если вы сумеете определить видение своего будущего вместо того, чтобы вспоминать о прошлом, вы начнете активно мыслить нестандартно. Вот еще отличные варианты. Где и кем бы я хотел бы быть в ближайший год, 5 или 10 лет? Когда последний раз я выходил из зоны комфорта? Использую ли я свои сильные стороны? Как только вы начинаете размышлять и обдумывать ответы на такие мощные вопросы, вы меняете свой мозг. Когда вы заставляете свой мозг работать в новых последовательностях, с новыми комбинациями, ваш разум начинает искать новые способы помочь вам. Отвечайте искренне на поставленные себе вопросы и каждый раз задавайте новые. Так вы четко будете осознавать, где находитесь, что нужно делать дальше и какие результаты это принесет. Шаг 6. Следите за своими привычками, чтобы исключить плохие. Определите действия и бессознательные привычки, которые вы хотите изменить, а после составьте план того, как вы будете это делать. Обращайте внимание на мысли, которые вас посещают. Чаще всего именно они являются первым сдерживающим фактором для изменений. Потратьте время на то, чтобы выяснить, что является самым важным в вашей жизни и почему. Начните мечтать. В детстве мы часто рисовали то, кем хотим быть и чего желаем добиться. По прошествии времени эти мысли ушли далеко на второй план, но начните снова фантазировать. Установите цели, неважно большие или маленькие, главное, чтобы они имели исключительно позитивный характер. Отпустите прошлое, которое может тянуть вас физически и ментально назад. Столкнитесь лицом к лицу со своими страхами, примите их и начните с ними бороться. Так вы сможете вывести свои способности на новый уровень. Живите сбалансированной жизнью. Возьмите под контроль свой сон, откажитесь от вредных привычек, введите здоровый образ жизни. Внедряя хорошие привычки в свою повседневную жизнь, у вас просто не останется места для чего-то плохого. В буквальном смысле берите с собой хорошие привычки на работу, в университет или на прогулку. Таким образом, каждый ваш день, неделя и год будут наполнены только теми действиями, которые благоприятно скажутся на вас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Дагестан назначен Алексей Гулисов. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что до перехода на новую должность Гулисов работал временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Одновременно председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел еще одно кадровое назначение заместителем министра образования и науки Дагестана. Стала Райганат Гитинова. Ранее она возглавляла организационно-аналитический отдел управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Но Каспийский городской суд удовлетворил заявление прокурора, которое подано в интересах местного жителя, который лишился дома во время весеннего наводнения. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. В марте-апреле текущего года сильные ливни, я напомню, что привели к разрушению дома, и мужчина остался без единого жилья и всех документов на него. Отсутствие правоустанавливающих бумаг не позволяло пострадавшему оформить положенные социальные выплаты от государства. Восстановить утерянные во время стихии документы во внесудебном порядке не представлялось возможным. В ходе разбирательства суд счел доказанным факт длительного владения и пользования заявителем разрушенным жилым домом. Судебная инстанция официально зафиксировала, что на день введения режима чрезвычайной ситуации недвижимость принадлежала именно ему. Данное решение стало основанием для получения гражданином всей причитающейся помощи от государства. В Новом Махачкале преображается двор на проспекте Петра Первого, 133. Общая площадь обновляемой территории 2800 квадратных метров. Специалисты подрядной организации уже выполняют монтаж бордюрного камня и установку опор для будущей системы освещения. Кстати, согласно дизайн-проекту, с которым ознакомился Диалог ФМ, здесь появится уютная беседка, современные урны и скамейки. Ну а в Дагестане за сутки потушили 22 пожара, в том числе горели склад в Табасаранском районе, жилой дом в Буйнакском районе и легковушка в Махачкале, в которой пострадали 2 человека, об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 22 пожаров 4 техногенные, 14 это сухая растительность, а еще 4 это мусор. В селе Дарвак, я напомню, что загорелся склад площадью 100 квадратов, в Карамахи частный дом на 110 квадратов, а в Махачкале у базы отдыха «Дельфин-2» загорелась ВАЗ-21. 1.15 прямо во время движения, погибших нет. Но в России начал действовать новый государственный стандарт, который регламентирует внешние отличительные знаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, который работает в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным, четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Ну и сегодня отмечается Международный день тигра. Праздник учредили еще в 2010 году на первом тигринном саммите в Санкт-Петербурге. Я напомню, что наша страна сейчас делает все, чтобы приумножить популяцию тигров. Особое внимание уделяется краснокнижным амурским тиграм. Еще недавно они были на грани исчезновения, но благодаря масштабной президентской программе численность особей с 2013 года выросла почти вдвое. Их сегодня насчитывается не менее 750. Помогает охранять животный мир и центр «Амурский тигр», который создан по инициативе главы государства Владимира Путина. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Легенда сборной Франции Зинедин Зидан назначен главным тренером национальной команды своей страны. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до следующего чемпионата мира. Зидан сменил на этом посту Дидье Дешама, который покинул команду после 14 лет работы и вылета сборной в полуфинале чемпионата мира от Испании. Зизу не работал с 2021 года после ухода из мадридского Реала. Игроком он провел за сборную 108 матчей и привел Францию к победам на чемпионате мира 1998 года и Евро 2000. Нового наставника сборной узнали и итальянцы. В национальную команду вернулся 61-летний Роберто Манчини, который возглавлял сквадро «Адзуру» 5 лет с 2018 года и привел ее к победе на чемпионате Европы. На этом посту Манчини сменил Дженаро Гаттузо, покинувшего команду в апреле после того, как итальянцы в третий раз подряд не смогли пробиться на чемпионат мира. Матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира индийцем Гукишем Дамараджу и победителем турнира претендентов Джавахиром Синдаровым из Узбекистана пройдет в Женеве с 25 ноября по 15 декабря. Интересно, что на момент старта первой партии обоим шахматистам будет по 20 лет. Это самый молодой дуэт участников матча на первенство мира. Соперники проведут 14 партий в классическом формате, и победителем станет тот, кто первым наберет 7,5 очков. Первый номер легкого веса UFC Арман Цирюкян и третий номер дивизиона Чарльз Оливейра проведут реванш 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе. Первый поединок соперников состоялся в позапрошлом году, и тогда Цирюкян одержал победу раздельным решением судей. После того боя карьера Армана пошла на спад, он был близок к титульному бою с Исламом Махачевым, но снялся за день до турнира из-за травмы спины. Мадридский Реал установил мировой рекорд для спортивных клубов по годовому доходу, заработав по итогам сезона чуть больше 1,2 миллиарда евро. Выручка впервые в истории превысила эту планку, которую до сих пор не преодолевала ни одна другая спортивная организация в мире. Любопытно, что футболисты Реала завершили сезон без трофеев. Команда заняла

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ухул. Это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи, а в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Ухудшение ситуации на китайском авторынке заставило компанию Audi скорректировать свои финансовые планы на текущий год, об этом пишет Bloomberg. Теперь компания ожидает выручку в размере 58 миллиардов евро, что значительно меньше предыдущих прогнозов 63 миллиарда. Материал также указывает, что все ведущие немецкие автопроизводители сталкиваются с серьезными вызовами. Снижение спроса на премиальные модели в Китае и новые импортные пошлины в Америке только усиливают проблемы, увеличивая конечные цены. Аналогичные трудности, по данным агентства, испытывают Mercedes, Benz Group, BMW и Porsche. Ранее уже появлялась информация о планах концерна Volkswagen сократить издержки и повысить конкурентоспособность, уволив до 50 тысяч сотрудников. В рамках всей группы, включая Porsche и Audi, общее число увольнений может достигнуть 100 тысяч человек.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно,
5: выступать без волнения,
4: красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий – перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает. Если компания увольняет сотрудника за использование искусственного интеллекта, обвиняя его в раскрытии закрытой информации в боте, то такие случаи могут оказаться незаконными. Сама по себе загрузка информации в ИИ-бот не является раскрытием коммерческой тайны. Поэтому это спорный вопрос, заявил RT-юрист Юрий Капштык. Во-первых, работодатель обязан четко прописать в трудовом договоре, инструкциях по безопасности или иных локальных актах прямой запрет на использование внешних сервисов и пересылку документов на личную почту, подчеркнул эксперт. Во-вторых, он призвал учитывать, что загрузка информации в нейросеть не означает автоматическое разглашение конфиденциальных данных, как минимум нужны доказательства. То есть для увольнения сотрудника следует сначала установить и доказать, что загружаемая в ИИ-бот информация стала доступна третьим лицам, что в итоге привело к ущербу для компании. И в завершении выпуска. В 2026 году самыми популярными городами у абитуриентов в России стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. В местные вузы поступило больше всего заявлений в рамках приемной кампании. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на Миноборнауки Российской Федерации. Согласно данным министерства, в текущем году почти 1 300 000 человек, 94% от всех поступающих, подали заявление через портал госуслуги. В их числе 58 тысяч иностранных граждан и 19 тысяч абитуриентов, которые воспользовались специальным приложением, позволяющим пройти процедуру поступления еще до приезда в Россию. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог FM. Говорим по делу.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: 29 июля 1871 года в Токио официально начала работу фондовая биржа. Важнейший шаг на пути превращения Японии в современную экономическую державу. Это событие стало прямым следствием реформ эпохи Мэйдзи, когда страна целенаправленно перенимала западные экономические институты, чтобы догнать передовые державы. Ключевую роль в создании биржи сыграли государственные реформаторы и предприниматели нового типа, в частности, Сибусава Эити, которого называют отцом японского капитализма, активно продвигал идею организованного рынка ценных бумаг как инструмента мобилизации капитала. При поддержке Министерства финансов в Японии стали внедрять биржевые механизмы, адаптируя британские и американские практики под местные реалии. На старте биржа фокусировалась на государственных облигациях и акциях железнодорожных компаний. И это не случайно. Железные дороги были главным драйвером индустриализации. Они связывали регионы, ускоряли товарооборот и позволяли концентрировать ресурсы для масштабных проектов. В первые годы биржа была местом не только финансовых, но и социальных перемен. Торговцы ценными бумагами, многие из которых пришли из купеческой среды, осваивали новые роли – от брокеров до аналитиков. Внешний облик площадки тоже отражал переходный характер эпохи. Традиционные элементы соседствовали с западными практиками, а сами сделки заключались по правилам, во многом скопированным с лондонской и с нью-йоркской бирж, но адаптированным под японскую правовую систему. Таким образом, учреждение Токийской фондовой биржи 29 июля 1871 года стало не просто созданием торговой площадки, а запуском целой экосистемы. Она связывала государство, бизнес и частных инвесторов, задала стандарты прозрачности и управления капиталом и заложила основу для будущего экономического рынка Японии.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: У моего народа даргинцы богатый запас пословиц. Даргинские пословицы, как и русские, делятся на различные группы. О родине, о семье, о труде, о смелости, о честности и о дружбе. Пословицы интернациональны. Несмотря на различия характеров, традиций, обычаев и даже географии проживания русского и даргинского народа, в пословицах общий смысл. Халмагдеш арцлис асес вирар. Дружбу за деньги не купишь. Халмагдеш арцлис асес вирар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Есть периоды в жизни, когда дорога кажется бесконечным подъемом в густом тумане. Вы идете в одиночестве, без зрителей, без аплодисментов, без поддержки. Шаг за шагом, день за днем вы сдерживаете данное себе слово, даже когда никто не видит вашего пути. Мир вокруг молчит, никто не говорит «я горжусь тобой». Никто не замечает ваших внутренних сражений, тех, что происходят не на поле битвы, а в тишине вашего сердца. И порой приходит мысль, стоит ли продолжать, если никто этого не замечает. Но именно в этой тишине, в этом одиночестве без свидетелей, рождается сила другого рода, глубокая, зрелая, неподвластная чужим взглядам. Это сила, которая не нуждается в признании. Она питается не вниманием других, а внутренней правдой. Путь из семи шагов к внутреннему восхождению, даже если рядом никого нет. Потому что именно в тот момент, когда вы перестаете ждать, что кто-то поднимет вас, и впервые опираетесь на собственное ядро, вы начинаете видеть ясно все, что вы искали вовне, силу, любовь, покой, всегда жило внутри вас. Оно просто ждало пробуждения. И когда этот момент наступает, вы больше не ищете света. Вы сами становитесь им. Первое. Чтобы войти в новый этап, вы должны пройти через свою тень, через одиночество, где исчезает все ложное. Многие воспринимают это как поражение, но это не крах, а рождение. Именно здесь душа начинает отделяться от персоны. Это признак того, что вы приближаетесь к своей подлинной сути. Юнг говорил, что человек действительно взрослеет только тогда, когда способен выдержать собственное присутствие в тишине. Не когда его слушают, а когда все внешние звуки смолкают, и остается лишь голос внутренней истины. В этот момент многие бегут в работу, в отношения, в любой шум, который поможет забыть внутреннюю пустоту. Но чем больше вы избегаете тишины, тем настойчивее она возвращается. Одиночество не приходит, чтобы наказать вас. Оно приходит как учитель глубины, чтобы перестроить ваш внутренний фундамент, очистить его от лишнего. Одиночество — это кузница, где рождается стойкость. Если вы сейчас стоите во тьме одиночества, не бойтесь, это не слабость. Это свидетельство того, что вы покидаете старую оболочку, чтобы войти в новую жизнь, потому что душа, чтобы возродиться, должна сначала раствориться. И когда все вокруг становится по-настоящему тихим, вы, наконец, слышите этот внутренний шепот. Время подниматься. Помните, никто не придет, чтобы спасти вас. Но в этом и есть величие. Потому что именно в такие моменты рождается подлинная сила, та, которую невозможно потерять. Никто не подарит вам стойкость. Но одиночество научит вас ковать ее. И каждый раз, когда вы проходите через тьму, вы не просто преодолеваете страх, вы переписываете собственную историю. Второе. После того, как вы научились стоять в одиночестве, приходит следующее осознание. Вас изматывает не само одиночество, а ожидание, что кто-то другой заполнит его. Карл Юнг однажды сказал, «Одиночество не приходит от отсутствия людей вокруг, а от невозможности поделиться тем, что для вас действительно важно. Когда вы опираетесь на других, чтобы почувствовать себя в порядке, любое молчание, холодный взгляд или непринятое сообщение воспринимается как личная катастрофа. Но это не любовь, это эмоциональная зависимость, то, что Юнг называл признаком неинтегрированного эго. Когда вы перестаете искать уверенность и подтверждение вовне, просыпается ваша самость, та глубинная часть, которая помнит, кто вы есть. Правда в том, что никто не может быть вашим спасителем вечно. Каждый раз, когда вы отдаете власть над своими эмоциями другим, вы теряете способность управлять собой. Способность утешить себя – это не отстраненность и не гордое равнодушие. Это акт глубокой любви к себе. Когда поднимается грусть, вместо того, чтобы искать, кто поймет, остановитесь. Положите руку на сердце и скажите тихо: «Я все еще здесь». Современная психология называет это эмоциональной автономией, но по сути это способность быть собой, даже когда никто не поддерживает. Эмоциональная независимость – это не отказ от любви, это отказ передавать управление своей душой в чужие руки. Вы все еще любите, все еще открыты, но не теряете себя, когда отношения меняются. Когда кто-то уходит, вы грустите, но не рушитесь. Когда кто-то молчит, вы слушаете, но не теряете своей ценности. Человек с внутренней опорой не ищет спасателя. Он способен сам себя поднять, вытереть слезы и идти дальше. И только из этого состояния возможно подлинное чувство не из страха, а из выбора. Возможно, именно это имел в виду Юнг, когда говорил: «Величайшая привилегия жизни – стать тем, кто ты есть на самом деле». Потому что, перестав искать утешение у других, вы находите собственную силу. Силу, которую нельзя забрать. Это второй шаг. Третье. После того, как вы научились стоять в одиночестве и утешать себя, появляется следующее испытание – тонкое, но решающее – перестать жаловаться. Жалоба – это не просто слова, это форма сопротивления жизни, это способ, с помощью которого эго удерживает вас в зоне комфорта, где можно оставаться жертвой и не меняться. Каждый раз, когда вы жалуетесь, вы укрепляете веру в собственное бессилие. Карл Юнг называл это тенью саможалости, внутренней тьмой, в которой мы застреваем, повторяя один и тот же вопрос: «Почему я?» Как будто мир должен вам объяснение, как будто кто-то обязан прийти и исправить все. Но сила возвращается в тот момент, когда вы заменяете вопрос не «почему я?», а «что я могу сделать с этим?». Смена вопроса – это акт пробуждения. Жалоба коварна. Она создает иллюзию движения в то время, как вы стоите на месте. Каждая жалоба – это энергия, которую можно было бы направить в действие. Пока вы обвиняете обстоятельства, вы отдаете им власть. Да, другие могут причинить вам боль, но только вы решаете, превратится ли эта боль в цепь или в урок. Юнг говорил: «Я не то, что со мной произошло, я то, чем я выбираю стать». И этот выбор – перестать жаловаться и начать действовать – становится дверью к новому уровню силы. Перестаньте жаловаться, начните творить, пусть даже с одного маленького шага. И однажды вы поймете, вы никогда не были одиноки. Четвертое – станьте своим собственным источником признания. После того, как вы научились стоять в одиночестве и перестали жаловаться, перед вами открывается новое испытание – тишина невидимости. Вы поднимаетесь, отдаете все лучшее, что в вас есть. И все же тишина. Ни похвалы, ни одобрения, ни взгляда, подтверждающего «я тебя вижу». Именно в этот момент многие сдаются. Не потому, что им тяжело, а потому, что не видят отражения своих усилий. Человек может выдержать боль, но редко – невидимость. И все же именно здесь проходит граница между зрелостью и зависимостью. Именно здесь Вселенная спрашивает: «Сможешь ли ты идти без прожектора?» Карл Юнг говорил: «Самое страшное – полностью принять самого себя». Потому что, когда вы действительно признаете себя, вам больше не нужны чужие подтверждения. Вы перестаете прятаться за мнением других. Вам больше не нужно, чтобы кто-то сказал: «Ты достоин». Вы просто знаете это. Подумайте о том, как закаляется сталь. Только пройдя через пламя, она становится непоколебимой. Так же и с душой. Тишина, пренебрежение, отсутствие признания – это огонь, в котором формируется ваш внутренний стержень. Когда никто не говорит: «Я вижу тебя», жизнь учит вас говорить это себе. И в этом начало настоящей свободы. Вы больше не нуждаетесь в прожекторе. Вы сами становитесь светом. Когда вы принимаете себя, в вас появляется новое качество присутствия. Каждый аплодисмент когда-нибудь смолкает, каждый взгляд отворачивается. Но ваш собственный, если он теплый, внимательный и честный, становится пламенем, которое не гаснет. И если вы чувствуете, что нашли внутри тот свет, который не зависит от признания, значит, вы готовы к следующему этапу. Произнесите тихо: «Я сам источник света». Это и есть четвертый шаг восхождения. Идти вперед без аплодисментов, сиять без одобрения, жить из внутреннего центра. Пятое. Поднимайтесь быстро, превращайте поражение в огонь. Вы когда-нибудь замечали, что даже после того, как стали сильнее, спокойнее, мудрее, жизнь все равно заставляет вас падать? Особенно тогда, когда рядом нет никого, чтобы подать руку. Поражение в своем истинном смысле – не внешняя потеря. Это момент, когда рушится то, во что вы верили всем сердцем. Когда вы думали, что уже превзошли свое эго, но одно слово, одно событие снова выбивает почву из-под ног. И тогда внутри поднимается стыд, слабость и тихое искушение вернуться назад к прежней удобной версии себя, которую когда-то принимали другие. Но, как писал Карл Юнг, такие падения не приходят, чтобы разрушить вас. Они приходят, чтобы раскрыть, чтобы осветить те части души, которые еще ждут исцеления и любви. Современная нейронаука подтверждает то, о чем говорил Юнг, метафорически. Когда вы терпите неудачу, в мозге активируется передняя поясная кора, зона, фиксирующая разрыв между ожиданием и реальностью. Если вы реагируете страхом и самобичеванием, в кровь выбрасывается кортизол, гормон, который парализует и усиливает тревогу. Но если вы начинаете действовать, пусть даже в малом, включается префронтальная кора, зона, связанная с мотивацией, и выделяется дофамин, химия надежды и прогресса. Другими словами, раскаяние парализует, действие исцеляет. Вспомните миф о Фениксе. Когда он стареет, он бросается в огонь, сгорает и возрождается. Ярче, чище, свободнее. С людьми все так же. Если вы осмелитесь войти в собственное пламя, вы поймете, то, что сгорело, не вы. Это лишь старая оболочка, которая выполнила свое предназначение. Поражение – это не точка. Это процесс расплавления, в котором формируется новое «я». Шестое. Действуйте без опоры на вдохновение. Воля выше эмоций. После того, как вы научились подниматься после поражений, жизнь преподносит новый, более тонкий урок. Действовать, даже когда не чувствуете готовности. Потому что если одиночество закаляет вашу силу, то дисциплина превращает ее в сияние. Карл Юнг писал: «Воля – это энергия, способная перестроить всю психику. Воля – это не просто сила делать. Это способность превзойти эмоции, идти, когда хочется остановиться, и оставаться верным цели, даже когда внутри тишина и усталость. Вдохновение прекрасно, но оно не постоянно, как порыв ветра, который приходит и уходит. Если вы действуете только под его влиянием, вами все еще управляет эго, та часть, что жаждет удобства, мгновенной награды и одобрения. Но когда вы действуете вопреки отсутствию желания, вы выходите из-под власти эмоций и начинаете следовать закону самости, внутреннему порядку, где действие исходит из смысла, а не из настроения. Вдохновение – это искра. Но дисциплина – это огонь, который горит, даже когда вокруг темно. Свобода воли – это способность с радостью делать то, что я должен. Свобода не в том, чтобы делать, что хочется. Свобода в том, чтобы с радостью делать то, что нужно. Когда вы поднимаетесь над эмоциями, вы перестаете быть их пленником и становитесь их проводником. Эмоции больше не диктуют направления. Они становятся топливом, которое вы умеете направлять. Оглядываясь назад, вы поймете, величайший рост происходил не в минуты вдохновения, а в моменты усталости, когда никто не поддерживал, а вы все равно шли. Каждое действие, вопреки сомнению, — молитва силы. Каждый шаг без поддержки — акт внутреннего господства. Седьмое. Вам не нужно, чтобы вас понимали. Все, что вы ищете, уже внутри. Наступает момент, после всех усилий, после верности своему пути, когда вы вдруг осознаете, вы все сделали правильно, вы шли, когда было трудно, вы оставались дисциплинированными, вы не предали себя. И все же мир молчит. Никто не знает, никто не понимает, никто не говорит «спасибо». И тогда возникает тихая пустота. А имеет ли все это смысл? Это последний урок. Потому что когда не осталось на кого опереться, наступает время найти опору внутри. Когда вы жаждете, чтобы вас поняли, вы все еще ищете подтверждение собственного существования. Но никто не способен по-настоящему понять вас, ведь только вы знаете, через какие внутренние лабиринты прошла ваша душа. Карл Юнг писал: «Ваши видения станут ясными лишь тогда, когда вы сможете заглянуть в собственное сердце». Если жизнь вымотала вас потребностью быть понятым, остановитесь, сядьте в тишине, положите руку на сердце и просто слушайте. Этот внутренний голос, тихий, но устойчивый, знает путь. Он знает, что отпустить и куда идти. И тогда вы поймете, никто не должен вас дополнять, потому что вы никогда не были неполными. Когда вы перестаете ждать Спасителя, вы осознаете, вы и есть тот, кто поднимает себя, даже когда рядом никого нет.
0: Мысли вслух.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Гайдарбек Гайдарбеков освобожден от должности заместителя министра по физической культуре и спорту Дагестана. Все это он сделал по собственному желанию. Я напомню, он является олимпийским чемпионом, чемпионом Европы по боксу. Ну а на автозаправочных станциях Дагестана не выявлено нарушений антимонопольного законодательства при формировании цен на топливо. В Махачкале, в Каспийске, я напомню, что сегодня работают не более 20 АЗС, а цены складываются исходя из закупочной стоимости. Наличие признаков карательного сговора или других нарушений не обнаружено. Я напомню, что по данным Росстата цена на бензин и на газ в Дагестане растет. В УФАС эту статистику никак не комментируют, отмечая лишь, что в регионах у независимых операторов цена такая же или даже выше на 10-20 рублей. Управление образования Махачкалы прокомментировало информацию о возможном банкротстве 72 детских садов из-за долгов перед поставщиками. Я напомню, что ранее в телеграм-канале «Черновик» появилась информация, что 72 дошкольных учреждения могут столкнуться с процедурой банкротства из-за исков поставщиков, не дождавшись выплаты за поставленные продукты. Суммарная задолженность Махачкалы перед поставщиками оценивалась в пределах 200 миллионов рублей с период за июль 2025 года по июль этого года. Уголовное дело против руководителя коммерческой организации, который эксплуатировал газонакопительную станцию на окраине Махачкалы, взрыв которой унес жизнь человека, направлено сейчас в суд, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Следствие установило, что оборудование газонакопительной станции в поселке Новый Хушет использовалось грубым отступлением от норм безопасности и проектной документации. Мы, в свою очередь, напомним, что трагедия случилась 16 февраля 2026 года во время перекачки жиженного газа из цистерн в резервуары в помещении компрессорной образовалось взрывоопасная смесь. Ну и фестиваль ковров ручной работы в Табасаране состоится 15 августа этого года в селе Хучни на территории средневековой крепости семи братьев и одной сестры. Фестиваль проводится, чтобы подчеркнуть историческую идентичность табасаранского коврокачества, вернуть промыслу былую славу и повысить престиж изделий местных мастеров. Об этом отметил глава Табасаранского района Магомед Курбанов. В мероприятии планируют принять участие фольклорные коллективы и мастера традиционных народных ремесел из нескольких районов Дагестана. Ну а заявки на участие в кадровой программе команды Дагестана подали более 2000 человек, об этом сообщили пресс-службе главы Дагестана. Наиболее интерес участники проявили к направлению государственное и муниципальное образование, но стало самым востребованным среди желающих. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
5: Добрый вечер. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. В эфире программа «Территория сделки», программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Люди, истории и решения, которые меняют жизнь. С вами Муслим Багаров. Каждую неделю на радио «Диалог ФМ». Гости, которые знают рынок изнутри. Предприниматели, риэлторы, юристы, инвесторы. Тема сегодняшней программы – юридические сложности в сфере недвижимости, с которыми сталкиваются многие, но не все знают, как их решить. В гостях у нас в студии сегодня постоянный соведущий Фарух Абдурахманов, специалист по недвижимости. Ассаламу алейкум.
6: Ва алейкум ассалам. Всем добрый вечер. Всех приветствую, друзья.
5: И человек, без которого достаточно сложно представить какую-то сделку в сфере недвижимости. Юрист, который, собственно, проводит все эти сделки. Юрист из федеральной компании агентства недвижимости «Сова» Плохих Любовь Сергеевна. Любовь, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Муслим, Фарух.
5: По традиции, немного о себе, чтобы наши радиослушатели были в курсе, кто будет им объяснять эти тонкости юридические, как с ними работать, как ты вообще пришла в сферу недвижимости, почему юриспруденция. Будь добра.
7: Я занимаюсь юриспруденцией уже на протяжении 8 лет. В сфере недвижимости я чуть больше 5 лет. До этого я работала в республике, в Воронеже, вот, переехала в республику и, соответственно, здесь начала заниматься недвижкой. Почему выбрала недвижку? Потому что интересная сфера, поговорила со знакомыми, которые рассказали, какие есть сложности, захотелось помочь людям изучить этот рынок и, в принципе, понять, какие есть проблемы и чем я могу быть полезна.

0: В своей практике я встречаюсь с тем, что собственники отказываются подписывать договор, причем сами собственники, не арендаторы, а именно арендодатели. Почему, чем они это объясняют? Кто-то от налогов уходит, кто-то не хочет, чтобы знали соседи, родственники, там, друзья и так далее. Но на самом деле это очень-очень огромная проблема. Почему? Потому что договор, как в принципе и любой другой документ, защищает их. В первую очередь собственников. Почему? Потому что как минимум есть данные людей, которые будут у них проживать. Угу. Так или иначе, они передают паспортные данные, это все прописывается в договоре, и обозначаются конкретные условия. На каких условиях снимают? Сколько будет арендная плата? Какого числа должна поступать эта оплата? Угу. Потому что если это не будет зафиксировано на бумаге, где будет по факту стоять подпись, будет достаточно тяжело потом доказать и просить свои денежные средства назад. А еще, кстати, в Республике Дагестан часто на своей же практике сталкиваюсь с тем, что арендодатели, получается, сталкиваются с такой проблемой, что их имущество портится. Кто-то там, не знаю, обои порвал, мебель сломали, дверь вынесли, потому что там, не знаю, друзья какие-то ходили и так далее. Как раз-таки в договоре это прописывается.
1: То есть в договоре, правильно понимаю, указывается, делается, точнее, опись имущества.
0: Да, все верно. Составляется помимо договора, к нему идет неотъемлемая часть договора, это акт приема передачи, где как раз-таки прописывается вся мебель, вся техника, которая имеется, в каком она количестве, в каком она состоянии. И как раз-таки, если вдруг что-то произойдет, собственник, имея этот договор, имеет право требовать компенсацию за вред.
1: А смотри, такой вопрос. Вот, допустим, затопили квартиру. Кто должен оплачивать по договору, условно?
2: Прописывается ли это вообще?
0: Это же
2: форс-мажор или
0: как-то? Да, конечно, это форс-мажорное обстоятельство. Нужно понимать, по какой причине было затопление. Это первый момент. Могло быть затопление по вине непосредственно жителей, которые проживают в этой квартире.
1: Забыл выключить кран, да?
0: Вот, например, забыл выключить кран. Соответственно, что происходит в этой ситуации? В этой ситуации платит арендатор, потому что он затопил.
1: Угу. Вот. А если труба прорвалась, затопили соседи, и соседи потом приходят, жалуются, просят возместить ущерб, и собственник уже начинает перекидывать эту ответственность на того, кто снимает у него это жилье.
0: Вот, а это, кстати, не совсем правильно. Как раз-таки этот случай считается, который не зависит от стороны, которая снимает помещение, и, соответственно, всю юридическую ответственность будет нести собственник. И собственник уже должен будет далее разбираться с этими обстоятельствами. То есть он обращается в ЖКХ, в управляйку, которая ведет, по какой причине это произошло.
1: Вот как раз у меня вопрос складывается именно в том ключе, что условно управляющая компания ЖКХ не обслуживает дом должным образом, не менялись трубы давно, в таком случае что делать, как поступить собственникам уже?
0: Обращаться в правоохранительные органы и привлекать к ответственности управляйку, которая ведет дом.
1: А то есть это будет какая-то экспертиза, наверное?
0: Конечно,
1: да?
0: Будет проводиться экспертиза в любом случае, неважно по какой это вине, чтобы вообще установить виновника, всегда проводится экспертиза. Всегда как раз-таки понять причину, из-за кого, вследствие чего. Если вина в управляйке, соответственно, составляется определенный акт, в котором будет написано, что причина была в трубе, потому что она там условно не менялась 50 лет в доме. Соответственно, с этим документом можно уйти уже и в суд подавать и просить компенсацию, в том числе компенсацию для себя и для соседей, которые в частности будут участвовать в этом иске.
2: Слушай, ну вот смотри, пошли разбирательства. Квартира затоплена. Пока эти разбирательства идут, квартира в таком же состоянии остается, и после решения, принятого, например, в пользу там, пострадавшего, там какой-то срок дается определенный, да, на то, чтобы компенсировать это все, или как это должно быть?
0: Самое главное, когда произошла такая ситуация, затопило, пожар там произошел и так далее, не трогать вообще квартиру до момента, пока не пришел эксперт, вообще ничего не делать. Единственное, что я советую, ну, это, наверное, даже все страховые компании, если к ним обращаться, они советуют фиксировать все на фото и видео, то есть в момент, когда это произошло. Прям зафиксировать и ничего не трогать. Ни в коем случае, если это затопило, не убирать воду, не нужно там ее вытаскивать и так далее.
2: Не считая того, что нужно перекрыть просто.
0: Просто перекрываем, да, и все, да? Просто перекрываем и все, но все последствия мы не
1: фиксацию,
0: трогаем.
1: Нормально.
0: Да, и делаем фиксацию, да, как я уже сказала, это очень важно. Соответственно, как только сделал эксперт, пока он будет выносить

0: решение, пока там будут вестись всякие судебные разборки, претензионные разборки, в этот период времени после эксперта уже можно приступать к ремонтам и выполнять работы. В том числе, самое главное, когда делать ремонт после таких происшествий, собирать все чеки, чтобы потом, опять же, попросить у компенсацию у управляющей компании.
1: А есть у нас, или правильно будет сказать, у тебя в практике, может быть, может не конкретно у тебя, но может там слышала, что у нас в Дагестане вот такие вот судебные дела, они как бы, ну, ведутся и выигрываются.
0: Да, у нас такие есть. Если изучить судебную практику, в том числе Республики Дагестан и других регионов, это достаточно распространенная практика, потому что, к сожалению, складывается обстоятельство, что управляющие компании не все достойно выполняют свою работу.
1: Я объясню, почему у меня такой вопрос возник. У нас в практике часто бывает, что я не хочу подписывать договор. Либо, ну, я сам как-нибудь, и чаще всего, как они, собственники, так скажем, да, они же скачивают какой-то стандартный договор, наверное, и даже не вникают в него, там, может быть, какие-то мелкие корректировки, и дают его на подпись. Дает ли такой договор гарантию безопасности? Или, опять же, это какой-то определенный риск несет?
0: Договор, который просто скачан с первой ссылки в интернете?
1: Ну да, ну я вот сталкивался, когда вот разговариваешь, да я как бы сам справлюсь, ну окей, сам справишься. Или вопрос задает встречный, а чем ты можешь, чем ты отличаешься от меня, ты как агент, почему я должен через тебя сдавать квартиру? Когда ты говоришь, что есть договор юридически подкрепленный, грамотно составленный, который обезопасит себя, тебя и арендодателя, и арендатора, часто слышу, что да, я сам могу скачать этот договор, составить его и подписать.
0: Да, вот. Кстати, такое часто бывает, наверное, на ежедневной основе сталкиваюсь, но есть проблема. Агент, юрист – это третье лицо, которое не зависит там от сторон. И наша задача, опять же, как юристов, агентов, сделать так, чтобы договор страховал обе стороны, а не только одну, чтобы договор не был кабальный.
1: Да.
0: То есть он должен подстраховывать как собственника, для собственника я чуть ранее уже обозначила, как он его страхует, для арендатора, в свою очередь, этот договор служит, опять же, подтверждением, что установлена оплата, эту оплату, кстати, хочу заметить, нельзя изменять в течение года, то есть можно менять и повышать оплату только раз в год. Кстати, многие об этом не знают.
2: Если вот изменение цены произошло, нужно ли договор перезаключать?
0: Нужно составлять дополнительное соглашение к договору. Сам договор перезаключать не обязательно, но дополнительное соглашение обязательно нужно. А еще некоторые договоры предусматривают историю, что изменение цены договора разрешено посредством того, что это будет зафиксировано в переписках каких-то мессенджерах, в том числе или по электронной почте.
1: И это берется в учет. Это тоже берется в учет,
0: конечно,
1: да?
0: Да, конечно, это все нужно учитывать. И обычные стандартные договоры, ну давайте так, они на то и стандартные. Все-таки они должны быть более расширенные, которые будут...
2: Точечно, под
0: каждую ситуацию будет, потому что каждая сделка, потому что аренда это тоже сделка, она индивидуальная. Разные условия, разные квартиры. Многие собственники говорят, я не хочу, чтобы у меня в стене дырку сверлили. Стандартный договор это не предусматривает. Логично,
1: это уже
0: что...
1: доп. Соглашение получается,
0: нет,
1: да?
0: Нет, это уже можно включить просто изначально в договоре пунктом. Да, то есть изначально можно это все обговорить. Не хочет человек, чтобы с животными жили? Без проблем, сразу обозначаем. Собственнику сразу говорят, допустим, арендаторы, то, что буду там проживать я и муж мой, к примеру. Соответственно, я и муж будут прописаны в договоре. И если вдруг там появятся какие-то третьи лица непонятные, и еще будут жалобы со стороны соседей, собственник имеет полное право выселить их.
2: А еще чем защищает этот договор именно тех, кто снимает квартиру?
0: Ну, первое, как я уже отметила, то, что цена фиксируется, он не может ее изменять. Следовательно,
1: Просто он не может утром проснуться и сказать, короче, ты сегодняшнего дня ты 40 тысяч платишь, а не 20.
0: Да, да.
2: И выселять тоже, наверное, да? Когда
0: да,
2: ему
0: вот
2: вздумается.
0: Как раз это второй пункт хотела назвать, то, что срок договора устанавливается.
2: Просто у нас в республике есть такая тенденция, что летом, пожалуйста, освободите квартиру, я хочу сдавать ее посуточно, условно, и дороже.
0: Да, еще очень часто...
2: А вы с маленькими детьми идите на улицу, ищите себе какой-нибудь вариант.
0: Да, еще любят предупреждать об этом за один день. Вот как раз-таки в договоре можно предусмотреть этот вариант, когда может быть расторжение договора. Условно нужно предупредить там за месяц, за два, за три, чтобы человек, который сейчас снимает квартиру, у него было время на то, чтобы найти новое жилье, чтобы не остаться с теми же детьми на улице.
1: То есть... Если так вот смоделировать ситуацию, там завтра ко мне приходит человек в такой же ситуации, говорит, все, съезжай, я имею право не съезжать, согласно договору, правильно? И могу даже еще, наверное, сотрудников полиции вызвать, да?
0: Да, потому что у вас есть договор, и если вы его не нарушаете, то имеете полное право там проживать.
1: Угу.
0: Да, то есть вас никто не имеет права выгнать. Угу. То есть можно требовать, если вдруг прям вообще уже выгоняют, условно, вы пришли, там вышли на улицу, а собственник пришел, просто ключ поменял, да, вставил и ушел, а вы просто не можете войти в квартиру. Даже в таком случае можно вызвать участкового, показать ему договор, то, что есть заключен mm-hmm. договор, я проживаю на этих условиях, на этих основаниях. Опять же, участковый пройдет, соберет показания соседей, что да, они там живут, не шумят, все нормально.
1: И жалоб нет?
0: Жалоб никаких нет, и они смогут точно так же дальше продолжать жить там.
2: Так, у меня вот последний вопрос касаемо, наверное, аренды. Вот мы заключили договор, Люба, ты говорила как раз о том, что собственники не хотят платить налоги. Можно ли как-то это упростить? Я вот полагаю, что можно просто зарегистрироваться как самозанятый и оплачивать налог именно самозанятого.
0: Да, конечно, можно и подавать это путем самозанятости, и у самозанятого, например, налог намного меньше, чем если просто от физического лица это будет происходить.
2: Угу. То есть вот и под конец, нужно ли этот договор регистрировать?
0: Если договор заключается сроком менее чем на 11 месяцев, то его регистрировать не нужно. Но если он заключается 11 месяцев и один день, то есть и далее там, на 2 года, на 3 года, то его регистрировать нужно. Но я как юрист, даже если договор составляется на 1 месяц, на 2 или 3, я советую все-таки договор регистрировать. Потому что зарегистрированный договор, опять же, не получится просто так быстро расторгнуть.
1: Угу.
0: Нужно это будет уже в любом случае зафиксировать в Росреестре о том, что идет расторжение договора, и составить непосредственный документ, который это будет подтверждать.
1: Угу. Ну, в общем, если резюмировать тему аренды, в целом договор арендодатель и арендатор могут заключить между собой сами самостоятельно, но это должен быть грамотно продуманный и учтенные все детали да. должны быть договор, но лучше обращаться к юристам в агентство недвижимости. Почему? Потому что они специализируются и они все-таки своими договорами гарантируют какую-то безопасность обеим сторонам.
0: Да, все верно, потому что они независимые лица, которые будут защищать обе стороны.
1: Отлично, отлично. Немного рынок недвижимости, затронем вторичку. Скажи, пожалуйста, в твоей практике самый, наверное, давай такой сленг используем, трешовый случай, именно по вторичке, именно здесь, в нашей республике, в Дагестане, с которым ты столкнулась, можешь вспомнить что-то такое, что тебя, можно сказать, повергло в шок?
0: Ох, их было так много, но, наверное, самый главный, я не буду подписывать договор купли-продажи.
1: Такой тоже бывает?
0: Да. Ну, то есть они на полном серьезе говорят, я не буду подписывать договор купли-продажи, почему я должен что-то подписывать? Это вообще странно. Но это, скажем так, редкий случай. На самом деле меня повергло в шок, что не собирают вообще документы для продажи.
1: Угу.
0: Я очень редко сталкиваюсь с этим. Причем я разговариваю и с другими коллегами из других агентств, в частности, и с частными риэлторами. И многие вообще даже не понимают, для чего это нужно. Например, та же самая справка о зарегистрированных.
1: Угу. Да,
0: сталкивался. Многие вообще не понимают, зачем она нужна, для чего она нужна, что она дает. А на самом деле она очень сильно защищает новых покупатели, которые...
2: Ну да, если там дети несовершеннолетние.
0: Да, потому что несовершеннолетних детей вообще выписать нельзя даже через суд, потому что суд будет на стороне детей.
2: Ну, как всегда.
0: Да.
2: Поэтому, ну да, очень удивительная история, когда они просят эту справку, не требуют ни риэлтора, ни покупатели. Ладно, покупателям скидка, не все знают тонкости, но это нормально. Но когда риэлтора не запрашивают эту справку, здесь уже, конечно, тяжелый случай.
0: Я, кстати, не считаю, что покупателям можно сделать скидку, потому что все-таки покупатели покупают недвижимость. Они тратят на нее миллионы, которые могли собирать годами, могли собирать их бабушки, дедушки, прадедушки. Такое же тоже есть. И здесь, ну, скажем так, совсем, не знаю, легкомысленно подходить, это очень странно. То есть нужно изучить вообще все. Даже если вбить просто в Гугле, какие нужны документы для сделки, то там появится огромный список, и его игнорировать нельзя, потому что, ну, не зря его пишут.
1: Продолжим эту тему после короткой рекламы.
3: Территория сделки на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
9: Натуральный витамин.
8: Папа вкусный сок томатный.
10: Да чего же он приятный.
8: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
11: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
12: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
13: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
14: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.
1: Друзья, тема нашей сегодняшней передачи – это юридические сложности в сфере недвижимости. И у вас есть прекрасная возможность задать вопрос в прямом эфире и получить на него грамотный ответ. Номер телефона 661048. Звоните, ждем. 661048. А мы продолжаем, Люба, по части вторичного рынка, трешовых историй, которые были у тебя в практике.
0: Да, вот как раз-таки сейчас только разбирали. Была у меня такая история. Приходит мужчина, говорит, хочу купить квартиру. Угу. Он говорит, ну я ее уже нашел, просто сопроводите мне сделку. Ну, первое, что начинает, давайте там документы соберем, давайте организуем. Он говорит, ну есть проблема. Я говорю, какая? Он говорит, ну собственник не должен знать, что он продает. Говорю, как так? В смысле?
1: Что или кому?
0: Собственник не должен знать то, что квартира вообще продается. Ага. Он говорит, я говорю, в смысле, я вообще не поняла, в чем ситуация. Происходит следующее. Он говорит, это жена, это квартира, которую я записал на свою жену.
1: Офигеть.
0: Я говорю, ну, я говорю, может быть, мы ее просто переоформим? Я говорю, все, я говорю, я правильно понимаю, вы же ее типа хотите купить? Он говорит, да, я ее хочу купить для второй жены.
1: То есть у первой жены покупает квартиру для второй жены?
0: Да, у первой есть квартира, он хочет купить ее.
1: Кто этот воин?
0: Да, и чтобы жена первая не знала. Потому что у второй жены он хочет забрать эти деньги. Второй жене он не говорит то, что эта квартира принадлежит первой жене.
1: Фарух, как мы скучно живем.
0: Да.
2: Я, честно говоря, сейчас немножко, знаешь... У меня шоком это тяжело называть. Эту схему еще нужно было придумать сначала в своей голове, а потом еще ее попробовать реализовать.
1: Ты скажи, это получилось все осуществить?
0: Ну, конечно же, анонимно это все не получилось. То есть я ему сразу обозначила процедуру, как это будет происходить, что в любом случае она является собственником, так или иначе она узнает. И следующий момент. Они же в любом случае столкнутся. Я у него спрашиваю, на вторую жену же будешь квартиру оформлять? Он говорит, ну да, на вторую буду. Я говорю, так они же увидятся.
1: Друг друга,
0: он
1: да,
0: говорит, нет, под... а я этого не хочу. Но логично, к сожалению, ничего не получилось. Он сказал, буду искать тогда какой-то другой вариант.
1: Слушай, а в этой ситуации разве нельзя было оформить доверенность генерального на представление? И пускай бы через
0: есть нюанс. Первая жена не должна была знать, что квартира продается и будет переоформляться.
1: Какой квест серьезный, какой квест. Надеюсь, у него все получилось.
2: Это, по-моему, покруче, чем американские горки.
0: В принципе, ну, кстати, наверное, не редкость, не такая уж трешовая история. Часто бывает, что жены втайне от мужей покупают недвижимость.
2: Будучи в браке?
0: Будучи в браке, они покупают недвижимость.
1: А как
0: и, как правило, они это покупают не вторичное жилье, а покупают новостройки, которые как раз-таки не по ФЗ-214 строятся. Mm-hmm. У меня на практике достаточно много было таких ситуаций, когда, ну, видно, что человек мается, не знает, нужно ему покупать, не нужно, советуется, обдумывает, потому что приходит за тем, нужно покупать эту новостройку, нет. Вот, и тут дальше складывается обстоятельство. Я говорю, ну, первое, что я советую, это посоветоваться с родственниками. Спрашиваю, там, супруг есть? Она говорит, да, есть. Я говорю, посоветуйтесь с супругом. Я говорю, это главный человек, который вам наверняка поможет. Она говорит, меньше знает, крепче спит. Вот так вот и живем.
1: А чем объясняют-то? Для чего они вообще вот такое?
2: Готовят
1: вот
2: подушку безопасности.
0: Да, да, готовят это подушку безопасности. Тема, да.
1: Болезненная тема для нас. Слушай, ну вот ты затронула тему новостроек. Давайте, наверное, немного поговорим и об этом.
2: Давай, давай, как раз отличная тема. Я думаю, Люба нам и нашим слушателям немного откроет глаза. Первый вопрос, самый главный, как не попасться в ловушку красивых цифр, красивых картинок, как проверить застройщика и как быть уверенным, что он его достроит.
1: Да, и вообще нужно ли его проверять? Может быть, без этого можно
0: обойтись?
1: Нет,
0: конечно, нужно проверять. Я, кстати, очень не очень отношусь к тому, что застройщиков не проверяют и полагаются на мнение, потому что он там брат, сват, друг. На самом деле, опять же, я повторюсь, как мы по вторичке разговаривали, то, что нужно подходить сюда с холодной головой, нужно взвешенно подходить, потому что, ну, у вас миллионы на руках, у вас тысячи на руках, зачем? Нельзя их просто так выкидывать на ветер. Поэтому первое, что нужно сделать, это, конечно же, проверять документы. Какие? Понятное дело, что первое, с чего стоит начать, это разрешение на строительство. И самое главное, не просто его наличие. Нужно смотреть, что указано там, на кого, на чье имя оно выдано. Если оно выдано на физическое лицо, это значит, что уже не компания будет осуществлять строительство, а по факту какое-то физическое лицо.
2: Да, вот еще часто бывает такая история, что земля в собственности у кого-то строит, разрешение выдано на второго человека, а строит вообще там другой человек.
0: Да, вот как раз-таки человек, на кого выдано разрешение на строительство, по факту какое-то другое лицо осуществляет строительство или компания, между ними должен быть заключен договор подряда о том, что вот эта компания на основании вот этого разрешения на строительство будет предоставлять услуги по строительству. Этот договор подряда должен быть зафиксирован и, опять же, составлен грамотно, а не просто первая ссылка, скачанная с интернета. Кстати, такое тоже было, тоже пытались мне предоставлять, когда проверяла один из объектов. Еще в разрешении на строительство, помимо того, что нужно обращать внимание на того, кого выдано, это еще на кадастровый номер земельного участка. Для чего? чтобы проверять, что сейчас есть на этой земле. Какие есть ограничения, обременения, аресты?
2: Вот ты сейчас это сказала, Люб. Да. Расскажи слушателям, где это можно проверить. Можно ли это онлайн сделать?
1: Самостоятельно?
2: Да, самостоятельно, да. Потому что, ну, знаешь, мы как риэлтора зачастую даем информацию, рассказываем, но люди все равно уходят на подумать, уходят на посоветоваться. Вот для тех людей, кто уходит подумать, посоветоваться, либо сомневается в словах специалистов, ну, такое часто бывает, не безосновательно, как говорится. Есть ли такие агрегаторы, где они могут проверить это сами?
0: Да, конечно, это официальный сайт Росреестра, справочная информация в режиме онлайн. Туда достаточно ввести только кадастровый номер, и можно уже узнать, кто является собственником, сколько собственником, с какого года, когда, какая кадастровая стоимость, какое назначение, если мы говорим про землю. Соответственно, если там про строительство многоэтажки, должно быть соответствующее разрешение. Вот. Далее можно посмотреть, в чьей она вообще, ну, форму собственности можно посмотреть, государственная, негосударственная, есть ли договор аренды, нет его и так далее. То есть это обычная информация, которую можно посмотреть самостоятельно в интернете буквально за 2 минуты.
2: То есть на сайте справочная информация, да. Мы можем посмотреть информацию о, ну, об объекте недвижимости, да. Но в данном случае мы говорим про землю, значит про землю. То есть мы можем увидеть, есть ли там обременения, правильно понимаю, какие-то запреты, аресты.
0: Да, да, то есть мы это можем увидеть уже там, это будет в самом низу на этой странице, четко и ясно будет написано. Соответственно, если вы это видите, это уже должен быть звоночек, и вы об этом должны обозначить тому самому застройщику, который вам пытается продать объект недвижимости. Вы должны запросить, какое основание, попросить документы, потому что, как правило, если арест, то это вообще серьезное обременение. Как правило, идут судебные разбирательства, значит. Судебные разбирательства разные могут быть, в том числе и под снос здания может быть. Следующий момент. Если запрещение регистрации, скажем так, это уже, это значительно, но это решаемо. В каком плане? В том плане, что, например, на застройщике просто есть какой-нибудь неоплаченный долг, условно, там, в 1000 рублей, и он будет там болтаться. Но заплатит он эту 1000 рублей, будет жить спокойно, и это обременение снимут. Вот.
1: Ну, нам известно, что в агентстве «Сова» очень избирательны по отношению к партнерам, именно застройщикам. И проходит действительно очень серьезную проверку. Вот скажи, пожалуйста, все равно вот ты перечислила пул условно каких-то там бумаг, на что обращать внимание. А есть ли такое вот то, что тебе попадает на стол, когда приходит партнер, на что ты, обрати внимание, ты дальше даже не смотришь? Вот, и что можно было бы порекомендовать, вот один момент, допустим, чтобы не перебирать это все, и чтобы можно было порекомендовать слушателям, сказать, вот если вот здесь вот какой-то момент есть сомнительный, то скорее лучше воздержаться, чем идти дальше и как-то углубляться в этот вопрос.
0: Но когда клиенты ко мне обращаются, так или иначе, я все равно проверяю досконально, даже если я вижу с первой строчки о том, что все будет плохо. Первое, на что я обращаю, это вид разрешенного использования земельного участка. К сожалению,
1: То есть
0: может быть такое, что оно выдано под апартаменты, по факту продают как жилой комплекс, то есть жилое помещение, то есть многоквартирный дом.
1: У нас есть такая практика.
0: К сожалению, есть такое, да. Также обращаю внимание на количество этажей, которых разрешено строить.
2: И сколько по факту заявляют.
0: И сколько по факту они заявляют. Потому что очень часто, опять же, это бывает в основном, когда идет разрешение на строительство на апартаменты, как правило, там этажность невысокая. Ну, то есть, условно, 5-6 этажей. А по факту они строят, ну, и заявляют, что они будут строить жилой комплекс 18 этажей. Это уже нельзя, это уже незаконная стройка. И действовать не в рамках разрешения.
2: Кстати, есть еще такая история. Натыкался, что разрешение выдано на деловое управление, сейчас мне память не изменяет, а строят по факту многоквартирные дома тоже.
1: А деловое управление что такое?
0: Торговый центр, бизнес, бизнес-центр своего рода.
1: А это земля в частных руках бывает чаще, да, или как?
0: По-разному все зависит от локации, в которой находится. Вот, оно может быть в том числе и в частной. Как раз таки мы, наверное, про один комплекс говорим. Да, есть такое, то что на деловое управление выдано, и там 3 этажа, а по факту строят, если я не ошибаюсь, 16 или 18 этажей застройщик заявляет. Рисует просто шикарную, красивую картинку, у него реклама. Цена тоже, реклама. Кстати,
2: у них зачастую довольно-таки низкая относительно того, что сейчас вообще на рынке происходит.
0: Кстати, да, как правило, объекты, которые, ну, продаются, и они, скажем так, нечисты на руку, у них цена за квадратный метр очень-очень низкая. И
1: подозрительно, это
0: подозрительно привлекательно, да. И, как правило, кстати, я сталкиваюсь с этой историей, и, опять же, когда я разговаривала уже с обманутыми дольщиками, я им, ну, прямо задала вопрос, что вас подвигло на это, почему вы купили у них, если там изначально были проблемы. Да, там кто-то говорит, там родственники посоветовали, да там друзья, потому что кто-то вложился, но это не самое главное. Они говорят, ну потому что у них первоначальный взнос был 300 тысяч, а у меня на руках под подушкой 300 тысяч лежало. Так здесь повод задуматься, какой застройщик, который тратит просто миллиарды на то, чтобы построить, ну, будет продавать с таким первоначальным взносом объекты.
2: Вот мы, кстати, обсуждали этот вопрос с Абдулой, да.
1: Витина Абдула была у нас в гостях.
2: Мы обсуждали этот вопрос с Абдулой, сколько там в среднем выходит себестоимость за квадратный метр, и он назвал нам что-то порядка 70-80, да, да. Ну, это он учетом брал компанию, которая строит, ну, достаточно неплохо, потому что эта информация была дана ему от них, сколько они тратят за квадратный метр. Ну, опять же, как показывает практика, ну, в среднем, там, 1050-60, я думаю, средняя цена за квадратный метр.
1: Сегодня.
2: Да, и люди, когда покупают квартиру за 60-70 тысяч рублей, ну, опять же, здесь все-таки стоит задуматься.
0: Да, но людей, опять же, повторюсь, вот мне клиенты не раз говорили о том, что их привлекает цена и первоначальный взнос. Они говорят, у нас есть вот эти 300 тысяч.
1: Нам говорят, куда-то надо вложить,
0: их надо их куда-то отдать. Деть. Я говорю, зачем? Они говорят, ну, вот такое чувство, как будто они мешаются. Я говорю, да положите вы их под подушку, они целее будут. Я уже не говорю про вклады какие-то. То есть даже просто положи ты под подушку, но накопи ты еще. Да, цены там на недвижимость растут, они с каждым годом там больше, больше, больше, недвижка никогда в цене не падает. Но тем не менее, всякое может произойти, там больше начнешь зарабатывать, и, соответственно, там через условный там год-два у тебя может появиться тот же материнский капитал, к примеру, это дополнительная денежка.
2: Я думаю, что это, честно говоря, не самый лучший совет хранить денежку под подушкой.
0: Ну, это, конечно,
2: все-таки
0: да.
2: Нужно,
0: ну,
2: учитывать,
0: это
2: хотя
0: бы лучше, чем вкладывать вообще непонятные стройки.
2: С этим я согласен, я полностью согласен, что лучше сохранить какой-то капитал, но под подушкой не самый лучший вариант, все равно хранить, потому что инфляция все равно, она...
1: Съедает.
0: Она все равно съест, это понятно, да, но... Лучше пусть они под подушкой или, скажем так, прокайфовать на них, но...
1: Чем отдать, а потом, короче, да, и грызть себя потом куда-то никуда отдал. Друзья, мы уходим на короткую рекламу, после чего вернемся к вам.
3: Территория сделки на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
15: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
16: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
17: Натуральный витамин.
18: Папа вкусный сок томатный.
19: Да чего же он приятный.
20: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
21: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
22: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
23: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
1: Друзья, напоминаю вам номер прямого эфира 66-10-48. Звоните, задавайте свои вопросы по части юриспруденции в сфере недвижимости. С удовольствием вам ответим. А мы продолжаем. Мы как раз вот перешли в тематику новостроя. Мы вот обсудили
2: обманутых дольщиков.
1: Вот, как раз к ним хотелось бы перейти, Фарух.
2: Отлично.
1: Вот мы сейчас последние дни наблюдаем, да, в соцсетях, что какие у нас там цифры, по-моему, около 4000 обманутых дольщиков, и это около 6 миллиардов, по-моему, да, суммарно там ущерб. Вот, и они уже доходят до того, что на Красную площадь выходят, обращаются напрямую там к президенту страны. Люба, с точки зрения вот твоей работы, да, как бы люди, хотя мы это уже частично задели здесь, тем не менее, как люди могли бы в этой ситуации себя обезопасить от подобных ситуаций, ну и как обезопасить себя в будущем? Что,
2: как вернуть себе деньги, самый главный вопрос.
1: Вот, да. Ну, если есть шанс вообще, короче, вернуть
0: его. Ну, первый, наверное, самый главный момент – это изначально проверять и смотреть документы. Смотреть договор, который вам дают, смотреть условия, которые там есть, и подписывать. Опять же, обманутые дольщики, как правило, что с ними заключалось? С ним же не заключался договор долевого участия, который регистрировался в Росреестре.
1: Угу.
0: Нет, то есть по факту это был документ, который, ну, где-то там в углу составили,
1: на грубо коленках. Говоря,
0: на коленках составили, да, и дали подписать, и они даже не читали, потому что, ну, люди доверились, потому что, как правило, что делают застройщики такие? Они говорят, у нас там так классно будет, у нас там и школа, и садик, и там, я не знаю, навороченные лифты, и домофоны, и вообще все что угодно. Не нужно вестись на эту картинку, нужно, опять же, подходить с холодной головой, проверять документы, это самое главное. В идеале, чтобы застройщик работал по ФЗ-214 и заключался договор ДДУ, открывались эскроу-счета, и эти эскроу-счета пополнялись в том объеме, в котором они должны быть, а не так, что в договоре ДДУ условно отражают 3 миллиона, а по факту ее купили за 10 миллионов.
2: Ну, отлично, Люб, раз ты это затронула тоже, давай так, подскажи, сколько вообще застройщиков тогда в Махачкале работают по ДДУ, используют эскроу-счета и пополняют их? Чтобы, ну, вот понимание было, просто мы сейчас, получается, говорим так красиво, говорим по тому, как это все правильно, но у нас немного специфика своя, да, как выяснилось, как выясняется, как, ну, мы видим, мы живем в этом обществе, да. Как нам быть, если не все застройщики работают по ДДУ, не все работают с эскроу-счетами, но при всем при этом мы хотим купить квартиру, мы хотим, чтобы наши деньги не улетели в воздух, и, соответственно, чтобы через время мы получили свое жилье достроенное, чтобы нас не обманули. И, опять же, я вернусь к своему вопросу, который уже Муслим задал. Если вот ситуация, то, что с дольщиками получилось, как вернуть здесь свои деньги?
1: Если такое произошло, да.
0: Ну, вообще, первое, с чего стоит начать, как вопрос про кто работает по ФЗ. На самом деле, к счастью, что мир в республике начал потихонечку меняться в лучшую сторону в плане строительства. Почему?
1: Мир недвижимости.
0: Мир недвижимости, да.
1: Мир оккультуриваться он начал, Люба. Он начал оккультуриваться, согласен.
0: Да, да. То есть люди начали задумываться и начали обращать внимание, опять же, на те же самые документы, к примеру. У нас начали переходить застройщики, но, как мы уже знаем, те самые обманутые дольщики, но не был он заключен. Что делать в этом случае? Во-первых, на всех, когда идет строительство, нужно следить за всеми этапами строительства и не ждать завтра, кто что их там будет, застройщик, кормить завтраками. Нужно следить. То есть очевидно, что те обманутые дольщики, которые обманутые, они видят, что их объект не строился на протяжении нескольких лет. Он просто стоял, земля пустовала. Или они там подняли условно 3 этажа и закончили на этом. Угу. Есть же такие объекты? Есть такие объекты. Куча. Соответственно, тут уже нужно было бить тревогу там, на следующий день после того, как обещали сдать, но не сдали дом. То есть сразу, то есть не нужно было ждать, не нужно полагаться на время. Опять же, не нужно учитывать вот эти вот братские отношения. То есть есть договор, да, есть условия, и их нужно соблюдать, кем бы человек, кем бы люди друг другу бы не приходились. Хоть они и братья родные. Ну, так не бывает. Есть определенные условия, есть определенные обязанности. Соответственно, если вдруг такое произошло, вы видите, сроки задерживают, ничего не происходит, ничего не меняется. Нужно бить тревогу, обращаться в правоохранительные органы и подавать заявление в суд. Потому что тот же самый договор ЖСК, его можно приравнять к договору ДДУ и уже взыскивать все, скажем так, обстоятельства по договору ДДУ, как бы это было.
2: То есть человек может требовать возврат своих личных, да, денег и при всем при этом еще компенсацию, правильно
0: понимаю? Конечно, да.
2: Компенсация в каком размере? Компенсация... Есть ли какая-то установленная, может,
0: да, фикса? Есть установленная фикса, и она идет за каждый день просрочки застройщика, когда он не сдал дом в эксплуатацию.
2: Вот, кстати, еще знаешь, какой вопрос? Вот ты говоришь про ДДУ, про ЖСК, но у нас же еще есть другого вида договора, и с ними можно работать, как я понимаю, в таком же формате или же нет?
0: Да, конечно. То есть любой документ, который бы он ни был, его можно было бы приравнивать к договору ДДУ. Можно и, соответственно, но опять же, не просто так, что ты пришел и говоришь, что вот договор ДДУ, я хочу к нему приравнять. Нет, все-таки нужно обращаться в суд и в судебном порядке это делать.
1: Скажи, пожалуйста, вот Фарух уже начал эту тему. Вообще в целом по республике, вот может быть, у тебя какая-то статистика своя, может быть, есть. Или знаешь как, в компании, в агентстве «Сова», какое количество застройщиков, которые сотрудничают с компанией, работают по ДДУ, и вообще в целом, как ты считаешь, вот общую массу взять рынка застройщиков, какое количество этих застройщиков сейчас, сегодня в статусе партнеров у агентства? И почему это так происходит?
0: Именно которые по ДДУ работают?
1: Можно вообще в целом и те, которые по ДДУ работают. Потому что мне кажется, начну отвечать на свой же вопрос, да, ты подхвати, что, как мы уже заметили, в общей массе от рынка по ДДУ сегодня не так много застройщиков работают. Это процентом соотношения, может быть, дай бог, каких-нибудь там, не знаю, 7-10.
2: Но в лучшем случае, я думаю.
0: Я пока что вот в голове у себя насчитала 5 всего лишь. Всего 5 застройщиков. Причем я это считаю и Махачкалу, и Каспийск. В Дербенте, кстати, обстоят дела в этом плане намного лучше. Там практически все осуществляют строительство по ФЗ-214.
1: Окей. Теперь правильно ли будет отсекать вообще тех, которые не работают по ДДУ?
0: Я думаю, да. Потому что, опять же, мы создадим здесь такой момент, что мы их просто вытесним и не дадим им, скажем так, работать вне рамок закона.
1: А как же репутация застройщика? Не работает. У нас есть, мы знаем, есть застройщики, которые не работают по тем или иным причинам, да, эскроу счета и так далее. Но у них есть репутация.
0: Да, есть такие, но тем не менее они переходят на ФЗ-214.
1: Они в стадии, потому что, получается.
0: В стадии, да? Потому что, опять же, они дорожат своей репутацией и собираются строить дальше. И все складывается так, что все-таки дольщиков, которые покупают, их нужно обезопасить. Чем их можно обезопасить? Эскроу-счетами. Потому что, давайте так, у нас, когда открывают... переходят на строительство по ФЗ-214, у нас застройщик не всегда на проектном финансировании банка. У нас есть застройщики, которые не на проектном финансировании банка.
2: За личные средства
0: строят. Они строят за личные средства. Как раз-таки, почему они переходят и почему я все-таки за то, что, чтобы не работать с теми, кто не по ФЗ-214. Чтобы они хотя бы были за свой счет строились. Почему? Можно увидеть, что застройщик способен построить, у него есть средства на это.
1: Любимую тему Варуха сейчас затяну. Escrow счет. Федеральный закон 214.
2: Насколько он обезопасит клиента?
1: Неужели это на самом деле такой вот прям гарант того, что... Ну, я понимаю, что он от чего-то защищает. Ну вот от чего?
2: На 100% ли? Вот,
0: да, нет, так. Не на 100% однозначно. Вот, но это намного лучше, чем было до. Как мы знаем, проходит время, законы совершенствуются, улучшаются, и все делается для народа.
2: Просто, знаешь, встречаешь таких людей, специалистов, которые утверждают прям кровь из носу, что эскроу-счет прям он всех нас обезопасит. В любом случае мы ничего не потеряем и ничего нас плохого не ждет.
0: Ну нет, конечно, мы же знаем ситуацию, которые в той же Москве не так давно происходили, когда крупные застройщики, крупные, просто становились банкротами. Да. Но при этом у них был и договор ДДУ, и они были даже на проектном финансировании банка, и эскроу-счета были, и эскроу-счета пополнялись полностью. Но, тем не менее, произошло, застройщик стал банкротом, и такое тоже может
1: сегодня
0: быть.
1: Сегодня дольщики этих застройщиков, этих компаний стоят также.
0: Да, точно так же снимают видео и требуют своих денежных средств.
2: Да, вот знаешь, еще вот для пояснения, мы уже с Муслим с тобой обсуждали это, ты тоже нам подскажи. Эскроу счет открыт, я условно приобрел квартиру по ипотеке, деньги хранятся на эскроу счете, застройщик в дальнейшем обанкротился, я как человек, который приобрел квартиру в ипотеку, что-либо мне возвращается и закрывается ли ипотечный долг?
0: В первую очередь банк сначала забирает свои денежки, так или иначе.
1: Как же.
0: Да, банк, кстати, этого не сможет сделать. Ну, соответственно, банк забирает свои деньги, а вот все, что останется, вам вернут. Но есть проблема, а если эти денежки на счете том же самом эскроу, потому что, к сожалению, бывают обстоятельства, которые застройщик умудряется их и оттуда вытянуть. И в Дагестане тоже, кстати, есть такой случай с одним с таким застройщиком. Поэтому будьте аккуратнее, осмотрительны.
1: Да, да.
0: Да.
1: Просто включайте
2: поэтому
1: голову.
2: Я и говорил, что эскроу-счет это не самое, ну, самого безопасного нету, как я уже говорил, как говорит Люба, но это один из инструментов,
1: который минимизирует,
0: минимизирует риски.
2: Да.
0: Но давайте будем честны, любая сделка это риск. Просто, опять же, наша задача с вами как специалистов эти риски минимизировать, сделать их меньше и, скажем так, свести до нуля в любом случае не получится. Ну вот, чтобы они были в самом-самом низу. И опять же, о всех рисках я вообще считаю то, что нужно предупреждать стороны. Что в новостройке, что при покупке земли, что при строительстве домов и так далее. То есть обязательно предупреждать о всех рисках, которые могут быть.
1: Очень хотелось бы поговорить с вами на тему еще и земли, но я думаю, что для этого нам нужно будет отдельный эфир делать. Мы в следующий раз, когда как-нибудь встретимся, мы обязательно об этом поговорим, потому что это тоже достаточно больная тема для нас. Но, наверное, там также, наверное, да, при покупке земельного участка стандартные мероприятия нужно провести, чтобы проверить и как-то обезопасить себя от какой-то скрытой угрозы.
2: Есть один документ, который вообще у нас никто не заказывает, не требует. Это для вас, для слушателей. Возьмите на заметку, те, кто хочет приобретать себе земельный участок, Люба расскажет сейчас подробнее про этот документ, который стоит требовать у продавца в обязательном порядке, чтобы в дальнейшем не было никаких казусов.
0: Да, это, наверное, как раз-таки самый главный документ, который отличает продажу земельного участка от помещений каких-либо. Этот документ называется градостроительный план земельного участка. Его можно заказать в архитектуре города или же можно на госуслугах. Он делается 14 дней. Да, его придется подождать, но это очень важный документ. Почему?
2: Чем он обезопасит?
0: Он показывает, где проходят линии электропередач, какие есть зоны потопления, непотопления.
2: Газовые трубы.
0: Газовые трубы, красные линии, места общего пользования, каким природным категориям эта земля относится, из чего там недра этого земли и так далее. То есть это огромный просто документ. Там очень много страничек и очень много листочков, если в бумажном виде заказывать. Его нужно досконально изучать и смотреть все ограничения, которые есть на земле. Я говорю сейчас не про аресты и про какие-то штрафы и долги.
2: Да, вот у нас недавно ситуация была, если вспомнишь, продавали земельный участок, 9 соток, 2 участка по 9 соток. Мы заказываем градостроительный план. И выходит, что у нас вдоль участка по периметру идет красная линия. И, соответственно, мы не можем уже строить на этой земле ничего и продавать, в принципе. Ну, продать-то можно, но, опять же, вопросы будут...
1: Получится, что на голову одел что-то.
2: Да, то есть там нам пришлось, короче, вызывать кадастрового инженера, уменьшать теперь в размерах свой же участок собственнику. Ну, считаю, он здесь потерял, конечно, по сотке там. Но при всем при этом, да, ну, зато честно и как положено его продавал.
0: И свободно уже новый покупатель сможет пользоваться этим земельным участком, не думая об этих красных линиях.
2: Да, просто если строить на таких территориях, где идет красная линия, тебя вынудят это снести. А представь, что там будет стоять дом.
1: Уже?
2: Да, условно. Ну, неважно что. Любое строение, которое ты построил, ты потратил на это деньги, ты потратил на это силы, время, и это заставляет тебя сносить.
1: Слушай, вот эта вот история, по-моему, сейчас как раз-таки, как бы это ни звучало, всплыла вот с печально известными событиями, которые... потопы, то, что у нас были.
0: Да,
1: да, вдоль Толгинки, по-моему, да, как раз-таки такие земельные участки, дома, где, которые стоят уже рядом с этой территорией, где нельзя строить.
0: Причем дома, которые на капитальном фундаменте построены. А если, кстати, заказать градостроительный план земельного участка, то там можно увидеть зоны потопления.
2: Там на сваях,
0: и
2: наверное,
0: как раз-таки дома нужно было строить уже на сваях,
2: да,
0: а не с капитальным фундаментом.
1: Друзья, к сожалению, огромному сожалению, наше время подходит к концу эфирное. Напомню, сегодня темой нашего эфира была юридические сложности в сфере недвижимости, с которыми сталкиваются многие, но не все знают, как их решить. Надеюсь, что мы хоть на какие-то вопросы получилось у нас ответить, какую-то тему больную, возможно, мы задели, и что-то стало ясно. С вами были Муслим Багаров, Фарух Абдурахманов, и с нами в гостях была специалист, юрист, высококлассный юрист агентства недвижимости «Сова» Плохих, Любовь Сергеевна. Вам спасибо, друзья, и до новых встреч.
2: Спасибо, Муслим.
3: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.
4: Сегодня соль стоит недорого. А тысячи лет назад она была настоящим богатством. Римским солдатам иногда выдавали часть жалования солью. От латинского слова «salarium» произошло слово «зарплата». Получается, зарплату когда-то буквально можно было посолить.
3: В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
5: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Дагестан назначен Алексей Гулисов. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что до перехода на новую должность Гулисов работал временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Одновременно председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел еще одно кадровое назначение заместителем министра образования и науки Дагестана. Стала Райганат Гитинова. Ранее она возглавляла организационно-аналитический отдел управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Но Каспийский городской суд удовлетворил заявление прокурора, которое подано в интересах местного жителя, который лишился дома во время весеннего наводнения. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. В марте-апреле текущего года сильные ливни, я напомню, что привели к разрушению дома, и мужчина остался без единого жилья и всех документов на него. Отсутствие правоустанавливающих бумаг не позволяло пострадавшему оформить положенные социальные выплаты от государства. Восстановить утерянные во время стихии документы во внесудебном порядке не представлялось возможным. В ходе разбирательства суд счел доказанным факт длительного владения и пользования заявителем разрушенным жилым домом. Судебная инстанция официально зафиксировала, что на день введения режима чрезвычайной ситуации недвижимость принадлежала именно ему. Данное решение стало основанием для получения гражданином всей причитающейся помощи от государства. В Новом Махачкале преображается двор на проспекте Петра Первого, 133. Общая площадь обновляемой территории 2800 квадратных метров. Специалисты подрядной организации уже выполняют монтаж бордюрного камня и установку опор для будущей системы освещения. Кстати, согласно дизайн-проекту, с которым ознакомился Диалог ФМ, здесь появится уютная беседка, современные урны и скамейки. Но в Дагестане за сутки потушили 22 пожара, в том числе горели склад в Табасаранском районе, жилой дом в Буйнакском районе и легковушка в Махачкале, в которой пострадали 2 человека, об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 22 пожаров 4 техногенные, 14 это сухая растительность, а еще 4 это мусор. В селе Дарвак, я напомню, что загорелся склад площадью 100 квадратов, в Карамахи частный дом на 110 квадратов, а в Махачкале у базы отдыха «Дельфин-2» загорелась ВАЗ-21. 1.15 прямо во время движения, погибших нет. Но в России начал действовать новый государственный стандарт, который регламентирует внешние отличительные знаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, который работает в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным, четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Ну и сегодня отмечается Международный день тигра. Праздник учредили еще в 2010 году на первом тигринном саммите в Санкт-Петербурге. Я напомню, что наша страна сейчас делает все, чтобы приумножить популяцию тигров. Особое внимание уделяется краснокнижным амурским тиграм. Еще недавно они были на грани исчезновения, но благодаря масштабной президентской программе численность особей с 2013 года выросла почти вдвое. Их сегодня насчитывается не менее 750. Помогает охранять животный мир и центр «Амурский тигр», который создан по инициативе главы государства Владимира Путина. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко».
6: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка, подключайся к своим.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Почему опасно подбирать найденные смартфоны? Если телефон найден в общественном месте, транспорте, кафе, магазине, беспроигрышным вариантом станет отдать смартфон администратору. Часто не ясно, что делать, если телефон обнаружен на улице. Вокруг никого, при этом сим-карты нет, а экран блокировки упорно требует пароль. В этом случае наилучшим решением будет обратиться в полицию.

много всего умеет, особенно если бывший владелец его заранее подготовил, возможно, специально для вас. Осторожно, за вами следят. Например, предыдущий хозяин может дождаться проноса телефона в защищенную сеть предприятия и слить пароли от Wi-Fi, получив доступ к рабочим системам и информации вашей компании. Он может периодически включать камеру-микрофон и наблюдать, чем занимается жертва. Имея удаленный доступ к телефону, можно перехватывать массу информации, в том числе личные фотографии. Они будут отправляться в какое-нибудь облачное хранение. Можно отслеживать перемещение человека с найденным телефоном, например, дождаться отъезда за город и наведаться в его квартиру. Важно помнить, что собственное любопытство также может привести к нежелательным последствиям. Если порыться в найденном телефоне, найти чью-то дорогостоящую или важную информацию и вопреки здравому смыслу воспользоваться ей, то могут наступить серьезные юридические последствия. Одним словом, нашел телефон – отдай в полицию. Ну или просто не поднимай. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 29 июля 1971 года стала важной вехой в истории корпоративного финансирования. Именно тогда был зафиксирован один из первых крупных эпизодов разрешения коммерческих бумаг через организованные каналы на рынке США. Представьте себе компанию, которой нужно закрыть кассовый разрыв, закупить сырье, выплатить зарплаты, рассчитаться с поставщиками, и все это на пару месяцев. Раньше для этого приходилось идти в банк за кредитом, собирать документы, ждать одобрения, платить проценты. А в начале 1970-х у бизнеса появился новый инструмент – коммерческие бумаги. Это были необеспеченные краткосрочные долговые обязательства со сроком погашения обычно до 270 дней. Своего рода быстрые деньги от инвесторов, а не от банка. Для корпорации это стало настоящей свободой. Не нужно было зависеть от банковского графика и ставок. Можно было привлекать средства напрямую на денежном рынке. Рынок коммерческих бумаг быстро стал индикатором здоровья экономики. Если компания легко продавала свои бумаги, значит, инвесторы им доверяли. Цепочка поставок работала, а бизнес чувствовал себя уверенно. Если спрос падал, это был тревожный сигнал. Бизнес терял доступ к коротким деньгам, и проблемы

0: могли нарастить лавинообразно. Не менее важно и то, что этот инструмент заставил компании быть прозрачнее. Чтобы инвесторы покупали бумаги, нужно было раскрывать базовую финансовую информацию, подтверждать платежеспособность, соблюдать стандарты отчетности. Так коммерческие бумаги стали не просто способом занять, а инструментом дисциплины. Рынок сам задавал планку доверия и прозрачность. Со временем этот сегмент вырос в огромную часть мировой финансовой системы. Сегодня объемы рынка коммерческих бумаг исчисляются триллионами долларов, а механизм, который в 1771 году только набирал обороты, стал привычной частью работы казначейств и в крупных корпорациях. Планировать ликвидность, управлять кассовыми разрывами и балансировать между банковскими кредитами и прямыми заимствованиями на рынке. Так, один эпизод на американском денежном рынке в 1971 году показал, как бизнес и финансы ищут более быстрые, гибкие и прозрачные способы работать друг с другом, и как из простого займа на пару месяцев рождается целая индустрия.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С января по июнь этого года международные кассовые сборы российских фильмов составили чуть более 3 миллионов долларов, что является самым низким показателем за последние 6 лет. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные бюллетеня кинопрокатчика, которые не включают статистику по странам СНГ. По сравнению с тем же периодом прошлого года, доходы российского кино за границей упали на 32%. Самым успешным фильмом стал «Кракен», который заработал 533 тысячи долларов. На втором месте оказался «Мальчик-дельфин 2», а на третьем – мультфильм «Финик 2». Аналитики отмечают, что около 2/3 всех иностранных сборов в этот период пришлось на анимационные фильмы, что составляет примерно 2,2 миллиона долларов. Самым прибыльным для российских кинолент стал рынок Перу, где они собрали 514 тысяч долларов. По словам продюсера Романа Борисевича, снижение доходов от проката российских фильмов за границей может быть связано с текущей геополитической обстановкой, которая затрудняет продажу контента на зарубежные платформы и каналы. Помимо этого, эксперт отметил, что международный рынок сейчас стал жестче и избирательнее.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Родители и другие законные представители обязаны возмещать материальный ущерб, причиненный их несовершеннолетними детьми или подопечными. Об этом в видеообращении заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Законные представители несовершеннолетних несут ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и будут обязаны возместить причиненный детьми материальный ущерб, сказала она. В министерстве также призвали не выполнять требования и указания незнакомых лиц, какие бы предлоги они ни использовали, и в срочном порядке обращаться в правоохранительные органы, если неизвестные толкают на незаконные действия. Решение о создании или расширении парковки во дворе многоквартирного дома может быть принято на общем собрании жильцов. Об этом РИА Новости рассказал член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский. Депутат пояснил, что для обустройства или расширения парковки необходимо начинать с проверки границ и правового статуса земельного участка. Если территория входит в состав общедомового имущества, вопрос должен рассматриваться на общем собрании собственников. На голосование необходимо представить конкретную схему парковки, предполагаемый перечень работ, источник финансирования и порядок дальнейшего содержания территории. И в завершении выпуска. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяцев на поиск работы. Для ускорения этого процесса соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме. Это может ухудшить ситуацию, предупредил руководитель Международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачит работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил эксперт. Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советует грязную игру с приукрашиванием и ложью в резюме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», в студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан выявили и задержали транспортные средства, находившиеся в розыске. Kia Rio. Транспортное средство находилось в розыске по линии Интерпол. Инициатор розыска – отдел МВД России по городу Хасавюрт. Hyundai Solaris. Транспортное средство находилось в розыске по линии Интерпол. Инициатор розыска – отдел МВД России по Карабдахкенскому району. Opel Astra. Транспортное средство находилось в розыске по линии Интерпол. Инициатор розыска – отдел МВД России по Урус-Мартановскому району Чеченской Республики. BMW 316. Транспортное средство находилось в розыске по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Инициатор розыска – Краснодарская таможня. Сотрудники госавтоинспекции пресекли незаконный оборот наркотиков. Накануне 28 июля 2026 года в Махачкале в ходе проверки автомобиля «Лада Веста» сотрудники спецроты дорожно-постовой службы в заднем кармане сиденья были обнаружены 7 капсул наркотического средства «Мефедрон» и 7 капсул сильнодействующего вещества «Прегабалин». Водитель автомобиля задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. На всех. Радио. Диалог FM.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Секрет правильного употребления салата кроется в том, что это блюдо не стоит нарезать. Лист зелени следует аккуратно сложить и наколоть на вилку.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Установка газового счетчика обязательна в ряде случаев, в том числе в домах и квартирах с газовым отоплением. О том, когда прибор учета необходим, рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в разговоре с RT. По словам депутата, если газ нужен только для приготовления еды и нагрева воды, собственник может выбрать, устанавливать счетчики или нет. Однако, если ресурс необходим для отопления, прибор обязателен. При этом необходимо учитывать максимальный часовой расход установленного оборудования. Если он составляет менее 2 кубометров газа в час, требование об обязательном учете не применяется, отметил эксперт. Он добавил, что данные указаны в технической документации на котел и другие газовые приборы. Как объяснил парламентарий, счетчик влияет на способ расчета. Собственник будет платить за фактически израсходованный газ, в то время как без счетчика плата начисляется по нормативу. Для приготовления еды и нагрева воды учитывают количество жильцов, а для отопления – площадь помещения.
3: Закрома Родины.
4: С 1 августа текущего года пенсии вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан. Об этом сообщил агентство Prime декан факультета права научно-исследовательского университета Высшая школа экономики Вадим Виноградов. Он отметил, что работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Максимальная прибавка составит 470 рублей. В случае, если за прошлый год новые коэффициенты не сформировались, перерасчета не будет, добавил юрист. Получателям на накопительной пенсии выплату увеличат на 17-19% в зависимости от источника накоплений.
3: Гори оно синим пламенем.
4: На платформе Авито Авто запустили интерактивный сервис «Карта АЗС», который показывает автомобилистам доступность и цены топлива на заправках, а также позволяет сразу переходить к оплате топлива через партнерский сервис. Об этом сообщили в пресс-службе Авито Авто. Сервис объединяет данные более чем о 20 тысячах автозаправочных станций по всей России и показывает статус наличия топлива на каждой из них, а также использует внешние источники и пользовательские и отметки, которые с помощью технологий искусственного интеллекта помогают дополнительно оценить, где топливо доступно с большей вероятностью. Вход в сервис расположен на главной странице Авито Авто в блоке «Сервисы». И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
5: Мысли вслух.
6: Когда мы говорим о деньгах, большинство людей обращается к современным гуру инвестиций, к миллиардерским стратегиям, к кейсам Кремниевой долины. Но если посмотреть глубже, становится очевидно, фундаментальные принципы богатства были сформулированы задолго до появления банков, бирж и венчурного капитала. И если соединить древнюю философию с холодным реализмом Макиавелли, мы получаем мощную стратегию финансового успеха. Аристотель разделял экономику и хрематистику. Экономика – это разумное управление хозяйством ради блага жизни. Хрематистика – накопление ради накопления. Он предупреждал: бесконечная жажда денег разрушает человека. Сенека, будучи богатым римским философом и советником императора, писал: не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет больше. А теперь добавим Макиавелли. Он не моралист, он реалист. Он говорит: деньги – это инструмент власти. Но правитель, который не управляет своими желаниями, становится рабом обстоятельств. И вот здесь возникает синтез. Древняя мудрость учит управлять собой. Макиавелли учит управлять миром. Финансовый успех требует обоих навыков. Первый урок. Цель денег. Для Аристотеля деньги – средство, а не цель. Для Сенеки – инструмент внутренней свободы. Для Макиавелли – ресурс власти. Если объединить эти позиции, получаем правило. Деньги должны усиливать вашу автономию. Большинство людей используют деньги для демонстрации. Они покупают статус, чтобы выглядеть успешными. Но демонстрация не усиливает автономию, она усиливает зависимость от мнения других. Макиавелли писал, что государь должен избегать ненависти и презрения. Показная роскошь часто вызывает оба чувства. Следовательно, первый финансовый принцип – инвестируй в независимость, а не впечатление. Независимость – это отсутствие долгов, резерв на кризис, контроль над доходом, навыки, которые нельзя отобрать. Аристотель говорил о золотой середине, избегании крайностей. В финансах это баланс между накоплением и использованием. Сенека, несмотря на огромное состояние, практиковал добровольную простоту. Он периодически жил скромно, чтобы не бояться бедности. Это ключевой момент. Страх потери – главный враг роста. Если человек боится бедности, он избегает риска. Если он умеет жить скромно, он может рисковать стратегически. Макиавелли утверждал, государь должен быть готов к переменам судьбы. Фортуна непредсказуема. Тот, кто привязан к комфорту, теряет гибкость. В современных деньгах это означает: держи уровень жизни ниже предела дохода. Тогда ты можешь инвестировать агрессивнее. Второй урок – природа богатства. Аристотель различал естественное богатство и искусственное. Естественное – то, что необходимо для жизни. Искусственное – бесконечное накопление. Современный мир построен на искусственном богатстве. Акции, деривативы, цифровые активы. Но даже в этом мире действует древний принцип. Ценность создается реальным вкладом. Макиавелли бы сказал, власть основана на реальных ресурсах. Армии, поддержке, деньгах. Если ваш доход не связан с созданием ценности, он нестабилен. Поэтому второй принцип. Строй источники дохода, которые дают тебе рычаг. Не просто зарплата, не просто мелкий бизнес, а активы, которые масштабируются. Сенека писал, что богатство – это раб мудреца и хозяин губца. Если деньги управляют вами, вы работаете ради их сохранения. Если вы управляете ими, они работают на расширение возможностей. Третий урок. Дисциплина желаний. Большинство людей не становятся финансово успешными не из-за отсутствия возможностей, а из-за отсутствия самоконтроля. Импульсивные покупки, кредиты ради статуса, эмоциональные инвестиции. Аристотель учил добродетели как привычки. Добродетель – это не эмоция, а практика. Финансовая дисциплина – тоже практика. Макиавелли подчеркивал, что государь должен уметь быть жестким, когда это необходимо. Иногда даже против собственной природы. В деньгах это означает умение говорить «нет» своим желаниям. Четвертый урок. Отношение к риску. Сенека писал о подготовке к худшему сценарию. Он советовал мысленно проживать потерю богатства, чтобы снизить страх. Это удивительно современный инструмент – психологическая стресс-тренировка. Макиавелли говорил, что фортуна благоволит смелым, но только тем, кто готов. Риск без подготовки – безрассудство. Подготовка без риска – стагнация. Финансовый успех требует стратегического риска.
5: Вы инвестируете, зная, что возможны потери. Но вы создаете резерв, чтобы пережить их.
6: Пятый урок. Репутация. Для Макиавелли репутация – ключ к удержанию власти. Для Сенеки – показатель внутренней добродетели. В современном мире репутация – это кредит доверия. Это возможность привлекать капитал, партнеров, клиентов. Если вы зарабатываете деньги, разрушая доверие, рост будет краткосрочным. Аристотель говорил, что человек – существо общественное. Богатство вне общества бессмысленно. Следовательно, строя капитал, вы строите и социальный капитал. Теперь важный момент. Древние философы не призывали к бедности, они призывали к управлению. Макиавелли добавляет к этому холодный расчет. Деньги – это средство влияния. Если вы объединяете философскую дисциплину и стратегическое мышление, вы перестаете быть жертвой рынка. Вы начинаете видеть деньги как систему. Если в первой части мы разобрали фундамент, цель денег, дисциплину желаний, природу богатства и отношение к риску, то теперь перейдем к более жесткому синтезу. Как соединить стоическую внутреннюю устойчивость с макиавеллистской стратегией накопления капитала? Потому что древняя мудрость без стратегии делает человека спокойным, но не богатым. А стратегия без мудрости делает человека богатым, но нестабильным. Истинная сила в соединении. Первый глубокий принцип – контроль над реакцией. Сенека писал: «Нас тревожит не события, а наши суждения о них». В финансах это критично. Рынок падает, большинство продает в панике. Рынок растет, большинство покупает на эмоциях. Стоическая позиция – сохранять рациональность. Теперь добавим Макиавелли. Он говорил, что государь должен действовать в соответствии с обстоятельствами, а не эмоциями. Если нужно быть жестким, будь жестким. Если нужно ждать, жди. Современный инвестор, который объединяет Сенеку и Макиавелли, не реагирует. Он рассчитывает. Когда актив падает, он задает вопрос, изменилась ли фундаментальная ценность. Когда актив растет, он задает вопрос, не стала ли цена иллюзией. Эмоции – враг капитала. Второй принцип – добровольная простота как источник силы. Если вы умеете жить на 50% своего дохода, вы снижаете давление на решение. Если ваш образ жизни требует 100% дохода, вы уязвимы. Макиавелли писал, «Тот, кто зависит от милости других, слаб. В финансовом мире зависимость – это кредиты, обязательства, завышенные расходы». Добровольная простота создает стратегический запас прочности. Третий принцип – долгосрочное мышление. Аристотель учил рассматривать жизнь как целое, а не как набор мгновений. Добродетель формируется годами. В деньгах это означает сложный процент, накопление, системность. Макиавелли добавляет, «Государь должен думать не о сегодняшней популярности, а о завтрашней устойчивости. Современный финансовый успех строится на скучных вещах. Регулярные инвестиции, дисциплина, реинвестирование прибыли». Четвертый принцип – отношение к власти денег. Сенека подчеркивал, богатство должно служить мудрецу. Это означает, вы используете деньги для создания возможностей, образования, бизнеса, свободы времени. Макиавелли смотрит шире. Деньги – это способ усиливать влияние. Если у вас есть капитал, вы можете выбирать партнеров, проекты, направления. Бедность ограничивает выбор, богатство расширяет. Но только если вы управляете им. Пятый принцип – репутация как актив. Аристотель говорил о важности чести, Сенека – о добродетели, Макиавелли – о внешнем образе. В современном мире доверие – это капитал. Если вы последовательно выполняете обязательства, создаете ценность, строите честные отношения, вы снижаете транзакционные издержки. Люди охотнее инвестируют в тех, кому доверяют. Партнеры быстрее заключают сделки. Репутация ускоряет оборот капитала. Шестой принцип – подготовка к кризису. Сенека советовал регулярно представлять худшие сценарии. Макиавелли советовал готовиться к войне в мирное время. В финансах это означает резервный фонд, диверсификация, навыки, которые можно монетизировать в любой экономике. Большинство людей думают о защите, когда кризис уже наступил. Мудрый строит защиту заранее. Седьмой принцип. Свобода от зависти. Аристотель считал зависть разрушительной эмоцией. Сенека предупреждал, что сравнение с другими лишает внутреннего покоя. В финансах зависть толкает к глупым решениям – покупать то, что покупают другие, инвестировать в модное, тратить ради демонстрации. Макиавелли бы сказал, следование толпе – признак слабости. Стратег мыслит независимо. Восьмой принцип. Накопление как средство, а не смысл.
7: Если деньги становятся самоцелью, человек начинает принимать решения ради цифр, а не ради качества жизни и власти. Аристотель говорил о эвдемонии, процветании как состоянии полноценной жизни. Финансовый успех без внутренней структуры превращается в бесконечную гонку. Макиавелли добавляет прагматизм. Власть без устойчивости рушится. Поэтому деньги должны служить укреплению вашей позиции – личной, профессиональной, интеллектуальной. Девятый принцип – контроль над временем.
5: Деньги – это конвертированное время. Если вы тратите деньги импульсивно, вы тратите часы своей жизни. Если вы инвестируете их разумно, вы освобождаете будущее время. Сенека писал трактат о краткости жизни, напоминая, что время – главный ресурс. Макиавелли говорил о правильном выборе момента. Тот, кто управляет временем, управляет и деньгами. И теперь главный синтез. Аристотель учит балансу, Сенека – внутренней устойчивости, Макиавелли – стратегическому расчету.
8: Задайте себе финальный вопрос. Если завтра ваш доход сократится вдвое, вы сохраните спокойствие и план. Если он вырастет вдвое, вы сохраните дисциплину. Если ответ «да», вы уже на пути к соединению древней мудрости и современных денег. Потому что настоящая сила не в размере капитала, а в том, кто им управляет.
9: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Гайдарбек Гайдарбеков освобожден от должности заместителя министра по физической культуре и спорту Дагестана. Все это он сделал по собственному желанию. Я напомню, он является олимпийским чемпионом, чемпионом Европы по боксу. Ну а на автозаправочных станциях Дагестана не выявлено нарушение антимонопольного законодательства при формировании цен на топливо. В Махачкале, в Каспийске, я напомню, что сегодня работают не более 20 АЗС, а цены складываются исходя из закупочной стоимости. Наличие признаков карательного сговора или других нарушений не обнаружено. Я напомню, что по данным Росстата цена на бензин и на газ в Дагестане растет. В УФАС эту статистику никак не комментирует, отмечая лишь, что в регионах у независимых операторов цена такая же или даже выше на 10-20 рублей. Управление образования Махачкалы прокомментировало информацию о возможном банкротстве 72 детских садов из-за долгов перед поставщиками. Я напомню, что ранее в телеграм-канале «Черновик» появилась информация, что 72 дошкольных учреждения могут столкнуться с процедурой банкротства из-за исков поставщиков, не дождавшись выплаты за поставленные продукты. Суммарная задолженность Махачкалы перед поставщиками оценивалась в пределах 200 миллионов рублей с период за июль 2025 года по июль этого года. Уголовное дело против руководителя коммерческой организации, который эксплуатировал газонакопительную станцию на окраине Махачкалы, взрыв которой унес жизнь человека, направлено сейчас в суд, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Следствие установило, что оборудование газонакопительной станции в поселке Новый Хушет использовалось грубым отступлением от норм безопасности и проектной документации. Мы, в свою очередь, напомним, что трагедия случилась 16 февраля 2026 года во время перекачки сжиженного газа из цистерн в резервуары в помещении компрессорной образовалось взрывоопасной смесь. Ну и фестиваль ковров ручной работы в Табасаране состоится 15 августа этого года в селе Хучни на территории средневековой крепости семи братьев и одной сестры. Фестиваль проводится, чтобы подчеркнуть историческую идентичность табасаранского коврокачества, вернуть промыслу былую славу и повысить престиж изделий местных мастеров. Об этом отметил глава Табасаранского района Магомед Курбанов. Мероприятие планирует принять участие фольклорные коллективы и мастера традиционных народных ремесел из нескольких районов Дагестана. Ну а заявки на участие в кадровой программе команды Дагестана подали более 2000 человек, об этом сообщили пресс-службе главы Дагестана. Наиболее интерес участники проявили к направлению государственное и муниципальное образование, но стало самым востребованным среди желающих. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались

0: Занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салтана-базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автеврахан-Шуру и Порт-Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Мальчик сидел возле открытого окна и ел арбуз, ловко выплевывая в окно на дорожку большие черные семечки. «Не плюй семечки на дорожку, сынок, мухи налетят», — попросила мама.
3: «Ничего, пусть слуга придет и все уберет. Смотри, как ловко у меня получается». Мальчик с силой выплюнул семечки, и они веером разлетелись по дорожке. Тут на улице раздались крики детей. «Цирк! Цирк приехал!»
2: Мальчик вскочил и выбежал из дома. Через мгновение раздался его крик и громкий рев. Испуганная мать выбежала вслед за сыном и обнаружила, что ее бедный ребенок лежит на земле с ободранной коленкой и ссадиной на руке. Он поскользнулся на семечках. Мать долго успокаивала и лечила сына. Потом она отругала слугу. Вечером жена рассказала обо всем мужу и попросила: «Ты должен строго наказать слугу за то, что он вовремя не почистил дорожку. Наш бедный сын поскользнулся на семечках и разбил себе коленку».
4: «Слуга здесь ни при чем», — хмуро заметил отец. «Нашему сыну нужно запомнить правила. Тот, кто ходит босой, не должен сажать колючки».
5: «Глупости! Я не сажал колючки, и я никогда не хожу босой!» —
2: сердито крикнул сын и топнул ногой, обутой в новый красивый башмак.
4: «Ты словно ходишь босой, если под ноги не смотришь. Ты словно сажаешь колючки возле дома, если бросаешь мусор в окно», — объяснил отец.
1: Притчи народов мира.
6: Реклама на Диалог ФМ.
7: А вы знаете, наш народ без чая не может.
8: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
9: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
7: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
9: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
10: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
6: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы расскажем вам о новом методе для улучшения продуктивности и мотивации. Вы наверняка никогда о нем не слышали, потому что я сам изобрел этот метод для поддержания высокого уровня мотивации и назвал его методом зеркала. Так что же это за метод зеркала? Я придумал этот метод, глядя на свое отражение в настенном зеркале в лифте каждый день, поднимаясь в офис и возвращаясь домой. Однажды я обратил внимание на то, что, смотря на себя, свое лицо и свои глаза в каждом зеркале, которое мне попадалось на пути, я каждый раз чувствовал что-то новое. Смотря в зеркало, я начинал думать о своих мечтах, целях, высотах, которых я достиг, и тех, которые мне пока не поддаются. Я продолжал так довольно долго, пока в моем мозге что-то не переключилось, и я не задался вопросом. Ну почему каждый раз, смотря в зеркало дольше 15-20 секунд, я получаю заряд мотивации? Я рассказал об этом близким, и они, проверив мою гипотезу, сказали, что также наблюдают изменения в собственном поведении, проведя некоторое время перед зеркалом. Будто посмотрев на свое отражение в зеркале, они вспоминают обо всем, чего еще не достигли, и чувствуют себя виноватыми. Я подумал, а как мне это проверить на практике? Я съездил в магазин, купил большое зеркало и прислонил его к стене в моем офисе. Конечно же, мои коллеги были озадачены появлением нового зеркала, и их удивленные взгляды каждый раз сопровождались предоставленными мной объяснениями своего эксперимента. Так я создал и начал развивать метод зеркала. Теперь всякий раз, осознавая, что я откладываю какое-то дело, и вместо этого занимаюсь бессмысленными исследованиями дебрей Фейсбука, Контакта, Инстаграма или Ютуба, я стал оборачиваться и смотреть на свое отражение. Естественно, при виде сутулого, сонного, уставшего, а главного, занимающегося бог знает чем человека, мне хотелось дать самому себе пощечину. Узрев, каким слабым, неорганизованным, бросающим драгоценное время на ветер, я выгляжу со стороны, я сам начал меняться к лучшему. Каждый раз, смотря в зеркало, я говорил себе: «Чем ты занимаешься? У тебя совсем крыша поехала. Ты что, не знаешь, сколько у тебя работы? Сколько обязанностей? Знаешь, сколько человек ждут от тебя высоких результатов? И тебе не стыдно?» Таким образом, всякий раз, когда я обманывал себя, те слова, которые говорил себе, посмотрев на свое отражение, и вина, засевшая во мне после этого, заставляли меня очнуться и продолжить работу. Этот метод был в целом эффективен, но через некоторое время я понял, что для того, чтобы данный эксперимент был успешен, мне нужно, находясь в пучине социальных сетей, вспомнить, что нужно посмотреть в зеркало. Если я каждый раз провожу в социальных сетях по полчаса или час перед тем, как посмотреть в зеркало, тогда о какой продуктивности может идти речь? Так я понял, что пристыдить себя недостаточно. Нужно еще одно так называемое зеркало, которое должно оповестить меня о том, что я делаю в данный момент что-то не так. Буквальное зеркало здесь не обязательно, нужно лишь что-то, что по тому же принципу покажет вам на то, что вы делаете неправильно. Именно тогда я задумал концепцию, которая восполнила несостыковки в методе зеркала и превратила его в полноценную методику. Я придумал и написал на большом листе три вопроса и поставил будильник, так, чтобы он звенел каждые 40 минут. Я поставил себе такое условие: чем бы я ни занимался, с каждым звонком будильника я должен посмотреть в зеркало и по очереди ответить на три составленных мною вопроса. Эти три вопроса следующие. Первый. Где ты сейчас? Ответ. В офисе. Второй. Что ты должен сделать? Ответ. Я должен сделать то-то и то-то. Третий. А что ты сейчас делаешь? Ответ. Игнорируя важную работу, читаю статусы друзей в социальных сетях. Точно так же, отвечая на эти вопросы, когда я занимался делом, я становился горд собой и своей продуктивностью и получал мотивацию продолжать в том же духе, чтобы сохранить чувство гордости до конца рабочего дня. Если мой ответ оказывался чем-то вроде «вместо того, чтобы работать, я сижу в социальных сетях», то чувство стыда придавало мне мотивацию вернуться к делу. Лично для меня этот метод являлся на протяжении многих лет и является сейчас наиболее эффективным. Этот метод применим не только к работе в офисе, но и к выполнению домашнего задания, подготовке к поступлению в институт и любой другой подобной деятельности. Не забывайте, что ключом к продуктивности является осознание правильности или неправильности наших действий и поведения. Метод зеркала – это способ четко увидеть и осознать свои ошибки. Обобщая, скажем, что метод состоит из двух шагов. Первый – купить настольное зеркало, ну или прилепить к кобуре телефона какую-то зеркальную поверхность. Главное, чтобы зеркало было рядом с вами, и вы смогли быстро в него посмотреть. Второе – определить промежуток времени, по истечению которого будет звенеть оповещение, после чего вы должны будете в обязательном порядке ответить на каждый из следующих вопросов. Где ты сейчас? Что ты должен делать? И что ты делаешь на самом деле?
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из-за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению. За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий – перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает. И в завершении выпуска. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяцев на поиск работы. Для ускорения этого процесса соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме. Это может ухудшить ситуацию, предупредил руководитель Международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачит работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил эксперт. Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советует грязную игру с приукрашиванием и ложью в резюме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Диалог-ФМ. Это этикет.
3: Если перед вами находится масло, важно помнить, что намазывать его сразу на весь кусок хлеба и откусывать – явное нарушение этикета. Сначала переместите небольшое количество масла на свою пирожковую тарелку при помощи обычного ножа. Затем, отломив маленький кусочек хлеба, нанесите на него масло персональным ножом.
2: Диалог FM. Это этикет.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дмитрий Данилов, основатель компании Umschool. Возможно, вы не слышали ничего про компанию, но я вам пару фактов сейчас закину. Значит, во-первых, Дмитрию 26 лет, и к этому времени ему удалось построить компанию, в которой работает порядка 1000 человек, выручка измеряется миллиардами, и более того, это не просто компания, которая накачана инвестиционными деньгами, и которая на самом деле не рентабельна. Это прибыльная компания. Более того, часть этой компании он сумел продать стратегическому партнеру под названием ВК, и, собственно, как это получилось, я пока что сам не понимаю, но сегодня будем разбираться. Спасибо тебе большое, что пришел.
5: Да, слушай. Ты так обо мне приятно рассказал, что как-то аж захотел спину выпрямить.
4: И первое, знаешь, вот с чего мне хотелось бы начать, тебе 26 лет.
5: Абсолютно так.
4: Я смотрел одно единственное интервью, на котором 300 просмотров в интернете, но тебе там еще 2 или 3 года, 23, мне кажется, тебе там. И ты уже тогда продал долю ВК, у вас уже тогда армия людей, ты там рассказываешь про то, что вот мы переходим от управления стартапом к управлению корпорацией, и мне, честно говоря, в голове не укладывается, как это вообще произошло за столь короткий срок. Ты очень рано начал заниматься предпринимательством.
5: Да.
4: Во сколько лет все случилось?
5: Слушай, вообще случилось изначально, наверное, лет, может быть, в 16, но я тогда занимался чем? Я тогда занимался, по-моему, мылом ручной работы. То есть я закупил мыло ручной работы, типа, я его упаковал, попросил там друга сайт собрать, все это сделал, группа ВК, все очень красиво, отлично. На 5 тысяч закупил товара, на 5 тысяч продал товара. И на этом было закрыто.
4: В принципе,
5: оказалось, это все-таки никому не нужно. Я-то думал, что мыло ручной работы — это то, что вообще, блин, взлетит. Но оказывается, нет. А в принципе, предпринимательством хотелось заниматься с детства, потому что, ну, мы жили небогато. Да, есть там самой простой семьи, очень прекрасно, очень классно, ну, типа из простой рядовой там российской семьи. Вот. Жили как-то обычно, и бывали такие моменты, знаешь, типа, что, ну, вот вроде хочется что-то купить, но я уже понимаю, что вообще мы не можем это купить. И то есть я просто четко знаю, я даже особо ничего не просил. А если просил, то это было очень ограниченное что-то. Потому что я понимал, что, ну, там, супер всего, ну, ничего особо мы не купим. Вот, и я тогда себе сказал, что, блин, я, возможно, даже сказал это кому-то, а, возможно, просто себе, то, что когда вырасту, никогда не буду считать копейки. Вот эта вот фраза, она въелась тогда. А единственный способ, ну, как бы, по крайней мере, мне так казалось, хотя вообще-то это похоже на правду, это заниматься предпринимательством для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Поэтому у меня все в этом плане, ну, достаточно тривиально. То есть из простой семьи хотелось денег, поэтому начал заниматься предпринимательством. Пробовал мыло ручной работы, когда-то там с хорошим моим другом сейчас, там, с одноклассником в то время, мы ходили, записывали выписки из роддома. Это я на него работал, это не было мое предпринимательство, это его бизнес был. Вот, и что-то как-то пошло-поехало, попробовал, не получилось, попробовал там мыло, не получилось. А в университете начал заниматься репетиторством. Ну, это естественно, как бы, мне кажется, что многие студенты занимаются репетиторством, я там хорошо сдал ЕГЭ по физике, по математике, ну, по русскому тоже, как бы, и переехал в Казань. Занимался репетиторством частным, ну, был всего один ученик, занимался в группах небольших, у нас была школа, она называлась Квентин, может, она сейчас тоже существует, но я не знаю, вот, там я преподавал там для групп из 10 человек, и плюс параллельно я что-то листал там в интернете и случайно наткнулся на то, что требуется преподаватель по физике там в онлайн-школе, пошел. Ну, думаю, ну, попробую, интересно, как бы, да. Тогда только-только зарождались онлайн-школы. В принципе, мне кажется, это была
6: Ну, прям одна из первых. Вот, пошел, поработал, и там со временем судьба сложилась так, что с ассистентом открыли свой бизнес уже, свою школу.
4: Я здесь себя прерву. Смотри, давай для тех, кто... Я тебе честно скажу, я не так давно узнал про Homeschool, потому что самому мне ЕГЭ не очень интересно, а дети у меня пока что еще не доросли.
6: Ну, логично.
4: Да, вот, поэтому я не целевая аудитория, но тем не менее, наверняка нас смотрят много тех, кто тоже не знает про школу. Давай немного про компанию в цифрах на сегодняшний день.
6: Ну, смотри, я считаю выручку... Ну, можно считать выручку двумя методами, там, кассовым и по начислению.
4: Да.
6: По начислению, типа, прошлый год, 23-й, это было приблизительно там 2,7 плюс-минус миллиарда.
4: Окей.
6: Okay, это не... вот это факт.
4: Типа. Достойно. Давай еще про цифры. Сколько людей еще в команде работает?
6: Достаточно сложный вопрос, потому что есть те, кто работают на постоянке, есть те, кто работают, ну, как бы, условно, там, помогают ученикам, там, наставники и так далее. Если говорить про тех, кто постоянно работает, я думаю, там, порядка 300 человек. Плюс-минус. Я реально не знаю точных цифр, то есть я тебе так скажу, типа, не супер целевая какая-то цифра моя. Об этом тоже можем отдельно потом поговорить, что такое целевая цифра. Вот. А, как бы, если смотреть со всеми наставниками и так далее, кто помогает ученикам, то в пике, наверное, бывает до 2000.
4: Как вы такие молодые, горячие, быстро растущие, но неопытные, начали активно собирать людей? Соответственно, по каким критериям вы вообще... Смотри, у меня такой взгляд, что когда компания быстро развивается, когда это такой стартап определенный, да, энергичный, то и люди нужны определенного тоже склада ума. Я сейчас в большей степени не про преподавателей, а именно про костяк команды.
6: Да, да.
4: Кого вы набирали в команду? С помощью каких людей вы смогли еще ускориться и бустануться?
6: Очень просто. Друзья друзей. То есть, типа, сарафанное радио. То есть, просто какие-то знакомые приходили, работали там, сям, то есть, там, кураторами поработали, кем-то еще поработали, да, там, где-то преподавателями поработали. Потом ты видишь, что человек, как бы, классный, и в нем есть потенциал. И ты, там, его на какую-то более высокую позицию перетаскиваешь. У нас первые, наверное, 3 или 4 года, ну, я уж точно сейчас не помню, но у нас вообще не было людей, которые мы, типа, пришли и сказали, нам нужен человек такой-то. И мы в HeadHunter разместили вакансию. Вообще такого не было. То есть все было чисто из своих. И как-то просто двигались. То есть у кого хорошо получается, он там на более высокую позицию встает и все такое. Ну, то есть это вообще все люди изнутри, никого извне, и просто своих двигали вверх и учили друг друга и учились. Вот так.
4: А в какой момент ты понял, то, что это все уже переросло вот из такой вот системы, где друзья, товарищи, и мы тут что-то мутим вместе, а все-таки это переросло уже в какой-то бизнес, где уже есть понятная какая-то система, уже появились какие-то цели, ориентиры и так далее?
6: Там в один момент становится ясно, что все-таки компетенции изнутри не хватает. Причем первым об этом начал сигналить вот как раз Миша, партнер. Я еще этому сопротивлялся долгое время и был против того, чтобы мы брали кого-то со стороны. А потом просто стало ясно, что мы не можем так дальше. То есть не хватает людей изнутри для того, чтобы выполнять те сложные задачи, которые перед ними стоят. И это первый момент, а второй момент у нас была сделка с ФК, и это супер важная часть нашего развития компании, так сказать. Потому что до появления ВК в структуре и после, это, можно сказать, вообще разные компании. Потому что для того, чтобы... ну, нас могли купить для того, чтобы, ну, там, была капитализация какая-то у нас, мы должны были все привести в систему, мы должны были все привести в нормальный вид. И вот это было важным ключевым шагом, который мы бы сделали, наверное, намного позже, если бы нас не поджимала сделка с ВК. Вот. То есть сделка с ВК очень сильно повлияла. И какое-то постепенное осознание просто.
4: Давай, прежде чем пойдем дальше, такой немножко философский...
6: Слушай, а можно я вот еще чуть-чуть добавлю? Вот есть еще один важный момент по поводу людей изнутри и извне. У меня есть такая позиция, что на самом деле... Об этом говорил Тиньков, и мне это очень понравилось на тот момент, что когда человек не имеет опыта работы в сфере, задачи, которые ты перед ним ставишь, они кажутся ему всегда выполнимыми. И более сложные задачи он способен выполнять. А когда человек пришел уже с каким-то бэкграундом, ну, для него задача априори либо выполнима, либо нет. И у него уже стоят какие-то блокеры. И вот очень большое преимущество людей изнутри и людей без опыта работы, это как бы то, что они готовы браться за все, и у них это получается.
4: Угу. Здесь, кстати, очень интересную тему затронул. Мне кажется, это касается и предпринимателей тоже. И во многом, мне кажется, это и твой, и ваш кейс тоже, что вы как бы начали строить, вы попали, оно начало расти, и так как вы еще были не обременены большим предпринимательским опытом провалов и так далее, вы такие, ну, в целом можно, полетели, побежали, там, через 2 года сделка с ВК или там через 3, почему нет, как бы, да, то есть вот это вот, мне кажется, обременение опытом, оно как раз во многом часто блокирует и ставит под сомнение.
6: 100%. Это очень хорошая история, не иметь опыта в этом плане. Это правда очень хорошая история. И сотрудников брать без опыта порой тоже очень классная история. Но не всегда. Но сейчас до сих пор тяжело найти людей, правда. То есть найти компетентных людей, которые вольются в коллектив и которые будут реально нормально работать, То есть выполнять те задачи, которые просто на них лежат. Ну, это прям... Ну, ты, наверное, знаешь, насколько это тяжелая задача.
4: Слушай, а вот смотри, когда вы как бы достаточно бурно, опять же, росли, и вот когда ты не имел до этого еще какого-то бэкграунда, когда у тебя что-то уже там, какие-то более-менее там проекты были, и когда у вас происходил такой рост, когда приходили новые люди, когда все вот это случалось, ты вообще как бы задавался какими-то вопросами, я не знаю, там, были у тебя какие-то переживания, или вы вот просто на вот этой энергии, инициативе перли и все?
6: Просто вперед. Ну, правда. Ничего не было вообще.
4: Прикольно. Пока мы не ушли дальше про ВК и так далее, смотри, у тебя очень интересный вот этот вот роудмап, что ты, собственно, там сам преподавал физику, что как бы ты занимался, я так понимаю, довольно неплохо разбираешься в предмете. На твой взгляд, вот это вот фундаментальные какие-то науки, что ли, которые нам дают там в школе, которые дают в университете, они помогают тебе сейчас каким-то образом в бизнесе? Почему спрашиваю? Потому что зачастую, говорят, знаешь, как говорят, что все, что учили в школе, забудьте перед университетом, все, что учили в университете, забудьте, потому что в жизни и в бизнесе это не пригодится. Твое мнение?
6: Критически важны те предметы, которые дают в школе, и те предметы, то, что дают в университете. Это мое видение, мой взгляд, и я часто сталкиваюсь типа с тотальным несогласием, но это критически важно. Объясню, почему. То есть, в принципе, весь мой склад ума и все мое мышление, оно создано типа школьными предметами. Ну, это как бы естественно. И то, что я учил математику, и то, что мне довелось попасть в хорошую школу, где хорошо учили математики, где хорошо учили физики, дало мне возможность нормально анализировать происходящее, нормально строить логические цепочки, понимать, что из чего следует. Это вроде кажется так банально сейчас для меня, но на самом деле нужен очень серьезный фундамент для того, чтобы уметь моделировать, уметь мыслить, уметь как-то строить какие-то формулы. Ну, вот ты знаешь, вот эти вот дурацкие формулы, которые надо было выводить там как-то и так далее в школе. Это офигеть как важно сейчас. И сейчас, когда мне нужно что-то оценить, что-то проанализировать, я же сижу и пишу математическую модель, типа, сам, с нуля. Если я это не могу писать, если я не владею, типа, этим навыком, то как я могу управлять бизнесом вообще? То есть, на мой взгляд, управление бизнесом без какой-то базового школьного знания математики, это вообще невозможно. А физика в этом плане — это потрясающая наука, которая заставила очень хорошо моделировать все. То есть смотреть, что, как, почему работает, как-то все, это очень классно. И сейчас я чувствую, на самом деле, буквально вот 3 дня назад мы шли там с Мишей, разговаривали, гуляли, делились опытом обучения в школе и тем, как эти навыки пригодились в жизни. И вот есть ребята у нас в компании, ну, понятно, они работают в аналитике, которые там какие-то для анализа каких-то данных и для моделирования чего-то, какие-то такие невероятные штуки, приемы используют математические, там из матанализа, из Тервьера, что-то такое, что я вообще не понимаю, что они делают. И я чувствую, что я, ну, вот я прям тупой по сравнению с ними. То есть вот они могут это все понять, они могут сделать выводы из текущего там плацдарма, а я не могу. И приходит понимание того, что когда в школе меня, не в школе, там, в универе, меня заставляли там условно учить матанализ, меня там заставляли учить Тервьер, который я не учил, потому что я работал, ну и у меня был влом, они давали мне возможность, по сути, бесплатно, за счет как бы государства, получить офигенные знания и навыки, которые капец как помогут мне заниматься бизнесом. И не только бизнес это касается, на самом деле. Это касается, мне кажется, в принципе, всей жизни. Биология, химия, да, которые дают там в школе, насколько это пригождается сейчас, когда я там анализирую свое здоровье, условно говоря, и когда там я пытаюсь понять, как устроено все. Ну и так можно говорить про каждый предмет. То есть каждый предмет, который в школе дают, это часть очень серьезного фундаментального образования, без которого человек мыслящим, на мой вкус, не становится. И важно его получать.
4: Да, соглашусь с тобой, непопулярное мнение в сегодняшнем мире ты высказываешь.
6: Да, да, да. Ну вот я так считаю.
4: Да, мне это интересно, потому что, знаешь же, есть же сейчас такое деление там на всякие на софт-скиллы, на хард-скиллы, и то, что вообще есть такая как бы большая идея о том, что вот все хардовые науки, ну и скоро машины как бы закроют, да, и так далее, то, что человек, он должен как бы на ранних стадиях, в раннем возрасте больше времени уделять именно там коммуникативным навыкам, каким-то еще подобным вещам, а все остальное доверить как бы машинам. Вот твоя идея, она как бы... Про такое про построение логики. Я, кстати, соглашусь здесь с тобой, что мне кажется, вот школьная математика, и там, я не знаю, я вот помню, мне очень геометрия нравилась, именно потому что геометрия, она позволяла мне увидеть в объеме картинку, знаешь, то есть я всегда смотрел, и вот я сейчас до сих пор, когда, знаешь, у меня какие-нибудь углы там снятся, я помню реально, как вот это как будто создает тебе, знаешь, ты пространство понимать лучше начинаешь при помощи вот этой вот, казалось бы, там, школьного предмета. Так что, ладно, здесь еще немножко затронем.
6: Но подожди, по поводу ИИшки и то, что она заменит, здесь же фундаментальная штука, это ты должен уметь мыслить.
4: Угу.
6: ИИшка, она же не решит за тебя, что тебе, что ей надо сделать.
4: Да-да.
6: Она же должна понять, что ей надо
4: сделать.
6: Задачи
4: нужно поставить.
6: Да, и для того, чтобы правильно ставить задачи, это получается, смотри, какая история. Извини, что...
4: Давай-давай-давай, конечно.
6: Тема для меня очень интересна. Я недавно был на обучении, год назад или два, кстати, уже давно было. Называется «Практикум» в Сколково.
4: Да-да, знаю программу.
6: Офигенная программа, если не был там, надо. Но это ладно. Короче, расслоение такое общество получается. Смотри, сейчас, ну, я разделяю условно, хотя, по сути, он, в принципе, так и делится. Есть там какой-то базовый физический труд, есть базовый интеллектуальный труд. Базовый интеллектуальный труд — это условно, ну, я не знаю, пойти и там собрать какую-то таблицу. То есть не сказать, что он требует от тебя мышления прям. Сказать, что просто это как физический труд, просто ты его делаешь умом.
4: Угу.
6: Он базовый, он простой, и его ИИшка легко заменяет. И получается... прослойка как бы условно ну, работников, что ли, которые занимаются простым базовым умственным трудом, ее ИИшка заменяет. Потом есть посложнее уровень, это там менеджмент, управление какое-то, да, его ИИшки уже сложнее заменить, но возможно. Есть еще выше там уровень, да, это, ну, мышление, это когда ты способен понимать, как, зачем и что ты делаешь, и правильно простраивать как бы в принципе, ну, условно говоря, ставят не ту же задачу, а какие-то стратегии там, и ИИшки, и команде, и всем. И получается, что верхние две линейки, самая верхняя, она вообще типа неуязвима, потому что без этого ничего невозможно. Вторая линейка там какого-то более сложного умственного труда, в том числе творческого. То есть там не только менеджмент, это я из того, что помню, просто говорю. Есть вот такая прослойка, которой сложно будет заменить ИИшки, а есть прослойка, которой легко. И я бы сказал, что наоборот, растет необходимость в том, чтобы уметь мыслить. И ИИшка, скорее наоборот, говорит о том, что теперь человеку нужно быть еще умнее, чтобы понимать происходящие процессы и более четко и правильно ставить задачи и так далее. То есть я бы сказал, что требования к образованию, они растут, они падают из-за появления ИИшки.
4: Ну, это, вот кстати, это очень хорошая мысль.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Нариман Абдулмуталибов освобожден сегодня от должности временно исполняющего заместителя председателя правительства Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Ну и к другим новостям. Даглесхоз ввел ограничения на пребывание граждан и транспортных средств в лесах республики из-за высокой угрозы пожаров. С сегодняшнего дня по 17 августа нельзя будет посещать леса Казбековского, Хасаюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничеств. Дагестанский лесопожарный центр. Я напомню, что сейчас находится в состоянии повышенной готовности. Ну и в целях повышения надежности и качества электроснабжения филиал Дагэнерго сегодня проведет неотложные работы на энергообъектах в Махачкале. Планируемое отключение по адресам электричества сегодня — это братьев Нурбагандовых, Гамзата Цадасы, Гамидова, Заводская Крылова и Расула Гамзатова. Возможно также перерывы в электроснабжении на прилегающих улицах и переулках. Ну а в России сначала более 1100 населенных пунктов пострадали от дождевых паводков и весеннего половодья, об этом сообщили ТАСС в МЧС. Более 13 500 жилых домов оказались затопленными, об этом добавили ведомстве. В МЧС подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом фиксируется значительное увеличение масштабов затоплений в связи с прохождением дождевых паводков в Дагестане, в Чечне, а также в Краснодарском крае и Оренбургской областях. Число мигрантов, которые за первое полугодие этого года выдворили из территории России за правонарушение, увеличилось на 65% к показателям прошлого года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Я напомню, что всего из нашей страны выдворено 43 700 человек. Володин отметил, что если до 2025 года выдворение как мера административного воздействия применялось исключительно на основании судебных решений, то после принятия федерального закона в феврале 2025 года МВД получили право осуществлять эту процедуру во несудебном порядке. Но Минпросвещение России в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности. Об этом передает ТАСС. Проработка вопросов безопасности – традиционно первоочередная задача при подготовке к 1 сентября. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: 70-я ракетка мира Людмила Самсонова одержала волевую победу над победительницей Australian Open американкой Мэдисон Кис в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне 3-6, 6-4, 6-4. Проиграв первый сет, россиянка переломила ход встречи. В решающей партии она уступала 2-4, но затем выиграла 4 гейма подряд и завершила матч в свою пользу. Самсонова прервала серию из 5 поражений подряд в очных встречах с Кис. Руководство «Спартака» сделало предложение «Палмейросу» о переходе 25-летнего нападающего сборной Аргентины Хосе Мануэля Лопеса, сообщает ESPN. Красно-белые предложили бразильскому клубу 20 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 5 миллионов бонусами. Однако «Палмейрос» отклонил это предложение, так как рассчитывает на игрока и оценивает его трансферную стоимость в 35-40 миллионов. В составе сборной Аргентины Лопес стал серебряным призером прошедшего чемпионата мира, принял участие в двух матчах и отдал одну голевую передачу в четвертьфинале против Швейцарии. Несмотря на отказ «Палмейроса», «Спартак» намерен продолжить переговоры и попытаться заинтересовать игрока высокой зарплатой. Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов провел последний матч в своей футбольной карьере. Прощальная встреча состоялась в рамках первого раунда пути регионов Кубка России, где его медиакоманда «Тудроц» на выезде обыграла «Орел» 2-0. Всего за карьеру Кудряшов сыграл 48 матчей за сборную, а на клубном уровне выступал за «Спартак», «Краснодар», «Рубин» и «Ростов». Последним профессиональным клубом защитника был воронежский «Факел», а решение завершить карьеру он объяснил желанием больше времени проводить с семьей. Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Сергей Рыжиков назначен главным тренером петербургского «Динамо» из второй лиги. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до конца года с возможностью продления. Тренерскую карьеру специалиста начал в 2021 году. Он работал главным тренером в тамбовском «Спартаке» и казанском «Соколе», входил в штаб Андрея Талалаева в «Ахмате» и «Химках», а последним местом работы была калининградская «Балтика», где он был тренером-аналитиком. Петербургское «Динамо» занимает первое место в группе 2 дивизиона Б второй лиги. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Иордании. Начало разговора. Принято расспрашивать собеседника о его успехах, здоровье, семье. Эти вопросы не предполагают подробных ответов. Интерес скорее ритуальный, чем искренний. Иорданцы держат слово и ждут того же от своих партнеров. Если договоренность есть, ее надо выполнять. Перед тем, как сообщить свое мнение по тому или иному вопросу, иорданцы предпочитают посоветоваться и высказать коллективную точку зрения. Иорданцы предпочитают предварительную проработку деталей обсуждаемых вопросов. Иорданцы стремятся избегать категоричного «нет», даже если в корне не согласны со своим собеседником. Иордания – не та страна, где уместны длительные монологи. Местным жителям больше импонирует живой диалог. Одежда мужчины – стандартный деловой костюм. Одежда женщины – платье или юбка не выше колен. Лучше обойтись без глубокого выреза или слишком ярких или прозрачных тканей. Не рекомендуется надевать слишком много броских украшений, женщина должна быть скромной.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый раз, когда мы говорим о судьбе, мы упираемся в понятие цели. Вот как же все-таки сохранить свою цель? Как все-таки не потеряться в этом обществе, которое давит на меня, постоянно заставляет меня подстроиться? Давайте поговорим о цели. Цель – это материальный или ментальный мыслительный результат, на достижение которого направлены действия человека. Цель нужна для движения вперед, как ориентир. Цель дает энергию. Появилась цель – появится энергия. Нет цели – нет энергии. Когда человек теряет цель, резко падает его энергетический потенциал. Появляется уныние, депрессия, скука. Определение жизненных целей является одним из главных условий достижения успеха. Как же возникает цель в голове? Все связано с обстоятельствами и моральной зрелостью человека. По принципу пирамиды Абрахама Маслоу, на нижних уровнях, которые расположены физиологические потребности, включая голод, сексуальное влечение, потребность безопасности, на более высоких ступенях развития появляются цели, связанные с личным ростом или карьерой, духовным саморазвитием. Цель зарождается в ответ на внешний стимул либо внутренний порыв. Какие же виды целей? Первое – это по завершенности процесса. Промежуточные подразумевают выполнение одного из этапов общего процесса. Конечные же цели замыкают логическую последовательность событий. Второе – по приоритетности. Необходимые, первоочередные, которые следует достигать вначале. Желательные, рекомендованы к исполнению, но не обязательно. Возможные, не имеют конкретного значения в данный момент. Третье – по сложности. Простые предусматривают одно необходимое действие. Сложные предполагают прохождение нескольких этапов. Четвертое – по форме выражения. Качественные не поддаются измерению. Количественные могут быть подсчитаны. Пятое – по срокам исполнения. Долгосрочные – срок от 3 до 5 лет. Среднесрочные – от года до 3. Краткосрочные – их сроки измеряются неделями либо месяцами. Шестое – по масштабу. Цели бывают стратегические и определяют перспективные глобальные задачи. Тактические – отвечают за механизм достижения стратегических целей, этапы стратегических целей. Оперативные – текущие подзадачи, от выполнения которых зависит успех всего движения. Сам процесс постановки цели называется целеполаганием. Известны разные методики, помогающие правильно выбирать цель. Достижение любой цели начинается с первых шагов в направлении по пути к заданной цели. Чтобы не терять фокус, при достижении цели важно ежедневно выполнять хотя бы одну задачу, которая двигает к цели. Важные моменты на пути к достижению целей таковы. Имейте хотя бы приблизительную карту целей на 10-30 лет, на 3-5 лет и более конкретную карту на год вперед. Каждый день начинайте с вопроса, что самое важное я должен сделать именно сегодня, чтобы испытать удовлетворение от прожитого дня, чтобы достичь своих целей. Дальше. Активно используйте инструменты эффективности, чтобы освободить время жизни для действительно важных для вас вещей. Расставьте приоритеты. Планируйте свой отдых, планируйте так же, как планируете дела, выделите свое личное время в течение дня, полчаса или час, и вы планируете, чем вы займетесь для себя. Тщательно защищайте это свое личное пространство, это ваша зона релаксации, восстановления, зона отдыха. Заведите свой дневник энергии и поймите, откуда вы черпаете свою энергию. Что вас радует, что дает силы, а что, наоборот, угнетает и забирает энергию. Несколько раз в день подключайтесь к своим источникам энергии. Для кого-то это звонок другу, для кого-то мотивирующий ролик в сети. А может, книга или прогулка на свежем воздухе, а может, какая-нибудь музыка. Практикуйте технику стоп. Несколько раз в день останавливайтесь и направляйте фокус внимания на себя. Спросите себя, как я себя чувствую, что я ощущаю, какое у меня настроение. Медитируйте хотя бы по 5 минут. Начните с одноминутной медитации. Она прекрасно помогает отключить мозг. Такие маленькие перезагрузки в течение дня позволят вам выдержать большую нагрузку. Как же достичь своих целей? Ну, во-первых, определите, чего вы действительно хотите. Подробно представьте, что вы уже достигли желаемого, оцените не только плюсы, но и минусы. Они всегда есть. Что вы при этом чувствуете? Есть такой закон кармалоджик: если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Второе. Исключите желания, противоречащие друг другу. Я хочу быть в хорошей форме, а еще я ненавижу заниматься спортом. Чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Подумайте, что нужно сделать для достижения цели. Проверьте, нет ли у вас желания не делать это. Третье. Узнайте, как другие люди достигли того, к чему вы стремитесь. Используйте чужой опыт для достижения своих целей. Четвертое. Составьте лучший план. Представьте, как бы вы достигли желаемого, если бы ничего не боялись и обладали невероятной силой воли. Не поддавайтесь желанию избежать неизвестности и дискомфорта. Чтобы следовать целям, не сворачивать, не сдаваться. Нельзя застревать в зоне комфорта, регрессировать, костенеть, привыкать, быть ригидным. Ни к чему привыкать не стоит, надо меняться. Меняться сложно, но зато и сложно, и невозможно разные слова. Главное стараться, пусть получаться будет не скоро, не все, не важно. Количество всегда переходит в качество.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он, — «и я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. «Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен». Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. «Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Мне нужен большой красивый дом, красавица-жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег». «Хорошо», — ответил ангел. «Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет». И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем. Месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал пред ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел». «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это». «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в России до 50 тысяч рублей. По его мнению, такая сумма должна соответствовать текущим ценам на продукты, услуги жилищно-коммунального хозяйства и уровню инфляции. Гриб подчеркнул, что хотя для некоторых бюджетных организаций это может быть сложной задачей, многие коммерческие компании смогут выплачивать такие зарплаты. Он считает, что новый уровень МРОТ должен отражать реальную стоимость жизни. На данный момент минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля и планируется его постепенное повышение. Согласно прогнозам, к следующему году он может достичь около 31 тысячи рублей. Минимальный размер оплаты труда влияет на расчет социальных выплат и обязательные страховые взносы для работодателей. Отмечается, что повышение МРОТ не затрагивает уже назначенные пенсии, но может повлиять на будущие пенсионные выплаты.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Диалог ФМ. Все время по делу. Личный коуч.
3: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма. А когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять, все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите, решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, незаводским. «Наблюдаю неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Наши главные зоны мозговые, которыми мы так гордимся все, вот лобные доли, которые, они что делают? Это вот решение задач. Задач не 2 плюс 3, а жизненных. Выбор, мотивация, умение планировать свое поведение. Наиболее сложные когнитивные вещи делаются лобными долями. Они зреют до 20 с лишним летнего возраста. Ребенок, который в состоянии встать не на свою точку зрения, а на чужую, раньше лет 5 этого просто не может сделать вообще. Когда ребенку говорят, у тебя лежит в кармане конфета, ну, в общем, специально строится эксперимент, из результатов которого следует, что ребенок считает, что то, что знает он, знают все остальные. Mm-hmm. Хотя все остальные не могут знать, mm-hmm. если у него конфета. Mm-hmm. Вот умные психологи, а как в любой науке есть умные, есть глупые, они прямо говорят, что очень хорошим показателем зрелости на этом этапе мозга является способность соврать. Потому что это мы потом ребенку скажем, что врать нехорошо, там, потому что это значит, что он начал понимать, что его умственное содержание непрозрачно для других. Это когнитивно хороший показатель. Он нравственно плохой, но это следующий шаг. Тогда, когда до ребенка дошло, что он может что-то делать, чего вы не узнаете, это говорит хорошо о его мозге.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.
3: В 2009 году появился биткоин – цифровые деньги без банков и центрального управления. Кто-то назвал их революцией, кто-то экспериментом. Но факт один – деньги впервые стали существовать только в компьютере.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Гайдарбек Гайдарбеков освобожден от должности заместителя министра по физической культуре и спорту Дагестана. Все это он сделал по собственному желанию. Я напомню, он является олимпийским чемпионом, чемпионом Европы по боксу. Ну а на автозаправочных станциях Дагестана не выявлено нарушений антимонопольного законодательства при формировании цен на топливо. В Махачкале, в Каспийске, я напомню, что сегодня работают не более 20 АЗС, а цены складываются исходя из закупочной стоимости. Наличие признаков карательного сговора или других нарушений не обнаружено. Я напомню, что по данным Росстата цена на бензин и на газ в Дагестане растет. В УФАС эту статистику никак не комментируют, отмечая лишь, что в регионах у независимых операторов цена такая же или даже выше на 10-20 рублей. Управление образования Махачкалы прокомментировало информацию о возможном банкротстве 72 детских садов из-за долгов перед поставщиками. Я напомню, что ранее в телеграм-канале «Черновик» появилась информация, что 72 дошкольных учреждения могут столкнуться с процедурой банкротства из-за исков поставщиков, не дождавшись выплаты за поставленные продукты. Суммарная задолженность Махачкалы перед поставщиками оценивалась в пределах 200 миллионов рублей с период за июль 2025 года по июль этого года. Уголовное дело против руководителя коммерческой организации, который эксплуатировал газонакопительную станцию на окраине Махачкалы, взрыв которой унес жизнь человека, направлено сейчас в суд, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Следствие установило, что оборудование газонакопительной станции в поселке Новый Хушет использовалось грубым отступлением от норм безопасности и проектной документации. Мы, в свою очередь, напомним, что трагедия случилась 16 февраля 2026 года во время перекачки жиженного газа из цистерн в резервуары в помещении компрессорной образовалось взрывоопасной смесь. Ну и фестиваль ковров ручной работы в Табасаране состоится 15 августа этого года в селе Хучни на территории средневековой крепости семи братьев и одной сестры. Фестиваль проводится, чтобы подчеркнуть историческую идентичность табасаранского коврокачества, вернуть промыслу былую славу и повысить престиж изделий местных мастеров. Об этом отметил глава Табасаранского района Магомед Курбанов. В мероприятии планируют принять участие фольклорные коллективы и мастера традиционных народных ремесел из нескольких районов Дагестана. Ну а заявки на участие в кадровой программе команды Дагестана подали более 2000 человек, об этом сообщили пресс-службе главы Дагестана. Наиболее интерес участники проявили к направлению государственное и муниципальное образование, но стало самым востребованным среди желающих. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Закон трех задач. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Письмо тому, кто устал. Философия принадлежит Теодору Рузвельту, и звучит она предельно просто. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Я не предлагаю вам очередную волшебную таблетку. Я предлагаю философию, которой больше 100 лет, и практический метод, который из нее вырастает. В этих 9 словах спрятано лекарство от главной болезни зрелого человека – болезни ожидания. Ожидание лучшего момента, больших ресурсов, более спокойного периода. Этот момент не наступит, и именно осознание этого, как ни странно, освобождает. Метод, который вырастает из философии, тоже прост. 3 задачи в день. Не 20, не список всего важного. 3 реальных действия, которые двигают вашу жизнь вперед. Звучит слишком скромно? Подождите делать выводы.
1: К концу книги вы поймете, почему именно скромность масштаба — единственный честный путь к большим результатам для человека, у которого нет лишнего времени на иллюзии. Давайте начнем. Часть 1. Почему списки дел вас подводят? Глава 1. Ловушка когда-нибудь потом. Есть особая категория целей, которые не выполняются и не отменяются. Они просто переезжают. Из этого года в следующий. Из этого десятилетия в туманное потом. Выучить язык, заняться здоровьем, написать книгу, сменить работу, наладить отношения с отцом. Эти цели не умирают, они зависают в воздухе, и каждая из них тихо забирает у вас немного энергии. С годами таких зависших целей накапливается критическая масса. Это и есть груз отложенной жизни. Он не виден на весах и не отражается в медицинской карте, но именно он создает то фоновое ощущение, которое многие описывают словами «я как будто живу не до конца». Иллюзия идеального момента. Главный механизм этой ловушки – вера в то, что существует правильный момент для начала. Мы говорим себе: «Вот закончу этот большой проект и займусь собой. Вот выйдем из финансового кризиса и подумаю о смене работы. Вот дети чуть подрастут, и у меня появится время». Проблема в том, что проект сменяется новым проектом, кризис — другим кризисом, а подросшие дети приносят не меньше забот, чем маленькие, просто другие. Идеального момента не существует как факт реальности. Он существует только как удобное оправдание для того, чтобы не начинать. Психологически это объяснимо. Начать — значит рискнуть. Значит признать, что результат может оказаться не блестящим. Пока цель остается в статусе «когда-нибудь потом», она остается совершенной и неуязвимой. Стоит начать, и она становится обычным несовершенным делом, которое можно сделать плохо. Цена ожидания. Вот что важно понять в зрелом возрасте и чего невозможно понять в 20 лет. Время — невозвратный ресурс. Деньги можно потерять и заработать снова. Здоровье

0: Здоровье можно частично восстановить, время нельзя. Год, проведенный в ожидании лучшего момента, ушел навсегда. Посчитайте грубо. Если вам 42, и вы хотите дожить активным до 80, у вас впереди примерно 38 лет. Из них на сон уходит около трети. На работу, пока вы работаете, еще значительная часть. На бытовую рутину тоже. Свободного времени, которое вы можете направить на то, что действительно важно, остается удивительно мало. И каждый год ожидание вычеркивает из этого скудного запаса очередную строку. Я не пишу это, чтобы напугать. Страх – плохой двигатель, он быстро выдыхается. Я пишу это, чтобы вернуть вещам их реальный вес. Когда вы по-настоящему почувствуете, что год – это не абстракция, а конкретный и счастливый кусок вашей единственной жизни, у вас пропадет желание раздаривать эти годы иллюзии потом. Главная мысль главы. Откладывание – это не пауза, это решение. Каждый раз говоря «потом», вы выбираете не жить именно сегодня. Глава вторая. Тирания бесконечного списка. Парадокс продуктивности нашего времени. Чем больше инструментов для управления делами, тем сильнее ощущение, что мы ничего не успеваем. Списки дел, которые задумывались как способ снять тревогу, превратились в ее источник. Почему длинный список повышает тревогу? Представьте список из 30 задач. Что вы чувствуете, глядя на него? Не контроль, вы чувствуете давление. 30 невыполненных обязательств смотрят на вас одновременно, и каждое требует внимания. Мозг не способен спокойно держать в фокусе 30 открытых вопросов. Он начинает метаться. Исследования показывают, что когнитивная нагрузка от невыполненных задач существует, даже когда мы этими задачами не занимаемся. Список из 30 пунктов не делает вас в 30 раз продуктивнее. Он делает вас в 30 раз тревожнее. Эффект Зейгарник. В 1920-х годах психолог Блюма Зейгарник заметила любопытную вещь. Официанты прекрасно помнят заказы, которые еще не оплачены, и почти мгновенно забывают их, как только счет закрыт. Незавершенное действие держится в памяти и потребляет ресурсы. Завершенное отпускает. Это и есть эффект незавершенности. Каждая незакрытая задача в вашем списке — это маленькая открытая вкладка в браузере вашего сознания. 30 открытых вкладок. Неудивительно, что к вечеру вы чувствуете себя выжатым, хотя вроде бы ничего особенного не делали. Вы весь день держали в фоне 30 открытых процессов. Хроническая усталость зрелого человека часто связана не с объемом сделанного, а с объемом не сделанного, но удерживаемого в голове. Быть занятым против быть результативным. Это разные состояния, и общество регулярно их путает. Занятость — это движение. Результативность — это движение в нужном направлении. Можно весь день отвечать на письма, тушить мелкие пожары, переключаться между задачами и лечь спать в полном изнеможении, не сдвинув ни на сантиметр ничего по-настоящему важного. Это занятость без результата. Она особенно коварна, потому что дает чувство усталости, неотличимое от усталости от настоящей работы. Вы устали, значит, вы трудились. Но трудились ли вы над тем, что важно? Длинный список идеально обслуживает иллюзию занятости. Вы вычеркиваете мелкие пункты, испытываете микроудовлетворение и не замечаете, что главное так и осталось нетронутым внизу страницы, там, где оно лежит уже третий месяц. Главная мысль главы. Список дел должен служить вам, а не вы ему. Если в конце дня вы устали, но не приблизились к важному, вы стали жертвой тирании списка. Глава третья. Философия трех слов. Вернемся к формуле Рузвельта и разберем ее по частям, потому что в ней вся опора метода. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Что можешь — про реальные силы, а не про идеальные. Большинство планов проваливается, потому что мы планируем для идеальной версии себя. Для того, кто выспался, полон энергии, не отвлекается и не болеет. Но жить-то приходится реальной версии, уставшей после совещаний, с недосыпом, с болеющим ребенком. Делай, что можешь — это разрешение работать из своей реальной формы. Не из той, какой вы должны были бы быть. Это не призыв к лени, это призыв к честности. Иногда «что можешь» — это рывок на пределе, а иногда — один маленький шаг, потому что сегодня больше сил просто нет. И оба варианта легитимны. С тем, что имеешь, про ресурсы под рукой. У вас никогда не будет всех нужных ресурсов одновременно. Никогда не сойдутся в одной точке свободное время, деньги, энергия, нужные люди и подходящие обстоятельства. Ждать этого значит ждать вечно. С тем, что имеешь, это призыв инвентаризировать то, что уже есть, и начать с этого. У вас есть 30 свободных минут? Это ресурс. У вас есть один знакомый в нужной сфере? Это ресурс. У вас есть навык, которым вы пользуетесь на работе? Это ресурс, применимый и в другом месте. Большинство людей недооценивают то, что уже держат в руках, потому что мечтают о том, чего пока нет. Там, где ты есть. Про текущую точку, а не про желаемую. Мы хотим стартовать из идеальной позиции, с хорошей должности, из стабильного финансового положения, из спокойного периода. Но стартовать можно только оттуда, где вы стоите прямо сейчас. С нынешней работы, с нынешним телом, с нынешними отношениями. Там, где ты есть, это принятие текущей точки как единственно возможной отправной. Не как приговор, а как реальность, от которой можно оттолкнуться. Почему ограничение — это свобода? Здесь кроется главный психологический разворот книги. Мы привыкли думать, что свобода — это когда возможностей много. На самом деле избыток возможностей парализует. Когда можно сделать что угодно, чаще всего не делаешь ничего. Ограничение «три задачи» снимает с вас невыносимый груз бесконечного выбора. Вы не обязаны держать в голове все. Вы отвечаете только за три действия. Это не клетка, это рама, внутри которой, наконец-то, можно начать рисовать. Художник, которому дали белый лист и сказали «нарисуй что угодно», теряется. Художнику, которому дали тему и формат, легче начать. Принятие реальности, текущей, несовершенной, ограниченной, это не капитуляция. Это стартовая точка силы, потому что бороться с реальностью бессмысленно. Она всегда выигрывает. А вот опереться на нее и оттолкнуться можно. Главная мысль главы. Ограничение не отнимает свободу, оно ее создает. Три задачи освобождают вас от тирании всего остального. Часть вторая. Метод трех задач. Глава четвертая. Анатомия правильной задачи. Метод трех задач не работает, если три задачи выбраны неправильно. Можно выбрать три мелких, удобных, безопасных дела и снова потратить день впустую, только теперь с чувством ложной добродетели. Я же выполнил свой план. Поэтому начнем с главного. Что вообще считать достойной задачей? Три критерия значимой задачи. 1. Важность. Задача связана с тем, что для вас по-настоящему значимо, с одной из больших областей жизни – карьера, здоровье, отношения, развитие. Вопрос-проверка. Если я буду делать это каждый день в течение года, изменится ли моя жизнь? Если ответ нет, это не задача дня, это рутина. Второе. Выполнимость. Задача реально выполнима за один день в ваших нынешних условиях. Сменить профессию – не задача, это цель. Отправить резюме в две компании – задача. Если пункт нельзя завершить за день, его нужно дробить, пока не получится выполнимый кусок. Третье. Продвижение. Задача двигает вас вперед, а не удерживает на месте. Ответить на письма – это поддержание. Написать первую страницу заявки на грант – это продвижение. В трех задачах дня должно быть хотя бы что-то, что не возвращает вас к нулю, а сдвигает с него. Идеальная задача дня отвечает всем трем критериям. Она важна, выполнима сегодня и продвигает вас вперед. Срочное против важного в зрелом возрасте. В молодости срочное и важное часто совпадают. В зрелости они расходятся все сильнее. Срочное — это то, что кричит. Горящий дедлайн, звонок начальника, поломка машины. Важное — это то, что молчит. Ваше здоровье, ваши отношения, ваш долгосрочный проект. Молчит, потому что у него нет дедлайна, до тех пор, пока однажды не становится поздно. Главная ловушка взрослого человека — жизнь, целиком построенная на реакции на срочное. Вы тушите пожары с утра до вечера и не замечаете, как годами не делаете ничего важного, потому что важное не кричит. Метод трех задач – это способ ежедневно отвоевывать у срочного хотя бы немного места для важного. Договоримся о правиле. Хотя бы одна из трех задач дня должна быть важной, но не срочной, той самой, которая молчит. Почему именно три? Почему не одна? Одна задача слишком хрупка. Если день сломался и единственная задача не пошла, вы остались ни с чем, с чувством полного провала. Три дают устойчивость. Даже выполнив одну, вы сдвинулись. Почему не 10?
1: 10 – это снова список, снова тирания, снова распыление. 10 задач не помещаются в один реальный день взрослого человека, у которого есть еще и работа, и семья, и быт. 3 – это золотая середина. Достаточно, чтобы покрыть разные сферы жизни, достаточно мало, чтобы удержать в фокусе и реально выполнить. 3 задачи помещаются в голове целиком, без записи. 3 – это число, которое человек способен держать как обещание самому себе. Главная мысль главы. 3 задачи – это не «сколько успею», а «что действительно имеет значение». Выбор 3 – акт расстановки приоритетов, а не планирования. Глава 5. Утренний выбор. Метод живет или умирает в одном ежедневном моменте, когда вы определяете 3 задачи. Этот момент должен стать ритуалом – коротким, неизменным, защищенным. Ритуал определения 3 задач. Утром, до того, как вы откроете рабочую почту и впустите в голову чужие приоритеты, выделите 5 минут. Только 5. Чашка кофе, тишина, лист бумаги или экран.
2: И один вопрос. Какие 3 действия сегодня по-настоящему сдвинут мою жизнь вперед? Запишите 3 задачи. Сформулируйте их как конкретные действия, начинающиеся с глагола. Не «проект», а «написать раздел отчета». Не «здоровье», а «сходить на 40-минутную прогулку». Не «мама», а «позвонить маме и договориться о визите к врачу». Запишите и закройте список. Больше вы сегодня к выбору не возвращаетесь. Решение принято. Это критично. Половина усталости от планирования возникает от того, что мы целый день пересматриваем приоритеты. Выбрали утром, выполняем днем. Техника вечернего якоря. Есть улучшение, которое многократно повышает эффективность ритуала. Определяйте 3 задачи не утром, а накануне вечером. Звучит как мелочь, но разница огромна. Во-первых, утром вы не тратите свежие силы на решение, а сразу действуете. Выбор уже сделан. Во-вторых, ваш мозг во время сна продолжает фоном обрабатывать поставленные задачи, и нередко утром приходит готовое решение.
3: В-третьих, вечерний выбор закрывает день. Вы ложитесь спать не с тревогой, что там завтра, а с ясностью. Я знаю свои 3 шага.
2: Вечерний якорь – это планирование завтрашнего дня сегодня. 5 минут перед сном вместо прокручивания тревог в постели. Шаблоны для разных ролей. 3 задачи выглядят по-разному в зависимости от вашей роли. Вот ориентиры. Для руководителя. Одна задача – стратегическая. То, что двигает команду /направление вперед. Одна – управленческая. Важный разговор, решение, делегирование. Одна – личная. Здоровье, отношения, развитие. Для специалиста. Одна – по ключевому проекту. Главная профессиональная ценность дня. Одна – по развитию. Навык, обучение, рост, который повысит вашу стоимость. Одна – личная. Для родителя в активной фазе семьи. Одна – по работе /доходу. Одна – по семье. Качественное присутствие, не быт. Одна – по себе. То, что легче всего приносится в жертву и потому требует защиты.
3: Обратите внимание, почти во всех шаблонах есть личная задача. Это не случайность. У зрелого человека именно личное вытесняется первым. Метод сознательно бронирует под него место. Главная мысль главы. Выбор 3 задач – это 5-минутный ритуал, который определяет качество всего дня. Защищайте этот ритуал, как защищают важную встречу. Глава 6. Работа с тем, что имеешь. Вторая часть формулы Рузвельта «с тем, что имеешь» на практике означает умение видеть и использовать свои реальные ресурсы, а не оплакивать отсутствующие. Аудит реальных ресурсов. Сядьте однажды и честно проведите инвентаризацию по 4 категориям. Время – не то, которое хотелось бы иметь, а то, которое реально есть. Где в вашем дне прячутся свободные 20-30 минут? Дорога, обеденный перерыв, час после того, как дети уснули.
1: Большинство людей утверждают, что у них совсем нет времени. Но при честном аудите находят от 60 до 90 минут в день, которые сейчас уходят в никуда, в ленту соцсетей, в бесцельный скроллинг новостей. Энергия.
3: В какое время суток вы наиболее ясны и продуктивны? У кого-то это раннее утро, у кого-то поздний вечер. Это ваш золотой ресурс, и важнейшие задачи нужно ставить именно на пик энергии, а не на ее спад. Навыки. Что вы уже умеете делать хорошо? За годы карьеры вы накопили компетенции, которые применимы шире, чем вам кажется. Умение вести переговоры, структурировать информацию, управлять людьми – все это переносимый капитал. Связи. Кого вы знаете? Сеть контактов, накопленная к 40 годам, огромный ресурс, который большинство недооценивает. Часто нужный человек находится на расстоянии одного звонка или одного сообщения. Перестать ждать лучших условий. После аудита обычно наступает отрезвление. Ресурсов больше, чем казалось. Не идеальное количество, но достаточное, чтобы начать.
1: Привычка ждать лучших условий – это форма перфекционизма, замаскированная под рассудительность. Я начну вести блог, когда куплю хорошую камеру. Я займусь спортом, когда оплачу абонемент в нормальный зал. Но блог начинается с текста на телефоне, а спорт – с приседаний дома. Лучшие условия приходят к тем, кто начал в худших, а не наоборот. Принцип минимально достаточного действия. Вот ключевой инструмент этой главы. Для любой задачи спросите себя, какое минимальное действие я могу совершить прямо сейчас с тем, что у меня есть? Не идеальное действие, минимально достаточное. То, которое реально сдвинет дело, даже если выглядит скромно. Хотите написать книгу, но нет двух свободных часов? Минимально достаточное действие – написать один абзац за 15 минут. Хотите наладить форму, но нет времени на зал? Минимально достаточное действие – 10 минут ходьбы. Хотите сменить работу, но нет готового резюме? Минимально достаточное действие – написать одну строчку опыта.
3: Сила этого принципа в накоплении. Один абзац в день – это книга за год. 10 минут ходьбы в день – это здоровая привычка через 3 месяца. Минимально достаточное действие побеждает грандиозный замысел, который так и не начался. Главная мысль главы. У вас уже есть все необходимое, чтобы сделать следующий шаг. Не идеальный шаг, следующий. Этого достаточно. Глава 7. Действия здесь и сейчас. Мы выбрали 3 правильные задачи. Мы знаем свои ресурсы. Осталось самое трудное – начать делать. Между планом и действием лежит пропасть, и называется она прокрастинацией. Прокрастинация без насилия над собой. Распространенный совет – просто заставь себя. Для зрелого человека это плохой совет. Сила воли – исчерпаемый ресурс, и к вечеру после рабочего дня и семейных забот его почти не остается.
1: Строить систему на силе воли – значит строить на песке. Важно понять, прокрастинация – это не лень и не дефект характера. Чаще всего это эмоциональная реакция избегания. Мы откладываем не саму задачу, а неприятное чувство, связанное с ней. Страх, что не получится, скуку, неопределенность, не знаю, с чего начать, перегрузку, слишком большая.
3: Значит, бороться надо не с собой, а с этим чувством. И главный инструмент здесь – снижение порога входа. Правило первого шага. Мозг сопротивляется не работе, а ее масштабам. Написать отчет пугает. Открыть документ и написать заголовок не пугает. Секрет в том, чтобы разбить задачу до такого крошечного первого шага, отказаться от которого невозможно. Сформулируйте первый шаг так, чтобы он занимал 2 минуты и не вызывал внутреннего сопротивления. Не заняться спортом, а надеть кроссовки. Не разобрать почту, а открыть почтовый ящик. Не написать главу, а открыть файл и перечитать последний абзац. Здесь работает почти магический эффект. Начав, мы чаще всего продолжаем. Самое трудное – это переход из состояния покоя в состояние движения, преодолеть инерцию старта. После 2 минут надевания кроссовок вы уже на улице, и прогулка идет сама. Первый шаг – это не часть работы, это ключ, который заводит двигатель.
4: Закрывать день с чувством завершенности. Помните эффект Зейгарник из 2 главы? Незавершенное держит нас в напряжении, поэтому финал дня так же важен, как и его начало. Вечером посмотрите на свои 3 задачи. Что-то выполнено? Отметьте это и позвольте себе почувствовать удовлетворение. Это не мелочь, отмечание выполненного закрывает вкладки в сознании и снижает фоновую тревогу. Что-то не выполнено? Здесь важна правильная установка. Не вините себя. Спросите спокойно, почему не сделал? Задача была слишком большая? Помешали обстоятельства? Неверно выбрал приоритет? И примите решение – перенести на завтра, разбить на меньший шаг или отпустить совсем. Цель – лечь спать не с грузом несделанного, а с ясностью. День, в котором вы выполнили хотя бы одну из трех важных задач – это хороший день. День, в котором вы выполнили все три – отличный. А неделя таких дней складывается в движение, которого вы раньше не знали. Главная мысль главы. Не полагайтесь на силу воли, снижайте порог входа.
1: Самый важный шаг – первый. И он должен быть таким маленьким, чтобы от него нельзя было отказаться. Часть третья. Жизнь по закону трех задач. Глава восьмая. Карьера и деньги после 35. После 35 отношения с карьерой меняются. Если раньше казалось, что впереди бесконечные возможности и любую можно отложить, то теперь приходит понимание – важные профессиональные решения нельзя откладывать бесконечно. И одновременно растет цена ошибки, ведь на вас держится семья, ипотека, обязательства. Большие цели через ежедневные три задачи. Парадокс в том, что именно большие профессиональные цели лучше всего поддаются методу трех задач. Сменить сферу деятельности – пугающая, парализующая формулировка. Но она раскладывается на ежедневные шаги. Понедельник – изучить три вакансии в новой сфере, выписать требования. Вторник – найти и прочитать одну статью о входе в эту профессию. Среда – написать одному человеку, который уже там работает. Четверг – записаться на один вводный курс.
3: Пятница – обновить одну строку в резюме. Каждый шаг крошечный. Но через месяц таких шагов вы продвинулись дальше, чем за предыдущий год размышлений. Большая цель не требует большого рывка. Она требует ежедневного маленького движения в ее сторону. Рост дохода как серия действий. То же касается денег. Увеличить доход – абстракция, под которой обычно ничего не делается. Превратите ее в задачи. Подготовить аргументы и назначить разговор о повышении. Просчитать стоимость своей первой подработки на стороне. Изучить, сколько зарабатывают специалисты вашего уровня на рынке. Освоить один навык, который повышает вашу рыночную стоимость. Доход редко растет от одного героического поступка. Он растет от последовательности продуманных действий, каждая из которых помещается в одну из ваших трех ежедневных задач. Реальность второй карьеры.
2: После 40 многие переживают желание или необходимость сменить направление. Распространенный страх «уже поздно, поезд ушел». Но опыт показывает обратное. Те, кто запускает вторую карьеру, обладают огромным преимуществом перед молодыми, накопленными связями, пониманием себя, финансовой подушкой, зрелостью суждений. Секрет успешной смены направления – не сжигать мосты в один день, а строить новый мост по доске за раз, оставаясь на старом берегу. Пока вы работаете на текущей работе, три ежедневные задачи постепенно возводят вашу новую профессиональную жизнь. И в какой-то момент мост оказывается достаточно крепким, чтобы перейти. Главная мысль главы. Любая большая карьерная цель – это не прыжок, а лестница. Метод трех задач строит по одной ступеньке в день. Глава 9. Здоровье и энергия. Есть область, которую зрелый человек откладывает чаще всего и с самыми тяжелыми последствиями – собственное тело. В молодости здоровье кажется бесплатным и бесконечным. После 35 оно начинает посылать сигналы. После 45 – счета. Почему именно сейчас нельзя откладывать? Тело после 35 перестает прощать небрежность так легко, как раньше. Метаболизм меняется, восстановление замедляется, накопленные привычки начинают давать плоды. Хорошие или плохие. Это не повод для паники, а повод для внимания. Важная мысль. Здоровье – это та самая важная, но не срочная задача из 4 главы. Оно молчит. Оно не кричит дедлайном, пока однажды не закричит диагнозом. И именно поэтому его нужно сознательно вносить в три ежедневные задачи, потому что само оно о себе не напомнит вовремя. Три задачи для тела без фанатизма. Метод трех задач прекрасно работает со здоровьем, потому что защищает от двух крайностей – полного игнорирования и изнуряющего фанатизма, который тоже быстро заканчивается срывом. Не нужно превращать жизнь в спортивный лагерь, нужны маленькие, устойчивые действия.
0: пройти от 7 до 8 тысяч шагов, лечь спать на час раньше, приготовить один здоровый прием пищи вместо заказа еды, сделать 10 минут зарядки или растяжки, выпить воды вместо третьей чашки кофе. Одна задача по здоровью в день – это не геройство. Это страховка вашего будущего, оплачиваемая маленькими ежедневными взносами. Через год ежедневных прогулок ваше тело будет другим, через 5 лет – несопоставимо другим. Управление энергией, а не временем. Здесь ключевой сдвиг для зрелого человека. Мы привыкли управлять временем, но настоящий дефицитный ресурс после 35 – это не время, а энергия. Можно иметь свободный вечер и не сделать ничего, потому что вы выжаты. А можно в плотном дне найти прилив сил и свернуть горы. Управлять энергией значит знать свои пики из аудита в 6 главе и ставить важное на них. Защищать сон как фундамент всего. Недосып обнуляет любую систему продуктивности. Делать паузы до того, как наступило истощение, а не после. Замечать, что забирает энергию, определенные люди, новости, токсичные дела,
3: и сокращать это. Время одинаково у всех – 24 часа. Энергия – то, чем эти часы наполнены. Управляя энергией, вы управляете качеством своей жизни, а не только ее расписанием. Главная мысль главы. Тело – единственное место, где вам предстоит прожить всю жизнь. Одна ежедневная задача по здоровью – это аренда, которую вы платите за будущее. Глава 10. Отношения и семья. Есть сферы, которым язык продуктивности не применим в принципе. Нельзя оптимизировать любовь к ребенку. Нельзя масштабировать брак. Нельзя делегировать отношения со стареющими родителями. И тем не менее, именно эти сферы чаще всего страдают от нашей вечной занятости. То, что нельзя оптимизировать. Опасность метода продуктивности в том, что его можно по ошибке применить к отношениям как к проекту. Эффективно, по графику, с измеримым результатом. Это разрушительно. Отношения живут не эффективностью, а присутствием. Поэтому задачи в этой сфере выглядят иначе. Они не про результат, а про качество контакта.
2: Не провести время с ребенком, а полчаса поиграть, отложив телефон в другую комнату. Не уделить внимание супругу, а поговорить вечером 20 минут без обсуждения быта и детей. Не навестить родителей, а позвонить отцу и выслушать его, не торопясь повесить трубку. Качество присутствия вместо количества часов. Распространенное заблуждение – мне нужно больше времени с близкими. Часто нужно не больше времени, а более качественное время. Ребенку не нужны 8 часов вашего физического присутствия, в течение которых вы мыслями на работе. Ему нужны 20 минут, когда вы целиком с ним, глазами, вниманием, душой. Это хорошая новость для занятого человека. У вас может не быть 8 часов, но 20 минут полного присутствия у вас есть почти всегда. И именно они запоминаются, именно они строят связь. Качество присутствия – вот валюта отношений. И она доступна даже в самом плотном графике.
3: Три задачи для брака, детей, родителей. Сознательно включайте отношения в свои ежедневные три задачи. Хотя бы несколько раз в неделю. Потому что близкие, как и здоровье, не выставляют дедлайнов. Они терпеливо ждут, пока вы освободитесь. А потом дети вырастают, а родителей не становится. И оказывается, что времени, которое казалось бесконечным, не было вовсе. Для брака. Маленькие регулярные действия важнее редких грандиозных жестов. Один искренний разговор в неделю ценнее одного отпуска в год. Для детей. Включенность в их реальный мир, что они смотрят, чем увлечены, что их тревожит. Одна задача – узнать что-то новое о жизни своего ребенка. Для стареющих родителей. Регулярное внимание, помощь с конкретным делом, простое выслушивание. Одна задача – сделать для родителя что-то, что облегчит ему день. Эти задачи никогда не будут срочными. В этом их опасность, и поэтому в этом необходимость их сознательно планировать.
2: Главная мысль главы. Отношения нельзя оптимизировать, но им можно ежедневно уделять качественное присутствие. 20 минут полного внимания дороже целого дня рассеянного. Глава 11.
3: когда все рушится. До сих пор мы говорили о методе в условиях относительно нормальной жизни. Но зрелый человек знает, жизнь регулярно выходит из берегов. Болезнь, своя или близкого, потеря работы, развод, финансовый удар. Что делать с методом, когда рушится сама почва под ногами? Метод в условиях кризиса. Именно в кризисе философия Рузвельта раскрывается полностью. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Это, по сути, инструкция по выживанию в шторм. В кризисе масштаб возможного резко сжимается, и это нормально. Если в обычный день три задачи — это движение вперед, то в кризисный день три задачи могут быть просто удержанием на плаву. Сделать один звонок по решению проблемы. Поесть и поспать. Да, в кризисе это законная задача. Сделать одно маленькое дело,
1: которое возвращает чувство контроля. В шторм не плывут к далекому берегу. В шторм держатся на воде. И три скромные задачи становятся теми тремя точками опоры, которые не дают утонуть в хаосе. Делай, что можешь, как опора. В тяжелые периоды самое разрушительное — это ощущение полной беспомощности, когда кажется, что ты не контролируешь ничего. Метод трех задач возвращает крошечный, но реальный участок контроля. Ты не можешь контролировать болезнь, рынок труда или поведение другого человека, но ты можешь сделать три конкретных дела сегодня. И этого достаточно, чтобы не рассыпаться. «Делай, что можешь» снимает невыносимое требование «реши все и сразу». Ты не обязан решить весь кризис сегодня. Ты обязан только сделать то, что в твоих силах именно сегодня. Остальное — завтра, по тем же трем задачам за раз. Восстановление после провала. Иногда удар уже случился, проект провалился, вас уволили, дело не вышло. Здесь работает важный принцип — провал не отменяет метод, он его перезапускает.
3: После падения не нужно героического подъема. Нужно вернуться к самым скромным трем задачам и начать заново. С того места, где вы есть теперь. Не с того, где вы были до падения. С нового, более низкого, но реального старта. Это и есть устойчивость. Не способность не падать, а способность каждый раз вставать и снова выбирать три задачи на завтра. Люди, которые проходят через кризисы и выходят крепче, отличаются не тем, что не падают, а тем, что у них есть простой, надежный способ начать сначала. Три задачи — это и есть такой способ. Главная мысль главы. В кризисе метод не отменяется, он становится спасательным кругом. Когда не можешь сделать все, делай три вещи. Этого хватит, чтобы выжить и начать восстановление. Часть 4. Система на годы. Глава 12. От дня к жизни. Метод трех задач может показаться слишком сфокусированным на сегодня. Возникает законный вопрос, как ежедневные мелкие шаги связываются с большой жизнью, с теми целями, которые измеряются годами и десятилетиями. Без этой связки метод рискует превратиться в бег на месте, пусть и очень дисциплинированный. Связка дня с большими целями. Представьте три уровня. Верхний — десятилетние цели. Кем вы хотите быть через 10 лет? Какой жизнью жить? Это горизонт, ваш компас. Не детальный план, а направление. Средний — годовые цели. Что должно произойти в этом году, чтобы вы двигались к десятилетнему горизонту? 3-5 ключевых результатов на год по основным сферам. Нижний — ежедневные три задачи. Конкретные действия сегодня, которые работают на годовые цели. Магия в том, что эти уровни связаны. Когда утром или вечером вы выбираете три задачи, хотя бы одна должна быть спущена сверху, то есть служить годовой цели, а не только тушить сегодняшний пожар. Так ежедневный метод перестает быть локальным и становится двигателем большой жизни. Без верхних уровней три задачи рискуют стать просто эффективным выполнением чужих и мелких дел.
1: С верхними уровнями каждый день — это камень в стене здания, которое вы осознанно строите. Еженедельный и ежемесячный пересмотр. Чтобы связка работала, нужны точки сверки. Раз в неделю, от 15 до 20 минут, оглянитесь на прошедшую неделю. Двигались ли ваши три задачи к годовым целям или утонули в текучке? Что выполнено, что застряло? Спланируйте фокус на следующую неделю. Какая большая цель требует внимания?
0: Раз в месяц, полчаса, шире взгляд. Все ли важные сферы получают внимание, или одна, часто здоровье или отношения, систематика ли выпадает? Нужно ли скорректировать годовые цели? Жизнь могла измениться? Эти ритуалы пересмотра – то, что не дает методу выродиться. День дает движение, неделя дает направление, месяц дает корректировку курса. Как избежать выгорания? Парадокс. Люди выгорают не от того, что много работают, а от того, что много работают не над тем или без передышки и смысла. Метод трех задач защищает от выгорания тремя способами.
3: Во-первых, он ограничивает нагрузку. Три задачи, а не 30, не дают взять на себя невыносимое. Во-вторых, он встраивает баланс. Задачи распределяются по сферам, включая здоровье и отношения, не давая работе сожрать все. В-третьих, он дает смысл. Связка с большими целями превращает рутинные действия в осмысленные движения, а смысл – главное топливо против выгорания. Устойчивость важнее интенсивности. Лучше идти медленно, но 10 лет, чем рвануть и сгореть за полгода. Метод трех задач – это система марафонца, а не спринтера, а жизнь – это марафон. Главная мысль главы. Большая жизнь строится из обычных дней. Свяжите три ежедневные задачи с годовыми целями, и каждый день станет осмысленным шагом, а не топтанием на месте. Глава 13. Ваш персональный кодекс. Метод трех задач — это не догма, а каркас. Лучшая система та, которую вы адаптировали под себя. В этой главе мы превратим общий метод в ваш личный рабочий инструмент. Создание собственной версии.
2: У каждого своя жизнь, свой ритм, свои сферы. Подгоните метод под себя, ответив на несколько вопросов. Когда вы выбираете три задачи? Утром или вечером? Вечерний якорь. Попробуйте оба варианта пару недель и оставьте тот, что работает. Где вы их фиксируете? Бумажный блокнот, заметки в телефоне, специальное приложение? Выбирайте то, к чему реально вернетесь. Какие сферы для вас ключевые? Может, у вас их не 4, а 5? Добавьте, например, творчество или духовное. Какое у вас правило баланса? Например, минимум одна задача в день личная или минимум две задачи в неделю про здоровье. Запишите эти ответы. Это и есть ваш персональный кодекс, личная конституция метода трех задач. 30-дневный план внедрения. Не пытайтесь внедрить все сразу. Вот мягкий путь на месяц. Неделя первая. Привыкание. Каждый день выбирайте всего три задачи. Не гонитесь за качеством выбора, учитесь самой привычке. Вечером отмечайте выполненное. Неделя вторая. Качество задач.
3: Применяйте три критерия: важность, выполнимость, продвижение. Следите, чтобы хотя бы одна задача была важной, но не срочной. Неделя третья. Баланс и ресурсы. Распределяйте задачи по сферам жизни. Проведите аудит ресурсов из шестой главы. Используйте принцип минимально достаточного действия и правила первого шага. Неделя четвертая. Система. Добавьте еженедельный пересмотр. Свяжите ежедневные задачи с двумя-тремя годовыми целями. К концу месяца проведите первый месячный обзор. Через 30 дней метод перестанет быть техникой и начнет становиться образом жизни. Инструменты. Сделайте систему максимально простой. Сложные системы умирают первыми. Ежедневный шаблон. Три строки для задач, отметка о выполнении, одна строка вечерней рефлексии. Что помогло, слэш, что помешало. Недельный чек-лист. Сверка с годовыми целями, проверка баланса сфер, фокус на следующую неделю. Трекер привычек. Простая сетка, где вы отмечаете дни, когда выполнили хотя бы одну значимую задачу.
5: Видите растущую цепочку – мощная мотивация. Не усложняйте. Лист бумаги и ручка работают не хуже самого продвинутого приложения. Главное в системе не инструмент, а ежедневное возвращение к трем задачам. Главная мысль главы. Лучший метод, адаптированный под вас и достаточно простой, чтобы выжить в реальной жизни. Постройте свой кодекс и внедряйте его постепенно, за 30 дней. Заключение. Жизнь без оправданий. Мы прошли долгий путь. От ловушки когда-нибудь потом к ежедневному ритуалу трех задач. От тирании бесконечного списка к освобождающей силе ограничения. от ожидания идеальных условий к действию в условиях реальных. Давайте вернемся к тому, с чего начали, к 9 словам Теодора Рузвельта. «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». Теперь они звучат иначе, не так ли? За ними стоит не лозунг, а целая философия жизни взрослого человека, который перестал ждать и начал жить. Главная мысль этой книги проста и неудобна одновременно. Совершенных условий не будет.
2: Не будет идеального момента, чтобы начать заботиться о здоровье. Не будет спокойного года, чтобы заняться отношениями. Не будет стабильного периода, чтобы рискнуть с карьерой. Жизнь так и останется шумной, плотной, непредсказуемой, с болеющими детьми, стареющими родителями и горящими дедлайнами. Но в этом нет трагедии. Это просто условия задачи. И задача решаема не одним героическим рывком, а тремя честными действиями в день. Сегодня, завтра, послезавтра, год за годом. Вам не нужно становиться другим человеком. Вам не нужно ждать понедельника, Нового года, лучших времен. Вам нужно сделать только одно – закрыть эту книгу и выбрать три задачи на завтра. Прямо сейчас, с тем, что у вас есть, там, где вы сейчас находитесь. Жизнь без оправданий начинается не с грандиозного решения. Она начинается с трех маленьких строк на листе бумаги. Напишите их.

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Дагестан назначен Алексей Гулисов. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что до перехода на новую должность Гулисов работал временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Одновременно председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел еще одно кадровое назначение заместителем министра образования и науки Дагестана. Стала Райганат Гитинова. Ранее она возглавляла организационно-аналитический отдел управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Но Каспийский городской суд удовлетворил заявление прокурора, которое подано в интересах местного жителя, который лишился дома во время весеннего наводнения. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. В марте-апреле текущего года сильные ливни, я напомню, что привели к разрушению дома, и мужчина остался без единого жилья и всех документов на него. Отсутствие правоустанавливающих бумаг не позволяло пострадавшему оформить положенные социальные выплаты от государства. Восстановить утерянные во время стихии документы во внесудебном порядке не представлялось возможным. В ходе разбирательства суд счел доказанным факт длительного владения и пользования заявителем разрушенным жилым домом. Судебная инстанция официально зафиксировала, что на день введения режима чрезвычайной ситуации недвижимость принадлежала именно ему. Данное решение стало основанием для получения гражданином всей причитающейся помощи от государства. В Новом Махачкале преображается двор на проспекте Петра Первого, 133. Общая площадь обновляемой территории 2800 квадратных метров. Специалисты подрядной организации уже выполняют монтаж бордюрного камня и установку опор для будущей системы освещения. Кстати, согласно дизайн-проекту, с которым ознакомился Диалог ФМ, здесь появится уютная беседка, современные урны и скамейки. Но в Дагестане за сутки потушили 22 пожара, в том числе горели склад в Табасранском районе, жилой дом в Буйнакском районе и легковушка в Махачкале, в которой пострадали 2 человека, об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 22 пожаров 4 техногенные, 14 это сухая растительность, а еще 4 это мусор. В селе Дарвак, я напомню, что загорелся склад площадью 100 квадратов, в Карамахи частный дом на 110 квадратов, а в Махачкале у базы отдыха «Дельфин-2» загорелась ВАЗ-21. 1.15 прямо во время движения, погибших нет. Но в России начал действовать новый государственный стандарт, который регламентирует внешние отличительные знаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, который работает в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным, четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Ну и сегодня отмечается Международный день тигра. Праздник учредили еще в 2010 году на первом тигринном саммите в Санкт-Петербурге. Я напомню, что наша страна сейчас делает все, чтобы приумножить популяцию тигров. Особое внимание уделяется краснокнижным амурским тиграм. Еще недавно они были на грани исчезновения, но благодаря масштабной президентской программе численность особей с 2013 года выросла почти вдвое. Их сегодня насчитывается не менее 750. Помогает охранять животный мир и центр «Амурский тигр», который создан по инициативе главы государства Владимира Путина. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Ни один луч солнца не пропадает зря, но зелени, которую он пробуждает ото сна, необходимо время, чтобы прорасти. И сеятель не всегда будет награжден зрелищем урожая. Труд ценен лишь тогда, когда человек трудится с верой. Альберт Швейцер. Немецкий и французский теолог, философ, гуманист и врач.
0: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые аспекты делового этикета на Кубе. В официальной обстановке принято обращаться к людям, используя их титулы и фамилии, в то время как в более неформальном общении обычно используются имена. При первом знакомстве желательно вручить свою визитную карточку, одна сторона которой должна быть переведена на испанский язык. Обычно 5-15 минут отводится на светскую беседу. Предпочтительные темы для разговора – спорт, особенно бейсбол и бокс, музыка и культура. При этом следует избегать темы политики. Деловое обсуждение лучше всего позволить начать хозяину. Подходить к выбору подарков для первого знакомства необходимо крайне аккуратно. Приветствуются небольшие сувениры, которые не вызовут у собеседника смущения, а также не будут расцениваться в качестве подкупа. Для деловой встречи необходимо придерживаться делового стиля в одежде. В некоторых случаях допускается использование рубашки с коротким рукавом в связи с характерными погодными условиями Кубы. Кубинцы крайне ценят пунктуальность, хотя сами могут опоздать на запланированную встречу. Приходить на встречу важно вовремя, даже если возможно, придется ждать 30 минут или больше. На Кубе существует четкая иерархическая структура, и уважение к авторитету и старшим по возрасту является нормой. Важно проявлять уважение к руководству и старшим членам команды.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Дэн Пенья, которого называют человеком на 50 миллиардов долларов, на самом деле за свою долгую карьеру не смог заработать суммы с 9 нулями? При этом в 2021 году он получил премию за наставничество благодаря своей обучающей программе QLA. Каждый из 25 тысяч выпускников Пенья сумел за короткий промежуток времени повысить свой заработок до миллиона долларов в год. Дэн утверждает, что не раскрывает никаких особых секретов богатства, а просто открывает людям глаза на вещи, которые кажутся незначительными, хотя именно они помогают.

0: позволяет увеличить доход в разы. В мире финансов Дэн Пенни проставился благодаря своему деловому и в то же время очень жесткому подходу. Такой образ он использует и в наставничестве, смешивая сложные финансовые советы с эксцентричным жаргоном. Как стать богатым? Это самый идиотский вопрос. Начни зарабатывать настоящие деньги. Вот и все. Бизнесмен не дает четких тактик заработка денег, а акцентирует на том, что его стратегия строится на индивидуальном подходе к каждому своему ученику. По мнению Пенни, богатство – очень расплывчатое понятие, и желанная сумма доходов и расходов у всех разная. Также отличаются и возможности людей. Поэтому бизнесмен советует в первую очередь сосредоточиться на выходе из зоны комфорта и собственной самооценке. Как утверждает Дэн, эти два важных фактора способны быстро изменить ваше финансовое положение. Выход из зоны комфорта дает возможность посмотреть на мир по-новому, увидеть возможности, от которых раньше вы готовы были отказаться. Многие сразу воспринимают это в штыки, потому что не могут определить, где начинается и заканчивается их зона комфорта. А самое главное, не понимают, что нужно менять. Хотя на самом деле, даже если вы поедете на работу другим путем, ваша жизнь уже может поддаться кардинальным изменениям, рассказывает Пенни. Более скрупулезно Дэн высказывается о факторе самооценки, считая ее главной причиной бедности многих людей. По мнению бизнесмена, неуверенность в себе не позволяет людям более гибко подходить к заработку, то есть не бояться маневрировать между различными навыками или осваивать их по ходу жизненного пути ради увеличения дохода. Вы можете смириться с тем, что сегодня вы зарабатываете 1 доллар в минуту, пока кто-то за такие же 60 секунд получает 5, 10 или даже 100 долларов. Если да, значит вы слабак, и вам не достичь желаемых миллионов, говорит Дэн. Со словами Пенни сложно не согласиться, особенно сегодня, когда рынок высокооплачиваемого труда расширяется. Всего за несколько недель можно обучиться навыкам, которые способны увеличить ваш заработок в десятки раз, и при этом сделать рабочие будни ярче и интереснее. О каких навыках идет речь, я расскажу прямо сейчас. Работа в телефоне. Нет сомнений в том, что сегодня будущее мира смотрит в сторону мобильных телефонов. По мере того, как все больше людей привыкает к технологиям смартфонов, потребность в разработчиках мобильных приложений продолжает расти. Их разработка – это рынок с разными приложениями для разных функций. Независимо от того, используете ли вы устройство iOS или Android, для них есть множество приложений. Каждая такая программа имеет свои специфические требования и наборы инструментов. Мобильных приложений – это один из навыков, которым нужно научиться, чтобы зарабатывать деньги сегодня. Разработчики мобильных приложений зарабатывают от 750 до 2500 долларов в месяц. Зарабатывай языком. Поскольку интернет продолжает становиться все умнее, теперь возможно выучить новый язык самостоятельно. Однако для тех, кому сложно это сделать самому, есть много языковых центров, на которые можно положиться при обучении. Люди с хорошими языковыми навыками пользуются большим спросом в странах, где большинство не говорят по-английски. Есть также множество веб-сайтов и предприятий, которым требуются услуги тех, кто хорошо владеет иностранным языком. Китайский и французский являются одними из самых востребованных в последнее время. Изучите один из этих иностранных языков в свободное время и выделяйтесь среди конкурентов. Как переводчик вы можете получать среднюю зарплату в размере от 500 до 1500 долларов в месяц, а переводчики высшего уровня зарабатывают от 30 тысяч. Миллионы сидя на диване. Начать и продвигать бизнес из дома стало намного проще с появлением социальных сетей. В свете этого цифровой маркетинг стал очень ценным инструментом как для существующего, так и для нового бизнеса. Существуют разные соцсети, которые стоит изучить, и различные способы нацеливания на потенциальных клиентов. Приобретение навыков цифрового маркетинга сегодня – один из самых быстрых способов начать зарабатывать в интернете. Многие компании готовы платить людям, обладающим этим навыком. И хорошо то, что вы можете работать удаленно в качестве цифрового маркетолога. Люди данной профессии могут зарабатывать от 750 до 2000 долларов в месяц. Красота стоит денег. Люди любят выглядеть красиво и готовы за это платить. Почему бы не воспользоваться этой возможностью сегодня, чтобы заработать дополнительные деньги для себя? Парикмахеры и косметологи – одни из тех, кто зарабатывает большие деньги на дополнительной работе. Этот навык можно даже превратить в постоянную работу. Существуют веб-сайты, на которых можно зарегистрироваться в качестве ученика, чтобы узнать о красоте волос и лица. А самое главное – научиться делать деньги на этом, потому что парикмахеры и косметологи в среднем могут зарабатывать от 2000 долларов в месяц. Память за деньги. Если у вас есть смартфон или фотоаппарат, возможно, у вас есть некоторый опыт фотографирования. Однако, если вы хотите зарабатывать на фотографии, вам нужно больше, чем просто делать случайные снимки. Для совершенствования профессионального фото могут потребоваться годы обучения и практики. Также нужно будет овладеть дополнительными навыками, как, например, работы в программах Photoshop и Lightroom. Будь то совместные, частные или общественные мероприятия, роль фотографа никогда не будет обесценена. И именно они создают долговременную память, которая живет после них. Вы можете работать частным образом в качестве фотографа и использовать платные сайты, чтобы продавать свои фотографии как стоковые. Профессионалы спокойно зарабатывают на таком ремесле от 50 тысяч долларов в год. Личный ценник. Дэн Пенье – единственный миллионер, который сам имеет достаточно большой послужной список. Он пробовал себя как в роли военного, так и в роли финансиста. И на каждом полученном навыке сегодня он зарабатывает деньги. Поэтому является хорошим примером для будущего миллионера в том, чтобы не бояться нового опыта, а наоборот, с благодарностью принимать его и конвертировать в денежном эквиваленте. Не обязательно стремиться к тому, чтобы изменить ход своей карьеры в другое русло. Но важно всегда держать руку на пульсе и становиться лучше, развивая свои способности в уже имеющейся профессии. Так можно не только самосовершенствоваться, но и повышать свой заработок в разы.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Была у одного народа примета: кто сорвет белый цветок на горе в канун Нового года, будет счастлив. Гора, на которой расцветал цветок счастья, была заколдована. Она постоянно тряслась, и никто не мог на ней удержаться. Но все равно каждый Новый год находились смельчаки, пытавшиеся залезть на вершину. Однажды три друга тоже решили попытать счастье. Перед тем, как отправиться к горе, зашли они к мудрецу совета спросить. «Упадешь 7 раз, поднимись 8», — посоветовал им мудрец. Пошли трое друзей на гору, все с разных сторон. Через час вернулся первый юноша, весь в синяках. «Неправ был мудрец», — сказал он. «Я упал 7 раз, а когда 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/4 горы. Тогда я решил вернуться». Второй юноша пришел через 2 часа, весь побитый, и сказал: «Мудрец нас обманул. Я упал 7 раз, а когда на 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/3 горы. Тогда я решил вернуться». Третий юноша пришел через день с белым цветком в руках, и на нем не было ни царапинки. «Разве ты не падал?» – спросили его друзья. «Падал! Может, 100 раз падал, а может и больше. Я не считал», — ответил юноша. «Почему же на тебе нет синяков и ссадин?» — удивились друзья. «Перед тем, как идти в гору, я научился падать», — засмеялся юноша. «Этот человек научился не падать, а подниматься. Значит, он достигнет любой цели в жизни», — сказал мудрец, узнав о юноше.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Гулица цучичкала, мацица нускучичкала. Пуля убивает одного, язык сотню. Гулица цучичкала, мацица нускучичкала. Холчада горхельгичеб, гулида берлгичкель. Сабля пошади не знает. Пуля глаз не имеет. Холчада горхельгич эб, гулида берлгичкель. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Врага сделай другом, но друга не делай врагом. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Цугораста кулак кинул го цугоруген. Вор думает, что все на свете воры. Цугораста кулак кинул го цугоруген. Вакун алжана сулалдеса, вёрцун жужахасу гусик. Чем голодным быть в раю, лучше сытым быть в аду. Вакун алжана сулалдеса, вёрцун жужахасу гусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Личный коуч.
2: Думайте о людях правильно. Относитесь к ним по-человечески. Существует одно правило, без соблюдения которого успех невозможен. Выучите его наизусть. Успех зависит от поддержки окружающих. Руководитель отдела зависит от служащих, выполняющих его указания. Если этого не происходит, глава фирмы уволит не служащих, а руководителя. Каждый день в тысячах разных мест одновременно происходит одна и та же сцена. На заседании решается, кто получит повышение по службе, новую работу, награду, кто станет членом клуба, новым президентом компании, начальником отдела, торговым менеджером. Исключительно важное наблюдение – в 9 случаях из 10 в первую очередь упоминаются личностные качества, а именно, ладит ли кандидат с людьми. Как правило, этот фактор имеет больший вес, чем технические показатели. Свойства характера зачастую оказываются ценнее профессионализма. На более высокий уровень выдвигают нас те, кому мы нравимся, кто видит в нас привлекательную и представительную личность. Каждый новый сторонник, каждый новый друг – это маленький шаг наверх. Преуспевающие люди целенаправленно выказывают симпатию к другим. Те, кто достигли вершин успеха, не склонны обсуждать свою технику правильного отношения к людям. Вы, наверное, удивитесь, но у многих из них существует четкий, детально разработанный, даже письменно изложенный план, согласно которому они строят свои отношения с людьми. Умейте относиться к людям по-человечески. Проявляйте инициативу. Вы обращали внимание, как люди ожидают лифта? Они стоят, не говоря друг другу ни слова, если только они не стоят вместе со знакомыми. В наши дни многие считают, что это не очень вежливо – заводить разговор с незнакомыми, но, тем не менее, большинству людей это нравится. К тому же это полезно и для вас, и для собеседника. Когда вы говорите незнакомому человеку что-нибудь приятное, у него улучшается настроение и самочувствие, отчего вы тоже начинаете чувствовать себя лучше, напряженность исчезает. Сказать другому что-нибудь приятное – все равно, что сказать это себе. Доброе слово возмещается сторицей. важно брать на себя инициативу при знакомстве. Вот четыре способа это сделать. Первый. Используйте каждую возможность представиться. На собраниях, вечеринках, в самолете и поезде, на работе, словом, везде и всюду. Второй. Убедитесь, что тот, кому вы представились, правильно услышал и имя, и фамилию. Произносите имя и фамилию человека именно так, как он произносит их сам. Так вы проявите уважение и заинтересованность в собеседнике. Записывая имя собеседника, убедитесь, что делаете это правильно. Люди болезненно относятся к ошибкам в написании их имен и фамилий. Способ третий. Если чувствуете, что вам следует познакомиться с человеком поближе, напишите ему личное письмо или позвоните. Четвертый. Говорите незнакомым людям добрые слова. Это улучшит ваше настроение и поможет в предстоящем деле. Личное.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед? Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций – в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Ну, надо сказать, что с возрастом у человека меняется психология, и у него возникают новые трудности, и поэтому к нему надо подходить другим способом. Значит, с возрастом у нас меняются базовые ценности. И тогда то, что наша психика не считает важным, мы перестаем запоминать. Это очень существенно, когда человек попадает в ситуацию стресса. Ну, есть важные предприятия, где стараются подготовить, и стоят разные тренажеры, и всех на скорость реакции проверили. А теперь пришла действительно авария. И что вы думаете? Спасают те, кто медленнее всего там действовал. Почему? Потому что в реальной аварии важно не куда человек бегает и как быстро, а какими ценностями он пользуется. Так вот, в аварийной ситуации у человека просыпаются базовые ценности. Как спасти? Как упредить? И поэтому, вот если человек знает, что он тренируется в обычной ситуации, то это никак не скажется на его поведении в экстриме, а скажется его порядочность, его нравственность, совсем другие ценности. Люди молодые и люди зрелые по-разному переносят разные нагрузки. У молодых есть проблема включиться в свое молодежное окружение, попасть в этот коллектив. А это значит быть как все, одеваться как все, вести себя как все. Но, к сожалению, здесь они не знают меры. А мера зачем нужна, спрашивается. А дело в том, что они же живут, где есть и другие люди, другого возраста. А теперь я обращаюсь к людям старшего возраста. Поскольку все заболевания связаны с нервными перегрузками, то вам надо научиться смотреть на то, что вам не нравится, как-то иначе. И для этого есть три стратегии. Первая называется исследовательская. Вот вы на Марсе, там все по-другому. Очень интересно, как же это они так достигают. Вторая стратегия – историческая. Куда ни посмотри вглубь веков, всегда старикам не нравилось что-то в молодежи. А раз это всегда было, ну что ж я буду теперь это переживать? И тысячу лет назад все так же было. И третье. Мне нельзя с ними ссориться по такому неважному вопросу, потому что может прийти время, когда будет жизненно важный вопрос, а они к тому времени меня уже слушать не будут.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе и полигон в Дербентском районе Дагестана ведут в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что уже введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. В настоящее время, я напомню, что сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе готов на 88%, а полигон в Дербентском районе примерно на 85%. Их планируют запустить уже в этом году. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию всех проектов Дагестан будет обрабатывать 950 тысяч тонн и утилизировать до 500 тысяч тонн и размещать до 570 тысяч тонн отходов ежегодно.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Карабудахкенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как сейчас происходит бизнес? Раньше бизнес был такой: у тебя есть завод, ты что-то произвел товар, все, ты царь горы, ты продаешь товар, ты крутой. Сейчас мир меняется таким образом, что если у тебя есть товар и завод, это еще ни о чем не говорит. Ты можешь обанкротиться в один день. Поэтому сейчас модель бизнеса строится таким образом. Сначала первое – захват внимания. Сейчас так много товаров на полках, что самое главное – захватить внимание. А второе – это удержание внимания. Для того, чтобы удержать внимание, у вас должен быть контент. Проблема сайтов любых компаний заключается в том, что ты можешь создать шикарный крутой сайт, но ты туда не привлечешь трафик. Поэтому, смотрите, когда мы говорим про захват внимания, это обязательно должно быть эмоциональное что-то, эмоциональный посыл. Потом удержание внимания. Потом ты продаешь информацию о своем товаре. Это третий шаг. Информацию о своем товаре. Причем информация о твоем товаре состоит, в свою очередь, из трех вещей. Первое. Информация о том, чем поможет твой товар твоим потребителям, то есть о ценности твоего товара. Второе. Информация о том, как им пользоваться. Третья информация о том, как легко его купить. И четвертый уже шаг, ты продаешь товар. И вся модель бизнеса сейчас придет к этому, что сначала ты должен захватить внимание, потом удержать внимание, потом продать информацию о своем товаре, а потом только продать товар. Поэтому я сейчас больше упор делаю на социальные сети. В конечном итоге выживут только те, кто имеет аудиторию. Если у вас нет аудитории, то у вас перспективы будут только производить товар для тех, кто имеет аудиторию. Потому что когда у тебя есть аудитория, у тебя есть внимание, то ты можешь продать любую продукцию, просто приходишь на завод и говоришь: под моим брендом выпусти кроссовки, он тебе выпустит. Поэтому я считаю, будущее, если брать то будущее, которое коснется всех нас, это умение управлять, захватывать и управлять вниманием своих потребителей. Кто обладает трафиком, тот стерегет других.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Уоррен Баффет, один из богатейших людей мира, начал свой путь к обогащению в очень раннем возрасте 6 лет, продавая баночки Кока-Колы сверстникам, а более половины своего нынешнего состояния в 117 миллиардов долларов он заработал после 50 лет. Такой, на первый взгляд, короткий и очень лаконичный факт доказывает невероятную широту человеческих возможностей, вне зависимости от возраста. И сейчас, благодаря 7 выдающимся советам Уоррена Баффета, вы узнаете, как в корне изменить свою жизнь и финансовое состояние к лучшему, несмотря на то, сколько вам лет – 20, 35 или 50. Будьте осторожны, некоторые советы могут вас даже шокировать и заставят действовать немедленно, как это произошло со мной. Уоррен Баффет однажды сказал: «Вам нужно делать лишь несколько вещей правильно в своей жизни, если вы не делаете слишком много вещей неправильно». Суть цитаты такова: каждый день нужно делать правильный и разумный выбор. Только благодаря ежедневным верным решениям человек может кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. И какие решения стоит принять прямо сегодня, об этом далее. Определите успех по вашей внутренней системе показателей. Ставя перед собой цели, не попадитесь в ловушку, оценивая их с точки зрения других людей. А оценивайте себя, используя вашу внутреннюю систему показателей. Именно ту, которой всегда пользовался Уоррен Баффет. То есть, по сути, делайте не то, что правильно для общества, а делайте то, что будет правильно для вас. Внутренняя система показателей определяет ваши собственные стандарты, а не то, что мир навязывает вам. Данному принципу Баффет научился у своего отца. Мы часто попадаем в ловушку чужого мнения и от этого строим свои дальнейшие шаги. Используйте свое видение ситуации и мира в целом на основе ваших ценностей и убеждений. Это, по мнению Баффета, истинный путь, благодаря которому можно прийти к успеху. Устанавливая себе ту или иную цель, внимательно оцените ее для себя. Подумайте, что вы получите от ее выполнения, насколько сильно вы будете удовлетворены, когда добьетесь намеченных установок. Если к вам в голову начнут приходить мысли о том, как оценят ваши планы и действия другие люди, что они будут говорить и как реагировать, немедленно избавляйтесь от данных мыслей, ведь они будут вас стопорить на пути к абсолютному богатству. Окружите себя наставниками. Уоррен Баффет постоянно отмечает важность менторства в карьерном развитии. Так, во время учебы в Колумбийском университете его учителем и наставником был экономист и выдающийся эксперт 20-го столетия в области инвестиций Бенджамин Грэм. Даже предисловие книги Баффета «Security Analysis» звучит так: «Грэм изменил мою жизнь». Успех зависит от окружения себя правильными людьми. Уоррен рекомендует выбирать коллег и друзей, чье поведение лучше вашего. Так вы будете стараться улучшить себя, оглядываясь на тех, кто рядом с вами. Общайтесь с теми, кто потенциально может помочь вам узнать что-то новое, расти и продвигаться по карьерной лестнице. Вторая половинка – ключ к успешной карьере. По сути, этот совет дополняет предыдущий, но более точно описывает, что нужно делать в области отношений. Исследования подтверждают, что люди с относительно рассудительными и надежными партнерами, как правило, более успешны в карьере, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. Безусловно, это не значит, что прямо сейчас вам нужно искать подходящего спутника жизни или бросить того человека, который, возможно, где-то тянет вас назад. Но внимательно взгляните вокруг себя, подумайте, что может демотивировать вас в отношениях и как это сказывается на ваших профессиональных успехах. Возможно, именно вы можете помочь близкому человеку стать лучше, и таким образом вся ваша деятельность, как рабочая, так и домашняя, пойдут в сторону улучшений. Не зря Уоррен Баффет рекомендует заключать брак с правильным человеком. Общайтесь с той личностью, которой вы бы хотели быть. Миллиардер уверяет, это многое изменит в вашей жизни. Защищайте репутацию любой ценой. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить, говорит Уоррен Баффет. Он считает, что если думать о своих действиях именно в этом ключе, тогда они обретут совсем другие формы и смыслы. По мнению миллиардера, каждому, кто стремится обрести финансовую свободу, необходимо оставаться верным своим ценностям, даже когда наступают самые сложные и стрессовые ситуации. Баффет рекомендует людям оценивать каждый свой шаг, который они делают. Таким образом, вы будете контролировать свои действия, свою репутацию и наверняка сможете удержаться в рамках того, чтобы остаться уважаемым человеком, бизнес-партнером или коллегой. Иногда стоит подождать. Еще один отличный совет, который дополняет тему защиты репутации. Более 40 лет назад Уоррену Баффету дал совет бывший глава медиакомпании Capital Cities Том Мёрфи. По словам миллиардера, спустя долгое время он считает его одним из лучших советов, которые получал в своей жизни и делится им с другими. Вот что сказал Мёрфи Баффету. «Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра». Часто в напряженных ситуациях самое разумное, что вы можете сделать, это промолчать. Если вы не сдержитесь, выйдете из себя, то скорее всего сделаете то, о чем впоследствии очень пожалеете. А слова, увы, забрать обратно уже не выйдет. Миллиардер говорит, что не стоит думать о том, что вы могли таким образом упустить какую-то возможность. Просто забудьте о ситуации буквально на день. Однако если на следующее утро почувствуете то же самое, тогда говорите прямо. Не стоит идти на поводу гнева, рекомендует Баффет. Миллиардер не говорит, что не нужно выражать эмоции. Наоборот, Баффет советует сделать паузу и разобраться в чувствах. Поступая так, вы освободите время и пространство для размышлений, что позволит принять более взвешенные и правильные решения. Напишите свой некролог. Довольно неприятное занятие, согласитесь, но Уоррен Баффет уверен, что это моментально подстегнет вас к действиям. Напишите текст, посвященный самому себе после смерти. Как вы хотите, чтобы он вас охарактеризовал? Что будет написано о вашей деятельности? Подумайте внимательно о том, какой будет ваш, буквально-таки, финальный текст жизни. И вот теперь самое время начать жить в соответствии со своим некрологом. Баффет напоминает, что у нас очень мало времени, это наш главный ресурс, который никоим образом не восполним. Периодически открывайте свой некролог и оценивайте свою жизнь. Если понимаете, что повернули не туда, возвращайтесь на ту дорогу, которая описана в тексте. Миллиардер убежден, это откроет вам глаза на многие вещи. Найдите смысл. Как-то Баффет сказал, в мире бизнеса наибольшего успеха добиваются те, кто занимается любимым делом. Поставьте цель найти свое любимое дело, ремесло, которое вы будете отдаваться целиком и полностью. Любимое дело дает человеку цель, которая подпитывает его стремление вставать по утрам. Найдите смысл в том, чем вы занимаетесь, или начните искать дело, где отыщете все тот же смысл. Для того, чтобы быть полностью вовлеченными и счастливыми, вы должны чувствовать, что ваша работа имеет значение, и что ваш вклад помогает достичь чего-то важного. Баффет говорил, «Я знаю многих людей, у которых много денег, они устраивают большие званые ужины, и в их честь названо отделение в больницах. Но правда в том, что их никто в мире не любит. Это главный тест на то, как вы прожили свою жизнь. Чем больше вы отдаете любви, тем больше вы ее получаете». Найдите любимое дело, которым будете гореть. Окружите себя лучшими из лучших как на работе, так и дома. Цените каждую вашу секунду жизни и достигайте новых вершин.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Расскажи нашей аудитории 3-4 самых важных вот фактора твоего старта, вот что тебе позволило, собственно говоря, вот пробиться через вот одну клинику, вторую, делать вот это какое-то масштабирование. Вот 3-4 фактора, которые на старте позволили тебе активно развивать бизнес.
2: Ну, первое — это мечта. То есть, да, без нее невозможно жить, потому что она тебя вдохновляет. Да, это вот те крылья, которые ты не видишь, но благодаря которым ты летишь. Если нет какой-то мечты, очень сложно, мне кажется, что-то добиться. Второе — это трудолюбие. 24/7. Я вспоминаю там тот период, когда я работал врачом, дежурил в больнице, вел один бизнес, начинал другой медицинский бизнес. Значит, ну, то есть сколько я спал? 2-3 часа. Это было совсем не важно. И трудолюбие – мега-история, важная для предпринимателя. Была еще такая интересная вещь, и я считаю, это большой успех предпринимателя любого уровня. Я называю это медицинским термином – резистентность к проблемам. Проблемы возникают всегда и везде, на любом уровне. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, и быть резистентным к ним, чтобы не опускались руки. Либо пускай опустились на один день, порефлексировал, подумал, ну дальше идешь. И это очень важная история. Я часто вижу, как люди иногда там и в моей команде, и люди в окружении разного уровня предпринимателя, они резистентны. Когда все идет хорошо, они летят. Возникает одна проблема, происходит остановка.
1: Было что-то, что ты начал делать, что другие еще не делали? Где ты опередил в каком-то смысле развитие индустрии? Где ты подхватил первым какой-то тренд? Потому что, ну давай по-честному, то есть в любой истории успеха обязательным ингредиентом будет много работать, мечтать, амбиции и так далее. Но в том числе компании получаются успешными, потому что у них появляются какие-то конкурентные преимущества. Да. Вот в твоем случае, что тебе удалось на ранней стадии заложить в твоем бизнесе как твое долгосрочное конкурентное преимущество?
2: Да, очень точно есть ответ. Сам его себе задавал и рефлексировал на эту тему. Есть два основных ингредиента успеха. Первый — это доказательная медицина. В доказательную медицину входит очень много всего. На самом деле, это большая боль. И общаясь с огромным количеством людей, я понял, что люди не доверяют врачам. Я очень много слышал о том, что не хотим ходить к врачам, они ничего не делают, назначают одни и те же анализы, да, и я трачу огромное количество денег, и это не работает, и это неэффективно. Я понял, что нужно найти эффективные инструменты для того, чтобы помогать людям. И доказательная медицина для меня и была этим эффективным инструментом. Это та медицина, которая помогает на больших данных. Не на одном, двум или ощущении одного врача, а на огромной группе, огромной выборке. 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы человек. Это раз. И второе, я понял, что я не смогу создать сеть, я не смогу управлять продуктом, если я не создам систему автоматизации и менеджмента качества медицины. И вот тогда, когда я переезжал в Москву, когда я получил первые инвестиции 6 лет назад, я сделал одну из самых важных инвестиций в компании в IT-систему, которая сегодня суперактивно развивается и стала уже самостоятельным продуктом. И это все на самом деле относилось, конечно, к продукту. Но продукт — это общее слово. Но в этом продукте есть evidence-based medicine, доказательная медицина, медицина, которая помогает. И второе — система менеджмента качества врачей, потому что в этом есть очень большая боль до сих пор. И это в итоге дает свои результаты, мы видим, как это эффективно работает.
1: Супер. Это, честно говоря, такой очень понятный, структурный, системный ответ.
2: Я его переживал просто сам внутри себя.
1: Да, я думаю, что аудитория будет смотреть наше интервью, во-первых, на одном дыхании, во-вторых, похоже, его разберут на цитаты, потому что действительно у тебя очень хорошее понимание бизнеса, и ты очень четко формулируешь мысли, помогая на самом деле предпринимателям лучше на твоем опыте понять, что им необходимо сделать и поменять, что действительно для них важно.
2: Кстати, хорошая мысль, формулировать мысли нужно уметь.
1: 100%. Но я надеюсь, наш подкаст «Бизнес на салфетке» и наши вопросы это лишний раз помогают, потому что я, когда сам даю интервью, меня задают какие-то вопросы, я лишний раз, когда на них отвечаю, у меня какая-то, знаешь, происходит мозговая деятельность, которая мне помогает лучше структурировать мои же мысли.
2: Всегда так. Когда я выступаю, я сегодня челленджу свою команду на постоянное выступление. У нас есть стажировки, чтобы у нас есть совет управляющих. Постоянно выступал. Когда ты выступаешь, твоя презентация идет уже на автомате. Но когда тебе задают вопросы, у тебя возникает сразу 1000 новых слайдов, 1000 новых идей. Такая обратная связь в реальном времени. Угу. Это очень полезно.
1: Вот смотри, ты находишься в очень динамичной индустрии, в которой постоянно появляется что-то новое. Какие-то новые лекарства, новые протоколы, новые технологии. Как тебе удается поддерживать максимальный быстрый трансфер этих знаний в твою практическую деятельность?
2: Наверное, в практической деятельности моих врачей, моей команды, которая, да, более 1500, это достигается, опять же, вот благодаря вехе в истории нашей компании, благодаря IT, которую мы создали. Я убежден, что обеспечить всех врачей поездками на конференции, либо тем, чтобы они читали литературу, а тем более на английском языке, невозможно. Все мы люди, и все мы любим полениться, и лучше поехать домой и отдохнуть, нежели чем открыть книжку. АСИ, которую мы создали, наша медицинская информационная система, с постоянно, регулярно обновляет эти мировые данные.
1: То есть парсит какие-то...
2: Да, это большой парсинг информации, это работа экспертов. В принципе, не нужно думать, что в медицине, в большой медицине, в больших диагнозах обновление происходит ежедневно. Это, конечно, не так. Аппендицит, холециститы, ОРВИ не придумывают каждый день, как лечить по-новому. Но так или иначе обновление протоколов лечения всегда происходит. И наша частота обновления АСИ составляет полгода. Это не говорит, что в один день АСИ обновил за полгода. Это говорит о том, что среднее обновление одного диагноза происходит раз в полгода. Мы смотрим большие правильные гайдлайнсы мировые, да, клинические рекомендации, которые подгружаем в эту систему. В принципе, АСИ — это такая медицинская вики, которая собирает в себе 1000 с лишним диагнозов и постоянно обновляется.
1: Ну, то есть у тебя происходит такое постоянное такое обновление базы лучших практик. Я правильно понимаю, что есть какие-то бенчмарки всегда? Ты можешь посмотреть, вот как... то есть ты сразу внедряешь протокол, или ты смотришь, не знаю, вот новый протокол, ты там, не знаю, как АБ-тест его применяешь на какую-то часть аудитории и смотришь результат, или все-таки сразу внедряешь?
2: Смотри, история с человеческим здоровьем, вообще эксперимент с человеческим здоровьем — плохое дело. И когда выходят мировые клинические рекомендации, это говорит о том, что они уже проверены на больших данных. Это и есть доказатели медицины. Когда их проверили не на двух там человек или мнение одного профессора. А это была большая работа на десятках тысяч или, может быть, миллионах людей, которые опрувили профессиональное сообщество мировое, где не два человека, да, где тысячи людей. И после этого, только когда это уже имеет доказательную базу, они оказываются у нас в АСИ. Соответственно, когда я сам хожу к своим врачам, я не переживаю о том, занимается ли самообразованием врач в моей сети, потому что помогает Ася ему в любом случае эти знания непрерывно обновлять, потому что свежие данные.
1: Слушай, а я вот столкнулся недавно тоже с такой штукой. Приходит человек там, ну, несколько раз так было в жизни, знаешь, с чем сталкивался, что люди делают какие-то исследования, анализы, и потом говорят, вот у меня в паспорте написано, что мне там, типа, не знаю, 50 лет, а вот исследования показывают, что мой биологический возраст по этим исследованиям, не знаю, там, 35 лет.
2: Да.
1: Это вот маркетинг?
2: Это маркетинг, это фан.
1: Это фан.
2: Это фан. Ну, вот даже в часах в наших с тобой есть эта история. Твой биологический возраст — это, конечно, фан, да, который, через который влияют на триггерные истории и дальше тебе начинают что-то продавать. Вот так вот, как я сказал, волшебные таблетки в медицине не существует. Бойтесь тех, кто вам предлагает волшебные таблетки.
1: Давай еще про один вызов поговорим. Важно — это инфляция. Вот как она влияет на твой бизнес? То есть как у тебя за последний год, например, выросли твои основные статьи по расходам?
2: Мы видим, что растет статья расходного материала. Однозначно становится дороже расходка. Но хочу сказать, что, наверное, по нашей индустрии это бьет в меньшей степени, нежели чем по другим индустриям. Мы можем позволить себе повышать цены выше инфляции даже, и рынок это выдерживает. У нас внутри команды есть гипотеза, что рынок здравоохранения очень устойчив к повышению цены.
1: Медицинские услуги дорожают?
2: Медицинские услуги постоянно дорожают.
1: Как в среднем ты оцениваешь инфляцию?
2: В нашей компании это в среднем 10% в год. Рынок, я думаю, что примерно тоже вот в этом диапазоне.
1: То есть примерно на уровне инфляции получается.
2: На уровне инфляции, да, и рынок это выдерживает.
1: Но стоимость, на самом деле, зарплат растет сильнее, опережает рост. То есть если у тебя такая высокая доля фото, то тебе удается просто сдерживать как-то, да, этот рост? Или у тебя снижается маржинальность? Потому что рост зарплаты опережает рост стоимости услуг.
2: А у нас большая часть заработных плат привязана к услугам, и мы растем равномерно, из-за этого не падаем в рентабельность.
1: Окей. Okay. Угу. То есть у тебя примерно рост соответствует... Рост зарплат, он как бы управляемый, он соответствует росту стоимости
2: есть,
1: услуг.
2: Грубо говоря, если мы подняли на 1000 рублей услугу, то врачебный состав, это большая часть ФОТИ, как я сказал, 70%, они равномерно поднимаются и не обрушают мою маржинальность.
1: Те тенденции, которые сейчас происходят в российской экономике, они приведут к долгосрочному росту медицинских услуг?
2: 100% государство сокращает инвестиции в здравоохранение, в капексы, и в любом случае, рано или поздно, большая часть здравоохранения перейдет в частные руки. Это эффективнее для населения, это дешевле для государства, и государство, конечно, по-хорошему просто оставит за собой функцию менеджмента качества, условно, нашу Асю, которая там, да, эффективно работает и контролирует, и, как сказал наш президент, деньги должны идти за пациента. Туда пациент, куда идет, идут страховые деньги. Да,
1: супер, деньги должны идти за пациента.
2: За пациентом, да.
1: То есть... Но при этом услуги будут дорожать.
2: Услуги точно будут дорожать, потому что здравоохранение в нашей стране недооценено. Сильно недооценено в сравнении, как я сказал, там и с западными странами, и на самом деле с Ближним Востоком. Но я думаю, что все знают, приезжают в какие-то страны, узнают, сколько стоит консультация. Вам это, если возникает ситуация, оплаты страховой компании, там, премиальных банков. Но я думаю, вы видите, что да, консультация средняя, высокого уровня специалиста в Москве стоит там 7 тысяч рублей, а там 27.
1: Да не, ну ты, если едешь, не знаю, в какую-то загранпоездку, ты всегда с собой берешь вот такой пакет лекарств, потому что, не дай бог, заболеть, это просто тебе придет врач, любой визит, это уже сразу условно там эквивалент 500 долларов,
2: да.
1: Но самое главное, что он тебе ничего не скажет, он тебе даст просто рецепт, потому что без этого рецепта ты антибиотики не можешь пойти купить.
2: Да, ну не так плохо, что нельзя купить антибиотики без рецепта, но хочется, чтобы это было максимально доступно и с точки зрения очередей и денег. И, конечно, Россия в этом плане суперкомфортна в ценообразовании, но это будет меняться. Это связано с тем, что основной игрок сегодня здравоохранения, конечно, государство, и медицина, ну, условно, бесплатно. Угу. А ты знаешь, сколько ты за медицину платишь в ежемесячно?
1: Ну, я думаю, что я плачу за медицину, видимо, какую-то часть моего единого социального налога.
2: Да. Знаешь, какая часть?
1: Какая?
2: 5,1%.
1: 5,1%.
2: Мы все 5,1% платим за медицину от нашей заработной платы. Платит работодатель через единый социальный налог, там они делятся, и 5,1 это здравоохранение.
1: Супер. Ну, на самом деле, я в прошлом выпуске выяснил, что в медицине нет налога на прибыль и нет НДС.
2: Так оно есть.
1: Вот, поэтому на самом деле государство, мне кажется, стимулирует эту отрасль так, чтобы не было какого-то эффекта, влияния на медицинские услуги, правильно? То есть это же сделано для чего? Для того, чтобы доступность была медицинских услуг больше.
2: Но есть еще один фактор, который... Ну, мне сложно понять глубинные причины, как это формировалось. Я уверен, да, стимуляция, развитие, и спасибо государству за то, что так у нас происходит. Но так как я сказал, что здравоохранение, даже которое государство не бесплатное, мы все с вами платим 5,1% от наших доходов, да, не совсем правильно, что кто-то платит от 50 тысяч рублей, а кто-то от 5 миллионов получает одинаковую помощь. А, кстати, по закону, если у вас полис есть обязательное страхование, вы имеете право получить медицинскую помощь в любом медицинском учреждении страны. Даже если вы живете на Сахалине, вы можете приехать в Москву.
1: Просто
2: это закон.
1: Частным клиникам будет компенсировать государство.
2: Это те частные клиники, которые есть в реестре, И я говорю еще про государственные. То есть ты можешь приехать с Камчатки, с Магадана в любой федеральный центр Москвы, где тебе обязаны, согласно закону, оказать помощь. Но если смотреть удельную часть вот этой нашей заработной платы, доли, сколько мы платим на здравоохранение, 5-1%, по мировым сторонам это очень мало. Мир платит больше 10%. Некоторые больше 20% на здравоохранение.
1: Понятно. Ты можешь мне назвать основные три отличия частной медицины в России от государственной?
2: Первая основа – это сервис. И вроде бы мелочь, далеко не мелочь. Когда тебя встретят, когда тебя запишут, когда будут уважать твое время и тебя как личность. На этом строится вообще частное здравоохранение, как бы это странно ни звучало. Второе – это инфраструктура. Конечно, частное здравоохранение выстраивает сегодня очень эффективную инфраструктуру. Я не буду говорить лучше, потому что сегодня есть невероятно крутые государственные учреждения. Посмотреть, как ДЗМ, Департамент здравоохранения Москвы, как он делает поликлиники, невероятно. Но в целом, если смотреть по стране, то частное здравоохранение делает это эффективнее на квадратный метр. И третье – универсальность управления. Больше возможностей у частного здравоохранения, шаг лево, шаг право, менеджмент качества, вот мелкие настройки, более крупные настройки, нежели в государстве. Государство находится в тисках, и их контроль от самого же государства невероятный. Потому что они рядом, они в доступе, и огромное количество людей, которые занимаются контролем нашей деятельности, она лицензируемая, в первую очередь она бьет по своим же. Потому что они в более близком доступе.
1: Слушай, у меня тогда несколько личных вопросов осталось. У нас большая аудитория предпринимателей всегда смотрит. У них тяга такая к образованию. Вот дай, пожалуйста, просто 3-4 совета для молодых начинающих предпринимателей.
2: Первое – точно начинать. Предпринимательство – это невероятное чудо, которое ведет вас к абсолютному счастью. Каждый день сегодня, когда я просыпаюсь в своем доме, в то время, которое я хочу, и управляю своей жизнью, благодарю судьбу и благодарю себя за то, что я не послушал своих родителей, которые сказали, ни в коем случае не иди в бизнес, останься в медицине. И я рад, что я прислушался, я остался в медицине, но пошел в бизнес.
1: Супер. Ну и в завершение порекомендуй, пожалуйста, нашей аудитории какие-то напутственные добрые слова от тебя.
2: Я вижу, что сегодня большое количество людей, предпринимателей, которые уже зарабатывают деньги, находятся в таком состоянии выгоревшем и в состоянии потерянном и невозможности найти себя. Я считаю, что в этой жизни деньги имеют колоссальное значение. Это невероятные энергии, невероятные инструменты, возможности. Но ставить на первое место деньги, не ставлю перед этим смысла, это очень высокий риск, где ты можешь превратиться в машинку печатания денег, где, в общем-то, тебя ничего не интересует, и жизнь твоя потухнет, и не останется никаких красок. Искать смыслы в жизни для себя, я считаю, основа счастья не только предпринимателя, но и любого человека. Вот, наверное, чтобы бизнес был со смыслом.
1: Супер. За бизнес со смыслами. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Республики Северного Кавказа оказались в числе аутсайдеров региона России по обороту розничной торговли. Соответствующие данные приведены в исследовании РИА Новости. С января по май этого года оборот розничной торговли на душу населения в Дагестане составил 128 тысяч рублей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Дагестан занял 83-е место среди регионов России. Худший результат по Северокавказскому федеральному округу показала Ингушетия, которая заняла 84-ю строчку. При этом в соседних регионах ситуация выглядит следующим образом. В Северной Осетии оборот составил 132 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии – 161 тысячу рублей. Наилучшую динамику на Северном Кавказе продемонстрировала Карачаево-Черкесия, где оборот достиг 76 тысяч рублей на человека с ростом 8%. Лидером по динамике оборота розничной торговли стал Чукотский автономный округ – это 223 тысячи рублей на человека, это 18%, а второе место заняла Иваново. Область 171 тысячу рублей.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все результаты этого мира можно разделить всего на две вещи. Первое, хотят что-то иметь, дом, машину, бизнес и так далее. Либо хотят кем-то быть, учителем, космонавтом, пилотом, бизнесменом, инвестором и так далее. Все, все хотелки этого мира состоят из двух вещей. Что-то иметь, либо кем-то быть. Так вот, и в случае, чтобы что-то иметь или чтобы кем-то быть, вам нужно что-то делать.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы продолжаем исследовать эту жизнь. И сегодня мы погружаемся с вами в тему денег вместе с Алишером Исаевым. Вот смотрите, для меня очень важно, я постоянно, по сути, в поисках вот неких лайфхаков, чит-кодов, так скажем, которые позволяют выходить на новые уровни в заработке. Давайте сегодня именно вот эти нестандартные какие-то решения, рычаги, которые именно позволяют выходить на новые уровни. Погнали?
2: Да, добрый день.
1: Да, Алишер, спасибо. Немножко расскажите о себе, чтобы аудитория поняла и уже с уважением слушала всю дальнейшую информацию.
2: Ну, отлично. Спасибо за приглашение. Меня зовут Алишер Исаев, я сам с Узбекистана. Мой путь проходил от обычного офисного сотрудника, менеджера. Начинал вообще финансистом, далее ушел в продажи. В 2002 году начал работать в компании Procter & Gamble, менеджером по продажам. Работал в Ташкенте какое-то время, в Алмате. Вот. И дальше по карьерной лестнице я был таким неким серийным CEO, управлял несколькими крупными компаниями, в том числе самая крупная дистрибьюторская компания в Узбекистане, которая называется Belton Trading. Мы были дистрибьюторами таких крупных вендоров, как Colgate Palmolive, Nestle, Heinz, Щедрое лето, Маква и так далее. Далее я был руководителем CEO одного из самых крупных производителей сок в Узбекистане. Начинал там коммерческим директором. Далее был CEO компании. Вот. И из крупных компаний я работал в компании SAP, это IT-компания, самая крупная немецкая IT-компания, такой некий гигант в своей отрасли. И года 4 назад ушел, скажем так, на пенсию, вот, начал заниматься предпринимательской деятельностью, ушел из найма. На сегодняшний день являюсь основателем нескольких проектов. Это в том числе самый крупный бизнес-клуб в Узбекистане. Сооснователем являюсь одной из самых крупных IT-компаний в Узбекистане, которая занимается автоматизацией CRM для дистрибьюторского бизнеса. У нас 45% доли на узбекском рынке. Есть офисы в Саудовской Аравии, в Алмате есть офис, в Ташкенте основной офис. И на сегодняшний день делюсь знаниями в инфобизнесе. У нас есть продукт, через который мы передаем знания, опыт, как правильно быстро расти владельцам бизнесов.
1: Давайте погрузимся теперь. Вот вы, по сути, идеальный пример того, как можно постепенно расти эволюционно, да, но при этом как бы вот этот наблюдается, да, путь прям реально, можно сказать, там с нуля до там уже владельца бизнеса. И вот давайте пройдемся на каждом этапе, что нужно сделать такого ключевого, чтобы как раз-таки вот так вот расти. Давайте вот рассегментируем вот эти этапы ваши и погрузимся в каждый по отдельности.
2: Ну, смотрите, постараемся адаптироваться под сегодняшнюю тему.

0: озвучены, да? Я сам вырос в семье обычного преподавателя. Там, у меня родители преподаватели, но они были в разводе, и у меня мама растила троих детей. Да? Я вот старший сын, две сестренки. Вот, и жили, ну, скажем так, не пировали. Вот. И с детства у меня такое было отношение к жизни, что чтобы вырваться, нужно быть номер один в том, чем я занимаюсь. И вот это, наверное, какая-то детская травма, что ли, я не знаю, где вот если я чем-то занимаюсь, вот у меня страх, что если я буду номер два, будет что-то нехорошо. И всегда вот занимался спортом. Там, да, какие-то были достижения, например, там, в юношестве, а далее там в бизнесе. Каждый раз, когда что-то мы делали, там, где, в каком бы проекте я не участвовал, я старался быть всегда номер один. Вот. И, соответственно, вот работая в Procter & Gamble, у меня сертификат за лучшие показатели по продажам в Центральной Азии, Кавказе, да, вот у нас был наш регион. В соках, например, мы были номер два сок. В одном из годов мы стали номер один, там, по-моему, 13-й год это был. Вот, ну, как-то так вот. Супер. И на сегодняшний день на рынке Узбекистана, в инфобизнесе, по долям рынка, если в денежном выражении, тоже номер один на рынке. То есть мы делаем самую большую выручку в Узбекистане, самый большой бизнес-клуб в Узбекистане. То есть путь такой, что чем бы я ни занимался, есть страх не быть номер один.
1: Давайте теперь вот рассегментируем вот эти этапы и поймем в каждом этапе, что важно сделать. Вот какие вот вы видите вот эти этапы развития человека, скажем так, ну вот, вот эти карьерные?
0: Ну, надо понять, во-первых, от чего зависит, то есть от чего зависит успех в той или иной отрасли. То есть в моей отрасли, например, мне, вот, например, вот на сегодняшний день я занимаюсь предпринимательством. И есть очень много путей, как этим можно заниматься. И обычно всего лишь 1% людей делают это правильно. 99% неправильно. Вот мы до подкаста, да, вот с вами, да, там коротко поговорили. Например, есть некий путь, как правильно и, во-первых, правильно, во-вторых, быстро вырасти. Многие начинают изобретать велосипед. Вот, например, я вам задал вопрос до подкаста, а кто, например, номер один в мире в вашей отрасли? Нет ответа. Вот. Хотя вот в том виде спорта, которым вы занимаетесь, вы очень хорошо знаете, что там номер один, например, в боксе, это Тайсон.
1: Да.
0: А для чего это нужно? Да? То есть, чтобы добиться результата, неважно в чем, там, если там, может быть, там, кто-то из зрителей является обычным менеджером, кто-то там предпринимателем, есть формула результата. Результат — это две составляющие. Да? Это точность умножена на силу. Там, условно, вот если вы там увлекаетесь боксом, нужно сделать нокаут. Нокаут вашему сопернику. Две вещи: точность и сила. То есть, чтобы точность, что это такое? Это ударить, попасть в челюсть достаточно силой.
1: Да.
0: Вот. А если вы бьете сильно, но не в челюсть, там в плечо условно, то есть нокаута не будет, скорее всего. Да. И наоборот, вы попадаете в челюсть, но не точно. Почему некоторые умные люди, они там неуспешны? То есть они умные, они знают, куда бить, но они неуспешны, потому что этого недостаточно. То есть нужна еще сила, чтобы...
1: Настойчивость.
0: Настойчивость, сила.
1: Окей.
0: Okay. И вот здесь у многих предпринимателей или у многих, неважно, там, менеджеров, наверняка есть сила. То есть они стараются, там, с утра до ночи работают, но бьют по плечу.
1: Но мало точности.
0: Да, мало точности. Например, в бизнесе как можно правильно найти эту точность? Очень легко, достаточно. Надо найти того, кто номер один в мире.
1: Все, это у нас первый такой закон. Находишь, да, того, кто в твоей сфере номер один.
0: Да.
1: Неважно, кто ты, сотрудник, да, фрилансер, неважно, предприниматель. Неважно. Все, первое, методология. Находишь человека номер один или компанию. Окей, все, зафиксировали. Дальше.
0: Например, вот сразу буду приводить какие-то примеры. Да. Да? Например, в моей отрасли я занимаюсь тренингами. Да? У меня номер один это Алекс Хармази, условно там. Что я делаю? Второй шаг. То есть я, да, нашел. И что дальше? Дальше я иду в команду Алекса Хармази и узнаю, кому было бы интересно со мной поработать, из топ-менеджеров. Вот. И на сегодняшний день у нас один из топ-менеджеров команды Алекса Хармази работает в нашем проекте в качестве адвайзера, да, там некий консультант, который показывает, как быстро стать номером один в мире.
1: Это супер. Я вообще, на самом деле, отлетаю тут периодически, потому что я думаю, так, как с кем договориться, этот сможет, не сможет. Извиняюсь, потому что для меня это тоже очень полезно. Супер. Окей. Гениальная команда.
0: А теперь проблема в чем? То есть вы создали некий сад. И когда вы приглашаете сотрудников себе на работу, у них есть два варианта. Первый. Вы обычная там ИПшка, и к вам приходят ради денег. Там, вы там платите 300 тысяч тенге, кто-то им предложил 350, они от вас уходят. А тут вы говорите, слушай, да, это могут быть те же самые 300 тысяч тенге.
1: Те же самые, да.
0: Да, возможно, даже меньше, возможно, 250, но у него будут наставниками
1: легенды
0: в его сфере.
1: И у него будет
0: возможность, там, условно, раз в неделю, раз в две недели общаться напрямую, задавать вопросы.
1: Топ-менеджером из Франции.
0: Абсолютно.
1: Леруа Мерлен, а как бы он там, окей, на 100 тысяч больше получит другой компании, но у него не будет профессионального личностного роста.
0: Абсолютно. Вот, например, у меня есть маркетолог в команде, которого консультирует чувак из компании King Kong, австралийская компания, там они, по-моему, 7-8 миллиардов долларов делают. Они специалисты по таргетингу. И мы нанимаем для своих сотрудников консультантов, чтобы они их консультировали.
1: И вот сколько этот парень, таргетолог из Кинг-Конга, у вас берет, если не секрет?
0: Он чуть-чуть дороже, он берет 450 долларов в час. Но мы его там по необходимости приглашаем.
1: Но там опыт типа такой.
0: Нет,
1: что...
0: Нет, это вообще вот это взрыв мозга.
1: То есть ты как бы к этому логически вряд ли придешь.
0: И ты не придешь к этому. Это годы наработок.
1: Это другой рынок, другой опыт.
0: Смотрите, зачем изобретать велосипед?
1: Да, да, да.
0: И вот последнее наше общение с нашим маркетологом было такое, что он приходит, рассказывает мне стратегию, где там что нужно сделать. Я не соглашаюсь, я начинаю с ним спорить, и у него аргумент. Вот он мне сказал сделать так. Я
1: говорю, окей. А ты колхозник, подожди.
0: Да, ты колхозник, да? Он говорит, показывает, разбирает. Я первый раз в жизни увидел, насколько разобранная, то есть насколько точно бьет в таргет эта компания. То есть мы там условно бросаем гранату, он там, я не знаю, с перочинным ножиком идет и там по одному собирает лиды, да, там за копейки. И там он абсолютно даже делит в таргетинге тех, кто там посмотрел до 3 секунд твой ролик, там с 3 до там, 15 секунд, дали там еще что-то, дошел до такого этапа. Да. Там разделил сегмент клиентов там, на 7-8 категорий именно по заинтересованности в просмотре. И пока для каждого отдельный контент, что нужно для него, чтобы он дальше смотрел больше 3 секунд, что нужно здесь, чтобы там конвертировать дальше. Это просто взрыв мозга. Я думаю, что,
1: какой-то курс, который тебе объяснит, как это делать.
0: Да. Мы можем до этого там, лет через 50 дойти сами, конечно, но зачем? Да. Есть хороший фильм, называется «Время», «In Time». Наверное, помните, да, когда вот они покупали время там, у каждого там, на руке, там, некие минуты, часы, которые остаются, да? И задача – покупать время других людей. Этот специалист, он там 30 лет работает в компании. У вас два пути. То же самое сделать 30 лет отработать в компании или там за 450 долларов в час купить то, чему он научился за 30 лет работы.
1: Супер. Ну, это то же самое и с книгами, и с обучениями, и так далее. Абсолютно. Супер. А можно теперь вот про вот этот сад и про бабочек поговорить? Да? То есть вот первый вопрос, как сделать такой сад? Какие еще есть параметры в этом саду, помимо вот этих крутых ребят у тебя в команде, что еще нужно сделать для этого сада, чтобы туда прилетели классные бабочки? То есть сад — это компания, да, на всякий случай, да? Бабочки — это у нас сотрудники, да? То есть,
0: да, чтоб... да. Ну, смотрите, всегда продается будущее.
1: Угу.
0: Почему от вас уходят сотрудники, когда там кто-то на 20% больше предложил зарплату? Потому что он сравнивает сегодняшний день с сегодняшним днем. То есть, условно, вы у меня сейчас работаете за 300 тысяч. Кто-то вам предложил 400, вы ушли. Если я вам смогу показать, доказать на примерах других сотрудников, показать, как это можно дойти, что сегодня, да, вы получаете 300, но завтра это будет 600, завтра это будет там, 2 миллиона, а завтра это будут, возможно, какие-то партнерские со мной отношения, кто будет уходить? То есть в моей практике, я такой практикующий CEO, да, там, управленец, у меня за последние, наверное, 15 лет моей практики текучка практически нулевая. Там, ну, там, возможно, были какие-то там исключения, там, ну, это даже не один, возможно, процент.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина – это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. А если решить ее нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно. Джейсон Стэтхэм. Какое качество в мужчине ценится больше всего? Я отвечу. Ничто так не красит мужчину, как его невозмутимость. Люди с большим жизненным опытом поймут меня. Уважение связано с хладнокровием и пофигизмом. Пофигизмом в отношении неизбежного и неподвластного. Стоицизм учит тому, что счастье без внутреннего покоя обрести невозможно. Одним словом, суетиться без причины – это проявление слабости характера и незрелости ума. Итак, шаг первый. Делай меньше, получай больше. Цель плюс дисциплина равно 100% результат. Я заметил, что люди делают триллион вещей, в которых нет необходимости. Делать меньше означает делать все самое необходимое, и это выльется в экспоненциальный рост твоего процесса. Просто спрашиваю себя каждый раз, необходимо ли это? Думаю, что у тебя есть тот самый друг, который вечно причитает, что ему не хватает времени, но вот только прогресса в его жизни вообще не видно. Ведь проблема в том, что ему не хватает фокуса. Поэтому убери из своей жизни все отвлекающие факторы и сосредоточься на процессе. Кайфуй от него, и тогда все обязательно сложится. На Западе есть поговорка «Hard work pays off» – упорный труд хорошо окупается. Но я бы изменил ее в другую сторону. Бесполезный труд никогда не оплачивается. Ведь истина в следующем. По-настоящему большие деньги получают не те, кто работает много, а тот, кто работает с умом. Запомни это. Шаг второй. Убей беспокойство изнутри. Страх, стыд, стеснение. Эти эмоции отравляют твой разум, при этом не давая сосредоточиться на своем деле. Никогда не размышляй эмоциями. Думай на холодную голову. Этот совет ты слышал тысячу раз, но так и не решился прислушаться его. Ты сам понимаешь, что если дать контроль эмоциям, то ты становишься марионеткой в чужих руках. Но запомни, спокойствие – это не отсутствие страха, а возможность действовать вопреки ему. В любой ситуации мысли логически. Жизнь – это шахматы, и чтобы победить, тебе придется думать наперед. Задумайся над этим. Даю совет, который ты можешь применить уже сегодня. Думай о ситуации так, будто прошло уже полгода сегодняшнего дня. Согласись, в прошлом были моменты и похуже, в которые ты, возможно, даже думал, что все уже кончено. Жизнь не будет прежней. Но нет, ты до сих пор здесь и до сих пор на коне. Ведь правда в том, что каждая ситуация одинаково незначительна. Через пару месяцев, а иногда и дней или часов, она не будет значить уже ничего. Третий шаг. Обрети жизненную позицию и не навязывай ее никому. Тебе нужно четко осознать свои жизненные принципы и никогда не предавать их. В любой стрессовой ситуации, когда на тебя оказывают давление, просто вспоминай о своем видении жизни. Поверь, это поможет тебе оставаться верным своему мышлению и не париться насчет чужих точек зрения. Вспомним самого харизматичного лидера из кинокультуры, царя Леонида. Вспомни, как он ставит себя, будь ты перед ним друг, либо враг. Секрет, который я раскрыл его в том, что у него есть четкое видение будущего мира, идеалы, которые он никогда не предаст. Именно это заставляет как соратников, так и противников проникаться к нему уважением. Если ты хочешь по-настоящему стать непоколебимым, то у тебя есть чему у него поучиться.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Махачкалы составила более 4000 рублей в ночь за первое полугодие этого года. Это, кстати, на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на РИА Новости. Также снижение цен на номера отмечается на федеральной территории Сириус. Это на 3% до 6900 рублей. В Сочи на 2% до 5900 рублей. В Москве на 6% до 6400 рублей. В Санкт-Петербурге на 2%, там 5800 рублей. Я напомню, что в нашей стране средняя стоимость забронированной ночи за первое полугодие этого года составила более 6000 рублей за ночь. Это на 2% меньше, чем в прошлом году.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый день учитель приходил в богатый дом заниматься сыновьями хозяина, которым во время уроков прислуживал мальчик. Однажды учитель заметил, что во время урока слуга шевелит губами. Оказалось, что он знает наизусть все, что говорил учитель. «Откуда ты родом, мальчик?» – ласково спросил учитель. «У меня нет рода», – грустно ответил слуга. «У каждого дерева есть корень, у каждой реки – исток», – заметил учитель. «Меня бросили здесь младенцем», – продолжил мальчик и показал бумажку с непонятными буквами. «Это капля твоего истока. Надо найти сам источник», – объяснил учитель и попросил хозяина отдать ему мальчика в услужение. Хозяин разрешил, так как не хотел отказывать учителю. В доме последнего мальчик обнаружил книгу, написанную такими же буквами, какие были на его бумажке. В ней рассказывалось о незнакомой стране. Когда мальчик повзрослел, учитель снарядил его в дальний путь. Юноша вернулся спустя много лет. Он низко поклонился учителю и сказал: «Вы были правы, я нашел своих родных, но вернулся к вам продолжить учебу, потому что без знания человек так же слаб, как и без истока».
1: Притчи народов мира.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амо-CRM».
2: В конечном итоге наш бизнес должен расти не благодаря нашим усилиям, а вопреки нашим косякам. А для того, чтобы бизнес рос вопреки нашим косякам, мы должны делать очень правильные стратегические ходы. И вот тогда, если мы будем делать правильные стратегические ходы, мы дальше будем безбожно косячить, а оно все равно будет расти. Поэтому собственник должен думать всегда на уровне стратегии, хотя бы с горизонтом год-два вперед, ну там от 6 месяцев там, до 6 лет, скажем так. Приблизительно понимать, куда мы хотим прийти через год, через два, для этого внедрять какие-то изменения, на которые у остальных просто нет ни полномочий, ни возможности. А если он по уши в операционке, он просто будет делать мало таких изменений. Он будет вроде понимать, что надо, но сейчас же вроде вот туалет прорвало вчера, надо же заниматься. Поэтому моя роль всегда была как можно меньше операционки. И я практически ничем операционным вообще не занимаюсь. Только там финансовый блок есть небольшой. Отчеты ежемесячные, а так. Провалов было огромное количество. Но самые всегда тяжелые провалы связаны, конечно, с людьми. Когда ты пытаешься... Я все время всем пытаюсь объяснить, что бизнес – это не средняя образовательная школа. У нас нет задачи всех мальчиков вытянуть по математике. А всех девочек обязательно подтянуть по физкультуре. Наш бизнес намного больше похож на баскетбольную команду. Наша задача – найти самых длинных, самых прыгучих и самых быстрых из всего массива людей, которые нам доступен. И самая большая ошибка в бизнесе,

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что два естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родина».

Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня часто спрашивают, зачем я ставлю Моцарта на фоне своих видео? Так что сегодня я решил немного помудрить с наукой и рассказать, за что я люблю именно этого композитора. Вообще, музыка сопровождала нас на протяжении всей истории. Даже официальная археология обнаруживает флейты с 40-тысячелетней давности. А согласно Библии, музыка может даже излечить от недуга. Однако в научной литературе впервые подобный эксперимент упоминается лишь в 1940 году. Один из хирургов установил фонограф в операционной, чтобы успокоить и отвлечь больных от ужаса происходящего. Ведь анестезии не было, и операции проводились прямо на глазах у самого пациента. Но с тех пор, как появилась анестезия, музыку используют перед операцией. Например, в 2009 году провели исследование, сравнивающее антидепрессанты с прослушиванием музыки. В результате выяснилось, что музыка сработала значительно лучше, чем стандартная доза медазолама. Меньше тревожности, реже сердцебиение и ниже кровеносное давление. Но вы, наверное, и так все это знаете, музыка успокаивает и все такое. Однако знаете ли вы, что именно Моцарт имеет настоящий терапевтический эффект? Например, если больному аллергии на латекс вколоть в кожу этот самый латекс, то появится большой красный прыщ. Но дай ему перед этим послушать Моцарта, и прыщик будет в два раза меньше. И если вы думаете, что это какая-то дикость, то вот вам сюрприз. Бетховен не сработал, как и Шуберт, как и Брамс. Ученые делают вывод, аллергические реакции может снижать только Моцарт. И если это не показалось вам бредом, то, как говорится, следите за руками. После эксперимента те, кто слушал Моцарта, сдали кровь. Оказалось, это уже не совсем обычная кровь, даже вне тела она сохранила свои антиаллергические свойства. Ну ладно, далеко не все страдают аллергией. Однако, оказывается, Моцарт положительно влияет и на наш метаболизм. Например, младенцы, постоянно прослушивающие его мелодии, набирают вес значительно быстрее. Настолько быстро, что из роддома их отпускают раньше. Ах да, Бах не сработал и в этом случае. Помимо этого, еще и больные эпилепсией имеют значительно меньше припадков после прослушивания Моцарта, тогда как произведения других авторов не имеют такого эффекта. Похоже, Моцарт сочинил нечто особенное. И в этом убеждаешься, когда узнаешь, что он обладает уникальной способностью вдвое снижать стрессовые гормоны, например, адреналин, а также на 60% увеличивать секрецию гормона роста, который отвечает за огромное количество функций в организме, за что и прослыл гормоном молодости. Но и на этом удивительные свойства моцартовских произведений не заканчиваются. 20-минутное прослушивание его творений стимулирует работу генов, отвечающих за секрецию дофамина, гормона мотивации, а также генов, отвечающих за обучение и память, при этом понижая активность генов, отвечающих за разрушение нейронных связей мозга. Итак, почему же я ставлю Моцарта? Он делает вас здоровее, моложе, спокойнее, сильнее и предотвращает старение мозга. Ну и мне нравится, как он звучит. Так что для тех, кто решит почаще слушать его творение, в описании я оставлю ссылку на скачивание хорошего сборника. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Пескунова, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Прекрасно.
1: Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами интересная задача стоит, потому что у меня в гостях за последние несколько месяцев было несколько очень крупных предпринимателей, которые рассказывали о том, что они начали делать бизнес в Африке, и что они переводят производство туда, что они открывают там филиалы и так далее. По случайному стечению обстоятельств и совпадению, вы африканист, и, собственно, вы занимаетесь именно этим направлением. И очень интересно позадавать вам вопросы, потому что мы так привыкли говорить про Китай, про Соединенные Штаты, а про Африку не так популярно говорить, но там происходит что-то необычное, что мы не до конца понимаем. Вот давайте начнем, наверное, с базы. Мы знаем про Африку, что там все очень плохо, что там все очень бедно, но при этом там есть довольно много каких-то разных ресурсов, за которыми все гоняются. Верно?
2: И да, и нет. Давайте отмечу. Здесь в Африке не только все плохо, в Африке еще и по-разному. То есть я бы не говорила, что прям совсем все плохо, и не говорила бы, что совсем все хорошо. Оно очень неравномерно. Да? Во-первых, Африка разная, хотя чаще всего воспринимается как такой некий единый континент. На самом деле очень разный набор стран, очень разный набор субрегионов. И на самом деле мы говорим, конечно же, сегодня про Африку как такую кладезь мировых ресурсов. Да? Прежде всего говорим, конечно же, про полезные ископаемые, без них никуда. И именно этим и обуславливается интерес огромного количества и государственных компаний, и компаний коммерческих, которые, соответственно, прежде всего пришли в Африку много лет назад из разных стран для добычи полезных ископаемых, собственно, для вывоза их и для поднятия собственной промышленности, да, вот в странах-метрополиях. Да. Помним, что Африка долгое время находилась в именно системе взаимодействия колония-метрополия. Да, то есть мы говорили про колониальную Африку, и, собственно, вывоз ресурсов — это вот первое, что обычно на слуху у всех, кто, значит, воспринимает слово «Африка, континент, экономика».
1: Да, у меня восприятие такое, что, значит, оттуда вывозят ресурсы, а туда привозят мусор. Вот я примерно так себе представляю.
2: Ну, туда привозят деньги, да. Насколько деньги мусор — это отдельная дискуссия, наверное. Но туда привозят деньги, туда привозят коммуникации, туда привозят людей. Тут мы, конечно, делаем референс в пользу Китая, который привозит туда не только свои деньги, но и собственных же сотрудников, да. Но это отдельная история такого периметрального вовлечения Китая в Африку. И сегодня мы видим, на самом деле, что Африка тоже сама себе много чего привозит. Да, это уже Африка 21 века. Да? То есть очень часто встречаются стереотипы, например, да, вот я там читаю там в прессе, да, где-то какие-то выступления, что говорят про Африку, ну, уровня где-то с середины 70-х, 80-х. Да? То есть почти что вся освободившаяся или освободившаяся, но не очень давно, и еще не совсем понимающая, в какую сторону метнуться, какой экономический путь выбрать, вообще кому прислониться и вообще что с этим делать. Сейчас это Африка 21 века. Да, что имеется в виду? Имеется в виду, что после 2000-2001 года африканцы поняли, решили, что они хотят жить сами. Да, что они не хотят вот той классической привязки, такого поклона метрополиям в лице определенного набора европейских стран. Они хотят диверсифицировать свой пул партнеров, ну, выражаясь современным языком. И, собственно, тогда и начинается вот эта вот азиатизация Африки, первое. И второе в рамках бизнеса – это бизнес между африканцами и африканцами. Да, и поэтому сейчас мы говорим, что, ну, буквально, если возьмем статистику там 23-24 года, вот кто у нас топ-десятка инвесторов в Африке? Мы берем по странам, да, то есть не по компаниям, по странам. Мы, конечно же, увидим там Европейский Союз, без Британии, но европейский. Мы, конечно же, увидим там Индию, и мы, конечно же, увидим там Россию, Турцию, Китай, а кого мы там не увидим в первой там топ-тройке, топ-пятерке, множество сейчас рейтингов есть, мы не увидим там классических игроков, классических для 20 века, Великобританию, для второй половины 20 века США и так далее. То есть сейчас пул партнеров африканских для Африки и азиатских для Африки, или евразийских, да, в лице России, для Африки, он совсем другой. То есть Африка это сделала целенаправленно. После 2002 года они объявили, ну, фактически такой лозунг «Африка для африканцев», но не столько в идеологическом смысле, сколько в экономическом. То есть они, грубо говоря, сказали, давайте вылезать из наших страшных черных долгов во всех смыслах, да, потому что к моменту там середины 90-х годов Африка в страшных долгах, и конец 90-х все равно в страшных долгах, а выплачивать их нужно.
1: Я вот здесь немножечко перебью. Смотрите, то есть на сегодняшний день, когда мы говорим про инвесторов, эти инвесторы, они инвестируют не только в добычу полезных ископаемых,
2: абсолютно,
1: а уже в разного рода бизнесы.
2: Абсолютно. Они инвестируют и в экологические проекты, и в зеленую Африку. Они инвестируют в строительство магистралей транссахарских, трансконтинентальных и так далее. Они инвестируют в банковский сектор, они инвестируют в инновационное сельское хозяйство и целый список других, соответственно, областей, которые для Африки 20 века, да, уже прошлого, угу, считались бы совершенно, ну, кроме сельского хозяйства, обычного, да, традиционно, они считались бы абсолютно чем-то таким недостижимым, да, невозможным. Сейчас это абсолютно реальные такие классические сферы для прихода инвесторов внутрь Африки, причем инвесторов и азиатских, и европейских, и российских, и любых других.
1: А когда мы говорим про Африку, то есть африканский континент, он наполнен странами, там, я, к сожалению, не скажу точно, вы точно знаете, я точно не знаю, сколько там всего стран, но я правильно же понимаю, что когда мы говорим про, вот, про то, что Африка там развивается, сейчас начала Африка перспективы, мы говорим не про всю Африку, а про какие-то конкретные вот точечные страны.
2: Да, но вот, знаете, как я бы сделала здесь оговорку, честно говоря, то есть мы, если берем континентально, то есть с Магрибом, да, с Северной, да, Африкой, то нам нужно сказать в целом, да, то есть если, тут два будет сюжета, сюжет первый, если берем общие показатели, да, и, значит, когда мы хотим понять, как развивается континент, мы смотрим так, а по сравнению с мировым вообще ростом, как? Хуже, лучше, угу, да, постковидная история, да, значит, ковид, кстати говоря, не сильно покосил Африку, он сильнее покосил Европу, это была абсолютно фантастическая история. Почему? Потому что Африка была готова к таким вещам, им они привыкли.
1: Ну, у них же огромное количество инфекций разных там, и так далее.
2: Да, это они привыкли с этим бороться, да, то есть была масса политических программ, ООНовских программ, программ других организаций, которые вот в это вкладывались. Но речь не о том. Здесь вот какой интересный момент. Дело в том, что если берем средний там, ну, темп, вот глобальный, да, общепланетарный рост, да, экономический, да, там, насколько хорошо растет там ВВП, угу, то где-то, ну, там, 2,5, там, максимум 3% по разным подсчетам. А давайте посмотрим, как растет Африка. 4,5-4,3% в год. То есть получается, что прирост экономический в Африке, да, Африка растет в полтора раза быстрее, чем вообще оставшаяся, mm-hmm, планета вместе с Китаем, Индией, Россией и всеми-всеми остальными. Да, соответственно, возникает вопрос, так, а это они все растут на 4% в год? Это значит, у них там бум такой экономический? Да, у них есть экономический бум, но не везде. Конечно, есть там топ-пятерка стран, которые развиваются быстрее, но тут еще у нас ловушка получается. Большой ВВП не означает, что все очень хорошо у населения. Большой ВВП есть у ЮАР, у Египта, у Нигерии колоссальнейшая, да, там она там в топ-5 стран входит по континенту.
1: Но
2: да,
1: при этом ВВП на душу населения будет не очень большое, да?
2: Да, потому что вот у них там 200 миллиардов, uh-huh, у них есть, прекрасно, да, 90% идет, значит, от нефти, да, это такая же страна, которая сидит на нефтяной игле, как и целый список других, да, европейских там государств, да, и там азиатских, арабских государств и так далее. Нигерия нефтяная держава, там одна страна, а страна основатель СОПЕК и так далее. Но когда начинаем пересчитывать вот эти колоссальные там прибыли нигерийские, которые там оседают, возникает вопрос, а где эти деньги? А эти деньги уходят, во-первых, ну, коррупционные компоненты, и плюс эти деньги очень хорошо вывозятся. Они вывозятся в Европу, они вывозятся в Штаты, в Китай, куда угодно еще. В итоге у населения не остается ничего. Поэтому вот эти печальные картины, которые вы наблюдали, ну, в Южной Африке, mm-hmm, в Намибии, они, к сожалению, характерны практически для всех стран, даже если это там высочайшие, соответственно, там темпы роста или колоссальнейшие там ВВП на душу населения, там $30,000 на душу населения, далее там $15,000 на душу населения. Это там государство, которое многим знакомо по туризму, да, там Сейшельские острова, это тоже к Африке относится, mm-hmm, и Маврики.
1: Вот. Вот самые,
2: богатые, да, вот самые богатые по, если мы так попересчитаем, то это будет Маврики и Сейшелы. Да, вот у них там хорошо, да, в цифрах. Да, но сколько там этих офшоров, куда эти деньги выводятся,
1: ну, конечно, да,
2: да, то есть один путь вывода там через Кайман, а другой через Сейшелы, очень удобно. Поэтому все это знают, так как бы совмещают, да, эти вещи. Ну, на Сейшелах большая проблема есть, там, так сказать, есть шанс попасть с мировым этим самым морским пиратом.
1: Угу.
2: Большая проблема. Сейчас немножко они как-то ее ретушируют, но проблема есть. Опять же, если возвращаемся, ну, как бы к континенту, да, вот от островов немножко отойти, то, конечно же, мы увидим хорошие показатели у Египта, у ЮАР, у Нигерии. Из севера Африки мы увидим там неплохие показатели у Алжира, несмотря на политические проблемы, нестабильность, да, вот все, угу, эти сюжеты были знакомы, и у Марокко. То есть на самом деле континента все неплохо. И они делают интересную вещь. Они прошли от модернизации к цифровизации. То есть сейчас мы говорим, что Африка цифровизируется точно так же, как цифровизируется весь остальной мир. И даже в некоторых регионах африканских цифровизация и уровень доступности мобильной связи, уровень покрытия, например, да, сотовой связи, да, там, всеми Wi-Fi и прочими, и стоимость в расчете на человека, да, будет лучше, чем в Европе.
1: Это я точно могу подтвердить. Я просто там по роду своей деятельности очень четко вижу эти статистики, и я всегда поражаюсь, там, например, в наших продуктах, сколько нигерийцев. Это просто всегда страна номер один. И там в Нигерии, например, сейчас же катастрофически растет, там, не знаю, блогинг и так далее. То есть это же просто сумасшествие
2: там,
1: какое-то.
2: Там растет и кино, там растет и блогинг, да, потому что они нашли вот эту нишу, у них начались реформы несколько лет назад. Опять же, да, Нигерия — это топ-шестерка, да, по континенту, это африканский лев развития, да, то есть они проводили реформы, они начали именно вкладываться вот в этот сервисный, этот самый сектор экономики, да, то есть они, понятно, что есть и аграрный сектор, понятно, что они сидят на нефтяной игле, но они поняли, что, ну, мы не очень можем с промышленностью как-то, да, развиваться, потому что, да, замещение французских товаров — это прекрасно, но не всегда работает. Что мы можем сделать? А мы можем пойти вот в эту цифровую зону, так же, как и Кения, да, если берем, допустим, уже Восточную Африку.
1: Смотрите, здесь у меня такой вопрос. Я вот не до конца понимаю следующий момент. Значит, вот у нас есть Африка, там есть куча стран, и часть из них обладает большими ресурсами. Окей, эти ресурсы...
2: Практически все.
1: Ну, да, окей. Ну, просто не все их освоили качественно, да? Там и так далее. Да. Соответственно, у нас есть страны, например, та же самая Нигерия, которая сидит на этих ресурсах уже достаточно давно.
2: Да.
1: Но что за катализатор такой вот случился, который подстегнул их начать эти деньги не просто куда-то выводить, а начать эти деньги инвестировать в развитие собственной экономики и всего вообще внутри страны?
2: Знаете, я думаю, что катализаторов было несколько. Во-первых, 2001-2002 год, когда Европа и Америка немножко отвлеклись на проблематику борьбы с терроризмом, соответственно, начали уводить оттуда деньги, это раз. Второй момент, когда случается кризис 2008 года, мировой финансовый экономический кризис, и тоже отвлекаются крупные игроки на, грубо говоря, свои проблемы. И, соответственно, африканцы понимают, что в 21 веке они остаются, ну, практически одни. Да? То есть они независимы, у них там есть там, 40-50 лет опыта независимого развития, там, разного, но независимого. И они понимают, что нет гарантии того, что любые европейские, американские, какие-то еще партнеры будут, так сказать, у них всегда на подхват, и будут им помогать, да, выплачивать долги, выдавать новые, соответственно, требовать институциональной реформы, значит, под определенный образец приводить. И хорошо бы договориться друг с другом. Да, и, соответственно, этот процесс интеграции межафриканской, общеафриканской и так далее, он начинает происходить не просто так, потому что масса была африканских саммитов, да, региональных, потом был общий, значит, африканский саммит, да, и они говорят о том, что, вообще-то говоря, вот после 2002 года, после 2008 и особенно, не очень-то нам нужна вот эта вот привязка с реверансами, европейским партнером, американским партнером, там, Всемирному банку, Международному валютному фонду и так далее. Слишком это не очень хорошо работает, да, то есть мы это уже поели. Давайте попробуем договариваться друг с другом и за счет интенсификации региональной торговли, да, ну, просто в своем регионе друг с другом попытаться друг друга вывести из вот этой долговой ямы. И это начало происходить. И плюс они поняли, что нам нужно, вот как я говорила уже в начале, да, немножко диверсифицировать, посмотреть на кто еще есть. Да? То есть к тому моменту подрастает Китай, к тому моменту подрастает Индия, да, начинается заход и российских компаний, и турецких компаний, иранских, там, эмиратских, uh-huh, и так далее. Они все начинают идти в Африку как раз вот начало вот нашего с вами 21 века. И вот это как бы набор факторов, он и выступает в качестве такого как бы спускового крючка. Да? То есть начинают африканцы, у них появляются деньги, которые не кредитные, которые не зависят от того, выполнят они условия МВФ или не выполнят. Выдадут, значит, им там второй, третий, пятый транш или не выдадут. Да? Uh-huh. Сработают там ламейские конвенции по кредитованию, не сработают, что с этим будет. У них есть другие партнеры. Они понимают, что Индия стабильный партнер, Китай, ну, относительно стабильный партнер. Да? Да, Россия, Турция, Иран, Эмираты относительно стабильные партнеры. Саудовская Аравия, естественно, да, и им бы лучше работать именно вот с азиатскими игроками, да, потому что это больше рынки сбыта, да, это более выгодные условия, это меньше политизированных условий. И в итоге получается, да, что сейчас топ-партнеры африканские, это, ну, кроме первого места есть, все остальные — это азиатские партнеры.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».